Алексей Николаевич Толстой. Любовь, книга золотая. Комедия в двух действиях. Режиссер-постановщик спектакля Александр Цзетун. Художник-постановщик Станислав Шавловский. Музыка Феликса Арнса. Действующие лица и исполнители. Князь Серпуховской, Владимир Штыкальнис. Княгиня Ольга Крючкова. Екатерина II, Рима Белякова. Полакуча Анна Александровна, Людмила Гришина. Савалишин, адъютант царицы, Александр Титов. Санька, артистка Федотова. Никита, Виталий Мах. Наташа Дуняша, Роза Газизова, Евгения Таркашова. Федор, Владимир Гришанин. Решето, Шут, я, Александр Голков. Действие первое. Летний вечер, закат. В саду играют на пастушьем рожке. Появляется князь Серпуховской, за ним бежит Шут, Решето.

0: Вот она, проклятая книжка. Недели ведь нет, как государыня прислала. И книжка-то небольшая, а какая скверная. Что бы такое с ней сделать, с этой книжкой?
1: Дядюшка, дай мне, я в речку выброшу.
0: Что ты, как можно? Я бы сам ее давно в речку бросил. Государыня сама эту книжку прислала княгине в подарок для чтения. А вот написать бы государыне, что так, мол, и так, от этой книжицы будет нам всем скоро пустота и разорение, потому что княгиня совсем без ума от чтения, а по саду у нас уже и нимфы, и сатиры скачут, а княгиню нельзя никак тронуть пальцем. Вот так бы написал я государыне, да... Только вот робеет.
1: Дядюшка, ты ее спрячь подальше.
0: Вот тоже мне сказал. Княгиня хватится, опять срамить начнешь. Водой разве книжку покропить? Святой водой.
1: И то. Слушай, а что это за книжка такая?
0: Называется «Любовь, книга золотая». С изволением ее императорского величества Екатерины II, оттиснута в Санкт-Петербурге на предмет воспитания светского манеру детей дворянских мужска и женска пола. Календарь для любовников. Вопросы и ответы. Стрелы Купидона. Забавные анекдоты. Вот книга.
2: Да, духовного содержания книга.
0: Что такое канапе? Ответ. Канапе – место, излюбленное супругами, видом своим, диван, только поусадистее. И двое в близком, хотя соприкосновении, но могут удобно на нем сидеть. И многие в том удобны, для разных шалостей и забав случай находит. Любовникам сия вещь предпочтительнее постели, коль скоро постель сминается, когда с нее встают. Канапе не сминается, но выпрямляется, сохраняя тайны резвых любовников. Нет, эта книга не духовная.
2: Да, эта книга того, скромная.
0: Пускай государыня гневается, а я у княгини вышибу дурь из головы.
1: Вот это верно.
0: Княгиня!
3: Обида с носовым свистом, греческую мифологию лучше бы твердили. С просонок вам не весь чего мерещится, глядеть на вас сердце закатывается от огорчения.
4: Сегодня, пожалуй, часик лишний перехватил, княгинюшка. Да сколько деревенская она ко сну клонит.
3: Распухли, и... поглупели, людишек распустили. Извольте послушать, каковы у вас людишки. Этому приказано на вечерней прохладе сидеть во всем облачении с хвостом и рогами в шиповнике, играть на дудках с меланхолией. А ты чем ты занимался в саду? Подойди.
5: Да сроду не буду, матушка-барыня.
6: Подойди, подойди, когда княгине приказ убить. Ужасно.
5: В бане сидел.
3: Видите, в бане сидел.
4: Эх ты.
3: Наказание тебе, повтори урок. Кто ты прелестный? С козлячьим хвостом и золочеными рогами, в роще мелькающий, на свирели играющий.
5: Не знаю.
3: Ну кто ты, я спрашиваю?
6: Ну чего забоялся-то? Отвечай, какой ты породы? Я вот, сударыня, полузверь, получеловек. Называюсь Сатир.
3: Ну?
5: Я заучу, матушка-барыня, заучу.
3: Где обитать умеешь обыкновение прелестных?
6: Отвечай, мол, в роще с нимфами и другими прочими греческими божествами. Вон, ваше сиятельство очень пужливо.
3: Вот пошлю тебе гусей пасти. Ночь не спи, заучи про греческих богов. Ступай.

0: вашим народом, нечего сказать. Большая приятность жить у вас в захолустье. А где поэзия, где забвение? Шанетта, позови Ним.
1: О, вот, вот о чем я с тобой хотел поговорить, Дарья Дмитриевна.
0: Иван Ильич, просил я вас привыкнуть. Нет-нет, да взяли бы табакерку. Изящно табаку понюхали. Хоть при мне-то будьте расторопны.
1: Я ведь, сударина Дарья Дмитриевна, собственно, за делом к тебе зашел. Женщина ты молодая, горячая и с норовом. И ведь так, душа моя, как эту весну живем, ведь и до беды недалеко. Ну, скажи, ну что ты хорошего вычитала из этой книжки, а?
0: Да вы, Иван Ильич, пизан, невоспитанный человек.
1: Да, ну, конечно уж, по старинке живем. Но, однако, ни дедов, ни прадедов, никто нас за дураков не считал. А французские нравы нам не пристали. А вон ведь французы читали-читали книжки, да королю-то голову и... отрубили. Вот оно, чтение.
2: Вон ведь французы читали-читали книжки. Королю голову отрубили. Вот оно, чтение.
1: Отдай мне, я тебя прошу, эту прелестную книжку.
0: Ах, как бы кто знал, какая мне охота изящного любовника себе завести.
2: Ах, как бы кто знал, какая мне охота изящного любовника себе завести.
1: Помни, не рассыпься. Дарья, на скотном дворе сгною за такие мысли.
0: Боже мой, невежа.
1: Ну что ты, ну, Дарья Дмитриевна, ну, господи, да не вводи ты меня в грех, Христа ради.
0: Теперь я поняла, какой вы злодей.
1: Ну что поделать-то, ну что же, ну вышла замуж, терпи, Дарья Дмитриевна. Ну...
0: терпеть, чтобы красота моя даром пропала. До сырой могилы терпеть ваши грубости не хочу. Погибну, и погибну здесь, как цветок осенней сыростью. В Санкт-Петербурге балы, иллюминации, любовные интриги. А вам и дела нет, что не последний прав была бы красавицей в свете. В монастырь уйду, чем в слезах увидать, глядя на ваше лицо противное.
2: Наскакивай, дядюшка, наскакивай, не робей, не робей.
0: Но...
1: принеси вишневую трость.
2: Несу, батюшка, несу.
1: Вот сей тростью дед мой бабку учил, и матушку он и не раз учен в рассуждении добротолюбной жизни. Так что не осуди, финишка, Дарья Дмитриевна. Горько и обидно, но долг свой выполнить обязан.

0: Вот она, книжка.
1: Раскрывает книжку, из нее выпадает письмецо.
2: Письмецо?
0: Письмо? Какое это?
1: Поднимает письмо к княгине, быстро подойдя, глядит.
0: От кого?
2: Сама не знаю.
1: Князь разворачивает письмецо. Вдруг оба они вскрикивают и глядят друг на друга. Князь шепотом.
3: Подписано Екатерина.

0: Что, что она там пишет?
1: Княгиня берет письмо у мужа, читает. Мне кажется, моя крестница, что из вашего письма, переданного мне с оказией, надлежит вывести двоякое заключение. Первое, что вы меня вспоминаете в вашей глуши.
0: Когда вы, княгиня, изволили писать ее величество?
2: На прошлом месяце.
1: И далее. Но здесь я даю волю своему разгневанному перу, что ваш муж несносный чудак.
0: Ой, принеси, Господи.
1: За что жестоко собираюсь ему отомстить.
0: Ой, пропал, я пропал, пропал.
1: Дабы хотя немного утешить вас, обещаю проездом в Крым, куда меня везут глядеть на покоренные народы, сделать небольшой крюк, потрепать ваши розовые щечки и поброниться с вашим мужем.
3: Ой. Екатерина!
0: Ой, пропал, пропал, уронись, Господи. Ой, да, Дмитрий, голова что-то совсем ничего не соображает. К нам в дом сама государыня. Ой, и княгиня, Дарья Дмитриевна, делайте милость, не жалуйтесь, государыня.
1: Князь повалился на колени, княгиня отходя.
0: Ой,
2: невежество и грубость должны быть наказаны. Встаньте вы, жалкие.
0: Ой, Господи.
3: Князь, матушка, не за себя прошу. Быть всему роду нашему пусто.
1: Княгиня, получите по заслугам.
3: Князь, ох, по заслугам, ох, по заслугам.
1: Княгиня, на что вы похож? Смеху подобно.
3: Князь, приказывай, что делать, всему покорюсь.
1: Княгиня, где ваш пари?
3: Князь, по весне еще моль добила.
1: Княгиня, вас в огород поставить чучелой.
3: Князь, и наряжусь, и ноги выверну.
1: Княгиня, а рот раскроете?
3: Князь, придется, значит, раскрою.
1: Княгиня, извольте прочитать книгу раза три. Попривыкните к светским манерам.
3: Князь, всю ночь не засну, буду читать. Решето у меня не хуже дичка читает. И я с голоса, ох, как заучу, матушка. Матушка, Дарья Дмитриевна, какие будут еще твои приказания?
2: Наперед помнить вам надлежит. Какие бы я ни являла перед вами поступки, сколь далеко моя любезность в рассуждении любовных шалостей не заходила, молчать и улыбаться.
4: Молчать и улыбаться.
5: Молчать и улыбаться.
0: Нет, то есть как это молчать? А ты что же это собираешься делать-то, а? Да, Дмитриевна? Да чай ведь грех
2: ты
0: это.
2: Ты опять за свое.
0: Да, прости, Господи, Господи.

0: фельдъегерь, а царицы фельдъегерь прискакал.
1: Фельдъегерь от самой царицы.
2: Фельдъегерь, кто такой?
0: Кто его знает, такой барин отважный.
2: Молодой.
0: Не разобрался со страху, как пхнет меня, кто-то кричит, рот разинул, веди меня прямо к княгине.
1: Почему это прямо к княгине-то?
3: Не понял со страху.
0: Веди, кричит, и веди.
2: Куда ж ты его провел?
0: А он сам шасть прямо в дом.
2: Так.

0: Вот оно, братец-то мой, беда-то какая. Откуда не ждали? Какой он из себя приезжий-то?
1: Страшенный. Прямо орёт.
0: Вот оно, братец-то мой, беда-то какая, а? Ну, бери книжку, дочитай, что ли.
2: Откуда читать?
0: Сначала читай. Ах ты, вот оно, братец-то мой, беда-то какая.
2: Календарь для любовников. Во все времена года люди все, от юных лет до лет преклонных, сколь не убелены сединами волосы, никоими крепостями не убережены от сладчайших и коварнейших стрел проказливого бога любви, Купидоном или Эротом именуемого.
0: Вот оно, братец-то мой, беда-то какая.
2: В колокольне появляется адъютант Екатерины, красивый офицер Завалишин.
3: Эй, где здесь люди? Почему никто не идет?
0: Княгиня сейчас выйдет, ваше сиятельство.
3: А ты кто такой?
0: Я-то самый и есть князь Серпуховской.
3: Прошу прощения, адъютант Ее Величества Завалишин. У меня письмо к княгине.
0: Устали сейчас с дороги-то?
3: Да нет, устать-то я не устал, но голоден.
0: Решето, ну беги, поторопи повара-мошенника.
2: Решето уходит. Сейчас появится княгиня, переодетая нимфой. Увидев Завалишина, она вскрикнет, как бы в испуге. Они раскланяются, и оба не смогут оторвать глаз друг от друга.

0: Ее Величество, приказали мне передать вам ваше сиятельство, что они будут завтра у вас проездом в Фриштыку.
1: Ой, пропал. Пропал со всем родом. Пропал, как швед под Полтавой. Пропал.
2: Пропал. Совсем пропал.
3: Прошла беспокойная ночь. Туманное утро, мокрая от росы лужайка сада. На карусели спит княгиня. Возле нее Санька с веткой в руках. На колокольне шут решито смотрит в подзорную трубу. Появляется князь Серпуховской.
4: Что, еще не видать?
3: Будто едет кто-то.
4: Что, где?
3: Поправее тех ветел.
4: Да нет, то ваза едут с наших лугов.
3: Вон эти-то ваза, поправее, то не ваза.
4: И поправее тоже ваза. О, в глазах туманится и вся видимость кверху ногами оборачивается. Ничего не видать.
3: Да, видать плохо, как есть ничего не видать.
4: Опять птиц полон сад! А ну, беги на рискую, да разбуди караульщиков! Пускай бегут по саду с ветвями! Приезд ее величество всех лишних птиц в рощу прогнать! Скажи, князь был крепко доказывает, что птицы зря не летали! На крыши на кусты бы не садились! Ступай!
5: Потише, сударь! Княгиню разбудите!
4: Нет, ты слушай-ка, все-таки изволь объяснить, почему же-то княгиня в саду ночует, а не в спальне?
5: Под самое утречко княгиня с гостем пошли прогуливаться и здесь сидели. А когда гость пошел спать, княгине потребовали шаль и задремали. Спят очень будко. Нет-нет, да и засмеются.
4: То есть как это? Во сне смеются?
5: Да уж так. Приятным снам стало быть.
4: То есть каким таким снам?
3: Послушай, а ты слышала, что гость говорил княгине?
5: Разные многие прелестные слова говорил.
4: А княгиня что ему отвечала?
5: Отвечала, что ему очень довольна такие слова слышать.
3: Да довольна, да. А как они близко сидели?
5: Сидели рядом.
4: А он ей не говорил, что, мол, как это там, вот, что, мало...
6: Что, мол, все чувства мои подвергнуты в столь ужасную страсть, что не в силах сдержать оную, хочу искать смерти, ежели ты, гордая прелестница, не раскроешь передо мною вместо смертных врат. Врата не стоят.
4: Ну ладно, хватит, дальше там уже одно скромное.
7: Боже мой, какой сон. Жанет, какие чудные сновидения. Что такое я в саду заснула? Ах, Жанет.
8: С добрым утром. Как?
7: Кто это?
8: Вот видишь, даже ты не узнала, Дарья Дмитриевна. А мы с Решетом всю ночь не спали. Как еще живы до сих пор, сами удивляемся. Ну что ж ты, Дарья Дмитриевна, ну огляни, потрудись, изряден ли этот вид-то.
7: Подскакиваете очень.
8: Ансиет сильный лези в желудке. Я не знаю, Дарья Дмитриевна, как я доживу до вечера.
7: Какие вы пошлые слова говорите. Ах, зачем я проснулась? Жанетта, позови Ниц.
9: На карусели появляются нимфы Наташа Дуняша и сатир Никита.
7: Жанетта, прекрати уже эти глупые хороводы.
5: Ваше сиятельство, пошлите меня лучше гусей пасти. Не слушаются меня эти ковылищи. Вчера всю ночь учила их изящному дебошанству, а они опять за свое мужицкое.
10: Вот ишь ты, как налетела на него.
5: Ты, Наташка, слишком бойка стала.
11: А чего я? Это он как схватит.
7: Довольно, довольно, жмурки. Иван Ильич, получитесь с изяществом жмурки играть.
10: Да ты что, дай мне то, я же убью, сейчас же упаду.
7: Сама государыня в жмурки бегает.
9: Сама государыня в жмурки бегает.
7: Слушай, я, кажется, влюблена.
5: Влюблена? Вот радость.
7: Радость, только горе пока. Так сердце бьется, совсем одурело.
5: Дуреть — это самое приятное, ваше сердце.
7: Опять хочу видеть его и боюсь.
5: А чего бояться, он сам тает.
7: Ой, ну тебя, послушай, как сердце бьется.
5: Ого, так молоток стучит. Давеча видела ихний слуга, как там тряс, а он вышел на крылечке, облокотился такой задумчивый.
7: Задумчивый?
5: И губами ваше имя перебирает, сударыня.
7: Ах, Жанетта, умрешь, убегу, лучше спрячусь.
5: Напрасно, напрасно, они, кавалер, решительный, найдут вас, кавалер.

0: Дмитрия! Дмитрия, отпустите его! Эх, отпусти!
1: Виновата.

0: Здесь рай земной, где живет прекрасный дух или ангел во плоти.
1: Кто же этот прекрасный дух?
0: Вы, сударыня, вы, кто это так сладко поет, прославляя вашу красоту, княгиня.
1: С вами.
0: Вообразить трудно, чтобы в этом раю земном была иная забота, чем лицезрение красоты вашей и у тех любовных под лютни звонных.
1: Я тоже так воображала.
2: Скажите, сударь мой, в коем часу надобно ожидать приезд государыни императрицы?
0: А в коем государыне взойдет в голову, в таком и приедет.
2: Ой, сударь, вы меня в бот вогнали. У меня же ведь так весь обед пригорит. Скажите, сударь мой, а может так случиться, что и не по этой дороге появится государыня императрица?
0: Захочет по этой приедет, а захочет и по другой приедет. Государнин поезд стоял этой ночью в сельце Иване.
2: О! Спаси, помилуй! А у меня ни одного караульщика не поставили на Иваньковской дороге. А там приглубокий, пристрашный брод!
0: Оплошность!
2: Спаси, помилуй!
3: Господи. Проклятые птицы, ваше сестра, кругом летают, совсем не улетают. Не знаю, чем их напужать.
2: Да голова с плеч летит, а ты со своими птицами. Ступай, скажи, чтоб скакали на Иваньковскую дорогу, на коровий брод. Жерди бы взяли, да веревки!

0: чувствую ваше равнодушие. Всю ночь глаз не мог закрыть.
1: Равнодушие? Что вы, что вы? Если вам скучно, можно развлечься. Я скличу девушек. Вы знаете, чудо какое? Проще у нас появились нимфы и сатиры. Право, право.
0: Да о нимфах, о сатирах ли пустых созданиях вымысла забота сейчас, когда все чувства мои повергнуты в столь ужасное смятение.
1: Право, вы так опасно говорите, я лучше пойду.
0: Неужто земные чувства не трогали вашего сердца ни раз? Неужто вы столь бесчувственны, сколь и прекрасны?
1: Сударь, вы ошибаетесь весьма. Мое сердце не раз бывало тронуто.
0: Кем? Вы молчите. Кто дерзновенный? Я догадываюсь, супруг ваш.
1: Нет, мой супруг знает шутки гименные.
0: Кто ж тогда? Сосед?
1: Нет.
0: Проезжий?
1: Нет.
0: Сродник?
1: Нет.
0: Ну кто ж тогда, коли супруг и не любовник?
1: Мне одна утеха в жизни. Проливать слезы над вымыслом.
0: Над вымыслом? О, дитя невинное!
1: Иные сочинители чувствительно описывают любовь, а сама я еще не любила.
0: Княгиня, сжальтесь надо мной. Дайте мне смело загореться надеждой тронуть ваше сердце.
1: О, нет, нет, сударь, я замужем навек. Мое дело печально ждать обитания.
0: Сие гордые создания подобны изваянию из мрамора. Сколь жалок рот наш, пытаясь вызвать хотя бы подобие улыбки на каменных устах безжалостной статуи.

0: Пусть эта книжица предскажет мне судьбу. Загадайте страницу.
1: Право уж я не знаю, какую загадать страницу. Но разве...
0: Ну?
1: 37-я налево снизу.
0: 37-я налево снизу. И ты глупый, смущая нетерпеливыми речами без того смущенное сердце прелестницы, не догадываешься взглянуть в глаза ей. Они красноречивее слов скажут, что ты...
1: Нет, нет, то дальше, на другой странице.
0: Значит, вы не отталкиваете меня. О, княгиня, жизнь моя, только одно слово.
1: Нет, страница 5-я, снизу.
0: Страница 5-я, снизу. Любовь молчалива, но тысячи громких голосов, и более того, грозу с ужасным громом и молниями заглушает ее трепетное молчание. Наклони ухом и слушай, это бьется нежное сердце возлюбленной. Изъяснитесь, как мне понять.
1: Это вымысел.
0: Вымысел? Прочь вымыслы, прочь глупую книжку, прочь! Что с вами, ваше сиятельство, княгинюшка? Что с вами? Ваше сиятельство, княгинюшка? Что с вами? Что с вами?
1: У меня закружилась голова.
0: А окружение головы это природой нам посланное блаженство. Не надо отвергать всего дивного дара. Не надо, я же чувствую, что с ваших уст готово слететь это слово. Ну, шепните его. Вот смотрите, вон над цветочком толкутся два мотылька. Счастливые, тварям безгласным послано блаженство, а не мне. Ну, говорите же, не бойтесь, ну!
1: Я вас люблю.
0: Сойди с ума!
1: Я вас люблю!
0: Душа моя!
1: Я люблю вас!
0: Еще!
1: Я вас люблю!
0: Еще!
1: Я люблю вас!
2: Еще! Неожиданно появляется князь. Увидев любовников, он замер. Что это? Алло! Прошу!
0: Ну! Я счастлив!
2: Ну, погодишь ты у меня!
1: Остановитесь!
2: Господи!
1: Остановитесь!
2: Ну, все!
1: Сударь, мы помешали вам развлекаться? Но нас можно понять, так мы устали и голодны.
2: За что вас, прости господи, в мой сад-то занесло? С дороги, что ли, сбились?
1: Наш экипаж застрял в коровьем броде, близ самого вашего дома. Одному богу известно, сколь мы были испуганы.
2: А что ж вас, прости господи, по той дороге-то понесло? Но?
1: Действительно, сударь, близ места нашего заключения стояли какие-то мужики и уверяли, что надо было ехать направо.
2: Вот.
1: Но ее величество захотели ехать прямо.
2: Ее величество? Какое? Где оно?
1: Поблизости. Ну, князь, сударь мой, ну, здравствуй.
2: Князь стоит с выпученными глазами.
1: По-моему, не с ним, столбняк. Аннет, предложите ему руку и проведите.

0: чувства. Познакомься, Плакучая Анна Александровна. Женщина весьма решительная.
1: Ваша.
0: Ты береги мужа.
2: Сударыня Анна Александровна, весьма счастлива видеть вас.
0: Княгиня, я также весьма счастлива иметь с вами знакомство. Сударь, а вас ни на час нельзя оставить одного. Опять любовные похождения?
3: Так точно, Ваше Величество.
0: Потрудитесь отдать шпагу.
3: Слушаюсь, Ваше Величество.
0: Объяснитесь.
3: Полчаса, не более того, вел с княгиней беседу о предметах чувствительных и деликатных. Столь ее красотой был поражен, что преклонил колени. Чем княгиня была немало испугана, а его сиятельство князь, справедливым, хотя ошибочным увлечен гневом, учинил мне сатисфакцию, в коей противники не один. Поранен, поцарапан и побит не были.
0: О! На этот раз вам дорого обойдется ваша дерзость. Возьми шпагу бы господина офицера и отнеси ее в карету. Ну, князь, я еще и поди очнулся, и языком владеешь.
4: Ваше Величество, и деды, и прадеды мои служили верой и правдой.
0: Все я твои заслуги помню, князь, все помню, но уж больно ты чудил.
4: К столбняку и лишению языку склонность имею с нежных лет. С испугу впадаю вон и сделайте милость откушать, чем Бог послал.
0: Князь, а вот тут я предпочитаю не Бога, а изрядного повара. Ну, предложите же, наконец, руку, Аннет.
4: Который? К столу прошу.
0: Князь, сегодня ночью я видела во сне кавалера, точь-точь схожего с вами.
4: Ваше сиятельство, я всем не виноват, я всем не виноват.
0: Ну, а вас, сударь, я бы вам советовала поскорее покинуть этот дом.
3: Ваше Величество, осмелюсь считать ваше приказание лишь за шутку?
5: Екатерина внимательно смотрит на Завалишина, затем лицо ее принимает насмешливое, презрительное выражение.
4: Ой, ой, а.
0: Разумеется, я пошутила. Можете оставаться.
3: Слушаю.
0: Ну что, сорока? Будем жаловаться на унылое захолустье, на скуку и на мужа? Да, неказист супруг. Неказист. Ну ничего. Зимой вернешься в Петербург, там утешители найдутся. Кстати, вы получили мою последнюю книгу. Последняя новинка у книгопродавца.
2: Ваше Величество, эту книгу я каждую ночь кладу себе под подушку.
3: Неужели? Мы только что наслаждались им чтением волшебным.
0: Вижу, вижу. И, кажется, немало почерпнули из всей премудрости. Вот просвещение губительная изнанка. Мы сеем злак, а произрастают плевелы.
5: Екатерина берет книжку, закрывает на минуту глаза, как бы загадывая. Смотрит долгим взглядом на Завалишина, открывает книгу, читает, затем с усмешкой несколько раз качает головой.
0: Глупая книжонка. Сколько вам лет, княгиня?
2: 18, Ваше Величество.
0: Я прощаю тебя.
6: Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
5: Действие второе. На карусели появилась Екатерина, переодетая зачем-то нимфой.
0: Жарко так. Я разгорелась вся. Валерия. Ловить? Что с вами? Вы не расторопны. Надо уметь ловить.
3: Что?
0: Все. Удачу, счастье. Ну, ловите же, ловите. Что с вами, мой друг? Вы не расторопны, вы рассеяны. Что с вами?
3: Ничуть, Ваше Величество. Я не рассеян, мне просто трудно бороться против вас.
0: А я бы и не советовала вам, Валерьян.

0: Скарлетт тысячу раз права. В любви вздыхают и томятся только дураки. Любовь, жажда. А кто же будет ждать ни весь чего у полного бокала? Ах, его берут и пьют до дна. Ну, а если вино кислое, то стакан швыряют на землю. Валерьян, у меня сегодня счастливый день. У каждой женщины бывает такой день, когда она хочет быть счастливой. Когда ей улыбается солнце. И улыбается тот, улыбается. Вот так. Тот, кого она хочет. Валерьян, вы все еще предпочитаете учтивым молчать?
1: Я почтительно внимаю словам той, которой изумляется весь мир.
0: К вечеру мы вернемся с вами ко двору. Я прикажу вас посадить под арест на 2 недели. Вы будете тащиться в телеге в конце поезда и глотать пыль.
1: Слушаюсь.
0: Вы влюблены в княгиню?
1: Ваше Величество. Ваше Величество, осмелюсь истолковать свое молчание как происходящее от сильнейшей головной боли.
0: Ах, мой друг, очарование женщины в 18 лет. И вот взамен мы получили головную боль. Нет, я уверена, награда будет более сладкой. Но как часто и она кончается лишь сильной головной болью и только. Вас очень мало благоразумия. Вы рискуете очень многим. Господин майор!
1: Майор!
2: Вы рискуете многим, господин майор! Майор! Вы рискуете многим, господин майор! Майор! Рискуете!
1: Достоин ли я всего чина?
0: А вы судите сами. Валерьян, ну я надеюсь, что на поле битвы против турок или татар вы будете более решительны. О, нет. А сейчас я вас наставляю наедине с княгиней. Вы взгляните на нее. Вы посмотрите, она мила, как психея. Нет, будь я гвардейским офицером. Благоразумие, боже мой, какая скука. Голову, все будущее, даже голову за один поцелуй.
3: Ha ha ha ha!

0: Jesus! Guarda!
1: Posso venire, Jesus! Non è un problema!

0: делаете со мной?
1: Оберни ко мне лицо.
0: Не хочу.
1: Открой глаза. Зачем зажмурилась? Гляди на меня.
0: Вовек глаз не раскрою.
1: Ты слышишь? Сердца наши бьются рядом.
0: Напрасно бьются. Пустите меня.
1: Скажи, что простила.
0: Не знаю еще.
1: Скажи, что любишь.
0: Не знаю.
1: Но ведь любишь, любишь. Ты не можешь лукавить сейчас. Ну, говори же.
0: Люблю. Люблю вас до гробовой доски.
1: Погоди. Клянись всей книжкой.
0: Клянусь всей книгой золотой. Люблю вас до гробовой доски.
1: Моя. Моя отрада жизни.
0: Оливье, но ведь я же замужем.
1: Не суть ваша.
0: Заколите его. Нет, я так не хочу.
2: Есть преткновение пострашнее.
0: Она?
2: Да. Гнев государынин немногие способны выдержать.
3: Да, гнев государынин немногие способны выдержать.
0: Валерьян, значит, вы должны отказаться от меня.
1: Как, ты столь легко уступаешь?
0: О, нет. Лучше я одна погибну, слеза в чахотке. Но ты будь здоров.
1: Сколь плачевный час мы встретились. Ты замужем, я связан присягой. Только что государыня произвела меня в майоры. Нет, душа моя, любовь моя несказанная, лучше смерть, чем короткий час не видеть глаз твоих.
0: Друг мой, нам надо умереть.
1: Как умереть? Как умереть? Не видеть этого света, не чувствовать твоих поцелуев.
0: В книге любовь, книга золотая сказана.
3: Любви сопутствует меланхолия, как дню темная ночь.
1: Увы, ты права.
0: Над прудом есть обрыв. Обнимем друг друга и кинемся. И так в объятиях вместе навеки. И пусть над бедным прахом нашим поставят мавзолей. И на нем надпись.
3: Здесь сладостно и печально почиет любовь Валерьяна и Дарьи.
1: Жаль, что мы с тобой уж не сможем больше сидеть в тени того мавзолея.
0: Что же нам делать? И жить нельзя, и умереть же.
1: Горестный случай. А.
4: Что сие означает?

0: сие означает?
1: Ваше Величество, я плакал.
0: Не делает вам чести, господин майор.
2: Так точно, Ваше Величество. Я был причиной слез.
0: Сие бросает тень на вашу любезность. Но я надеюсь, что за каждую женскую слезинку вы заплатите геройским подвигом на поле брани.
1: Ваше Величество, не горьким слез он был причиной, но слез счастья.
0: Что? Что ты сказала? Ну, объяснись-ка вразумительно.
3: По причине злой судьбы, всей жизни не дающей им счастья, приняли решение броситься с ужасной и превеликой кручей.
2: Мы поклялись!
0: В самом деле вы оба спятили с ума.
2: Так точно. Мы полюбили друг друга.
0: Ничто иное, как глупые бредни от чтения глупых книжек. Про мавзолей говори.
3: Говори.
0: Про надпись. Здесь сладостно и печально почиет любовь. Говори.
3: Говорили.
0: Все правильно. Понятно. А вы желаете мне объясниться, господин майор?
3: Никак нет. Никак нет.
0: Вы желаете мне сказать, что воспользовались моим советом и отдаете голову за один поцелуй?
2: Так точно, Ваше Величество. Я поклялся отдать жизнь за одно мгновение любви чистой, страстной, как глаза этой дамы.
4: Хохотать ты еще потребуется.
0: Пошел прочь, дурак!
4: Иду, матушка, иду, матушка. Не угодил, виноват. Уж наш дел такое. Вот осенью после покрова, как уберемся, тогда сделай милость, матушка, хохотать, аль плясать. Новые лапки надену. Ты дай мужику ток воли, он тебе спляшет.
0: Так сказал, пошел прочь, дурак.
4: Извиняй,
0: немедленно собирайтесь в путь.
4: Извиняй.
0: Шляпу и шпагу отнесете в мою карету, сами встанете на запятки. Ступайте.
3: Немедленно собирайтесь в путь, сами встанете на запятки. Ступайте.
2: Я повинуюсь. Я почтительно внимаю словам той, которой изумляется весь мир. Когда сия рука привыкла бросать армии и покорять страны, что стоит ей разбить несчастное сердце человеческое? Я повинуюсь.
5: Я повинуюсь! Ваше Величество, виноват кругом, не казните!
0: Князь, что это за вспышки необузданного нрава? Нападать на гостя со шпагой, сие варварство, гнусный обычай. Слава богу, вы русский дворянин.
5: Попугать хотел. Попугать.
0: А неумеренный сон за обедом?
5: Шутил, шути, пошутит. И носом свистел шутки ради. А у нас все, и дед, и прадеды, все посмеяться любили.
6: Ваше
5: в роду.
6: Величество, могу быть свидетельницей, что князь большой шалун.
5: Да, шалун.
0: Довольно. Немедленно собирайтесь в путь. Я забираю вас в Крым. Аннет по дороге займется вашим воспитанием.
6: Приложу все старания.
3: Немедленно собирайтесь в путь. Я забираю вас в Крым.
5: Крым, батюшки свет.
6: Благодарите ее величество.
5: А как же это я вот так все вот тут и оставлю? Да ж все же ведь это разворуют здесь. А как же насчет супруги-то моей?
6: Государыня кончила аудиенцию, дали разговаривать не по этикету.
5: А когда ехать?
6: Да сейчас.
5: Так что же это я? Вот в чем есть, так и поеду. Да ведь, матушка, 2000 верст ведь это...
6: Пути нам неплохо будет служить, Бог любви.
5: Да так-то оно так, конечно. Решето!
3: Квас, батюшка, с хреном.
5: Да какой там к черту квас? В Крым с тобой едем.
3: Светопреставление.
5: Эх, велят мне быть шалуном.
3: Ведь гаданите, батюшка.
5: Сам знаю. Эх. Ступай там, скажи кому-нибудь, чтоб велели попу денно и нощно молебен служить за мое здравие.
7: Денно и нощно молебен служить.

0: Вытри глаза.
1: Вытри глаза.
0: Подними их к небу.
1: Подними.
0: Вот так. Да, ты глупа. Я разрешаю тебе проклинать свою судьбу. Зимой приедешь в Петербург, там утешишься. Разрешаю считать себя тиранкой.
1: Разрешаю считать себя тиранкой.
0: Ой, молчи, не смей мне лгать.
1: Молчи.
0: Я бы могла испепелить тебя одним дыханием. Но сие было бы подобно гневу на мушку, попавшую в глаз. То есть смешно. Зимой в Петербурге ты снова увидишь меня приветливой. Я запрещаю тебе одно. Полагать, что сегодняшние мои капризы продиктованы страстью стареющей женщины. Свет полон низости.
1: Свет полон низости.
0: Люди низменны.
1: Люди низменны.
0: И лицо женщины в 50 лет окружено сиянием неземной красоты, если она расточительница земных благ. Я уберегла твоего возлюбленного от глупости. О, как бы он жалел впоследствии, что за один поцелуй твоего кукольного ротика отдал всю удачу жизни. Он глуп, так же, как и ты, но он смел. Он красив. Так зачем же нам губить его? Видишь, я уж не кажусь тебе таким чудовищем. Князя твоего я забираю в Крым. Ты меня спросишь, зачем? Никогда не будь смешной. Вот закон света.
1: Никогда не будь смешной. Вот закон света.
0: Через неделю весь мой двор будет знать о приключениях в этой злосчастной усадьбе. Так пусть смеются над князем. Они хихикают в носовые платки над любовными неудачами женщины, которая имеет лишь одну неудачу. Время. Проклятое время за плечами. Подними еще раз глаза к небу. Вот так. Ты видишь? Я счастлива.
1: Она счастлива. Она счастлива. Она счастлива. Она счастлива.

Прощай, прелестный вымысел. Прощайте, забавы счастливые. Прощай, любовь, книга золотая.

0: Кто это меня беспокоит? Кто это мне нос щекочет? В берлогу заглянул солнечный лучик. Это он, наверное, мне нос щекотал. Повернусь на другой бок и посплю еще. А что такое? Кто стучит? Кто меня будет посреди зимы?
1: Миш! Миш, проснись!
0: Да кто стучит? Кто зовет?
1: Это я, заяц! Ты же просил меня, чтоб я разбудил тебя, когда придет весна.
0: А ты не слишком рано?
1: Да нет, ничего не рано. Весна уже пришла.
0: Ну и пусть, а я еще не выспался.
1: Вставай, Миш! Открой, искупаешься в ручье, и сон сразу как рукой снимет.
0: Нет, не отвяжется от меня длинноухой. Придется вставать. Да хватит, заяц, я не глухой. Сейчас открою. Ну, ходи, заяц.
1: Доброе утро, Миш. Доброе. Ой, как у тебя тут душно. Ну, открой окно и пошли. Все уже собрались у ручья.
0: Зачем?
1: Зачем? Тебя ждут. Хотят посмотреть, как ты после зимней спячки купаться будешь. А потом пойдет у нас веселье, пляски.
0: Не хочется мне плясать. Но раз меня одного ждут, пошли.
1: Пошли, Миша. Пошли.

0: Посмотрите! Ведь и вправду весна пришла.
1: Ага.
0: Погоди, заяц, я подснежник сорву, за ухо заткну. Красиво.
1: Красиво.
0: Идет мне.
1: Очень идет. Ну, пошли, Миш, скорей. Пошли.
0: Пошли.
2: Идут, идут, идут.
3: Где, где, Белочка? Я не вижу.
2: Ну, вон, вон, за терновником. Сейчас покажется. Теперь видишь воробушек.
3: Я только зайца вижу.
2: А вон, вон, и Миша-медведь. Миша тоже идет. Где Миша?
4: Мамочка, где, где, где?
2: Мы никогда еще медведя не видели.
4: Да, никогда.
5: Потому что, милые мои мышатки, вы родились, когда он спал в своей берлоге. Вон он, вон.
2: Ой, так, такой большой лохматый, мамочка, да?
4: Ой, страшно, страшно.
5: Да, медведь большой, лохматый. Но вы его не бойтесь, он добрый, добрый.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Миша.
3: Тик-тик.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Миша. Ну как, выспался?
2: Здравствуй, Миша, медведь.
4: Здравствуйте, Миша, медведь.
0: Здравствуйте. Поздравляю с приходом весны.
1: Вылез из берлоги и уселся спину греть на лесной дороге. Если щурится на свет и зевнул со сна, значит пришла, значит пришла, значит пришла весна.

Если солнышко взошло, стало припекать, значит, довольно спать, значит, пора вставать.

0: ручья, давно уж мишку ждут его друзья.
1: И мышка ждет, и белка,
0: и серый воробей.
1: Давай-ка, Мишенька, дружок, ты в воду лезь скорей.
2: Ну, Миш, полезай в воду. Смотри, какой чистый ручей, как пенится. Мыла не надо.
0: Тик-тик, искупайся, Миша.
3: Холодно.
1: А вы побрызгайте, побрызгайте в него водичкой.
3: Ой-ой, не надо, не брызгайте. Я сам, сам.
1: Смелей, смелей, Миша. Ох,
3: холодновато и ванна получилась. Сразу сон слетел. Ну что ж, давайте плясать. Я готов.

0: какой невыносимый шум! Невыносимый шум, ужасный.
1: Шум? Кто сказал шум?
2: Кто сказал шум?
3: А, у нас гость.
2: Кто это? Мы не знаем.
4: И я не знаю. Он не из нашего леса.
3: Воробей, у нашего гостя тоже перышки, как у тебя. Вы, случайно, не родственники?
2: Чирик-чирик, нет, не родственники. У него перышки другие. Разве не видите? Я скворец.
5: Кто?
0: Скворец-певец.
2: А, певец? Скворец-певец.
4: А мы обыкновенные лесные звери.
3: Мы не певцы, но мы тоже радуемся весне. Потому и поем, и пляшем.
4: А ты, скворец-певец, откуда летишь?
0: Из теплых стран далеких, где летом и зимой всегда сверкает солнце, вернулся я домой. Среди певцов я первый, и равных нету мне. Мой голос самый звонкий поет привет весне.
2: Ура! Добро пожаловать на наш праздник, скворец-певец! Весна пришла!
3: Весна! И Миша проснулся после зимней спячки!
2: Нет, ты погостишь у нас, скворец-певец!
0: Лес у вас неплох. Если найду удобное местечко для гнезда, то, может, и останусь. Поживу тут до осени.
2: У нас хорошо! Оставайся!
6: Ура! Скворец останется с нами! Будет нам пить, все лето нас веселит!
3: Ну, праздник продолжается! Все в круг!

0: Ніколька, макро зістичні, курата Ілька, Ілька, як ще той до купи, тата Ілька,
1: Я должен подыскать место, чтобы свить гнездо.
2: Чик-чирик! Наш гость прав. Как он может плясать, если у него еще нет дома? Где он будет ночевать?
3: О, я знаю чудесное местечко для гнезда.
4: На кусте шиповника.
5: Да, мама?
3: Да-да-да, на шиповнике.
1: Какое еще шиповник?
3: Такой большой, красивый куст.
1: Не нужен мне никакой куст. Ни большой, ни маленький.
2: Чирик-чирик! Нет! Я знаю местечко получше. На дикой груши у самого ручья. Захочешь пить? Пожалуйста. Вода родниковая.
1: Это что еще за дикая груша?
2: Очень хорошая. Это ничего, что она дикая и не очень высокая. Ветки у нее крепкие.
1: Нет, не нужна мне дикая груша.
3: А хочешь, скворец-певец, я отведу тебя к вязу? Там в дупле мой домик, а ты можешь свить себе гнездо повыше.
1: Что ж, Белочка, можно взглянуть. Вряд ли этот вяз мне придется по вкусу, но взглянуть можно.
3: Тогда пошли, я тебя провожу. Он тебе понравится, я уверена.
5: Мы с вами, тетя Белочка. Мама, можно?
3: Можно, детки, идите погуляйте.
5: Пойдем.

0: дерево. Смотри, нравится?
1: Что? Что вы мне предлагаете? Дикие груши, кривобокие осины, трухлявые вязы? Вы покажите, где у вас в лесу самое-самое-самое высокое дерево.
2: Чик-чик. Самое высокое дерево сосна. Она достает до облаков.
1: До облаков? О, вот как раз то, что мне нужно. Проводи меня, воробей.
2: Чик-чик. Проводить я, конечно, могу, но только...
1: Что только?
2: Там ни одна птица гнезда не вьет.
1: А именно поэтому мое гнездо будет там. Полетели!
3: Я тоже ухожу. Похоже, никакого праздника сегодня не получится.
4: Миш, приди завтра разбудить тебя, а то ты такой Соня.
3: А зачем тебе приходить? Скворец певец запоет, я и проснусь.
0: И правда. С завтрашнего дня чуть солнышко проглянет, он нас всех станет будить.

0: случилось, заяц? Ну что ты будешь меня ни свет, ни заря?
1: Ни свет, ни заря. Уж полдень давным-давно миновал.
0: Полдень? Ага. Ну как же так? Скворец еще не пел.
1: Пел или не пел, а ты, Миш, опять полдня проспал.
0: А ты слышал, как он пел на заре?
1: Нет. И никто не слышал, потому что он забрался очень высоко. Тем, кто живет на земле, его песен не услыхать. Но гнездо у него дивное-предивное, как в сказке.
0: Ну да.
1: Ага.
0: А кто сказал?
1: Все говорят. Пошли, Миш, посмотрим, а?
0: Пошли.
1: Пошли, пошли. Вон сосна. Видишь ты гнездо скворца, Миш, а?
0: А где? Нет, не вижу. А ты?
1: Я тоже. Оно ведь на самой-самой верхушке, там, где сосна касается облаков. Миш!
0: Что?
2: Я кое-что придумал.
0: Что?
2: Нагнись-ка.
0: Зачем?
1: Я влезу тебе на спину.
0: Зачем?
1: Тогда я стану повыше, и, может, увижу гнездо скворца-певца.
0: Ладно. А потом я тебе на спину залезу.
1: Вот у нее что ты, нельзя, ты меня раздавишь.
0: Ну как же тогда быть-то?
1: Да чего ж ты непонятливый, Миш, недогадливый ты. Я влезу и расскажу тебе все, что увижу.
0: Ладно, а? Залезай.
2: Хорошо.
0: Ну-ка.
1: Готово. Ой, ой.
2: Ха-ха. Вижу, Миша, вижу, ну и гнездо. Чудо, ну просто чудо.
0: Какое оно? Какое? Рассказывай.
1: Как настоящий дом. И окошко есть, и дверь, и... Ой, и даже балкон.
0: И балкон.
1: Ага, большой, красивый. Скворец прохаживается по балкону, как этот-то.
0: Как кто? Ну, говори, заяц.
1: Да ну этот-то, как царь, вот.
0: А что он делает?
1: Раскрывает клюв.
0: Зачем?
1: Поет скворец.
0: А ты песню слышишь?
1: Нет, нет. Мне только видно, как он открывает клюв.
0: А зачем же он поет, если его никто не слышит?
1: Не знаю. Давай спросим белку, вон она прыгает там.
0: Хорошо, но только ты слезай. Не такой-то ты уж легонькой.
1: Сейчас.
3: Здравствуйте.
0: Вот что, Белочка, ты ведь можешь забраться на верхушку сосны?
3: Могу.
0: Пожалуйста, заберись туда. Спроси у скворца, почему он клюв раскрывает, а мы ничего не слышим.
3: Хорошо, хорошо, сейчас.
0: И сразу же назад к нам.
1: Хоп, хоп, хоп, хоп. С ветки на ветку, с ветки на... Миш! Вон она уже почти на самом верху. Вот быстроногая. У меня ноги тоже быстрые, но только по земле. Хоть никак не могу научиться на деревья карабкаться и с ветки на ветку прыгать.
4: Здравствуйте,
5: здравствуйте.
0: Здравствуйте, мышки.
1: Здравствуйте. Вам тоже хочется поглядеть на гнездо скворца, а?
4: Хочется, поэтому мы и прибежали.
1: Медведь большой, и то увидать не может, а вы...
0: Белка поскакала на самый верх, она нам все расскажет.
3: Мам, мама, смотри, что это там рыжее?
6: Что рыжее? Где рыжее?
3: И лохматое, а вот и мордочка показалась.
6: Ой, это лиса! Бегите, мышата, спасайтесь скорее в норку. Если она догонит нас, мы погибли.
3: Страшно.
6: Бегите за мной, не отставайте.
1: Я тоже уношу ноги, а то лиса меня съест.
0: Спрячься, заяц, мне за спину, а я потолкую с лисой.
1: Хорошо, Миш, я на тебя надеюсь.
0: Возьму в лапы вон ту толстую ветку и берегись, лиса.
2: Миша, медведь, здравствуй, миленький. Давно мы с тобой не видались. Небось, опять всю зиму проспал.
0: Не твое дело. А ты зачем сюда пожаловала?
2: Ой, не спрашивай. Слыхала я, гость у вас какой-то там скворец-певец. Гнездо свил, дворец настоящий, а не гнездо. Так вот, пришла поглядеть.
0: Ой, врёшь, лисонька.
2: Ну что ты?
0: Не скворцово гнездо тебе нужно. Ты пришла поохотиться.
2: Ну-ну-ну-ну.
0: Но только, видишь, палку.
2: Ну что ты?
0: Для тебя приготовлена.
2: Ну что ты, Мишенька? Ну если мы с тобой сильные звери, друг за дружку стоять не будем, ну что тогда будет? Ведь я к тебе же всей душой, а ты, ой, я... А что это? Что это у тебя там вон за спиной-то? Что это у тебя виднеется? Вон беленькое такое, что это? А?
1: Увидала, ну пропал я. Сейчас она меня съест.
0: Ступай, лиса, своей дорогой. Ничего там нету.
2: Но нет, есть, есть. Как это нет? Есть, есть. Вон, я вижу. Что это? Так ведь это же зайчий хвост.
0: Как угощу тебя сейчас палкой.
2: Ну,
0: увидишь тогда зайчий хвост.
2: Ты поосторожнее.
0: От тебе.
2: Ой, ой, ой, тебе. Ну ты что? Ты что, перестань?
0: Получше! Получше!
2: Ой, ухожу!
0: Убирайся отсюда, хитрюга!
2: Ой, убил, убил!
0: Убежала! Я так угостил ее, что не скоро опять сюда судится!
1: Спасибо тебе, Миш!
2: Ты спас меня!
1: Дай тебе поцелую!
0: Да ну, за что благодари, заяц? Ведь мы друзья, а друзья обязаны выручать друг друга в беде.
3: Ушла лиса.
2: Ушла.
1: Миш-медведь прогнал ее.
3: Мышата, сюда, сюда. Не бойтесь, не бойтесь, лиса ушла.
1: Чистенько. Я сидел на ветке поблизости и все видел. Миша у нас герой.
0: Вам что делать нечего? Что вы все обо мне толкуете? Вон, глядите, белка возвращается.
5: Белка пришла узнать, зачем я свил себе гнездо на самой верхней ветке. Да сверху все отлично видно.
0: Скворец-певец, а скворец-певец, почему ты, когда гуляешь по балкону, клюв открываешь.
3: Да, почему? Почему? Почему? Почему? Почему?
1: Не хочешь отвечать? Не надо. Нам Белочка скажет.
3: Скворец на балконе поет. Поет? А мы ничегошеньки не слышим.
5: Я пою для тех, у кого есть уши и кто знает толк в музыке. Тут мрачно. Душно, а наверху воздух, простор.
0: Ну и, пожалуйста, лети на свой балкон.
1: Пой тучам да облакам. Вот.
0: Улетел.
2: Улетел.
0: Пошли, друзья, к ручью купаться.

0: Ну и ветер. Откуда взялся? А сильный какой. Ой, он мне уши оторвет.
1: Чирик-чирик, все перышки мне взъерошил.
2: Осина, до самой земли клонится. И ясень тоже.
0: И вяз, как будто хотел пополам переломиться.
2: Не переломится. В буре деревья сплетаются ветками, получается стена. И ветру преграждают дорогу.
1: Чирик-чирик, верно. Только верхушка сосны одна качается под самыми облаками.
3: Мне даже в шубе холодно. Пойду залягу в берлогу.
2: Это не простой ветер, это ураган. Скорее, мыша-то домой, в нашу норку.
0: Я тоже побегу. А где мы встретимся, когда буря утихнет?
3: Под сосной.

0: куда придут наши друзья.
1: Зайца Белочка, и воробей, и добрый Миша Медведь, да, мама?
2: Ой, мама, ну что-то их все нет и нет, под сосной никого.
1: Правда, никого. Ой, смотрите, смотрите, мама, что это?
0: По-моему, верхушка сосны.
2: Какая огромная ветка отломилась.
1: Мама, да ведь гнездо скворца певца там было.
0: Да вот оно, гнездо. Смотрите, на земле валяется целёхонько.
1: Целёхонько, да, валяется.
0: С окошечком.
1: С окошечком.
0: С дверкой.
1: Ой.
0: С балконом.
1: Балкон. С балконом.
0: Плюх-плюх и на землю.
1: Правда? Гнездо на земле, а скворца нету.
3: Нету? Я знаю, как все было. Верхушка сосны обломилась. Гнездо упало, а скворец улетел со стыда.
4: Тик-тик! Вот и хорошо, что он улетел.
0: Обойдемся без него. Знаете что? Ведь мы с моими мышатами можем поселиться в скворцовом гнезде.
5: У нас будет новый домик с окошком,
6: с дверкой, с балконом.
7: Поздравляю!
4: Чик-чик-чик! С новосельем!
5: Спасибо!

когда к нам хорошо. А скворец-певец пусть живет один, без друзей.

Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Премьера оперы Виссариона Шабалина на сцене Малого театра оперы и балета. Новый метод подготовки актеров музыкального театра. Новая работа эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова «Фантазия» Сергея Баневича. «22 июня» Ленинградский академический Малый театр оперы и балета показал премьеру оперу Шабалина «Укрощение строптивой».

0: Поставили новый спектакль главный режиссер театра Станислав Гаудасинский, главный дирижер, заслуженный деятель искусства РСФСР Валентин Кожин и художник Семен Пастух. Рассказывает Станислав Гаудасинский.
1: Наш новый спектакль – опера лирико-комедийная, наполненная радостным ощущением жизни и утверждающая красоту человеческих чувств. Вообще, украшение строптивой Шабалина принадлежит к золотому фонду советской музыкальной классики. Не порывая с традициями оперы буф, композитор как-то насыщает произведение современным звучанием. Он широко использует лучшие достижения музыки театра 20 века. В опере острота комедийных ситуаций сочетается с глубокой волнующей лирикой. В музыке вообще привлекает прежде всего яркость и мастерство портретов характеристик. Опера представляет богатейшие возможности для раскрытия актерского дарования исполнителей. Только сочетание выразительного пения с высокой ансамблевой техникой и сценическим мастерством могут позволить исполнителям успешно справиться с поставленными перед ними задачами. Поэтому мы с Валентином Васильевичем Кожиным и исполнителями очень серьезно подошли к этой работе. Об этом говорят такие актерские работы, как «Катарина» Светланы Волковой, Инессы Просоловской, Валентины Юзвенко. Каждая из них по-своему решает этот характер, и при этом у всех у них он убедителен и достоверен в своих чувствах. Центральная роль оперы – это роль Петруччо. Именно эта партия, благодаря своей сквозной драматургии, цементирует весь спектакль. Здесь мне прежде всего хочется отметить Александра Ненадовского, который сделал большие успехи и в сценическом, и в пластическом, и в вокальном решении этой роли. Очень рады мы также успехам Николая Копылова и Валентина Шевелева. Они достойно проводят эту роль.

Коти можно обломать?

В едином русле решают роль баптисты и Владимир Панкратов, и Михаил Калиновский. Но каждый из них находит какие-то лично свои характерные черты, благодаря которым все комические эпизоды получаются искренними и убедительными и вызывают улыбку зрителя.

0: Как мы считаем, вообще в спектакле нет маленьких партий. Все они яркие, и даже если они коротки по протяженности, их место в драматургии всегда значительно. Это заложено и у Шекспира, и в либретто Газенпуда, и Шебалиным партии эти выписаны с огромной силой. Это дает актерам пищу для исполнительской фантазии. Мне хочется выделить артистов Лукьянова, интересно делающего партию Бианделла, Валерия Кочкина, который играет Гортензио в лирико-комедийных тонах. Особенно убедительна роль Грумио в исполнении Сергея Софенина. Грумио, так же как и Петруччио, как бы цементирует действие, раскрывая шекспировскую драматургию взаимоотношений слуг и господ и выполняет связующую роль в общем актерском ансамбле.
1: Твоя невеста, ее сестра, меньшая дочь Бианка, наследует имущество отца. Значит, оба влюбились в младшую, а старшая...

0: Найдите нас.
1: Придумано отлично. Согласен. Сосватайте мне старшую, а я на младше вам жениться помогу. А вы ее делите без того.

выступающие в партии «Бианки» Татьяна Домникова, Татьяна Черкасова и Елена Устинова также очень выразительны. В начале спектакля Бианка кроткая, к концу внезапно превращается в фурию, не уступающую в строптивости Катарине. Катарина же становится удивительно любящей, чистой и возвышенной женщиной. Именно любовь делает героев прекрасными, и об этом наш спектакль.

0: У микрофона выступал главный режиссер Ленинградского академического малого театра оперы и балета Станислав Гаудасинский. Открываем следующую страницу радиожурнала «Музыкальный Ленинград». Мы приглашаем наших слушателей побывать вместе с нами на экзаменационном спектакле студентов-первокурсников отделения музыкального театра Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Это необычное представление, опера «Пастораль» по сказке Андерсена «Пастушка и трубачист», поставлена в творческой мастерской Александра Васильевича Петрова.
1: Итак, я вам представлю пастораль.

пастушке и славном трубочисте, о старом китайце и противном сержанте, капрале, лейтенанте, капитане, козлоноге, о богатой свинье-копилке и кротких овечках, о кукле с фарфоровыми глазами и картонном паяце, об игре.

0: рассказывает руководитель курса Александр Васильевич Петров.
1: В учебном процессе подготовки актеров музыкального театра мы попробовали применить метод так называемого бессловесного действенного интонирования. Что это такое? Это те упражнения, которые актеры выполняют, лишенные вокального слова. Для этого мы берем музыку, фортепианную или инструментальную музыку композиторов XVIII века и пропеваем ее, то есть сольфеджируем. Когда мы сольфеджируем эту музыку, мы определяем ту сценическую задачу, которая стоит перед артистом. И лишенные слова, они вынуждены быть выразительными максимально. То есть они не могут спрятаться за слово в передаче того или иного состояния, того или иного глагола. Перспективность такого тренинга очень велика, потому что очень часто даже в театрах певцы, прячась за слова, бывают не совсем выразительны, эту способность в себе не культивируют, не раскрывают. В прошлом семестре мы взяли этюды на полифонию Баха, которые успешно показали в зимнюю сессию. В этот же период мы пошли немножко больше, и как бы готовясь к будущему своему спектаклю комической опере XVIII века, мы для этого взяли музыку сюитного характера. Это Моцарт, это Гайден, это Вивальди, это Доницетти, Скарлатти и так далее. В чем, так сказать, отличие наших упражнений от занятий сольфеджио? Мы придумываем определенные сюжеты, которые вытекают из характера самой музыки. Кроме конструкции, кроме архитектоники музыкального произведения, которое состоит из голосов, из, так сказать, многоголосия, взаимоотношения между ними, полифонического развития и так далее, у нас нет никаких вспомогательных вещей. Но выразительность самой музыки настолько велика, что очень удобно ложится под нее любое житейское содержание, любое действенное глагольное воплощение. Таким образом, мы подготовили целый спектакль. Это была фарфоровая опера «Пастораль», «Пастушка» и «Трубачист», в которой в течение часа была пропета музыка, и зритель обходился без комментариев для того, чтобы понять, что же происходит на сцене. Согласитесь, это довольно много. Правда, я оговорюсь, потому как все-таки какой-то комментарий у нас существовал. Так как мы исходили из формы комической оперы, в которой существуют речитативы секко.
2: Тут нужно объяснить нашим радиослушателям, что это речитативы-скороговорки, не поддерживаемые оркестром. Отсюда и название «секко» в переводе «сухой».
1: И наши речитативы секко существовали. В опере шли от лица театра, который как бы рассказывал о том, что будет происходить в следующей сцене, потому как действие шло от оживших фарфоровых фигурок.
2: Представьте себе совсем пустую, без декораций, сценическую площадку, на авансцене которой всего два предмета. Один из них – столешница буфета. На ней расставлены маленькие белые фигурки, кстати, выполненные тоже студентами-скульпторами этого театрального института. Другой предмет – каминная труба, по которой совершают бегство герои. Вот и все сценические аксессуары. Поэтому вся нагрузка действительно ложится на музыкальную выразительность.
1: Музыка, которая используется в нашем спектакле, она инструментальна. Это прежде всего ансамбль, прежде всего музыкальность. И вот эти качества музыкантского ансамбля, взаимоотношения актеров, певцов, построение единого звучания, если студентов год подержать в режиме вот такой вот бессловесности, лишив их слова, то через год они будут относиться к этому слову с большим пиететом, с большей выразительностью, подкрепляя его всеми выразительными средствами, которые есть в организме. И интонацией, и с непосредственно своим голосом, и телом, и актерской органикой, и всеми-всеми способами. Мы учим актеров вот таким способом, и нам кажется, что это даст свои плоды. Сегодня мы дадим вам послушать несколько фрагментов из этой фарфоровой оперы. В подготовке нашего спектакля огромную роль выполнил музыкальный руководитель курса, дирижер Малого оперного театра Павел Бубельников и концертмейстер курса Борис Фогельсон.

0: У микрофона выступал руководитель творческой мастерской актеров музыкального театра Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Александр Васильевич Петров. Заключительная страничка радиожурнала «Музыкальный Ленинград» познакомит вас с новой работой эстрадно-симфонического оркестра Ленинградского телевидения и радио. Фантазии Сергея Баневича, написанные по мотивам музыки к телевизионному фильму «Никола Паганини». Вот что рассказал об этой работе автор.
1: Задача написать музыку к фильму «Никола Паганини» была сложной. Эта музыка должна была быть не стилизацией, а музыкой сегодняшнего дня, музыкой, понятной современному зрителю, современному слушателю. В фильме много Паганини, который путешествует. Мы видим его карету, в которой он едет по городам, странам. Видим его усталые и печальные глаза. Так родилась тема дороги. В фильме есть тема колоколов, которая выросла в тему творчества. И мне бы хотелось, чтобы музыка из этого фильма как-то зажила своей жизнью. Это очень приятно композитору, когда музыка выходит из фильма и живет своей жизнью. В этой фантазии не просто излагается тема фильма, но это как бы новое сочинение, которое отражает и прошедшую работу над картиной, и воспоминания о выдающемся Леониде Когане, который снимался в нашем фильме. Эту фантазию с блеском исполнил оркестр имени Соловьева-Седова и замечательная певица Елена Устинова.

Этот выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград» подготовили оператор звукозаписи Мария Клеенышева и журналист Муза Кадлиц. Передачу вела Алла Максимова.

Постный сахар надевает профессору Кабрере наручники и уводит его. Безработные подавлены. И вдруг издалека раздается голос отца Мака, вождя безработных, Ингрэма.

0: Грэм, друг!
1: Счастливый день!
2: Ты здесь!
3: Я с вами, друзья!
1: Папа!
2: Ингрэм из тюрьмы удрал!
3: Удрал, старик! Товарищи помогли!
1: Папа!
3: Мак, родной, тяжело тебе здесь!
1: Тебе, отец, тяжелее!
3: Шур, пусть Мак снимет шкуру! Довольно ему обезьяну корчить!
4: Ну ладно уж, ради свидания с отцом и ненадолго. Майя, а ты пока сядь вместо Мака, а то ехидну видит пустую клетку и живо меня со службы долой!
1: Верно, Майя! Пока папа тут, ты посиди за меня, а потом я тебе по клетке ползать не позволю.
4: Ингрэм, тебе еще неизвестно, какое у нас несчастье случилось. Постный сахар арестовал профессора Кабрера и порошок отнял. А знаешь, какой порошок?
3: Знаю, все знаю. Что-нибудь придумаем. Шур, меня, кажется, выследили. Мне нужно понадежнее спрятаться.
4: Влезай в шкуру крокодила. Здесь, в бассейне, надежно спрячешься.
3: Ловко придумал.
5: Занять все входы и выходы! Он здесь!
4: Опять полиция. Голос незнакомый. Должно быть из другого участка.
6: Входит полицейский по прозвищу Доберман в сопровождении жандарма.
7: Сержант, известный Доберман,

шутя. В один момент, в момент найти. Сбежал от нас злодеем Грэм, исчез он без следа. А я, на удивление всем, пришел за ним сюда. А я, на удивление всем, пришел за ним сюда.

0: Где он тут?
1: Кто, господин сержант?
0: Ингрэм.
1: Ингрэм? Виноват, господин сержант. Такой у нас не числится. Бенгальский тигр? Есть. Африканский лев? Есть. А Ингрэма, простите, нет.
0: Обыскать.
1: Слушаюсь, господин сержант. Прикажете отворить клетку? Сию минуту.
0: Погоди. А кто у тебя, собственно, там сидит?
1: Бенгальский тигр, господин сержант.
0: Погоди. А он нас это не сожрет?
1: Двоих? Я думаю, едва ли. Но одного вполне возможно.
0: Отставить! Эй, полицейский! Обыскать сквозь решетки!
2: Есть!
1: Живых? Нет, господин сержант. Если только сожранный.
0: Сожранный? Значит, в этом смысле и доложу начальству. Преступник умер посредством льва.

0: Появляется диктатор. Он в белом костюме, расшитым золотыми орлами. Его сопровождают доктор Макропод и свита слуг. Диктатор осматривает кусты картофеля, огромные яблоки, выращенные благодаря чудесному порошку Кабреры. Диктатор поражен.
1: Да, этот, как его, постный сахар нисколько не преувеличивает.
2: Грандиозные перспективы. Овцы величиной с корову. Огромные фрукты и овощи. Да если устроить всемирную выставку, от иностранцев отбоя не будет. Представляете, какой доход государству?
1: Чепуха.
2: То есть как?
1: Сержант, сейчас же все это вырубить, выкорчевать и сжечь, чтобы следа не осталось.
3: Будет исполнено, ваше превосходительство.
1: У меня, любезный доктор, на этот порошок совсем другие взгляды.

назад. Растить бациллы грозные его заставлю я, холерные тифозные размером с муравья. И этот смерч невидимый предвижу я вперед, дерно мне ненавидимый с лица земли сотрет. Порошок,

0: Так ведь это же еще грандиознее.
1: А для внутреннего употребления мы будем кормить им людей.
0: Людей?
1: Да, людей, преданных нашей власти, полицию, жандармов и, конечно, представителей высшего общества. И тогда нам не страшны никакие народные волнения.
0: Да, но позвольте, а если этот порошок окажется для человека смертельным ядом?
1: Мы его сначала испытаем.
0: Испытаем, а на ком?
1: На ребенке. На каком-нибудь уличном мальчишке. Например, на этом.
2: Диктатор подходит к Маку, который стоит возле клетки и о чем-то шепчется с одетой в обезьянью шкуру Майей.
1: Послушай, дружок, хочешь поехать ко мне в гости? У меня тоже есть детки, ты с ними поиграешь. Тебя угостят чем-нибудь вкусным.
3: Не хочу.
1: Но раз я приглашаю, отказываться нельзя.
3: Не хочу, пустите меня, не хочу!
1: Сержант!
3: Есть!
1: Догнать и схватить!
2: Мак вскарабкался на клетку тигра. Доберманы и жандармы бросаются ловить его. Но Мак прыгнул в бассейн, спрятался в камышах возле крокодила. Вы же помните, в крокодильей шкуре скрывается его отец, Ингрэм.
3: Что мне делать, папа?
4: Соглашайся.
3: Что?
4: Только не ешь того, чем тебя будут угощать. Это очень важно. Понял?
3: Понял.
1: Сержант, почему вы стоите на месте?
4: Ваше превосходительство! Он крокодилу в пасть бросился.
1: Схватить!
4: Есть!
3: Вот он я, живой. В гости к вам пойти согласен.
1: Ну вот так-то лучше. Идемте, доктор.
5: Слушаюсь.
1: А вы, сержант, сопровождаете мальчика.
4: Есть! Ать-два, ать-два, ать-два, ать-два, ать-два.
2: Мак в сопровождении полицейских, диктаторы его свита ушли. Ингрэм вылезает из крокодильей шкуры.
6: Шур, не найдется ли у тебя старого пиджака и шляпы?
7: Вот, уходи скорее.
8: Я уйду, но снова будем вместе. Я вернусь, друзья, не унывать.

Теперь пусть воображение перенесет вас в большой, богатый дом диктатора. Мы в детской, в глубине огромный камин. Амблистома у зеркала примеряет новые шляпы. Аксолотль сидит на игрушечном танке, в руках у него ружье.

0: ладно, попрошу без Кляус. Так уж и быть, поговорю с этим оборвышем.
1: С мисс Премьер, оставьте нас одних.
0: Оборвыш, а почему у тебя на лбу синяк?
2: А это в меня мальчишка один пулю влепил, но ничего, я еще с ним разделаюсь.
0: А где это было?
2: В зверинце.
1: Аксолот, так это ты его?
0: Что? Я в зверей стрелял.
1: Метил ворона, а попал в коробу.
0: Я? Да я стреляю без промаха. Я вам сейчас докажу. Влеплю твоей кукле пулю в лоб.
1: Мою куклу? Не смей.
0: Ага, я вам докажу.
1: А ты так? Вот тебя, вот тебя.
0: Меня бить? Ну, держись.
1: Я за эту куклу тебе голову оторву, зряй.
0: Мне?
2: Стойте, стойте, ваш отец идет.
1: Сейчас папа увидит, что ты сделал с его подарком.
0: Увидит, увидит, как ты мне лицо расцарапала.
2: Я слышал, как одна девочка в зверинце пела. Нежными, принежными, тихими, прилежными бы девочки приличные должны. Волосики белые, манеры несмелые, приятно посмотреть со стороны. Это ты была? Или очень на тебя похожая девочка?
1: А хотя бы и я. Ну что тут такого? Подумаешь?

0: ладно, ладно, так уж и быть.
1: Так уж и быть. Споем тебе умную песенку.
0: Запоминай слова, может быть, человеком станешь.

0: господа!
1: Браво, браво! Может быть, и ты, мальчик, споешь нам что-нибудь, а?
2: Могу. В тюрьме моей решетки за дверью часовой, а я останусь все-таки веселый и живой.
1: Папа!
3: Что это? Эхо?
1: Нет, это какой-нибудь бродяга прошел мимо окон. И что смотрит полиция? Но почему тебе пришло в голову запеть эту бессмыслицу? Ведь у нас здесь нет ни решеток, ни часовых. Ты очень странный мальчик.
2: Вам песня не понравилась? Другую спеть смогу. Я знаю песен множество. Я очень петь люблю. Мой папа...
1: Хватит! Пойдем, я прикажу тебя переодеть. Веди себя прилично, мальчик. С тобой будет говорить сам диктатор.
2: Сам диктатор!
4: Теперь мы в кабинете диктатора. На стене карта земного шара. Диктатор мечтает завоевать весь мир. Он сидит в кресле, похожем на царский трон, в окружении своих приближенных.
5: Мы будем множить яды. Война для нас отрада. Людей истреблять, уничтожать. Тогда будет избранным легче дышать. Яды так дороги,
6: просто ужасно.
5: Вот почему находка прекрасна.
6: Чудесно прекрасно.
7: Вы гений наш ясно.
6: Чудесно прекрасно.
7: Вы гений наш ясно.
8: Благодарю, господа. Этого порошка, я думаю, нам вполне хватит, чтобы стереть с лица земли серую массу, называемую народ. И чтобы всем нам стать еще больше, сильнее, непобедимей.
9: Я с детства хотел быть непобедимо большим и широким в плечах.
10: А я высоким и сильным, как Геркулес.
8: Но нельзя забывать осторожность, предусмотрительность.

0: Точно! И он!
1: Итак, мы поймали подопытного, так сказать, экспериментального мальчишку-кролика.
0: Подопытного кролика? Гениально!
1: Только нужно, чтобы этот кролик, то есть мальчик, ни о чем не мог догадаться. Щепотку этого порошка я приказал подсыпать ему в пирожное.
2: Будет исполнено.
1: Но строжайшая тайна. Будем вести себя с ним совершенно непринужденно.
0: Непринужденно!
1: Вперед! Вперед!

Это пролог. В этой книге всю душу я хотел бы оставить. Эта книга со мною на пейзажи смотрела и святые часы прожила. Как больно за книги нам дают они в руки и розы, и звезды, и медленно сами уходят. Как томительно видеть те страдания и муки, которыми сердце свой алтарь украшает, видеть призраки жизней, что проходят и тают, обнаженное сердце на бескрылом Пегасе, видеть жизнь, видеть смерть, видеть синтез вселенной, встречаясь в пространстве, сливаются вместе они. Стихотворная книга – это мертвая осень. Стихи – это черные листья на белой земле, а читающий голос – дуновение ветра. Он стихи погружает в грудь людей, как в пространство. Поэт – это дерево с плодами печали. Оно плачет над тем, что любит, а листья увяли. Поэт – это медиум природы и жизни. Их величие он раскрывает при помощи слов. Поэт понимает все, что непонятно, и ненависть противоречий называет он дружбой. Он знает все тропы, равно невозможны, и поэтому ночью по ним он спокойно идет по книгам стихов. Среди роз кровавых печально проходят извечные караваны. Они родили поэта, и он вечерами плачет, окруженный созданиями собственных вымыслов. Поэзия – горечь, мед небесный, он брызжет из невидимых ульев, где трудятся души. Она невозможность, что внезапно возможно. Это арфа, но струны, пламена и сердца. Она жизнь, по которой мы проходим с тоскою, надеясь, что кормчий без руля проведет наш корабль. Стихотворные книги — это звезды, что в строгой тишине проплывают по стране пустоты и пишут на небе серебром свои строки. О, глубокое горе и навек без исхода! О, страдальческий голос поющих поэтов! Я хотел бы оставить в этой книге всю душу.

и на беду мой мозг чернилами залит. Как жалко, что не храню рубашки счастливца, кожи дубленой, что на броню, отлитую солнцем похожа. Перед моими глазами буквы порхают роями. Ох, худшая из болей, поэзии боль вековая, болотная боль, и в ней не льется вода живая. Как больно, когда из ключа песен хочешь напиться. О, боль слепого ручья и мельницы без пшеницы! Как больно, не испытав боли, пройти в покое средь пожелтелых трав затерянную тропою. Но горше всего одна боль веселья и грезы, острозубая барана, рыхлящая почву под слезы. Луна проплывает вдоль горы бумаг средь тумана. О, истины вечная боль! О, вечная боль обмана! Новые песни. Шепчет вечер, я жажду тени. Молвит месяц, звезд ярких жажду, жаждет губ хрустальный родник, и вздыхает ветер протяжно, жажду благоуханий и смеха, песен я жажду новых, без лун и без ирисов бледных, и без мертвых любовей, песни утренней, потрясающей грядущего заводи тихие и надеждою наполняющей рябь речную и мертвую тину, песни солнечной и спокойной, исполненной мысли заветной, с непорочностью грусти тревожной и девственных сновидений, жажду песни без плоти лирической, тишину наполняющей смехом, стаю слепых голубок, в тайну пущенных смело, песни в душу вещей входящей, в душу ветра летящей, как серна, и, наконец, отдыхающей в радости вечного сердца. Песня о семи сердцах. Семь сердец ношу по свету, в колдовские горы, мама, я ушел навстречу ветру. Ворожба семи красавиц в семь зеркал меня укрыла. Пел мой голос семицветный, разлетаясь слегка крыла. Амарантовая барка доплывала без ветрила. За других я жил на свете и живу, мою же душу в грош не ставят мои тайны, и для всех они наружу. На крутой вершине, мама, той, где сердце заплуталось, когда с эхом попроталось, повстречались я и ветер. Семь сердец ношу по свету, своего еще не встретил. Есть души, где скрыты, есть души, где скрыты увядшие зори и синие звезды и времени листья. Есть души, где прячутся древние тени, гул прошлых страданий и сновидений. Есть души другие, в них призраки страсти живут, и червивы плоды, и в ненастье там слышится эхо сожженного крика, который пролился, как темные струи, не помня о стонах и поцелуях. Душа

И моей зрелость давно уже знает, что смутная тайна мой дух разрушает. И юности камни, изъедены снами, на дно размышления падают сами. Далек ты от Бога, твердит каждый камень. Бумажный голубок. Бумажный голубок. Игрушка. Крылья хрупки и перышки в чернилах. Летаешь без голубки. Осенним вечером, когда льет дождь, и между делом мы жмемся к лампе и столу в тепле, и в мире целом ни птицы не сыскать. Они поумирали в чащах. Ребенок смастерил тебя, не видя настоящих. И ты, оставшись на столе, глядишь, утихомирясь, из карточного домика, дрожащего, как ирис. Твой сон легко понять о чем, что из листка тетради тебя могли бы сделать потешным силачом, ты мог бы сделаться жучком, корабликом бумажным, без парусов и весел, с помявшимся бочком. И, может быть, мечтая, ты думаешь о том, что с туловищем и хвостом родиться мог, как ослик. Ты знаешь, что на жизнь твою, забавы детской ради, пошла изнанка всех наук, страница из тетради. Но объявляешь, Бланкафлор не умерла, и рыцарь ее не умер, никогда роса не испарится. Ты это детям говоришь, чтоб скрыть от них, что кроме блестящих звезд есть мрак и тьма, и обречен твой домик. Он пошатнулся на столе, и коршун к бедной птице и с жалостью, и с жадностью торопится спуститься, и, говоря «в воде тоски», которой нету горше, ты пузырек. И, налетев, тебя глотает коршун. Хохочут дети, но молчат их папы, чтоб молчали, в душе готовые чуть что откликнуться печали. Ты сгинешь, клоун голубок, но только образ сменишь. Ты сгинешь, но душа твоя воскреснет, птица Феникс. Пейзаж. Потухшие звезды усыпали пеплом холодным лона реки зеленой. Ручей растрепал свои косы, а тайные гнезда, как в час расплаты, огнем объяты. Лягушки превратили канаву в дудку, которая фальшивит еще усердней во мгле вечерней. Из-за горы на просторы неба окорок луны с лицом добродушным выплыл послушно. Из домика, который окрашен в индиго, звезда луну добродушную дразнит, как мальчик-проказник. Розовая окраска в наряд свой хрупкой, в наряд, пошитый рукой неумелой, гору одела. Лавр устал от того, что надо казаться всезнающим и поэтичным, как лавру прилично. Вода течет, как текла и прежде.
на ходу в прозрачный сон погружаясь и улыбаясь. Все по привычке здесь горько плачет, и вся округа, хотя и невольно, судьбой недовольна. Алмаз. Острая звезда, алмаз, глубину небес пронзая, вылетела птицей света из неволи мироздания, из огромного гнезда, где она томилась пленной, устремляется, не зная, что прикована к вселенной. Охотники неземные охотятся на планеты, на лебедей серебристых в водах молчания и света. Вслух малыши-топольки читают букварь о ветхой, тополь учитель качает влатым иссохшею веткой. Теперь на горе далекой, наверное, играют в кости покойники, им так скучно весь век лежать на погосте. Лягушка, пой свою песню, сверчок, вылезай из щели, пусть в тишине зазвучат тонкие ваши свирели. Я возвращаюсь домой, во мне трепещут со стоном голубки мои тревоги, а на краю небосклона спускается день бадья в колодец ночей бездонный. Весенняя песня. Выходят веселые дети из шумной школы, вплетают в апрельский ветер свой смех веселый, какую свежестью дышит покой душистый, улица дремлет и слышит смех серебристый. Иду по садам вечерним, в цветы одетым, а грусть я свою, наверное, оставил где-то. На кладбище над черепами забывших время трепещет земля цветами, взросло их семя. И кипарисы, покрыты пыльцою нежной, вперили пустые орбиты в простор безбрежный, качая своей утомленной головой зеленой. Апрель, ты несешь нам звезды, вешние воды, зажги золотые гнезда в глазах природы.

фанатик скрипки. С этим определением, данным однажды Борису Гутникову, невозможно не согласиться. Скрипачу сейчас 38 лет, 33 из них он не расстается со скрипкой. При этом он все время играет для публики, очень много ездит и по стране, и за рубеж. Начались эти поездки давно, еще в то время, когда он был студентом Ленинградской консерватории. Тогда молодой виртуоз еще не был увенчан ни одним из тех многочисленных почетных титулов, с которыми теперь связывается его имя. Сегодня заслуженный артист РСФСР Борис Гутников, победитель международных конкурсов в Бухаресте, Праге, Париже, Москве, известен любителям музыки всего мира. Афиши с его именем привлекают тысячи и тысячи слушателей. Французский музыкальный критик Пьер Антуан писал после одного из концертов Бориса Гутникова: «Изаи, Кубелик, Крейслер, Тибо, эти величайшие скрипачи мира, могут не тревожиться в могиле. Факел поднят. Молодой и уже замечательный Гутников достоин быть их преемником. Немногие могли бы играть с такой правдивостью». И действительно, искренность и простота лирического высказывания – характерные черты Гутникова-художника. Играет ли он адажио из скрипичного концерта Брамса, исполнение которого, по словам известной французской скрипачки и критика Элен Жордан-Моранж, вызвало слезы членов жюри конкурса имени Маргариты Лонг и Жака Тибо, играет ли он блестящее рондо капричиоза Сен-Санса, неизменно заставляющее волноваться любую слушательскую аудиторию.

Когда в 1962 году стало известно, что Борис Гутников примет участие во втором международном конкурсе имени Чайковского, многие музыканты и любители музыки с уверенностью называли его в числе предполагаемых победителей. И их прогнозы оказались абсолютно точными. Победа на конкурсе имени Чайковского принесла Гутникову четвертую по счету золотую медаль за участие в международных артистических соревнованиях. Блестящая виртуозная техника в сочетании с эмоциональной насыщенностью игры дают скрипачу возможность прекрасно исполнять все без исключения сложнейшие сочинения скрипичной литературы. Среди них концерт Чайковского, фрагментом которого мы начали нашу передачу. А сейчас, друзья, прозвучит другое произведение Чайковского – «Меланхолическая серенада», покоряющая в исполнении Гутникова какой-то особой проникновенной распевностью.

В репертуаре Бориса Гутникова большое место принадлежит произведениям современных авторов. И, конечно, среди них много музыки Шостаковича. Одна из последних крупных работ скрипача, второй концерт величайшего композитора наших дней. Ноты этого концерта были присланы Борису Гутникову автором с теплой дарственной надписью и пожеланиями. И вот в октябре прошлого года в Москве Гутников в первый раз сыграл это замечательное произведение. Послушайте, с каким благородством и красотой льются звуки скрипки во второй части концерта.

0: кто не знает сказку о бедной домашней работнице по прозванию Золушка Сандрильона, о ее злой мачехе, эксплуататорше? Кто не слышал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху? О доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал? И о туфельке, потерянной во дворце? Но вряд ли кто знает, что сказка о Золушке записана в старом штрафном кондуитном журнале Покровской мужской гимназии. Надзиратель Покровской мужской гимназии Цап-Царапыч изложил на страницах кондуита новый вариант этой бессмертной истории. Но Цап-Царапыч был краток и сердит, поэтому мне придется рассказать о Покровской Сандрильоне. Звали ее Марфушей, была она горничной, временно служила у нас и собирала почтовые марки. Марки приходили из далеких городов и стран. В кованном сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марок. Конверты на кухню доставляли мы с братишкой. На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей. Мы были посвящены во все ее тайны. Мы знали, что кучер из папиной больницы Марфушина симпатия, а приказчик из аптекарского магазина зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит Марфушу метламорфозой. Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему нужно сейчас же сказать: «Ап-чхи! Спичка в нос, пара колес, пачка папирос, конец оси, чтоб чесала в носе, чих на ветер, кишки на мешки, жилки на струнки, живот на хомут». Ух, все. А вечерами Марфуша открывала свой сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами. Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были сложены по номерам. Первый, второй, третий. Мы, благоговея, созерцали эту пеструю коллекцию. А Марфуша, любовно вороша царей орлов, мечтала вслух: вот когда 2000 назбираю, продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обставочка, назади бант, а кругом вуаль с мушкой. Поглядю, кто меня тогда метламорфозой обзовет. Поглядю. Митьку Ламберга исключили. Исключили из второй саратовской гимназии за непочтительный отзыв о законе Божьем. Он поступил в Покровскую гимназию и поселился у нас. Митя называл себя жертвой реакции и священным долгом своим считал делать всякие гадости начальствующим лицам. Он говорил: «Я мстю!» То есть, я хотел сказать, мщу начальству во всех его видах, в жидком, твердом и газообразном.
1: Начальство в жидком, каплющем состоянии представлялось Мите в виде родителей. Твердым начальством приходилось признать директора гимназии и учителей. Под газообразным, всепроникающим начальством подразумевалась полиция и земский начальник. На земского начальника гимназисты точили зубы по своим соображениям. При этом старшеклассники упоминали имена гимназисток Зои Швыдченко и Эммы Угар, когда кончались уроки. Сани Земского часто поджидали на углу Зою и Эмму. На городском катке газообразная фигура толстого земского начальника всегда плыла с одной из девочек. Гимназисты хмурели, бросали в земского снежками из-за забора. На заборе был нарисован большой черный котенок и написано «Ко-ток».

0: На святки к нам приехал гость. Наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и насаст. Они симпатичные, сказала о нем Марфуша. Только уж больно носом здравы. На святках в коммерческом собрании устраивался большой бал-маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы. Весь день все ходили сосредоточенные и задумчивые. В 12 часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм. Кроме того, план папы был вообще замечателен. На маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника. Все отправились на кухню. Марфа, посадница, торжественно проговорил папа. Не хотите ли вы пойти на бал-маскарад в коммерческое собрание? Ой, да господи, смутилась Марфуша. Только идти туда по пригласительным, как же я? Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны все ваши марки. Что? Жалеете? Марфуша, проникновенно сказал Митя, подумайте, в ваших руках судьба земского. Вы будете королевой бала, Марфуша. Ну, Марфуша. Эх уж, ладно, сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать. За марками. 2 дня весь дом работал над костюмом. Мама обучала Марфушу манерам и нескольким английским фразам. Вечером перед маскарадом завитую и надушенную Марфушу нарядили в совсем уже готовый костюм. Это был громадный почтовый конверт, совершенно готовый к отправлению. По углам пестрели марки. Адрес был выведен изящным рандо. Заказное, Северный полюс, улица капитана Гатерасса, дом с террасой, направо, полярная земская управа, его превосходительству, северному сиятельству, начальнику земскому, господину Эмскому. Обратный адрес Лондон-Сити на углу, спросите. Марфушу запечатали в конверт. На голову надели другой конверт. Понятно, во много раз меньше. По углам тоже пестрели марки. На колпаке конверте было написано: не узнать вам анонима. Все догадки ваши мимо. И никто вас не уважит, ничего вам не расскажет. Мани, Тони, Зои, Эммы все сегодня будут немы. Туфли Марфуши были также сплошь заклеены марками. Конверты очень шли к Марфуше. Ты такая красивая, Марфуша, сказал ей мой брат Оська. Ой, прямо как тетя на картинке, мойте голову пиксофоном, даже еще красивше. Белая маска с серебряной бахромой закрыла Марфушино лицо. Почетным почтальоном был избран Витя. В городе его никто не знал, да к тому же еще он наклеил черные усы
1: и надел черную мамину шляпу со страусовым пером, искусственные усы и естественный нос придавали ему вид зловещий и романтический. Не то испанский грант, не то румынский шарманщик.

0: лихо подкатывает со своим ценным пакетом к клубу. За освещенными окнами ухает барабан. Музыка завязла в открытой форточке. Витя галантно высаживает Марфушу, снимает с нее шубу и раскланивается с неподражаемой учтивостью. Тракар, Вуазем, Нотр-Дам-де-Пари, абракадабра, говорит он и закручивает примерзшие усы. Гардеробщики с уважением смотрят на них. С широкой лестницы струится свет, музыка и веселый праздничный гул. Наверху Марфушу окружают и вперебой читают адрес. Заказной. Северный полюс, улица Капитана Гутераса. Дом с террасой, направо полярное земское управ, его превосходительство северному сиятельству, начальнику земскому, господину Ямскому. На минуту хохот заглушает музыку. Но вдруг смех смолкает. Марфуша видит, как в овальное отверстие ее маски вплывает растерянная физиономия Земского. Земский читает «Мани, Тони, Зои, Эммы» и краснеет. Но ноги Марфуши, маленькие ножки, заклеенные марками, прельщают Земского. Говорит он: «Дорогая анонимочка, разрешите на вальс?»
1: «All right», говорит анонимочка. «Speak English». «All right, speak English, speak English».
0: Земский смущен. English он не бенеме. Кое-как жестами он приглашает ее на вальс. Музыка рявкает. Музыканты раздувают щеки. Кажется, что и стены залы раздуваются от ударов барабана. Музыка выжимает сердце, как мокрый платок. Земский угощает Марфушу мороженым. Земский целует руку анонимки. Дамы ревнуют, по залу плывут догадки и серпантин. Сыплются конфетти, сыплются на Марфушину тарелочку жетоны, голоса на приз, музыка... «Стой!» — гремит земский начальник. «Господа!» — говорит земский. «Наибольшее количество жетонов собрала маска письмо. Ей присуждается первый приз — золотые часы. Ура прелестной анонимке! Ура, ура, ура! Вскроем письмо, господа!» Зал шумит. Над головой лопаются бомбы, конфетти. Кто-то шепчет Марфуше: «Молодчина, Марф-посадница, ой, молодчина, дуй дальше».
2: Митя стоит среди товарищей гимназистов. Гимназисты хихикают. Митя подходит к Земскому и говорит: «Знаете, я, кажется, узнал, кто это анонимка. Это известный... Ой, впрочем, что я делаю? Я же обещал молчать. Умоляю,
0: Умоляю, молодой человек, шепчет Земский, плюньте на обещание, скажите, хотите мороженого? Умоляю.
2: Нет, нет, не просите, говорит злорадствуя Митя и поедает мороженое.
0: Вскроем письмо, господа, кричит Земский. И вдруг в зале появляется носатый незнакомец с длинными усами. Карамба, крокотау, меленсфуд, подпермент, доминант, септокорт, алианафт. Рычит незнакомец, берет Марфушу за руку и быстро уводит ее к лестнице. Земский кидается за ними. Маски, домино, орликины, гусары, цветочные корзины, пиковые дамы, бабочки, испанки, бояре, весь пестрый маскарадный сброд устремляется к лестнице. Но устрашающий нос и усы Вити сдерживают любопытство гостей. Гимназисты как бы нечаянно оттесняют публику. Марфуша запахивается в шубу. Сани трогают

Разорванный конверт, шелуха сказочного вечера, пустуют у кровати. У порога несут почетный караул четыре пары грязных щиблет. Утром их надо вычистить.

0: Классная комната 8 Б. В классе дежурная Лита Серебрякова. Входит Валя Сенин.
1: Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это 8 Б?
2: 8 Б, а что?
1: А у вас свободные места есть?
2: Ой, вы новенький.
1: Новенький.
2: Нам Ирина Осиповна еще вчера сказала, что у нас в классе будет новенькой. И даже фамилию назвала. Сенин, да?
1: Сенин.
2: Очень приятно. А я Серебрякова. Моя фамилия Серебрякова. А вообще-то меня зовут Литочкой. Угу. Не Лидочкой, прошу не путать, а Литочка. Уменьшительная от Элиты. Ласкательная, понятно?
1: Понятно. Только имя больно какое-то странное, марсианское.
2: Ну уж лучше, чем какая-нибудь Муся-Маруся.
0: Ходит Юлия Петелина.
3: Ой, новенькой.
1: Новенькой.
3: Сенин.
1: Сенин.
3: А я Петелина. Юля Петелина. Ой, ну что ж ты стоишь на пороге? Проходи, садись. Так, где же у нас здесь свободные места? Ну, первые парты у нас, конечно, все заняты. А, вот здесь. Ну как, хорошо устроился?
1: Хорошо, спасибо.
2: А на этой парте сидит Пустовойтова.
1: Кто?
2: Пустовойтова.
1: А что она? То есть, кто она, эта Пустовойтова?
2: Очень ограниченный человек.
1: Ну ладно, пусть ограниченный.
0: Бегает Славка Клюев.
4: Эй, вы, 8 Б, не вы у нас тряпку утянули? О, Летуся, привет!
2: Привет!
4: Товарищ, по несчастью, тоже дежурный?
2: Да.
4: Это не ты у нас тряпку утянула?
2: Очень нужна ваша тряпка.
1: Клюев, Славка.
4: Сенин, здорово.
1: Здравствуй.
4: А ты что, это тоже 16-й драпанул, тоже с учителями не поладил?
1: Да нет, нам новую квартиру дали.
4: А в квартиру? Чинно. Садись.
1: А я тебя, Славка, не сразу узнал. Ты в 8 классе совсем другой был, тощенькой какой-то. А сейчас солидный и прическа. Ты в каком теперь классе-то?
4: В 8 А. Ничего, неплохо устроился, жаловаться не могу. Ну, заглядывай, Сенин, ко мне. Может быть, в кино слетаем, а то в нашем классе ни одного порядочного парня нет. Все нюни, слюни одни. А в вашем классе вообще девчачьи заняты. Девчонки пацанам на голову сели, а те молчат. Со страсти хоть, небось, познакомился?
1: Да нет еще.
4: Ну, ничего, познакомишься. Кикимора. Ну, я пошел. Тряпку раздобыл, теперь иду в поте лица классную доску отмывать.
2: Вот ж никак не думал, что наш Славик ваш друг.
1: Да он мне не друг. Просто учились с ним в одной школе. Обрадовался я это потому, что приятно все-таки в первый же день знакомого здесь встретить.
0: Ходит Нина Царевич.
5: А, новенькой?
1: Новенькой.
5: Сенин?
1: Сенин.
5: Это что, от слова сено или от слова сени? Ах, вы сени мои, сени новые мои, а?
1: Не знаю, никогда не думал над этим.
5: Ну и зря. А вот я думаю, часто. Вот моя фамилия Царевич.
1: Царевич?
5: Чего ты удивился? Ничего особенного, Царевич от слова царь.
2: Только пока не установлено, какой династии.
5: Бурбоны. Между прочим, заруби себе на носу, я царевич, а не царевна.
1: Ой. Ладно.
5: А вот это наш комсорка, Юля Петелина. Произошла от петли. Только не от простой петли, а от шелковой петли.
3: Ну почему же, царевна?
5: Она у нас такая тихонькая, мягонькая, скромненькая, шелковая. А вот это бурбон.
0: Дверь настежь распахивается, в класс влетает Валька.
3: Ой, оказывается, еще рано. А я думал, что опасно.

0: Уф, устала. Так бежала, даже вспотела.
1: Фи!
0: Здравствуй.
2: Здравствуй.
0: А ты сам сюда на мою парту сел? Или тебя Ирина Осиповна посадила?
2: Сам. А что?
0: Да ничего, сиди, пожалуйста, мне не жалко. Ой, Серебрякова, ты сроду как дежурный никогда пыль с парты не вытираешь. Ну-ка, давай я твою сторону вытру.
2: Нет уж, пожалуйста, не надо. Давай сразу с самого начала так договоримся. Это твоя половина, а это моя. И на мою сторону, пожалуйста, своими тетрадками и учебниками не забирайся.
0: Ладно, хорошо, мне не жалко.
3: Входит Трёхина.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуй.
4: Новенькой?
2: Новенькой.
4: Сенин.
2: Сенин.
4: Я староста, Трёхина Антонина. Ты почему в нашу школу в середине года перешел? Из другого города переехал? Из какого? Отца, наверное, по работе перевели.
2: Нет, отец у меня погиб в 45-м году в Германии. Просто нам с матерью дали новую квартиру, здесь недалеко.
0: Ой, то нам тоже дали. Две комнаты с балконом. Сегодня перебираемся. Мне Ирина Осиповна даже разрешила уйти из третьего урока. Дел по колено.
4: Пустовой-то вы не перебивай. Постой, почему ты сюда сел? Тебя Ирина Осиповна посадила или сам?
2: Сам? Мне вот она, комсорг ваш, сказала, что это место свободное.
4: Никаких, но абсолютно никаких способностей к руководству петельной нет. Везут двойной воз из-за себя, из-за комсорга. Ну вот что, мы сделаем так. С тобой, Сенин, сядь Петелина. Угу. А пустовой того я возьму на свою парту. Уж на меня-то она не повлияет. Петелина, укладывайся.
0: Хорошо. Никуда я своей парты не пойду. Я к ней привыкла.
4: Мало ли что привыкла. А ну-ка, собирай свои учебники живо.
0: Не пойду. Пусть Ирина Осиповна сама пересаживает.
4: Не пойдешь.
0: Нет, не пойду. Все равно не пойду.
5: Это что? Давай.
0: Да помоги же.
2: Сейчас.
6: Держись, новенькая, не сдавайся, Антонина.
5: Идите сюда скорее, тут из-за пустого этого дерутся.
4: Безобразие! Хулиганство просто какое-то.
2: Помоги. Тоже мне нашла помощника. Дура.
0: А как тебя зовут-то, новенькая?
2: Ну, Валентин. Ой. Валя.
0: А тебя тоже Валя. Только почему-то меня все зовут Валькой.
3: Кухня коммунальной квартиры. Кухне беспорядок. Чувствует, что квартиру только что въехали жильцы. В кухне Валька. В дверь входит Валя Сенин.
2: Ты? Ты чего здесь?
0: Ты ко мне. Вот хорошо-то. А я только сейчас думала, вот никто не догадается зайти сказать, что на дом задали. А ты догадался. Вот молодец-то. Вот спасибо. Да ты садись.
2: Спасибо.
0: Я сейчас за дневником сбегаю и все запишу. Садись. Ой.
2: Да на эту же табуретку никто не садится. У нее ножка сломана. Она так стоит, для мебели.
0: Для мебели?
2: Я же не к тебе пришел. То есть я хотел сказать, что я не пришел. То есть я не собирался, я не к тебе.
3: Валя поспешно отпирает дверь своей комнаты.
2: Я вот тоже имею право на жилплощадь.
0: Ой, да ведь он наш сосед.
3: Валька подняла табуретку и пытается приставить отломавшуюся ножку.
0: Ну-ка.
2: Это ты зря. Она ведь все равно старая. Она давно сломана.
0: Да ее же починить-то ничего не стоит. Даже очень легко.
2: Я и сам ее могу починить. Давай, я сам.
0: На. Эх ты, горе.
2: Я ее потом починю. Сейчас мне некогда. Я ее потом.
3: Входит Елена Васильевна.
7: Значит, наша у полку прибыла. Так это ты моя новая соседка? Ну, здравствуй.
0: Ой, я... То есть и я, конечно, но вообще-то у нас мама. Мам, иди.
7: Да ну вот, слава богу и увиделись. Я, значит, пустовой этого Евдокия Андреевна, а это моя дочка Валентина.
8: А я Елена Васильевна Сенина.
7: Очень приятно.
8: А вот это мой сын Валентин.
2: Здравствуйте.
7: Да что ж, выходит, тёзки.
8: Да.
0: Тёзки. Ой, да вы еще не знаете, что мы с ним в одном классе учимся, даже за одной партой сидим.
7: Да? Ну что ты говоришь, вот хорошо. Значит, и в школу вместе ходить будете, и в школу вместе возвращаться. И ключ от квартиры вам можно один на двоих дать.
2: Не знаю. У меня обязательно общественная работа будет. Я буду часто в школе задерживаться.
0: Если вы так увидели, как он на физкультуре шлепался. Лыжи вперед уехали, а он за ним следом на животе. Весь снегу. Минут 10 мы с него снег стряхивали. Иван Николаевич говорит, иди в класс, посушись у батареи.
2: Вам всем хорошо смеяться? А вот попробовали бы на моем месте, когда зрение никуда не годится.
0: А может, потому и шлепался, что плохо видишь? Может, ты и в классе с доски ничего не видишь? Так ты тогда у меня списывай, если чего надо, не стесняйся.
8: Не волнуйся, девочка, в очках он все прекрасно видит. Вот теперь домой в обеденный перерыв прихожу, даже не верится. Раньше от завода далеко жили, а теперь 5 минут и дома.
7: А мы раньше в Затоне жили, в хибарке. Сломали ее. Скоро Волга-то разольется и зальет то место, где хибарка стояла. А жалко, 15 лет в ней прожили.
0: Ну, что-то вам, там теснота такая, а здесь простор.
7: Помощница моя, 3 сына у меня, а дочка одна, золотце мое.
0: Ну, иди, мама, иди, а то надеюсь, что опоздаешь.
8: Я, пожалуй, тоже пойду. Пойдемте вместе.
0: Понравились друг другу, это хорошо. Хуже нет, когда соседи не ладят. А они сразу поладили. Это хорошо, правда?
3: Снова кухня. Но на этот раз здесь чистота и порядок. В кухне Валька. Входит Сергей Петрович.
1: Ты меня, дочка, покормишь?
0: Покормлю, пап. Только второго еще нет.
1: Что это у соседей наших такая тишина? Валентина, что ли, нет дома?
0: Да нет, он дома. Только он закрылся, на меня карикатуру рисует.
1: Карикатуру? На тебя?
0: За 2 по геометрии.
1: За 2? Что же это за карикатура будет?
0: Не знаю.
1: А кто же распорядился насчет карикатуры? Ваша Ирина Осиповна, что ли?
0: Да она не знает. Она думает, на Кулькина будет карикатура. Ну, должны были на Кулькина рисовать. Но она не знает, что Кулькин обе свои 2 исправил. Сам отвечать вызвался. Ну вот Антонина говорит, надо пустовойтовскую 2 использовать, а то отдел сатиры и юмора незаполненным останется.
1: Антонина? Ну-ка покажи, что за 2-то.
0: Вот она.
1: Да, ишь, какая тонкая, шею вытянула, гадючка.
7: Опять 2.
3: Из своей комнаты торопливо вышел Валя, смущенно огляделся по сторонам, подошел к умывальнику, набрал воды в чашку. Все молча смотрят на него.
1: А ну-ка, постой.
2: Да?
1: Нарисовал?
2: Нет, то есть нарисовал почти, но вот что-то лицо никак не получается.
1: А ну-ка, покажи, что ты там нарисовал.
2: Сейчас. Вот.
7: Ой, да это наша Валька. Верхом на 2 сидит.
2: Угу.
7: А что же ты наперед Вальке за платками выставил? Для чего?
2: Так ведь в каждом же рисунке ищут обычно что-нибудь такое характерное. Какую-нибудь меткую деталь.
1: Значит, для Вальки самая характерная заплата на валенках. Так что ли? Ну ладно. Забирай эту свою деталь.
3: Родители уходят.
2: Валька, подожди минуточку. Что? У меня что-то лицо твое никак не получается. 9 сделал. Минуточку, не двигайся.
0: А вы когда газету-то повесите?
2: Сегодня? Вот карикатуру закончу и в школу пойду. Там меня Чижаковская и Антонина ждать будут.
0: А мне можно будет прийти?
2: Приходи, пожалуйста, жалко, что ли? Ты немного к свету лицом повернись. Ага, вот так.
0: Опять мороз ударил. То оттепель была. А теперь опять мороз. Все заледенело. Хоть бы снежок выпал. Или весна бы сразу. Я люблю весну.
2: Ну вот, с натуры ничего получилось. Знаешь, когда мне сказали, что за моей партой будет сидеть пустовой-то, я знаешь, какой тебя представить?
0: Какой?
2: А такой толстой девчонкой с глупой круглой физиономией. Это, наверное, потому что твоя фамилия начинается со слова «пусто». Ну, а оказалось...
0: Что оказалось?
2: Оказалось, что лицо у тебя вовсе не круглое. А, скорее всего, треугольные.
0: Да?
2: Угу.
0: А ты знаешь, когда я тебя в первый раз увидала, я подумала, такой серьезный, умный, А оказалось?
2: Что оказалось?
0: Оказалось, что ты совсем уж не такой умный.
2: Да?
0: Ты только не обижайся. Ну, я же правду говорю. Ты не обиделся, а?
2: У меня о себе свое мнение есть.
0: А свое? Наверное, хорошее, да?
2: Неплохое.
0: А вот у меня себе никакого мнения нет. Наверное, я не очень хорошая, да?
2: Хочешь, я скажу тебе, что о тебе в классе думают? Так сказать, общественные мнения.
0: Хочу.
2: Никчемный ты человек, вот что.
0: Почему никчемный? А, это, наверное, потому что я не очень хорошо учусь, да?
2: Отчасти, да.
0: Это я знаю, и что ты мнение-то высказал. Антонины.
2: Ну, хотя бы Антонины. Ведь ее в классе все уважают. К ее мнению все прислушиваются. Сама же знаешь, Тонька или Тоська ее никто не называет, а все зовут полным именем Антонина.
0: Верно, Антонина. Ее даже просто Тоней-то никто не называет.
2: Ну вот, видишь. А вообще-то я тебе могу и лично свое мнение высказать.
0: Выскажи.
2: Все-таки у каждого человека есть какие-нибудь там мечты, способности, призвания, талант. А вот у тебя... Ну, никаких возвышенных идеалов. Уж слишком низменные у тебя интересы-то. Ну, что это? Кастрюля, картошка, табуретки.
0: Низменные? Не знаю. Да просто мне маму жалко. Ну, придет она с работы уставшая такая. А тут дел всяких полно.
2: Ну, а что ж тебе братья не помогают?
0: Да не помогают. Вон Аркадий за меня чертежи чертит, а Вовка задачки решает. Да только что-то это все равно не помогает. А вот попрошу их картошки начистить. Они говорят, это девчачья работа, нам мужскую, давай.
2: Конечно, девчачья.
0: Да почему же девчачья? Она ведь такая же трудная.
2: Чего в ней трудного?
0: Да как же не трудная? Ты вот посмотри на мои руки, видишь? Потрескали, шершавые. А вот тут даже болит, стерлась до крови. Это я Вовкины брючки вчера стирала. Как завозила, что никакая чистка не помогла. А ты вот свои брюки ни разу стирать не пробовала?
2: Брюки? Эх...
0: А у тебя какие идеалы?
2: Да уж не такие, как у тебя. Я о брюках не думаю.
0: А о чем же ты думаешь?
2: Мало ли о чем, о многом.
0: Ну, например?
2: Например? На мачте намокший взвивается флаг. Рвет паруса ураган. Корабль, словно опытный старый моряк, юный ведет капитан. Он вдаль сквозь туманную дымку глядит. Он дешево жизнь не отдаст. Он знает, за ним кровожадно следит хищный предательский глаз. Пусть море ракочет, пусть ветер ревет, пусть волны бушуют под ним. Сквозь бурю он смело и прямо ведет свой славный корабль-пилигрим.
0: Ой, ты стихи пишешь.
2: Пишу.
0: Ой, а Вовка нас тоже пишет. Даже и в газету посылал.
2: Ну и что ответили?
0: Ну, ему ответили, что ничего особенного, в его возрасте все стихи пишут.
2: Все пишут. Чепуху написали.
0: А у тебя есть еще какие-нибудь стихи?
2: Есть, разумеется, целая тетрадь.
0: Ой, дай почитать, пожалуйста.
2: Если они тебя так заинтересовали, то, пожалуйста, могу принести хоть сейчас. Вот газету закончу и принесу.
0: А про кого у тебя стихи-то? Наверное, про всех можешь писать, да?
2: Нет, я про обыкновенных людей не пишу. Я только про героев, про тех, о которых уже написано. Вот у меня, например, про Снежную королеву целая поэма есть. Правда, она еще не закончена. Вернее, не начат. Первой главы не хватает, не написано еще.
0: Снежная королева? Да какая же она героиня-то?
2: Так я про литературных героев стихи сочиняю, а не про обыкновенных. Но я пошел.
0: Про литературных.
3: Классная комната 8 Б. Трёхина, Юля Петелина, Валя и Коля Чижаковской возится со стенгазетой, вешает ее на стену.
4: Ничего получилось, все на месте. И с отделом сатиры и юмора все благополучно обошлось. Остроумно? Остроумно. И тема ничего, и воплощение.
3: Входит Нина Царевич.
9: Намалевали?
2: Нарисовали. Малюют маляры.
9: А ты меня словам не учи. Я о словах больше тебя знаю.
2: Да?
9: Угу. Я вот, например, одно такое волшебное слово знаю, от которого мальчишки становятся разъяренными, как дикие кошки. Даже когти выпускают.
10: А девчонки?
9: А к девчонкам оно не подходит. Оно только в мужском роде существует.
2: Интересно, что же это за слово такое?
9: Подлец!
0: Что?
2: И ты к чему? За что?
9: Да ты же с ней за одной партой сидишь. В одной квартире живешь. Да ты же ее лучше других знать должен. И такую пакость наляпал.
2: Не понимаю, при чем здесь одна квартира, одна парта? Ты что, хочешь сказать, что я на нее карикатуру по знакомству, что ли, не должен был рисовать?
4: Ты, царевич, просто с луны свалилась. Втолковывали всем, что такое настоящая дружба. И вот, пожалуйста, оказывается, находятся люди, которые думают дружить, значит, замалчивать недостатки друг друга.
9: Ба, Трёхина о дружбе заговорила. Ну вот что, дружки, если вы эту пакость со стенки не снимете, то я ее сдеру, вот что.
4: С ума сошла, Чижаковский сень, держите ее, она в самом деле содрать хочет.
2: Ну не драться ж с ней.
9: Содрать, драть, драться, драка, общий корень, так оно и получится.
10: Да стойте вы, еще в самом деле раздерете. Я редактор все-таки, в конце концов, я отвечаю.
4: Ну что ты предлагаешь?
0: Ребята, нужно сходить к Ирине Осиповне и показать ей нашу газету. Пусть она скажет.
4: У Ирины Осиповны педагогических способностей нет.
2: А ну вас всех. Психованные все какие-то. Я пошел, у меня тренировка во враге.
10: Постой, я тоже иду.
4: А газета?
10: А не дам вешать. Чтоб вы ее разодрали, да? Я 3 дня с ней мучился. Вот договоритесь между собой, тогда и повешу. А ты, царевна, дура все-таки.
9: А дура это от слова дурак? Или у них просто общий корень?
4: Ну, царевич, поговорим на собрании. Петелина, пошли.
9: Петелина, подожди.
0: Ну что ты на меня все сердишься, царевна?
9: И зачем мы только выбрали тебя комсоргом? Уж лучше бы Чижаковского. Он хоть обещал старости по шее дать.
0: Ой, а зачем же ей по шее? Она такая умная, рассудительная. Она руководить может.
3: Осторожно вошла Валька. Остановилась на пороге.
0: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
0: Можно?
11: Конечно.
0: А газету разве еще не повесили?
9: Нет еще. Ее редактор унес. Они там что-то в заголовке напутали.
0: А я думала, уже висит. А Валя Сенин где?
12: Он ушел тренироваться к оврагу.
0: К оврагу? Ой, а зачем же ты его отпустил-то туда?
12: Я его не отпускала, он ушел сам.
0: Да там же сплошной лед. Склон-то весь обледенел. Разве можно сейчас на лыжах? Ведь разбиться можно. Ой, я побегу, девчонка.
4: Петелина, где же ты?
12: Иду, иду.
9: Эх ты, Петелка.
3: Часть улицы перед школой. Появляются Валя и Валька. Валька ведет Валю под руку. Он прихрамывает.
0: Отдохнем здесь.
2: Нет уж, лучше пошли. Поздно уже, а тебе еще за лыжами возвращаться надо.
0: Я же тебе кричала, падай на землю. Ну почему не послушался? Хорошо там на дне снега много оказалось, а то бы шею сломал. Он с ногой что-то случилось. Может, вывихнул, а?
2: И ничуть не вывихнул. Ступать-то я на нее могу. Вот разойдусь немного, и все пройдет.
0: Валь, ты, может, потихонечку, полегонечку доберешься до дому, а я побегу за лыжами.
2: Хорошо, иди. Я здесь подожду.
3: Появилась Лита.
13: Ой, Валечка, как хорошо, что я тебя встретила. А у меня к тебе очень-очень-очень большая просьба. У меня в субботу день рождения. Я приглашаю, кого хочу, по своему усмотрению. Только это по секрету. Будет настоящая вечеринка. Мне бы очень-очень-очень хотелось, Валечка, чтобы ты пришел.
2: Не знаю. Все-таки вечеринка.
13: Ах, мама не пустит.
2: Да нет, я приду. А матери я вообще могу ничего не говорить. Ведь в субботу-то вечером ее не будет. Она к бабушке уйдет за Волгу. Я приду. Обязательно приду.
13: Вот и прекрасно. Сбор в 9 часов.
2: Хорошо.
13: Проводи меня, Валюша.
2: Конечно, конечно. Идем.
3: Лита и прихрамывающий Валя уходят. Появляется Валька. С трудом тащит лыжи.
13: Ой,
12: Ушел.
3: Снова кухня. Субботний вечер. Валя торопливо одевается.
2: Ой, подарка чуть не забыл. Ну, теперь, кажется, все.
13: Валь, что я тебе показать хочу?
2: Ну, чего тебе?
13: Я твою поэму сочинила. Сама всю первую главу написала.
2: Интересно. Это кто же от тебя просил чужую вещь дописывать?
13: Никто не просил. А можно я тебе прочитаю? Может, тебе понравится, а?
2: Некогда мне.
13: А ты куда?
2: Я? К бабушке за Волгу.
13: К бабушке? А что, с матерью вместе не пошел?
2: Да я только сейчас надумал. Я сегодня же вернусь, здесь недалеко. Час туда и час обратно.
13: Ну ладно, счастливого пути.
2: До свидания.
13: Ушел. Ветер-то на улице сильный какой. И снег все идет и идет. Обязательно он меня поругает. Нужно было на отдельные листочки написать, а я прямо сюда на свободной страничке все и написала. Поругается обязательно. А может, если ему с выражением прочитать, так ему понравится, он ругаться не будет. Ну вот, пока никого нет, прорепетируем. «Снежная королева», поэма, глава первая. Вихрь, налетевший откуда-то вдруг, снежинок смешал хоровод. В какой-то слепой, заколдованный круг согнал он их злобно. И вот тень сквозь морозную снежную мглу там за окном промелькнула. Ой.
3: Ходит Валентина Васильевна, она вся в снегу.
8: Метель поднялась. В городе-то еще ничего, а на Волге так и метет, так с ног и валит. Вот пришлось вернуться.
13: Ой, батюшки, а Валя-то за вами следом пошел.
8: Как следом? Куда?
13: Да за Волгу к бабушке.
8: Как к бабушке? Да он и не собирался вовсе. Ты что-то путаешь.
13: Да нет же, не путаю. Честное слово пошел. Сам говорил, бабушка обижается, давно у нее не был. Вот он и надумал.
8: Вот наказание-то. Так ведь не дойдет он, заметет его в пути. А давно он ушел?
13: Да вот сию минуточку. И как только вы с ним на лестнице-то не встретились?
8: Ну, значит, далеко еще не успел уйти. Надо побежать, догнать его и вернуть.
13: Ой, да что же, вы замерзли совсем. Нос-то синий. Уж лучше я быстренько бегу.
8: Ну, ты хоть валенки одень.
13: Да пятки он в чулках продеру.
8: Так ты мои одень.
13: Ой, нет, что вы.
8: Валька, одень валенки.
13: Я побежала.
3: Волга, метель. Одиноко светится на берегу фонарь. Появляется Валька.
13: Отозвался бы.

0: Не видно ничего. И снег добавок по глазам хлещет. Вот глупая я, глупая-то. Не догадалась взять лыжи. Но я же не знала, что за какие-нибудь 10 минут он так далеко уйдет. И в одних ботиночках пошел. И шарфа, кажется, не надел. Ой, не могу. Здрасте. Уселась. Мне все равно, и надо идти. И никакая это не метель, а просто падает обыкновенный снег. Но только густо падает очень. И вот еще ветер. А мне все равно надо идти. А то этот глупый Валя идет еще дальше. Может быть, уже ушел далеко. Ему, наверное, страшно, глупому. А я вот не боюсь. Ни капельки не боюсь. Я даже петь буду. Пока я ходить умею, пока я глядеть умею.
1: Большая комната, тесно заставленная мебелью. На стенах развешаны грубые, а липоватые картины. Ходят Лита и Валя.
2: Мальчик пришел, придется тебе немножко поскучать. Походи, походи, располагайся.
3: А вот это тебе.
2: Что это?
3: Книга.
2: Ох, книга? А книга, оказывается. Ой, с надписью. Лите Серебряковой в день ее рождения на добрую память от Вали Сенина. Ой, надпись ты зря сделал.
3: Почему?
2: Да ведь с надписью она всю свою ценность потеряла. Теперь ее не продашь никому, в букинистический магазин не сдашь. Постой-ка, а может быть, этот лист с надписью вырвать можно?
3: Да, можно.
2: Можно, оказывается. А теперь, Вальчика, пока у тебя есть время, напиши мне сюда что-нибудь, пожалуйста.
3: Сюда? А что это?
2: Альбом.
3: Какой альбом?
2: Разве ты не понимаешь, вот чудак? Альбом. Мне сюда мои друзья пишут что-нибудь на память. Стихи, например, мысли разные. Напиши и ты.
3: Я не знаю, что писать.
2: Напиши вот это.
3: Это? Любовь нам для счастья дана, юность, что вешние воды. Разве это обязательно? Я тебе лучше что-нибудь другое напишу, хорошо?
2: Ну, какое?
3: Вот это. На мачте намокший взвивается флаг, рвет паруса ураган. Корабль, словно опытный старый моряк, юный ведет капитан.
2: Ну, мне это не нравится, про каких-то капитанов.
3: Это про 15-летнего капитана.
2: А, я его в кино видел, ничего, симпатичный. Так я им не интересуюсь. Вальчик, ну ты мне лучше и это стихотворение напиши. Ну, очень-очень-очень тебя прошу.
3: Хорошо, напишу.
2: О, Славик!
4: Привет, привет, Литуся.
2: Славик, проходи, садись.
4: Сенин? Здорово.
3: Здравствуй.
4: А это что? Стихи новые? Что за лирика? Ангел летел над кроваткой. Лита в то время спала. Ангел сказал ей три слова. Лита, голубка моя, твоя Марочка. А это что? Ах, это Валя Валечка написал. Любовь нам для счастья дана. Эх ты, Валя Валечка, дурак. Она же завтра всем разболтает. Вот увидишь, завтра вся школа будет знать про этот стих.
3: А что я здесь такого написал? Я здесь ничего особенного не писал. Да я читал?
4: Да смотря как читать. Можно слева направо, можно наоборот, а можно сверху вниз. А ты, небось, и не догадался? Прочитай-ка все заглавные буквы сверху вниз.
3: Люблю тебя. Это не я. Я не хотел этого писать. Как же так? Это же неправильно, это же несправедливо. Отдайте мне мою страницу.
2: Не дам, не дам, не дам. Уйди, дурак, дурак, дурак, дурак.
3: Не подходи.
4: Не подходи, не подходи. А то он тебя сейчас как влепит и переживать не будет.
2: О, не имеешь права, я скажу, у меня друзья, они тебя изобьют.
4: Тихо. Ну, брось вопить. Бросьте собачиться, гости собираются. Все, миром, миром надо.
2: О, у меня волосы растрепались.
5: Да-да. Здесь живет Лиза Серебрякова.
3: Мама?
2: Да, я здесь живу. А в чем дело?
0: Так это ты учишься в одном классе с Валей Сильным и с Валькой Пустовойтовой, да?
2: Да, я. Ну и что?
0: Мы с соседкой обегали уже всех наших знакомых, всех Вальных одноклассников. Не знаем, что думать. У нас Валя с Валькой пропали. Валентин, ты здесь?
3: Мама, я уже ухожу. Честное слово, ухожу. Мне эта вечеринка ни капельки не понравилась. Я уже ухожу.
0: Вечеринка? Постой, я ничего не понимаю. Вечеринка?
3: Мам.
0: Где Валька?
3: Я не знаю, где Валька. Я ее не видел.
0: Где Валька? Я тебя спрашиваю.
3: Я не понимаю, при чем здесь Валька. Я ее не видел. Мама!
0: Уходи прочь. Убирайся с глаз моих.
3: Мама! Мама, да куда же ты? Мама! Мама!
1: У входа в один из корпусов больничного городка. Возле двери скамья. На ней, низко опустив голову, сидит Валя. Появляются Евдокия Андреевна и Сергей Петрович. Следом за ними идет Елена Васильевна.
5: Очнулась. И первым делом спрашивает. Валю-то нашли? Я говорю, нашли. Нашли его идола каянного, чтобы ему пусто было. Уж молчу, что его на вечеринке, мол, нашли. О, сидит, сидит идол. Так бы взяла его да выпорола.
6: Ну, довольно. А ты, соседка, домой ступай. Нечего душу себе выматывать, ступай. И этого своего идола возьми, с утра тут торчит.
0: Как же так? Как же так? Я же думала... Сын у меня растет настоящий. Грубого слова никогда не сказал. Двоек не приносил никогда. Я же ему всю жизнь отдала. Думала, самое страшное уже позади. И корь, и скарлатина. Так неужто из него не тот человек вырос?
5: Да что ты, Васильевна, извелась вся... Ну, пойдем, пойдем домой.
1: Уходит. Сергей Петрович сел на скамью, закурил, на Валю не смотрит. Появляются Трехина, Коля Чижаковский, Юля Царевич.
7: Сейчас мы все быстренько организуем. Так, где-то здесь, по-видимому, у них должна быть какая-нибудь регистратура. О, вот и Сенин здесь. Очень хорошо. Значит, у нас уже получилась целая делегация.
6: Кому делегация, это молодые люди?
0: Это ее отец.
7: Отец? Ага. Очень хорошо. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Мы одноклассники вашей дочери, Валентины. Вот организовали делегацию.
6: А зачем?
7: То есть, как зачем? Ну, справиться о здоровье. А как же? Ах да, вот, учебники ей принесли, книги, тетрадки. Она за время болезни сильно отстанет от класса, будем помогать. А как же иначе? Мы друзей в беде никогда не оставляем, мы ее вытянем, мы ей поможем.
6: А, не нужно.
7: То есть, как это не нужно?
6: Вы пораньше, чудок, вы за это дело взялись, до болезни. А теперь не время. Ей теперь прежде всего лечиться, поправляться надо. Вот. Вот поднимем ее на ноги, в деревню отправим сил набираться. На второй год, наверное, придется ее оставить.
0: Что?
6: Так-то вот. Год пропал, ничего не поделаешь.
0: Как же так на второй год? А мы вчера газету с карикатурой вывесили. Ой, что же мы наделали?
7: При чем здесь карикатура? Не понимаю, при чем здесь карикатура. В конце концов, она касается не только Пустовойтовой, снимать ее нельзя. Она должна выполнить свою воспитательную функцию.
8: Эй, ты, функция, знаешь что?
7: Что?
8: Топай-ка ты отсюда, функция пока цела.
7: То есть, как это? На каком основании? Чижаковский, Сенин, держите ее! Ну, ладно, поговорим на собрании. Петелина... Пошли.
0: Никуда я с тобой не пойду. ей командовать.
7: Что?
0: Не загораживайте меня. Нет у нее никаких педагогических способностей. А если станешь педагогом, ученики тебя будут ненавидеть, слышишь? Ненавидеть! И они тебе обязательно дадут прозвище. Самое обидное.
3: Соленая лягушка.
8: Сухая боба.
3: Рыбий глаз. Перестаньте.
0: Вот ты думаешь, тебя зовут Антониной, потому что уважают? Нет, неправда. Потому что они тебя не любят. Уходи отсюда. Слышишь? Убирайся.
7: Вы что, думаете, я на вас управа не найду? Да какое вы имеете право?
8: Управа, право, правописание, правильный, правильно. Все правильно. Так что топай отсюда, делегация. Топай, топай вместе со своими педагогическими способностями. Пошли, ребят.
0: Пошли.
7: Что же это такое? А?
9: Молодец, Юлька.
7: Что же это такое? Лучше бы меня звали Тонькой.
1: Часть небольшого садика перед Валькиным домом. Весна. В садике зеленеет сирень. Слева за углом дома виднеется Волга. Через садик с куском пирога в руке медленно идет Валька. Следом за Валькой, в нескольких шагах от нее, идет Валя.
2: Что это за мной все ходишь и ходишь? Может, ты пирога хочешь попробовать? Так на, попробуй.
3: Нет, нет, не надо. Я вот все думаю, что это ты, Валька, все молчишь и молчишь. С самого утра, как только с отцом приехала, так только и сказала «здравствуй». И вот все молчишь и молчишь. Вот здесь, в садике, уж минут 15 ходим, и ты хоть бы слово сказала.
2: Ой, я не молчу. Это я думаю.
3: Валька, ты помнишь, о чем мы тогда с тобой говорили? Когда я к тебе в больницу приходил, меня еле-еле пустили, твой отец заступился, а то бы не пустили. Ты знаешь, ты помнишь, о чем мы с тобой говорили?
2: Не помню. Ты знаешь, мне тогда так плохо было. Я лежу и думаю, ну когда он уйдет-то? Только не обижайся. Ну я ж правду говорю. Вот закрой глаза. Кажется, много-много времени прошло. Открою, а ты опять сидишь. Все про какие-то трамваи, про стихи говорил. А вот что говорил, не помню.
3: Это я говорил, если тебе ноги отрежут, то я возьму и под трамвай брошусь, чтобы мне тоже ноги отрезало, чтобы тебе не так страшно было. Ведь ты же не побоялась за мной во враг.
2: Правда? Так и сказал?
3: Так и сказал.
2: И я, неужели тебе ничего на это не ответила?
3: Нет, ответила. Ты мне сказала «дурак» и три раза повторила это слово, как заклятие какое-нибудь.
2: О, ну это тебе хорошо ответила, правда?
3: А потом я тебе еще про стихи говорил. Мать тогда на меня сердита была очень. Ну, мне совестно, вернее, обидно стало. Я взял и послал свои стихи в журнал. Вот, думаю, ответит, что у меня талант. Тогда матери совестно станет. Ответили, что стихи посредственные, и, в общем, никакой бы ценности не представляли бы, если бы не одна глава из «Снежной королевы». Вот, видишь, что написали? Смотри, написана она свежо и непосредственно. Это твоя глава, Валька.
2: Моя?
3: Да. Я тогда тебе об этом и говорил, а ты ответила, что никакого таланта у тебя нет.
2: Ну, это тебе тоже правильно ответил.
3: Чудная ты, Валька.
2: Смешная, да?
3: Нет, нет, не смешная. Валька, хочешь, я для тебя сирени нарву?
2: Не смей рвать, ведь не распустили же еще.
3: Не буду.
2: Смотри, какие бутончики. Крошечные-крошечные. На кулачки похожи, правда?
3: Правда.
2: И как сжаты крепко. Точно спрятали чего-то и показывать не хотят.
3: Распустится. Обязательно распустится. Вот тепло по-настоящему станет и распустится.
0: Валька, ой! Ну как, выписали?
2: Выписали.
0: Совсем?
2: Совсем. Вначале не хотели, а я уж упросила.
0: А ты похудела, Валька. Ну, бледненькая стала.
2: Поправлюсь.
0: Ну, а на второй год тебя все-таки оставляют?
2: Оставляют. Второгодницей буду. Обидно.
3: Смотрите, старост идет.
2: Где?
8: Никаких, ну абсолютно никаких педагогических способностей у людей нет. В чем дело? Вы почему здесь вместе? Влияете друг на друга, да?
0: Ой, царевна!
2: Ой, а я думала, ты Трёхина идиот.
3: Трёхина и Капут. У нас теперь царевна староста. Да. А Трёхину на заседание педсовета вызывали. Ой, да ох, Дальги, там, наверное, жару.
8: Да никуда ее не вызывали. А ты какая-то маленькая стала, Валька. И лицо у тебя такое худенькое-худенькое.
0: Уж я ее тут жалела-жалела.
8: Что? Жалела? А я вам жалеть ее запрещаю. Слышите?
0: Почему?
8: Да потому что слово «жалеть» произошло от слова «жалкой». А к Вальке это слово не подходит.
3: Правильно, не подходит. Вон что-то Вовка на балконе руками машет. Наверное, тебя зовет.
2: Меня, конечно, спать по режиму.
0: Пойдем, пойдем. Тихо.
6: Все ушли. Валя один.
3: А мне так ничего и не сказала. Может быть, что-нибудь завтра скажет, а?

0: В понедельник, 3 февраля 1818 года, в Петербурге, на Театральной площади, произошло торжественное открытие Большого каменного театра, возобновленного после грандиозного пожара, истребившего всю внутренность этого прекрасного здания в ночь с 31 декабря 1810 на 1 января 1811 года. После чудовищного пожара, бушевавшего 2 дня, минуло более 7 лет, и просторное театральное здание вновь заблистало своими чудными огнями.
1: День открытия совпал с торжеством тезоименитства принцессы Аранской, великой княгини Анны Павловны. Первые ряды кресел, бельэтаж и 2 первых яруса лож были заняты генералитетом, сановниками в полных парадных мундирах. Последующие ряды кресел – офицерами гвардии.
0: Ложи были заняты дамами высшего круга.
1: Зрительная зала в этот вечер, ярко освещенная, кроме люстры, гирляндами жирандолей с восковыми свечами, окаймлявшими все ярусы лож, наполненная публикой в блестящих мундирах, пышных нарядах всех возможных цветов, с волнами бархата, атласа, кружев, с целым дождем золота и радугой у бриллиантов, представляла сама по себе зрелище едва ли не более привлекательное, нежели готовившееся за новой завесою кисти гениального Гонзагу.
0: Но обратимся к сцене. Для первого спектакля на возобновленном театре князь Шаховской написал пролог «Аполлон» и «Паллада на севере». А дирекция выбрала подновленный балет «Дидло», «Зефир» и «Флора», знакомый публике еще с начала века.
1: Новинка состояла в том, что в партии «Флоры» должна была выступить Истомина. Красавица, по-своему грациозная, но более похожая на Помону, богиню плодов и разных фруктов, нежели на Флору, богиню цветов. Это сравнение перед началом спектакля сделал молодой офицер Бестужев с толпой других офицеров, расхаживавшей по фойе. А Зефир, Шарль Дидло, напоминает нашего русского Кощея. До того худ, что его гляди, того ветром спахнет. Смеясь, откликнулся другой офицер, высокого роста, смуглый, с блестящими и как бы огненными глазами.
0: Это был Якубович, всем известный забияка, отчаянный кутила, дуэлист и острослов. Впрочем, кто здесь, в этой толпе, праздно прогуливавшийся перед началом, не был острословым, порой больно ранящим не только безответного актера, но и своего брата-офицера? И потому пистолеты у каждого являлись поблизости и чуть что наготове.
1: Но в эту минуту в фойе под руку вошли 2 молодых людей – присутствовавшие им зааплодировали, раздались голоса: «Ну как же, неразлучный Заводовский, Грибоедов, наши 2 Аякса! Господа, господа, какова, по вашему мнению, наша недавняя дебютантка Колосова?»
0: Никто не успел ответить Катенину, а это был именно он.
1: Ибо в фойе, гремя шпорами, вошел генерал лет 50, с высоким лбом, на котором счесаны были светло-русые с проседью волосы, большой нос с горбом изобличал в нем не русское происхождение, но эту резкую восточную типичность лица смягчал взор добрых голубых глаз и ласковая улыбка тонких губ. Он был довольно тучен, и широкая грудь его буквально полыхала, сплошь увешанная звездами и орденами, поверх которых извивалась широкая голубая лента Андрея Первозванного. Тут же на черной ленточке покачивался золотой лорнет.
0: Модная подробность, которая вошла в употребление с легкой руки императора Александра Павловича. Он обожал лорнеты, но, бога ради, продолжайте.
1: Так вот, за генералом мелкой походочкой трусил мужчина лет 40, высокий ростом, с огромным животом и горбатым большим носом, с прищуренными глазами и большим подбородком.
0: Между прочим, совершенно лысый.
1: При появлении генерала офицеры вытянулись в струнку. «Бонжур, бонжур, месье», приветствовал офицеров генерал, кивнув им головой и нагловато прикладывая лорнет к правому глазу. Офицеры почтительно поклонились. Спутник генерала, проходя мимо Катенина и Грибоедова, нервным резким движением протянул им руку. «Его сиятельство и его светлость», — шепнул Бестужев Якубовичу, когда эти, очевидно, знатные особы прошли мимо них. «Что такое? Граф и князь? Оба сиятельства?» — закипятился Якубович, не понимая шутки. «Разве Милорадович светлость?» «Да нет», — расхохотался Бестужев. «Граф Милорадович сиятельство, потому что у него маленькая лысина, едва просвечивает, ну а князь Шаховской светлость, у него плешь во всю голову». Поскольку шутка была рассчитана не на одного Якубовича и произносилась достаточно громко, многие из офицеров, только-только стоявшие на вытяжку, расхохотались. В эту минуту в зале раздались первые такты увертюры, и фойе опустело.
0: В этой живописной картине с натуры, оставленной потомком одним из очевидцев происходившего, предстали перед нами многие действующие лица той страшной трагедии, которая спустя 7 лет разыграется на Сенатской площади в Петербурге. Здесь будущие декабристы Бестужев, Катенин, Якубович и близкий им Грибоедов. А великолепный генерал, генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович, ведавший в то же время театрами и театральной цензурой, известный своими похождениями с хорошенькими актрисами.
1: Впрочем, Милорадович и сам не чуждался сценических эффектов. Герой Отечественной войны 1812 года, он, как никто из русских генералов, любил подразнить французов. Ему только там и было весело, где свистели пули. Он говорил, что его и смерть боится. В Италии Милорадович переправлялся через реку ввиду французов. Неприятель целился в генерала, окруженного адъютантами. Милорадович вынул из кармана анинскую ленту и, надев ее на себя, сказал: «Посмотрим, умеют ли они стрелять». За Бородинское сражение Милорадович получил алмазные знаки ордена Александра Невского. Однажды, рассказывая о Бородине, он заметил, как град сыпались на нас ядра, картечи, пули и бриллианты. Так что Милорадович был не случайный человек в этом блистающем огнями театральном зале. После войны он отяжелел и, всегда охочий до женского пола, пристрастился к актрисам, к балеринам.
0: Даже на верную смерть 14 декабря 1825 года он полетел чуть ли не из объятий своей нежной пассии Екатерины Телишевой, той самой балерины, которой восхищался и Грибоедов, посвятивший ей прочувствованные строки. И вдруг, как ветер, ее полет звездой рассыплется мгновенно, блеснет, исчезнет, воздух вьет стопою свыше окрыленной. Но в этой картине театра вечером 3 ноября 1818 года не хватает, безусловно, Пушкина, который также являлся завсегдатаем волшебного края. Помните? Там, там, под сенью кулис, молодые дни мои неслись.
1: Не хватает и великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I, день неудачной присяги которому и стал днем декабрьского восстания.
0: Николай Павлович – превосходный рисовальщик, любитель сам помюзицировать в домашнем кругу на флейте с замысловатым названием «Корнет а пистон», тоже обожал театр.
1: Правда, пожалуй, страсть эта в нем развилась несколько позже, когда во время следствия по делу декабристов он менял перед обвиняемыми маски одну за другой, представляясь то суровым, но справедливым политиком, то отцом родным всем православным, обнаруживая недюжинное актерское дарование.
0: И еще позже, когда ежевечерний посетитель представлений и даже репетиций, он энергично занялся строительством театров в Петербурге. И один за другим открылись двери сначала Александринского, потом Михайловского театров.
1: И любопытно, что по смерти Николая в сознании его современников остался несколько театрализованный облик царя. «И все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей», — сказал о нем Тютчев. «И балетмейстером военного парада», — добавил Щербин. Но это все будет позже. А сейчас важно заметить, сюжет будущего восстания декабристов завязывается в стенах русского театра.
0: Ежевечернее посещение театра входило в жизненный распорядок каждого русского дворянина. В театре назначались встречи, обсуждались политические проблемы. Здесь проникались особой атмосферой зрительного зала, атмосферой эмоционального единства и особого демократического равенства зрителей перед сценой. Что касается цвета русского дворянства, то все так или иначе были связаны с театром. Кто в качестве постоянного посетителя и ценителя спектаклей создавал общественное мнение, Кто выступал на страницах периодической печати в качестве театрального рецензента? Кто писал театральные пьесы или, по крайней мере, переводил или приспосабливал к русским условиям немецкие и французские драмы, водевили, комедии? Кто увлекался декламацией и помогал своими советами актерам в истолковании их ролей? Не случайно мемуары знаменитого актера и водевилиста Петра Каратыгина изобилуют перечислениями вечеров, обедов, ужинов, которые он вместе с братом Василием Каратыгиным, впоследствии любимцем Николая, проводил в кругу будущих декабристов.
1: Театральными авторами, драматургами и переводчиками также были многие декабристы. Некоторые из них связали свою литературную судьбу с театром задолго до вступления в первые тайные общества. Другие обратились к драматургии, будучи уже убежденными заговорщиками. В 1808 году завершил работу над политической трагедией «Вельзен» или «Освобожденная Голландия» Федор Глинка, впоследствии видный деятель декабристского движения. В 1809 году начал работу над трагедией «Андромаха» Катенин, тоже деятельный участник первых декабристских организаций. А в начале 20-х годов XIX века Катенин и его единомышленники были законодателями и судьями в зрительном зале. По словам современников, Катенин придал истинную цену рукоплесканиям публики. Большинство молодежи, весьма часто увлекаясь красотою актрис, осыпало рукоплесканиями миловидную бездарность. Ни сам Катенин и никто из его близких знакомых, преимущественно офицеров гвардии, не допускали себя до подобной несправедливости. Приговор этих судей имел значение, и истинные артисты высоко его ценили.
0: Драматургом, переводчиком, автором популярных комических опер был декабрист Семенов. В алфавите декабристов о нем говорится именно как об известном драматурге. Еще один декабрист, Бестужев-Марлинский, начал в 1819 году свою литературную деятельность статьями о театре. Много размышлял о театре и писал для театра Кюхельбекер. В последние годы своей жизни одновременно с кипучей политической деятельностью драматургией занимался Рылеев. Они, эти люди, превращали зрительный зал в своего рода политический клуб или клуб литературно-театральный, что, впрочем, тогда часто существовало в единстве. Тираноборческие монологи неслись со сцены, но и в зрительном зале шла откровенная литературно-политическая борьба.
1: Так Грибоедов именно в театре у всех на виду расправился со своим врагом Загоскиным. Пустил по рукам памфлет на Загоскина, и его в театре на всех углах читали. За непристойное поведение во время представления был изгнан из столицы Катенин. Напомню, после окончания спектакля Поликсена Катенин начал демонстративно вызывать своего ученика Каратыгина, который был для него и его окружения как бы символом героического протеста. Известны факты весьма вольного поведения Пушкина, когда он в театре привлекал всеобщее внимание. Например, в один из весенних вечеров во время ледохода на Неве, когда основная часть столицы была отрезана от Петропавловской крепости, Пушкин во всеуслышание кричал в театре: «Теперь самое безопасное время! На Неве лед идет!» Что означало: «Нечего опасаться Петропавловской крепости». Этот, по определению Пушкина, вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие.
0: А совсем незадолго до высылки из Петербурга в 1820 году Пушкин разрешил себе в Императорском театре уже прямую политическую демонстрацию. В зрительном зале он показывал портрет Лувеля, убившего наследника французского престола. Под портретом красноречивая надпись: «Урок царям».
1: Да, и приписываемый Катенину перевод революционного гимна тоже чуть ли не в театральных

0: 1812 года, братство между барином и мужиком так легко достижимо в действительности.
1: Да, этот мир грез, театр, позволял верить, что единый порыв рукоплескания, вызванный либо страстным монологом трагика, либо немыслимым прыжком балерины, способен примирить всех в их повседневных буднях, достигнуть общества благоденствия. Не случайно Пушкин писал Катенину о том, что, по его мнению, скрепляло их дружбу. «Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, но на любви к одинаковым занятиям». Но в то же время, как ни грустно это сознавать, любовь к одинаковым занятиям связывала не только Пушкина, Катенина, Грибоедова, Якубовича, но и всех их со стариком Милорадовичем. Эти завсегдатые театральных бенефисов волочились за одними и теми же актрисами, при этом не слишком заботясь о их репутации и порой вовсе не считая их за людей.
0: Сколько шума в обществе наделала таинственная дуэль четырех из-за балерины Истоминой, в которой участвовал Заводовский, Грибоедов, Якубович и Шереметьев. Последний поплатился жизнью за то, что рискнул, как утверждали его друзья, назвать любимую им женщину-актрису своей гражданской женой и потребовал от Грибоедова относиться к ней с уважением. А сколько слез, должно быть, доставила актрисе Колосовой Каратыгиной злая эпиграмма Пушкина, в которой он впоследствии сам раскаивался, как раскаивался и Грибоедов в своих юношеских шалостях. Но что было, то было. Крупные чиновники от театра обращались с актерами как с крепостными, заставляя их порой прислуживать у своего стола. Но пренебрежительно барское отношение к актеру, вообще к простому человеку, обличало не только чиновников от театра.
1: Не случайно вся драматургия, которая создавалась декабристски настроенной молодежью и которая в 10-20-х годах прошлого столетия составляла чуть ли не основной репертуар императорских театров, начисто лишена образов, в которых хотя бы намеком сквозили черты обыкновенного лица. Нет, здесь одни герои и тираны, цари и величественные борцы. Жизнь, увиденная и воспринятая вне низкого, в кавычках, быта. Не случайно декабристы не принимали Шиллера, не случайно забыли Фонвизина, не приняли и пушкинского Бориса Годунова, где народ безмолвствует, но и в безмолвии своем все-таки существует. У Рылеева, правда, среди его дум есть Иван Сусанин, сюжет, который впоследствии вдохновит Михаила Ивановича Глинку на создание одной из первых народных опер. Но и Сусанин Рылеева одинокий герой и, в сути, обреченный борец.
0: Любопытны в этом смысле записки декабриста Завалишина, флотского офицера, который участвовал в американских экспедициях, ездил в Бразилию и принадлежал как бы иному кругу русского дворянства. Он мало знал великосветские балы и императорские театры. Его стихии были будни, где всякий день, как он писал, открывались мне явления одно возмутительнее другого. О людях не имели ни малейшего попечения. Все воровало, подчеркнуто Завалишиным, начиная от военного губернатора до ничтожнейшего лица в управлении. Например, угольный комиссар, получавший в жалование 100 рублей, держал сына в гвардии и давал ему 1000 на содержание. Мачтовый подмастерье принимал ванны, которые стоили, кажется, более, нежели его жалование за месяц. А потому люди, имевшие с ними дело, признавали за собою право делать отпор тем же и таким образом совокупными усилиями грабили казну, то есть государство. Так вот Завалишин представил в своих записках удивительное свидетельство этого странного, парадоксального сродства между декабристски настроенным дворянством и их оппонентами.
1: Однако наступило утро рокового дня. 14 декабря 1825 года. В народе носились зловещие слухи, хотя, по видимости, все было спокойно. И опять-таки удивительное театральное совпадение. В этот день был именинником директор императорских театров Аполлон Александрович Майков.
0: Присягнув

0: Императору Николаю Павловичу граф Милорадович, не дожидаясь молебства, уехал из Зимнего на именинный завтрак, который Майков хотел справлять у своих дочерей Азаревичевых, живших с матерью в казенной квартире в доме Галидея на втором этаже. Над ними была квартира балерины Телешевой, с которой граф Милорадович был в коротких отношениях. Часов в 10:30 графская карета в четверке подъехала к крыльцу со двора, и Милорадович в полной парадной форме, в голубой ленте, вышел из нее и по обыкновению пошел прежде наверх, к Телешевой. Там он задержался ненадолго и быстро спустился к Азаревичевым, где его ожидала самая приятная компания – князь Шаховской со своими воспитанницами, питомицами, побочными дочерьми и ученицами, несколько молоденьких актрис и танцовщиц. Мужчин, кроме Майкова, секретаря его Рафаила Михайловича Золотова и кизляр-аги прелестного театрального гарема князя Шаховского, никого не было.
1: Милорадовича встретили, что называется, с распростертыми объятиями. Девицы нашли, что он в полной парадной форме, во всех орденах, голубой андреевской ленте и интереснее обыкновенного.
0: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие и милые мои», — любезно сказал граф, подавая руки мужчинам и с родительской нежностью целуя белокурые, русые и черные головки Машенек, Катенек, Лизанек, Верочек и Наденек. «Аполлон Александрович, поздравляю! Аполлон и музы!»
1: Он сел на диван. Одна из муз, взяв его шляпу с перистым султаном, кокетливо надела ее себе на голову. Другая, взяв от графа золотую шпагу, вынула ее из ножен и прочла вслух вырезанную на золотом эфесе надпись: «Другу моему, Милорадовичу, Константин».
0: «Да-да», — засмеялся граф. «Дружба дружбой, а служба службой. Я только что с присяги Николаю. Манифест его и отречение Константина обнародованы. Сегодня читали во всех церквах. Поздравляю с новым императором!» «А как же первая присяга?» — осведомился Шаховской, который прелестно не выговаривал «Р». «Уничтожается второй», — ответил Милорадович. «Граф, прошу покорно», — сказал Майков, жестом приглашая Милорадовича к столу, на котором уже аппетитно коричневело горячей корочкой кулебяка. «С величайшим удовольствием, с величайшим», — согласился Милорадович, «потому что я порядком проголодался». Граф, хозяин и все гости сели за стол и принялись за кулебяку, что, впрочем, не мешало разговору.
1: «А эти слухи о бунте, кажется, ужасно всех тревожат», — осведомилась одна из девиц князя Шаховского.
0: «Нет, бунт невозможен. Какой бунт?» — возразил Милорадович, с аппетитом закусывая.
1: Тут резкий звонок прервал беседу на полуслове. В столовую вбежал главный начальник сыскной полиции. Сделав общий поклон, он устремился к графу и что-то сказал ему шепотом на ухо.
0: «Вздор!» — крикнул Милорадович, бросая салфетку и вставая из-за стола. «Поехали, ваше сиятельство», — продолжал начальник полиции. «Вас ждет его величество». «Простите», — сказал граф, — «меня государь во дворец требует».
1: Он вдел шпагу в портупею и поспешил к дверям, забыв даже свою шляпу, которую ему покорно поднесла одна из муз.
0: «Я еще заеду к вам дозавтракать. Смотрите, не скушайте всего. Мне оставьте», — погрозил пальцем Милорадович. Затем почти бегом вышел в переднюю, где его ливрейный денщик подал ему шубу. Сев в карету, граф опустил стекло, раскланялся, сделал ручкой балерине Телешевой, выглядывавшей из форточки верхнего этажа. Докушать кулебяки ему уже не довелось. А тем временем между Сенатской площадью, где выстроились восставшие, и Зимним дворцом, живым олицетворением которого был Николай, двигавшийся с ротой преображенцев, разыгрывалась своя драма. Впрочем, это действительно смахивало на театр.
1: Когда Милорадович из Зимнего дворца добрался наконец до Сенатской площади, чтобы урезонить восставших солдат, ему бросилась в глаза почти театральная мизансцена. Знаменитое каре повстанцев подле памятника Петру Первому. Сенат, палладиум закона и монумент первого императора России, кубира верховной власти, и около него восставшие, живая сценическая метафора трагически неразрешимого конфликта. Между тем, Милорадович верил в успех своего выступления.
0: Петр Каратыгин не актер и водевилист, а историк и романист более поздней поры написал на этот счет романтическую хронику «Дела давно минувших дней», где скрупулезно воссоздал исторические факты, иногда их несколько беллетризуя. Воспользуемся его картинами. «Ребята!» – зычным голосом крикнул Милорадович. «Что вы затеяли? Вас ли я вижу?» На боевом коне он чувствовал себя помолодевшим, как в героические дни Отечественной войны 1812 года. Тем временем Каховский и Оболенский, выступив вперед, приблизились к бесстрашному генералу. Оболенский хотел ударить лошадь штыком и замахнулся ружьем. В этот же миг раздался выстрел Каховского. Пуля ударила в левый бок Милорадовича, под самое место кокарды Андреевской ленты. Штык ружья Оболенского скользнул по спине графа и вонзился в нее довольно глубоко. Лошадь сделала крутой поворот, и раненый упал из седла на руки своего адъютанта.
1: В Следственном комитете, учрежденном по случаю событий 14 декабря 1825 года, всем участникам восстания задавался в сущности один и тот же вопрос. В какой книге или из каких сочинений почерпнуты революционные идеи? Не случайно также одним из первых государственных деяний Николая I стала реформа цензуры. Император полагал, что без театра и сочинителей не было бы и декабристов. А декабристы, заключенные в Петропавловскую крепость, с грустью вспоминали. Солдаты, охранявшие их, охотно вступали с ними в разговоры и, рассуждая о двойной присяге Константину и Николаю, постоянно твердили им: «Нам все равно было, что тот, что другой царь. Вот если бы, господа, вы нам тогда сказали, что будет сбавка службы, да не будут загонять в гроб палками, да по отставке не будешь ходить с умой, ну, за это бы мы и пошли».
0: Но эти совершенно обыденные сюжеты уже были вне компетенции волшебного края императорских кулис и императорского большого каменного театра, что на театральной площади –

В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картина Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное, на первый взгляд, разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-болтун заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды. Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории. Мещерский край лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. На западе Мещеры встречаются озера, названные Боровыми. А недалеко от Боровых озер лежат громадные Мещерские болота – Мшары или Умшары. Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в 300 тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера – материк с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры – островами. На островах ночуют лоси. Как-то в конце сентября мы шли мшарами к поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы, чуть поболее телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. На поганое озеро бабы ходить опасались. Около него были какие-то зеленущие трясины. «Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, а льха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо.
Ибо прям такие страсти сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет, враз сомлеет. От чего сомлеет? От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы, как на поганое озеро наткнемся, так бежим от него, бежим до первого острова. Там только и отдышимся. Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки. Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой, и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей. Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряк. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок, сквозь него просвечивало солнце. С нами был писатель Гайдар. Он пошел искать поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер в Амшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды. Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь грубо протрубил в дальних лесах. Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились. Гайдар не мог не найти дорогу обратно. Прошел второй час. Третий. Небо над мшарами стало бесцветным. Потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами. Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток. Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине. В мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки. Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на остров по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара, и вместо того, чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня. Пожары в высохших болотах – самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них нельзя спастись. Огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на острове. Огонь почему-то обходит иногда лесистые острова. Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары, туда, где исчез Гайдар. Спускались сумерки. Вороны летали над островом и каркали испуганно и зловеще. Мы кричали отчаянно. Потом все же разожгли костер. Быстро темнело, и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра. Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. И только в глухие сумерки, где-то около второго острова, вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико.
Откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво. А через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар. А за ним и наш товарищ, тот, что ушел с компасом. Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать, подражать автомобилю. До поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна. Он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно. «Почему?» – спросили мы его. «Очень страшное озеро», – ответил он. «Ну его к черту». Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сотен уже упало в воду. Вокруг озера должно быть непроходимые трясины. Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только за тем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещерские болота, мшары. Да, но надо окончить рассказ о поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие, непривычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя. Ноги засасывало, и следы наливались водой. Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ. Больше на поганое озеро мы не ходили. Но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все. «Вовсе отчаянные мужчины!» — говорили они нараспев. «Но такие отчаянные!» Прям слов нет. Мещера — остаток лесного океана. Мещерские леса величественные, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском крае такие слова. «Здесь в могучих сосновых барах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». По сухим сосновым барам идешь, как по глубокому дорогому ковру. На километры земля покрыта сухим мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны. В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря. Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они поднимаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника должно быть доносятся и до самолетов. Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжие и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно. Через минуту все тело от пяток до головы покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца. Леса в Мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения,
чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру. Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет, голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряге рыбы, спят птицы. И только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха. Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом, боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как поднимается огромное белое солнце. Солнце бесконечного летнего дня. Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой. Этот запах не исчезает неделями. Мы спим по 2 часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, 2-3 часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц. Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста. Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги. Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой. Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба шла рядом с лодкой. Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать. Но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с 3 волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно. Волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло. Я бросил волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста, невдалеке от нашей палатки. Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место. Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная. В Мещере почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах, например, в черненьком, вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же, как и в черном,
совершенно прозрачная. Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения. Трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли от их отражения в воде. Маленький дом, где я живу в Мещёре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол – западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей – рыжие, черные, серые и белые с подпалинами – берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят, не отрываясь, на кукан с рыбой. Он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно. Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они поднимаются на задние лапы, а передними делают стремительные ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады. В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву. И мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом, и потом сильно клюют часы в циферблат. На рассвете я просыпаюсь. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не поднимает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает. Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив. Впереди пустынный сентябрьский день. Впереди затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье. Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата,
что она дает обильный урожай, и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния. Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что даже не богатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд это тихая, немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, этот лесной задумчивый край, любовь которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

Лучший интерпретатор музыки Шопена. Этот титул много лет назад был единодушно присвоен Артуру Рубинштейну мировой музыкальной критикой. Мы сказали много лет, но это вовсе не означает, что искусство Артура Рубинштейна в прошлом. Нет, оно живо и молодо и сегодня. Молодо, несмотря на то, что пианисту 83 года, а концертирует он больше 60 лет. Около 5 лет назад, в октябре 1964 года, Артур Рубинштейн играл в Большом зале Ленинградской филармонии. Он играл Шопена, Брамса, Шумана. Уже этих 3 имен достаточно, чтобы говорить о склонности пианиста к музыке романтиков. И это не просто склонность. Искусство Рубинштейна романтично в самой своей сущности. В нем привлекает не внешняя эффектность и блеск, а стремление раскрыть в любом исполняемом произведении тончайшие душевные состояния. Поэтому его искусство глубоко человечно, обращено ко всем людям. И еще одно. Оно излучает свет и жизнеутверждение. Что бы ни играл пианист, музыка всегда как бы свободно дышит под его пальцами. Фразировка всегда естественна, пластична, проста и очень красива.

играет Артур Рубинштейн. И в звуках музыки как бы возникает сама Польша. Польша Шопена и Мицкевича с ее национальным характером, национальной культурой. На встречах с советскими музыкантами во время гастролей в нашей стране Рубинштейн не раз высказывался о том, каким важным является для него изучение искусства, культуры, наконец, языка той страны, музыку которую он играет. Ибо, говорит он, музыка – это речь. А польский язык он знает с детства, прошедшего в Польше, в Лодзе.

Огромное впечатление осталось у тех, кто был на концертах Артура Рубинштейна в Москве или Ленинграде, от его исполнения шумановского карнавала. Рецензенты писали о воздушных, летящих, как бы клубящихся звучаниях. Но, к сожалению, записи этих концертов нет. Их нет, потому что Рубинштейн принципиально и категорически против всяких трансляций и записей своих концертов. Но он немало записал на грампластинке. Вот одна из них – ля-минорный концерт Шумана. Исполнение Рубинштейном этого концерта погружает слушателей в атмосферу тонкого и трепетного шумановского лиризма.

Говоря о том, что Артур Рубинштейн признан лучшим интерпретатором музыки Шопена, нужно добавить еще и испанских композиторов. Об этом сам он шутливо заметил, что как только почувствовал, что критика чересчур усердно связывает его имя с испанцами, он перестал вообще на какое-то время играть испанскую музыку, дабы реабилитировать себя и как исполнителя других авторов. Сейчас вы услышите «Танец огня» Мануэля де Фалье.

И в заключение передачи, посвященной искусству Артура Рубинштейна, прозвучит фрагмент фортепианного концерта Эдварда Грига. Рубинштейн играет Грига ярко и неповторимо. Романтическая взволнованность и экспрессия сочетаются здесь с чутким вслушиванием в особенности музыкальных оборотов, свойственных Григу. Чистые и своеобразные мелодии Грига приобретают в исполнении Рубинштейна черты какой-то особой свежести.

Юрий Куранов. Царевна. Во дворе выкопали колодец. Возле колодца поселилась лягушка. Она целыми днями сидела в тени колодезного сруба, а когда кто-нибудь приходил, прыгала в сторону под старое ведро. Однажды Колька направился к колодцу за водой и заметил, что кто-то прыгнул к ведру. Колька сначала испугался, но потом взял кирпич и стал подкрадываться к ведру. Он подкрался, опрокинул ведро ногой и увидел на земле лягушку. Бежать лягушке было некуда. Она припала к земле.

0: Ле и, не мигая, уставилась на Кольку большими печальными глазами. Колька опустил руку с кирпичом. Ему вдруг вспомнилась одна сказка. В сказке говорилось о том, как Иван-царевич спас молодую царевну, превращенную в лягушку. Колька потоптался на месте и тихо сказал: «Не бойся». Потом он постоял немного и спросил: «Ты царевна?» Лягушка все так же смотрела на него черными круглыми глазами и быстро задвигала белесоватым мешочком ниже подбородка, словно силилась что-то сказать. «А ты когда расколдуешься?» — спросил Колька. Лягушка опять задвигала белесоватым мешочком. «Ладно, молчи», — сказал Колька. «Вот я подрасту, тогда расскажешь». Он бросил кирпич, накачал из колодца воды, обернулся, чтобы идти домой, и замер на том самом месте, где сидела лягушка. Стояла перед ним девочка. Она была чуть пониже Кольки, беленькая, остроносая, в коротеньком красном платье и с ведром в руке. Колька быстро оглядел вокруг девочки землю. Лягушки не было. «Ты что, уже расколдовалась?» — спросил Колька. «Когда?» — удивилась девочка. «Когда? Сейчас? Нет, я только переоделась с дороги». «Ничего себе, переоделась!» — протянул Колька. «Чего же нам теперь делать?» «Ничего, дай мне воды набрать», — ответила девочка. Колька отошел в сторону. «А ты какая царевна?» «Не знаю», — ответила девочка. Она набрала воды и пошла к воротам. «Ты куда же?» — крикнул Колька. «Домой», — ответила девочка. «Мы только что приехали. Надо пол вымыть». Она медленно ушла за калитку, неосторожно поплескивая водой из ведра, а Колька стоял и ничего не понимал. Смирнов Степуринский. Гостья из Сибири. Однажды Николка шел из школы. Идет он мимо соседнего дома и вдруг видит, сидит на крыльце Катя из 1А. Сидит, трет варежкой глаза и плачет. Николка спрашивает: «Кать, ты чего?»
1: «Мамы нет, а я замерзла и есть хочу».
0: «Подумаешь, — сказал Николка, — стоит из-за этого плакать. Пойдем к нам, погреешься, а там и мама скоро придет». Катя нерешительно посмотрела на мальчика. «Идем, идем, — сказал Николка, — а то совсем замерзнешь». И он решительно взял в руки Катин портфель. Дома никого не было. Николка помог Кате снять пальто, подумал и сказал: «Кать, а давай играть в гости, а?»
1: «Как это?»
0: «Ну вот как будто бы ты давным-давно не была у нас, а потом вдруг приехала из Сибири.
1: Катя улыбнулась. Давай.
0: Николка решительно шагнул к девочке и протянул руку. Здравствуй, Катя. Ой, Катерина Павловна.
1: Катя засмеялась.
0: А Николка продолжал. Давно вы к нам не заглядывали. Была какая маленькая, а сейчас вон какая большая.
1: Катя засмеялась.
0: Николка помолчал, потоптался на месте и сказал. Кать, а ты тоже что-нибудь говори.
1: А что?
0: Ну скажи, да, много воды утекло. У тебя, Коля, вон какие усы выросли.
1: Катя опять засмеялась и точь-в-точь повторила за ним.
0: А Николка засуетился и сказал, ты, Кать, не стесняйся, проходи, будь как дома.
1: Он провел Катю в комнату, усадил за стол, дал журнал, а сам ушел в кухню.
0: Николка достал хлеб, масло и банку с вареньем.
1: Наливая в чашки чай, Николка спросил,
0: ну, как ты там живешь? В Сибири.
1: Ничего, ответила Катя, облизывая ложку с вареньем.
0: Где работаешь?
1: Учительницей.
0: Небось, мальчишки не слушаются, шалят.
1: Нет, пишут плохо. Палочки косые, за линейку задевают, кляксу на кляксу сажают. Коля, ты где работаешь?
0: Я на ледоколе «Ленин» плаваю в Ледовитом океане.
1: Ой.
0: Знаешь, там какие айсберги бывают. Вот с наш дом, а то и больше.
1: Коля, а ты белых медведей видел?
0: Ага. Знаешь, я так плывешь на льдине раз, другой. А они навстречу и лапу вперед протягивают.
1: Сахару просят. Ой, вот сластёны.
0: Ага, и так дашь им кусок, другой, они хруп за щеку. И опять лапу вперед протягивают.
1: Долго в этот вечер вели разговор ребята. Катя согрелась, ей было хорошо в гостях. А когда за нею пришла мама, Катя, прощаясь, сказала. Коля, а ты тоже приезжай к нам в гости в Сибирь. Я тебя тоже чаем угощу.
0: Николка усмехнулся и сказал, ладно, приеду.

было бы неблагодарностью не называть и лес в числе воспитателей и немногочисленных покровителей нашего народа. Точно так же, как степь воспитала в наших дедах тягу к вольности и богатырским утехам в поединках, лес научил их осторожности, наблюдательности, трудолюбию и той тяжкой, упорной поступи, какую русские всегда шли к поставленной цели.

После лекции отца Поля, выйдя из здания института, опустилась на врытую возле ворот скамью. Непривычная слабость выздоровления захватила Полю. Она бессознательно вглядывалась в прозрачный камешек на мостовой, стараясь, как и он, пропитаться, запастись на зиму светом осеннего рассеянного солнца. Вдруг непостижимое влечение заставило ее поднять камешек с мостовой.

0: Варя гладила матерчатую, исходившую паром гимнастерку, когда Поля вошла и, бросившись на кровать, блаженно вытянулась с закрытыми глазами.
1: Долгонько вас продержали для первого раза. Ну, куда же ты, Бещаева, ускакала в такую рань? Погрей себе суп на кухне, строитель великих сооружений. Как прошла лекция?
2: Ой, никогда не думала, Варька, что можно валиться с ног от счастья. Ой, дай мне попить, все сохлось во рту.
1: Постой, что же больше всего поразило тебя в его лекции?
2: Не знаю. И ничего не помню, Варя. Но с сегодняшнего дня, наверное, я бережней буду даже ходить по лесу. 2 часа подряд, как в огне пылала, с мыслей сбилась. Все думала, где же я встречала этого человека? Потом он сам случайно проговорился, что бывал у нас в Лошкареве 5 лет тому назад. И тут словно туман поздуло.
3: Действительно,
2: это он сидел у нас за столом однажды. И твой отец, Павел Аревич, как-то неестественно расспрашивал меня о моих привязанностях и намерениях в жизни. А мой молчал и крутил пуговку на рукаве. Я потому и запомнила его, что, уходя, он за половичок запнулся. Видишь ли, он хромой у меня. Значит, то и был Вихров.
1: Что ж тут удивительного? Он просто приезжал взглянуть на дочку.
2: Так почему же он сам сразу не открылся мне?
1: Ах, Поленька, у этих стариков свои, уже непонятные нам тонкости и причуды. Почитай в их книжках, как они сами порой затрудняли наиболее естественные, казалось бы, людские отношения. Другой социальный механизм, другие навыки. И вообще, когда листаешь школьный конспект истории, все там получается так гладко, логично, величаво. А посмотришь в эту засохлую кровь между строк, только сердце сожмется, у кого оно послабей. Так ли низко непробужденная душа на эту так называемую столбовую дорогу человечеству, чего там только не было. Походы маньяков, костры из книг, костры под старухами, корабли с смертельными пробоинами, города в пламени. Однако все вперед и вперед, во что бы то ни стало, к ледниковым вершинам. Вот за это и надо любить людей, Поленька.
4: Знаешь, как раз перед отъездом в Казань Родион неплохой стишок мне написал, а несколько строк именно про это, так и врезались мне в память. Про живое вещество стишок. Как однажды, зародившись где-то в лагуне с циановыми водорослями, оно становится людьми. И потом, как медленно поднимаются они к заоблачным вершинам, и как сладко и страшно дышать им разреженным воздухом гор. И дальше так у него кончалось. Но с этой стремнины холодной никто еще не сходил назад в колыбель, в первородный, привычный и теплый ил.
1: Неплохо для мальчика его лет. И правильно подмечена, так сказать, непрерывность биологического развития без отступлений.
2: Ну, вообще, довольно способный парнишка.
4: Варя, ты куда же собралась, Варя?
1: Видишь ли, меня посылают на одно задание. Нет, не трудное, но довольно хлопотливое. Это еще не скоро, но велели быть готовой.
2: А я?
1: Ты останешься в Москве, будешь заниматься в институте. Словом, будь умницей. Я очень рада, что рассеялись наконец твои ребячьи, но вполне ужасные подозрения насчет отца.
2: Варька... Варька, ты изменила мне, хотя и клялась все на свете делить пополам. Это в тебе наверняка созрело давно, но ты молчала.
4: Ты утаила, значит, обманула меня. Я знаю, куда ты едешь.
1: Наоборот, Поля. Меня посылают в глубокий тыл.
4: О, ты всегда говоришь только правду. Но ты не досказала, в чей именно тыл ты собралась. Ну, и так мы едем вместе.
1: Подумай сама, Поля, как все это глупо. И давай немедленно прекратим этот разговор. Есть вещи, которые полагается понимать с полуслова.
4: Ну, Варенька, каждый имеет право чем-нибудь отличиться от другого. Примирись, что у меня это отличие выражается в недостатках мышления. Ну, неужели ты могла хоть на мгновение допустить, что у меня не хватило бы сил на то же самое? Ты понимаешь, на что?
1: Я терпеливо жду, когда ты кончишь, Поля. Теперь рассуди, куда же ты годишься такая? Там нужно железо, да и то не всякое. А ты уж раскисла от обиды, что тебе не дают со смертью поиграть. Или ты полагаешь, что настоящая жизнь – состязание в безрассудстве? Игра в опасный подвиг. Бег на перегонки к братской могиле и первый добежавший до нее герой. Так? Я уезжаю сегодня вечером. И теперь мне надо еще уйти на часок, чтобы не реветь тут в одиночку, пока не привыкнешь. Не лучше ли тебе пересидеть у Натальи Сергеевны это время? Пойдем, я тебя сведу к ней. Или справишься одна? Как ты думаешь?
0: Соседка лежала в кровати третий день, и Поля это знала. Обидные намерения Вари оставить ее под присмотром старших Поля приняла как заслуженное наказание.
4: Больше этого не будет, Варя. Ты уезжай спокойно, не бойся. Да, я справлюсь.
1: Вот так лучше. Теперь улыбнись. Нет, и глазами тоже. Мой руки и садись обедать. Кроме того, можешь взять письмо у себя из-под подушки.
4: От мамы?
1: Нет, опять фронтовое.
0: Ради воспитания воли и выдержки Поля взялась за Родионова письмо не раньше, чем навестила больную соседку. Она принесла Наталье Сергеевне воды из нижнего этажа, помогла умыться и стала прибирать комнату, неузнаваемо запущенную после отъезда внучки.
5: Вы зря, девочка, затеяли весь этот переполох. Я отлично помню, что и где лежит в этом большом ящике. И вообще, несмотря на мои неминуемые возрастные недомогания, мне живется совсем неплохо.
4: Ну, тогда пусть будет чуточку еще лучше. Ладно? Я представляю, как это скучно весь день лежать одной. Что у вас болит?
5: О, ничего не болит. Просто маленький отдых от продолжительного ничего не делания. Нет, спасибо, я не хочу обедать. Товарищ Чернецова приносила мне чай утром.
4: Да?
5: Очень мило с ее стороны. Надолго она уезжает?
4: Пустяки! Недели в 2-3 управится. Хотите, я схожу за вашим знакомым из нижнего этажа? Ну, видимо, Грацианская не знает, что вы больны.
5: Вы настойчивы, Поленька. Но право же, я ничего не могу сказать о Грациянском. Мы встречались давно, и с тех пор совсем чужие люди. Право же, я могла бы прибраться и сама, тем более, что завтра я собираюсь подняться на ноги. Как-никак я боец санитарной обороны, а это для меня огромная честь.
4: Да-да. честь.
5: И мало ли что может случиться из-за моего отсутствия. Что это вы намотали на голову себе в такую теплынь?
0: На деле же ничего на поле не было. Вопрос показывал лишь, как ухудшилось у Натальи Сергеевны зрение в последний месяц.
4: Я Варин шарфик накинула на волосы, ну, чтобы не пылились.
5: Как странно. Почему он такой зеленый?
4: А Варя вообще любит зеленое.
5: Почему вы сказали мне неправду, Поля? Ведь он желтый.
4: Нет, он скорее в зеленцу ударяет.
0: Поля ждала со страхом, что Наталья Сергеевна захочет взглянуть поближе. Но та все поняла сама, потому что вдобавок ореол вокруг Полиной головы казался ей чуть радужным.
5: Зоенька вместе с другими ребятами отлично устроилась на каме во дворце бывшего камского пароходчика. Сам председатель районного исполнительного комитета привозил гостинцы маленьким беженкам и с татарским акцентом подтягивал детям промосковский каравай. Зоенька отлично свыклась с коллективом. Вот христиане целые библиотеки в роскошных переплетах написали в защиту детей. А только большевики взялись любой ценой оградить их будущее от последствий всечеловеческого неустройства. Ах, довольно горько открывать такие истины на склоне лет, когда самой в сущности уже нечего отдавать людям.
4: Не может быть такого положения, чтобы живому нечем было поделиться с живым.
5: Вы правы, Поля. И потому мне в особенности следует торопиться. Спасибо. Идите отдыхайте. Слишком ясный вечер предвещает беспокойную ночь. Я тоже постараюсь соснуть.
0: Смеркалось, когда Поле развернуло Родиона в треугольник. Все едем навстречу солнышку по русской земле. Боюсь, что скоро и безрадостно с тобой увидимся, иносказательно писал Родион. Огрызнемся время от времени и снова катим радищевским маршрутом, только не в коляске, не с бубенцами валдайскими, а на борту трясучей железной коробки, так что все кругом доступно мне для обозрения.

0: спрашиваешь, что самое поразительное на войне? Не знаю, родная моя, только не мертвые. Они страшней, но и понятней всего. Видел охваченные пламенем детские кровати в деревенских яслях. Видел лягушку, скачущую по минному полю, и птичку с оторванной головой в траве. Много разной всячины попадается, когда ползешь на животе, и все это толкает на мысли. Так помаленьку вырабатывается в сердце тот особый гормон, что надо добавлять к пороху для достижения победы.
1: Наступающая ночь смывала недочитанные Родионовы строки, и это было хорошо, что немножко останется на завтра. Вернувшаяся Варя застала подругу у раскрытой балконной двери. Сплетя руки у затылка, та глядела, как звездный свет серебрится в высоте на аэростатах заграждения.
2: О, ты уже связала мои пожитки. Молодец! Значит, целое минутище в нашем распоряжении. Меня ждут товарищи внизу. Что пишет Родион?
3: Он здоров. Грозится победить.
2: Вот видишь, как все хорошо складывается. Уверена, на днях получишь добрые вести о маме. Ну, о чем ты задумалась? Признавайся на прощание. Сестренка.
3: Все думаю. Как хорошо можно было бы жить на свете. Так зачем же людям эта так легко устранимая мука такая, что звезды хочется погасить и туда, назад, в ил спрятаться.
2: Ну, что же делать? Старое не сдается без драки. И поиск более совершенных форм бытия всегда недешево. Недешево обходится людям. Поступательное развитие мыслящей материи связано с отказом от привычного, устаревшего. А это вовсе не безболезненно.
3: Но ведь и мы с тобой старимся. А развитие никогда не прекратится. Значит, это боль навечно.
2: Общеизвестно, что все академии мира не смогли бы удовлетворить любознательности одного ребенка. Впрочем, могу тебя утешить. При коммунизме преодоление этого разрыва между старым и новым будет происходить без нынешних страданий. Я так полагаю. Довольна ты ответом?
3: Да. Скоро полетят, а тебе еще добираться до вокзала. Пойдем, я спущусь с тобой.
2: Ничего, ничего, мы на машине, быстро, у нас ночной пропуск, а улицы совсем пусты. Во что бы ты ни стала, сохрани тот рисунок, что ты мне подарила, помнишь? На твоем месте я непременно подружилась бы с отцом. Ты очень грешна перед ним. Ну, будь же хорошим ребенком. Люби жизнь. Приглядывай за Москвой. Ночи становятся прохладные. Пожалуйста, одевайся потеплее, отправляясь на крышу.

0: Не было сил противиться внезапно возникшему влечению. Утром пораньше Поля выбежала на улицу с намерением не возвращаться домой. После долгих колебаний между военкоматом и райкомом комсомола она выбрала последний, потому что успела лично познакомиться с секретарем, когда вставала на учет.
1: Можно? Простите, тут сидел один товарищ.
2: Это показывает, девушка, что редковато навещаешь. Я уже вторую неделю тут. Сейчас дочитаю материал, посиди. Бери, ешь пока. Я успел подзаправиться. Только осторожней, рыба недостаточно продуманной конструкции с крючками. Так. Угу. Все понятно. Девушке надоело сидеть в тылу. Девушка тоскует по настоящему большому делу. Угадал?
1: Ага.
2: Прелестно, прелестно. Бери, бери, бери, не стесняйся. Что ж, Вихрова, намерения твои вполне похвальные. Значит, и смерти не боишься нисколечко. Мысль, несомненно, интересная. Только о смерти-то нам с тобой рановато думать. Согласна со мной?
1: Пожалуй, да, согласна. Но и смерти тоже
2: нам... Ну, я очень рад, что правильно тебя понял.
1: Ну чего? Ну чего вы уставились на меня? Видно, газет не читаете. Ну гоните. Гоните меня отсюда. Они все лезут. Уже в Кремль собираются входить, а мы только отмахиваемся. Думаете, цыпленка я? Крылышком отечество защищать притащилась, да? А я как мина. Как мина я теперь, понятно?
2: В таком случае, воображаю, Вихрова, какого рода мнение у тебя обо мне составилось. Пристроился, дескать, в тылу, шуршит для виду казенной бумагой, да еще копченую снедь жует при этом. Однако, как видишь, делаю это без зазрения совести. Что касается Кремля, то вряд ли. Для этого им пришлось бы всю Россию перешагнуть, а эта штука им не по вкусу высока. Ну-ка, рассказывай про себя. Ты на кого же учиться-то приехала?
1: На архитектора.
2: Ну вот тем более. А ты представляешь, сколько нам всего придется строить, когда это войнище покончится? Да у нас аппетит тогда в 10 раз разыграется. Так что, брат, держись, посматривай. Угу.
1: Я посматриваю. Может, на военный завод меня устроите, а?
2: А зачем? Нагрузки-то мы тебе придумаем, это в наших силах. Но ведь ты же учиться приехала. Не беспокойся, наша повестка тебя найдет, когда потребуется. На котором курсе?
1: На первом пока.
2: Значит, все впереди у тебя. А приятно это сознавать, что есть еще на земле незастроенные пустыри, неукрощенные реки, незасаженные степи. Я твою профессию шибко уважаю, хотя сам гидротехникой собираюсь заняться, воду люблю. Нравится мне взнуздывать ее, ленивую, толстую, до белого бешенства ее доводить. И думается мне, знаешь, нет ничего на свете упоительней пустыни, чтоб голая совсем, чтоб ничего в ней не было, понятно? И я прихожу в нее с армией таких же удальцов, как ты, и наполняю ее собой до отказа.
1: Ну, а дальше что?
3: В каком это смысле дальше?
1: Ну, я хотела спросить, что дальше? Ну, через 100 лет, вот когда все необходимое будет построено, враги побиты, и старый мир останется позади.
2: Ну, извини, Вихрова, временно не могу приоткрыть тебе этот секрет истории. Это пока великая тайна. Заходи 100 лет. Вот так. Тогда посидим с тобой и на досуге обсудим планы на будущее. Вот. А то по глазам вижу, времени у тебя в обрез, опоздаешь на лекцию. Так-то.
0: Сапожков остановил Полю на пороге вопросом. Нет ли у нее других просьб и пожеланий в пределах его скромных возможностей? Причем снова взгляд его соскользнул на ее стоптанные туфли.
2: Да ты не стесняйся, свои люди.
1: Раз уж придется мне в Москве оставаться, очень бы хотелось на Красной площади в октябрьский праздник побывать.
2: Это сложно. Насчет билета на октябрьский парад ничего посулить тебе не могу, Вихрова. Не настолько я могучий волшебник. Но обещаю замолвить о тебе словечко при встрече с товарищами, от которых кое-что зависит.
0: Следуя его наставлениям, Поля предалась усиленной учебе. Но занятия протекали вяло. Студенты занимались противовоздушной маскировкой площадей, преподаватели уходили в ополчение. И вообще все чаще поговаривали об эвакуации архитектурного института. Когда работы не было, Поля принимала за учебник. Но книга выпадала из рук, и глаза смежались после ночного дежурства. И вдруг наступало то промежуточное состояние между дремой и явью, когда мозг еще работает, но уже не сообразуясь ни с действительностью, ни с логикой. Так ей привиделось однажды, будто уже зима, и снежок кружится в воздухе, и она сама, Поле, забравшись на соседнюю колокольню, смотрит на свой дом в Благовещенском тупике, куда не смеет теперь вернуться под угрозой смерти. Поле страшно туда вернуться из-за солдат, притаившихся по стенке у подъезда, будто их нет там, и как Поле не напрягается, не может разгадать их намерений. Да и никто на свете не прочел бы их намерений, потому что лица у всех спрятаны под глухими железными касками, кроме офицеров крылатой фашистской фуражки, которому необходимо убить тут одного человека. Надо думать, фашисту необходимо убить именно того человека в окнах лестничной клетки, который вот он беспечно спускается вниз, и уже нельзя предупредить его об опасности, так как у Поля нет ни голоса крикнуть, ни сил оторвать пристывшие к камню ноги, ни времени выбежать на улицу. Да она все равно не успела бы выбежать на улицу, потому что человек уже выходит из подъезда, и Поля узнает в нем Грацианского.
4: Грацианской!
0: И очень хотелось бы спасти его, как видного советского профессора, несмотря на причиненное им горе. Но солдаты окружают его, заряжают ружья. И вот должна состояться казнь. Но тому Грацианскому все нипочем. До такой степени все нипочем Грацианскому, что он вроде подмигивает Поле, дескать, полюбуйся-ка, как я их сейчас...
5: Полюбуйся-ка, дурочка! Как я их сейчас?
0: Он подмигивает, показав солдатам что-то спрятанное в ладони. И внезапно стража расступается, а офицер козыряет Грацианскому, который уходит по своим текущим делам. Но Поле интересно, по каким текущим делам он уходит. И она крадется следом за ним из улицы в улицу. И вдруг ее окликают.
5: Хальт! Аполлинария Вихрова. Кто отец? Мать?
0: А Поле догадывается, что все это было проделано лишь за тем, чтобы выманить ее Полю с колокольни. И вот уже все стоят кругом нее. И Грацианский вместе с ними. И значит, это ее конец.

0: Оля проснулась с головной болью, в изнурительной испарине. Кровать стояла на самом припеке, и невысокое осеннее солнце изливало на нее остатки дневного жара сквозь балконный проем. А в дверь, запыхавшись от трудной лестницы, заглядывала Таиска с дарами. Оставив свою кошелку с домашней снедью у порога, она присела рядом с Полей. Но та продолжала глядеть сквозь тетку в загадочно устремленные на нее глаза Грацианского, стараясь прочесть в них приговор себе.
1: Фух, едва добралась, высоконько поселилась. Только без лифта и поймешь, сколько грехов на себе несешь. Иван-то вместе со мной собрался был к тебе, да машину за ним из самого что ни на есть высшего лесного управления прислали. Горяченькая ты, не остудилась ли? С чего это ты от меня глазки-то вниз? А и не вовремя старая притащилась.
2: Нет, нет, что ты? Тетя Таиса, я так рада.
1: Незаметно, что рада. Хоть бы обняла тетку-то.
2: Напротив, ты вовремя. Ты вовремя пришла, тетя Таиса. Ровно от колодца меня оттащила. Да ты отдохни. Отдохни. Отдышись. Фу. Да постель-то я сама приберу потом.
1: Ах, и так мне обидно стало за Ивашу в прошлый раз. Ведь те-ка, что из-за Сереженьки ты на него возвела. А Сережа-то приемыш у нас. Ты не проболтайся ему при случае, все дело погубишь. Уж ни дома, ни фамилии своей не помнит. Он все Вихров Сергей да Вихров Сергей. Ведь оно, может, и неправильно по-нонешному-то, а по-нашему, по-старинке, и щенка слепого вроде грешно из дому гнать. Живое творенье. Прежние люди так сказывали. Неизвестно, кто к тебе младенцевой ручкой постучался. Уйдет, пожалуй, да унесет твою долю в нищенской своей суме. То-то. Полюшка.
0: Сережина история напугала Полю, потому что путем прямой логики вынуждала перенести на мать мнимую отцовскую вину за распад семьи. Наступала самая жаркая пора в обороне советской столицы. Еще до наступления зимы 41-го года стало ясно, что неприятельские расчеты на быстрое поражение советских армий не оправдались. Весь в оборонительных рубежах город напоминал матросов в пулеметных лентах времен гражданской войны. И как в гражданку молча уходили на фронт рабочие батальоны. До райкома комсомола было минуток 6 ходьбы. На столе в знакомом кабинете, словно поджидая Полю, стоял неиссякающий стакан чаю. Но на месте Сапожкова теперь сидела сухопарая девица с серым лицом судьбы, если последний бывает когда-нибудь в 25-летнем возрасте.
3: Так, поняла. Вот я как раз и заменяю товарища Сапожкова. Если насчет отправки на фронт, то рекомендую обратиться на Мытищинский вагоностроительный завод, где как раз в особенности требуются рабочие руки. Или у вас к Сапожкову личное дело?
4: Не совсем, но мне хотелось бы его самого. Я и не задержу его надолго.
3: К сожалению, это совершенно невозможно. Товарищ Сапожков 3-го дня убит под Наркоминском.
0: Пошатнувшись, точно и ее задело тем же осколком на излете, Поля вышла за дверь. Домой добралась к вечеру и почти не помнила, что делала в промежутке. Только все это время товарищ Сапожков ходил с ней вместе, и у него было лицо Родиона. Ночь выпала беспокойная. 250 самолетов ломились на Москву. Десятки были сбиты заградительным огнем. Сон не давался после возвращения с крыши. Все холоднее становилось в отсыревшей, нетопленной квартире. Наталья Сергеевна задержалась в ту ночь на своем медпункте. Густой снег, порой переходивший в пургу, валил в предрассветный мгле за окном. Так начинался ноябрьский праздник. Обычно с утра в этот день вся чернецовская семья во главе с Павлом Арефьевичем слушала у радиоприемника могучий гул московской демонстрации. Повинуясь привычке, Поля вышла в коридор к черному диску на гвозде. Вряд ли большой парад мог состояться в том году. Запруженная войсками Красная площадь стала бы в особенности желанной мишенью для вражеской авиации. И все же Поля ждала чего-то, покачиваясь на чужом сундуке. Радиоточка молчала, но изредка сползал с нее странный шорох не то сметаемого снега, не то крадущегося железа. Все хотелось разглядеть в темноте лицо товарища Сапожкова, вдруг поднявшегося перед ней в титаническую высоту. Полю мучило свойственное людям при утрате близких сожалений, что не успела сказать ему при жизни чего-то главного, ласкового, заслуженного. Видимо, задремала при этом и не слышала, как перед ней оказался фельдъегерь в белом полушубке. При свете фонарика он прочел вслух Полину фамилию на пестрой карточке и отдал не прежде, чем сверился с паспортом и пристально вгляделся в лицо. Это был пригласительный билет на Красную площадь. Товарищ Сапожков посмертно выполнял свое комсомольское обещание.

0: Иван Матвеевич был занят важным делом с Морщихиным, когда пришла Поля. Она не посмела вторгаться в их беседу и решила дожидаться окончания их разговора на кухне.
1: Я рад, что на фронт Сережа отправляется вместе с вами. Это хорошо для моего мальчика.
2: Да, я назначен комиссаром бронепоезда. Не жалейте вашего сына, Иван Матвеевич. Ему это гораздо важнее, чем даже нам с вами.
1: Я все хотел сказать вам, что Сережа не является...
2: Опасаюсь, не деполи наши бомбят. У вас есть какой-нибудь подвал поблизости?
1: Есть щель во дворе, но сосна не залита водой. Обычно мы сидим дома. Хотите выйти?
2: Ну, нашему брату военным такие переселения вроде бы и не к лицу. Я имел в виду только вашу безопасность.
1: А, тогда продолжим разговор. Итак, вы полагаете, что на фронте у вас будет уйма досуга для писания диссертации?
2: Иван Матвеевич, вам не приходилось замечать, как логично и четко в минуту опасности работает разум?
1: Да. А я так и не уловил, какой же приблизительно период охватывает ваша диссертация?
2: Видите ли, чтобы не слишком растекаться, я ограничил ее только революционным движением учащихся и среди только петербургской молодежи. Словом, это последние 10 лет перед февральской революцией, то есть годы Столыпинской реакции, упадка и нарастания революционной волны. В частности, мне хотелось бы поподробнее остановиться на так называемой зубатовщине.
0: Морщихин очень толково разъяснил партийно-политические мотивы своей задачи. По его мнению, для современной молодежи было бы не бесполезно оглянуться на этот период русской истории. После своего поражения в текущей войне, в чем Морщихин никогда не сомневался, старый мир наравне с подготовкой новой штаб-квартиры непременно вернется к испытанной тактике обольщения всякими либерально-завиральными идеями, мнимыми свободами буржуазной демократии, к соблазнам легального классового сотрудничества, то есть к обману, подкупу, подачкам и отеческо-полицейской ласке.
2: Признаться, я ведь сознательно затеял с вами данный разговор, Иван Матвеевич, потому что вам, как петербургскому жителю той поры, могут быть известны кое-какие мелочишки такого рода.
1: Да нет, видите ли, я дневников никогда не вел, и участие мое в революции тоже крайне сомнительно. К революции я шел своим лесом. И сказать правду вследствие постоянных побоев довольно-таки дремучим лесом. Да и высылка моя – это явное и, пожалуй, незаслуженное мной недоразумение. Просто поплатился за близость к одному большому партийному человеку. Наверное, слыхали фамилию Крайнова? Помнится, в самый вечер Столыпинского убийства мы отправились с ним в народный дом графини Паниной. Пошли послушать мы лекцию одного приятеля. Но выступление не состоялось по неявке лектора. И остаток вечера мы прогуляли по набережной. То была одна из последних наших встреч перед начавшимися затем крупными арестами. Как и Крайнову, мне тогда было ужасно неловко за товарища, обманувшего рабочую аудиторию. Тем более, что рядовой рабочий в те годы видел друга, каждым носившим студенческую куртку.
2: Но, возможно, лектор не явился по болезни?
1: Возможно. На другое утро в институте он и сам жаловался на головную боль. Вот хотите, я бы вам охотно дал адрес этого лектора, однокашника моего по институту.
2: Тоже лесник?
1: Он лишь до некоторой степени лесник. И вообще я с ним не в ладах. Этот человек придерживается крайне разрушительных взглядов на русский лес. А в последнее время у меня составилось убеждение, что из карьеристских побуждений ему кое-что удается сделать, потому что многие у нас все еще считают левизну признаком известного благомыслия. Больше того, в молодые годы он и сам собирался писать нечто на вашу тему. И целый год прокопался в архивах департамента полиции и так называемой личной канцелярии Его Величества. Но разочаровался и бросил работу на полпути. Ну как же, подходит вам это?
2: Просто клад для меня этот ваш знакомый. Просто клад. Иван Матвеевич, а он не укатил в эвакуацию?
1: Как раз остался в Москве из самых благородных побуждений.
2: Просто клад. Просто клад этот ваш знакомый.
0: Морщихин досидел до самого отбоя воздушной тревоги. И так случилось, проводив его, Иван Матвеевич мимоходом заглянул на кухню. Поля вскочила с табуретки, наспех обдергивая гимнастерку. Она с тоской ждала восклицаний, тягостных объятий, даже упреков, забвений родственных приличий. Но все произошло несколько иначе.
1: А я-то все гадал, что там на кухне шевелится. Рад случаю посмотреть, полюбоваться на тебя. Ну, здравствуй, дочка. Вот сюда садись, сюда. Вот таким образом.
3: Ничего. Я и здесь, в уголке.
1: Нет, садись сюда. Не чужая. Ведь это же твой дом, которого ты для меня не покидал ни на одну минуту.
0: Он взял было пепельницу, поставил на стол, но раздумал. Нечто другое поискал глазами вокруг и не нашел. Сердито подергал галстук, потом легко для своего возраста вымахнул тяжелое кресло на середину,

0: чем? Но так получилось. Я еще с самого приезда повидаться хотела. Но сперва там дела разные отвлекали, а потом...
1: Постой, постой. Так сколько же лет я не слышал твоего голоса? Неужели с 36-го? В том году, будучи в ваших краях, я нарочно заезжал в Лошкарев взглянуть на тебя. Не помнишь? К сожалению, я не мог, не посмел назваться тогда. Вследствие служебных неприятностей у меня случился небольшой вынужденный отпуск. И знаешь, как всегда в случаях больших разочарований, вдруг потянуло к целительным родничкам детства. Вот я и поехал на Янгу.
0: Я знаю, папа. Я читала про все это.
1: Читала. И ты поверила тому, что писали про меня, поверила?
0: Я не имела права не верить этому, папа.
1: Да-да. Так нужен, так всегда в жизни поступай. Верь. Но в данном случае ты вполне можешь верить и мне, дочка. Я не крал, не продавал отечество, не обманывал, хотя и должен признать себя весьма недалеким человеком, если за целую жизнь не сумел доказать самых банальных очевидностей моему народу. И мама тоже читала.
0: Я долго прятала от нее, а она сама нашла эти вырезки у меня под подушкой. Мы поняли тогда, почему один денежный перевод пришел на 2 месяца позднее. Только вы напрасно извинялись в письмах насчет тех денег. Мы совсем неплохо жили. И живем. В прошлую зиму даже радио себе купили.
1: Я не только потому их посылал, чтобы вы лучше жили, а чтобы иметь право однажды под старость вот так посидеть с тобой, взять за руку тебя, потолковать насчет жизни таким образом. Однако все обернулось в наилучшем виде. Выросла комсомолка и уже в армии.
0: На войну еду. Вот. Проститься зашла я.
1: Ты третья сегодня. И в соседних домах тоже прощаются. И в соседних городах, и странах, во всем мире настает полоса больших разлук и перемен. Но это неминуемо. Да ты не стесняйся своих сапог, дочка. Сейчас нет одежды наряднее, честней твоей. И как же, призвали тебя в армию, что ли, или сама?
0: Да, я по своему желанию пошла.
1: Так что же именно повлекло тебя туда? Упоение, желание испытать себя в опасности, гражданская совесть, гнев, оскорбленная гордость твоя?
0: Нет, совсем другое. Только объяснить мне трудно.
1: А ты намекни, я пойму. Уж очень мне любопытно все в тебе.
0: Ну, я так объясню. Ну, к чему стремятся люди? Говорят, к счастью, по-моему, неверно. К чистоте стремиться надо. А счастье и есть главное, награда и довесок к чистоте. А что такое чистота на земле? Это чтобы не было войны. И чтобы жить без взаимной обиды. Чтобы маленьких не убивали. Чтоб на ослабевшего не наступил никто. Но ведь каждый может ослабеть большой дороги-то, правда? Ну, чтоб дверей на ночь не запирать. Чтоб друг всегда был за спиной, а не враг. И чтоб люди даже из жизни уходили не с проклятием, а с улыбкой.
1: Желательно, но вряд ли осуществимо. Ну, ты продолжай, продолжай.
0: Чтоб еще чтоб трудились все. Потому что человек-то без труда хуже любого зверя становится. Ему тогда весь мир взорвать нипочем.

0: Никто так не презирает людей, как сами достойные презрения. Вот. А иначе ведь нельзя. Нельзя. Зазорно как-то иначе. Верно? А рассказывают, что и там ничего. Живут. Даже музыку слушают. И цветы сажают.
1: Где это там?
0: Ну, в этом. Как его? В старом мире. Не раз сама реферат о нем читала. И одного никак в толк не возьму. Уж сколько веков гниет, а все еще держится. Хоть бы в щелку на него взглянуть, что это за штука живучая такая. Почему? Почему она не взорвалась? Не распалась давно от одной боли людской?
1: Да нет, она и взрывается помаленьку, кусочками поля.
0: Побыстрее бы уж. А то жизнь-то ведь проходит. Глупенькая я и смешная. Верно?
1: Нет, ты не очень глупенькая и далеко не смешная. Вот тебе захотелось взглянуть на этот старый мир. А скажи, да, у вас в школе проходили миф такой о Горгоне?
0: Нет.
1: Так и знал, а жаль. Без познания таких корней человечества не поймешь и листьев в его кроне. Видишь ли, имелось в мифологии у греков такое адское страшилище с железными руками, золотыми крыльями и змеями вместо волос. Неизвестно чем, ужасом, сладостью или печалью, но только оно окаменяло взглядом каждого, кто решался глядеть ему в очи. Древний поэт помещал ее жилище далеко на западе, за океаном.
0: Значит, это страна такая?
1: Нет, гораздо грозней и шире поля. Это вся сумма низменных страстей, в основном руководивших поступками вчерашнего человечества. И только один отважный среди людей нашелся Персей, кто порешился на поединок с нею.
0: И как же? Одолел он ее?
1: Да.
0: Какой молодец! И что же потом получилось?
1: Ну, это довольно сложного рисунка миф. Из крови Горгона родилась поэзия, грозовая туча, что в жарких климатах совмещается с понятием о плодородии. Как видишь, неплохая награда за победу таким образом. Но и Персей отвернулся, когда заносил свой серп над Горгоной, хотя благоразумно запасся такими новинками своего времени, как волшебное зеркало, шлем-невидимка и летучие башмаки. Он понимал, на что идет.
0: Я не поняла. Простите, вы хотите предостеречь меня от рискованного предприятия?
1: Напротив. Тем более, что и Горгона уже не та. Повыпали ее зубы. Но я никогда не говорил с тобой, Поля. И мне захотелось посмотреть, что же имеется у тебя самой на вооружении твоей души против зла с тысячелетним возрастом.
0: Я скажу. Мне думается, молодость наша и чистота.
1: Чистота? Это в смысле незараженности излишней мудростью, что ли?
0: Нет. Нет. А в смысле бескорыстия поставленных нами целей. Словом, целей наших чистота. Но на худой конец что-нибудь и похлеще найдется. Так один мой школьный товарищ говорил. Он тоже на войне сейчас. Но это все равно. Все равно. Это и мои мысли. А что же еще требуется, по-вашему?
1: Нет, Поля, я не запугать тебя хотел. Да это и не важно. Родители видят свой долг в том, чтобы запихнуть побольше ветоши походную сумку своего любимца, которую тот все равно, без сожаления, выкидывает на полдороги. Эти чудаки способны придумать ему крылья на вате во избежание простуды таким образом.
2: Было слышно, как на кухне стучала посуда, воротившаяся из очереди Таиска. Вполне своевременно она внесла на подносики блюдце карамели, чайник и тарелку холодной, нарезанной дольками свеклы. Огорченная чем-то или же не смея вмешиваться в ученую беседу, она молча присела в стороне. Только спросила глазами у брата, договорились ли, и тот сделал ей успокоительный жест в знак того, что, дескать, не совсем еще, но налаживается.
1: Вот попробуй, Поля, от теткиных трудов. Сама в палисаднике выращивает. От деликатесов в пожилом возрасте следует воздерживаться. Ну, а вот углеводы и нашему брату не повредят в любом количестве. Ты обрати внимание, исключительной вкусовой гаммы свекла. Не находишь?
3: Спасибо. Я ведь прямо из столовой к вам прикатила. Я все понимаю, папа. Ну, пожалуйста, не бойтесь за меня. Еду я всего лишь санитаркой, к тому же, говорят, на самый тихий участок фронта. Какая там горгона?
2: Единственное, чтобы не обидеть старуху, она взяла ломтик, согласилась, что свекла редкой сахаристости, и посмотрела под рукав на часики, те самые, что Иван Матвеевич подарил жене вскоре после переезда из лесничества в Москву.
1: Когда ты видела маму в последний раз? И вообще, как она там?
0: Мы виделись накануне отъезда, но я приехала сюда еще в июне. С тех пор было только 2 письма от нее. Потом все оборвалось.
4: Ай-яй-яй.
1: Да, мне рассказывала сестра. Пожалуйста, пиши мне ее последний день перед твоим отъездом.
0: Да нечего описывать-то. Ну, сделала обход больных, как положено фельдшерице. После смерти Егора Севастьяновича молодого врача к нам прислали, неопытного. Вся больница на маму легла. Вечером принимала своих избирателей. У нее как раз в субботу депутатский прием. Только вернулась домой усталая, а тут ей хозяйственный отчет какие-то принесли. Да на счастье свет погас. У нас там электричество пока не важное, часто портится. С полчасика посидели мы с ней в потемках, обнявшись. Потом поехала на станцию.

0: Это хорошо. А при мне электричества вовсе не было. Не замечала, не зябнет она теперь?
1: Да не с чего зябнуть-то. Дрова свои, на Инге живем.
2: Ну как же?
0: Нет, я в том смысле спросил, что не скучно ли ей там одной-то? Ты ведь главным образом в Лошкареве жила. Так вот, не тоскует ли она без близких-то?
1: Она на людях весь день. Так что скучать-то вроде некогда. Разве вот теперь только очень это плохо, что весь месяц ни слуха, ни духу от нее. И что она сейчас в данную минуту делает, уж не знаю, не вижу.
2: Да разве разглядишь сквозь пороховой-то дым?
1: Ну, такая мама, как у меня, уж нашла бы способ весточку о себе подать.
2: Ты не забывай нас, Поленька. Напиши нам при случае. Защитница ты наша.
0: Если тебе что-нибудь нужно, Поля, ты прямо скажи. Конечно, у солдат харчи и мундир готовы, но имей в виду, что здесь до последнего гвоздя все твое, пополам с Сережей.
2: По глазам видать. И хочется ей чего-то. И сказать боится. Может, деньги? Или из теплого что возьмешь? В самую стужу отправляешься. Ты не стесняйся, Поленька. Нам для тебя ничего не жалко.
1: Видишь ли, папа, у меня довольно много имеется маминых карточек. Даже из местной газеты вырезала одну после выборов в районный совет. Но везде она такая озабоченная, словно и на фотографии спешит куда-то. И никогда я не видела ее такой веселой, как у тебя, в золотой рамочке. Ты не рассердишься, если... Словом, подари мне ту твою со стола. Можно?
2: Ой.
0: Ах, таким образом. Я охотно сделаю это. Но правду сказать, просьба твоя застает меня несколько врасплох.
1: Все равно ведь стоит у тебя без дела. А мне она так пригодилась бы в дороге. Правда, я никогда не видела маму расстроенной, но зато мне никогда не удавалось рассмешить ее.
0: Да ты не оправдывайся, я отлично понимаю тебя, Поля. И, пожалуй, уже нашел выход из положения. У нас в институте имеется фотограф, старик, но великолепный мастер своего дела. Утром пораньше я свезу эту карточку на пересъемку и подарю тебе даже две копии в запас. Ты еще побудешь, конечно, денька три в Москве.
1: Наш поезд уходит сегодня в 10.
0: Тогда мы вот что. Я даже не буду вынимать ее. Бери так. Под стеклом она будет сохраннее.
1: Да ты не бойся. Ничего с ней так не случится. Я положу ее в комсомольский билет. А это уж самое надежное место. Между прочим, очень красивая рамка, наверное, старинная, из бронзы.
0: Пустяки, да? Забирай вместе с рамкой, без возражений забирай.
3: Карточка в обрез уместилась в комсомольском билете. Лишь полоску с края пришлось подогнуть. Поля покидала отцовский дом с двойной радостью, выполненной, наконец, тяжелой обязанности и давно желанного приобретения. В полупустом вагоне метро она привела в порядок свои бесчисленные впечатления и прежде всего открылась легким сердцем, что не уносит с собой на фронт ни стыда за отца, ни что еще лучше, унижающей жалости к нему.

0: Из-за близости фронта вражеские налеты в тот месяц нередко повторялись на протяжении суток. Дверь в квартиру стояла открытой настежь. Соседки опять не было дома. Налет был в разгаре и походил на грозу. Злую, низкую, зимнюю. В ту минуту Поля не чувствовала ни страха, ни гнева. Как не похоже было Поле на себя, прежнюю, впервые заслышавшую стонущий вой нападения.
1: Теперь прощай все.
0: Когда сбежала вниз, пожар на углу уже гаснул. Двойной, чуть позади настигающий свист заставил Поле обернуться. Поле зажмурилась от ужаса. И через некоторое время ее разбудил жидкий холодок подтаявшего снега под затылком. Она присела, слизывая грязь из солоневших губ, старалась сообразить. А уж там тащили на носилках к подъезду. И незнакомый сдавленный голос прокричал, что убили Наталью Сергеевну. Тогда Поля безо всякой боли поднялась, догнала носилки. На них покачивалась в такт шагам запрокинутая женская голова в короне полуседых, ничуть не сбившихся волос. Поля вскрикнула, а Наталья Сергеевна вскинула на нее огромные, не свои ужасно черные глаза и не узнала.
2: Пожалуйста, соблюдайте порядок. Прежде всего, спокойствие. Очень хорошо. Спасибо, я вам так благодарна. Я встану сейчас.
3: Наташенька, успокойтесь.
2: Нет, нет, мне совсем не больно. Благодарю вас. Да почему? Почему же... Не остановит их никто. Ах, боже мой, негодяи какие! Боже, изверги какие! Да где же умы-то человечество? Нет, этого так нельзя оставить!
3: Тихо, тихо, тихо!
2: Их просто всех убивать надо без разбору топором. Какие там капиталисты, да просто они подлецы, их же убивать надо. Я хочу встать, помогите мне. Мне нужно идти на пост, я запаздываю.
3: Перестаньте.
2: И ведь никто не спросит у Всевышнего построже, по-мужски. Зачем же ему нужны такие подлецы на свете?
3: Лежите тихо, Наташенька. Сейчас скорая помощь. А потом наступит длинный-длинный отдых. Держитесь из всех сил. Ради внучки нашей держитесь, вы же волевая.
2: Я вас не вижу. Кто вы?
3: Наташенька, это я, Саша. Помните, как вы динамит в наволочке принесли? Я руку вам поцеловал за смелость. Помните нашу молодую Россию?
2: А, это вы опять, Грацианский. Да-да, помню.
3: И как они потом обманули нас обоих, надсмеялись над нами, помните?
2: Да, помню. Вас вызывали к полковнику жандармерии Чандзветскому, и вы...
3: Тихо, тихо. А помните тот вечер на Сергиевской? И потом, как я на коньках вас учил? Помните?
2: Как же я любила вас, Грацианской. И даже когда вы со шлюх этой под ручку из Дарьяла выходили, все равно и тогда любила.
3: Наташенька, Чандзветской мне мстил. Они подставили мне ее.
2: Все равно и тогда любила. И как я всю жизнь от вас бежала, а судьба сводила меня с вами на каждом шагу. Даже сейчас. сейчас. Вы так всегда цеплялись за жизнь. На дочку в гробу не пришел взглянуть, а это нельзя. Нельзя, это надо уметь, Груцианской.
3: Но я же болен был тогда, дорогая.
2: Даже внучку проводить не пришел. Хотя ведь это не связано с расходами, Груцианской. Разве только шоколадку? Как сколько же я любила и прощала вам. А, закройте же там, как дует. Но посмотрите кто-нибудь, что у меня там с ногами. А, вот что.
4: Угроза воздушного нападения миновала. Отбой.
2: Ну, это ужасно. Я даже за молоком не смогу сходить. Когда Зоенька вернется.
3: Я позабочусь о ней.
2: Я запрещаю брать Зоеньку оттуда. Не велю. Не хватайтесь за эту соломинку. Не причиняйте больше людям зла. Вот. Вот оно. Идет. О, какое!
3: Наташенька!
2: Ах, уйдите! Уйдите. Я сейчас...

0: На улице валил густой снег. Трамваи недавно начали движение после отбоя. На поле на удачу санитарный поезд отходил с запозданием в 4 минуты. Новые подруги за руки втащили ее в теплушку.
1: Как натерпели страху, девушки? Ну, ничего, ничего. Закаляйтесь, красавицы.
2: Да мы уже закалялись немножко.
1: А раз так, чего ж замолкли? На войне без песни никуда. Всегда держите ее в санитарной сумке под рукой. Как костерку в стужу, не давайте затухать. Вот это. Ну,

0: солнцем свет. И бойцу Казани пограничный от Катюши передай привет. И бойцу Казани пограничный от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную.
1: Река жизни донесла Полю вместе с ее госпитальным табором до покинутой прифронтовой деревушки. Ночные леса шумели кругом, по ту сторону которых протекало ее детство, струилась Янга, раскинулся разбойным лагерем старый мир, и в одинокой неизвестности томилась мама. В полночь на следующие сутки прибыла первая партия раненых. Эшелон разгружался в потьмах без единого окрика или стона. Полю потрясла в ту ночь нередко ускользающая от летописцев изнанка подвига, запах запущенных ран, разнообразие человеческих страданий и героическое спокойствие хирургов, а прежде всего кроткая солдатская благодарность за самую мимоходную ласку. Тайком от всех и нарушений правил Поля послала куда следует рапорт с просьбой о переводе ее в любом качестве поближе к передовой. Через несколько дней сам Струнников при обходе госпиталя строго побронил ее за обращение через голову прямого начальства, и Поля поняла, что ее послание дошло по назначению.
2: Этот курорт расположен в долине. Над нами искрится небо, и воздух лечит нашего малыша.
3: Подождите читать письмо, сестра. И жена... И мой сын погибли от германской бомбы. Что я наделаю теперь с фашистским рейхом, если мне дадут хоть завалящуюся пущенку или только ржавый дробовик, пускай даже обломок сапожного ножа?
4: Почему не спите, Дементий? Ну, как себя чувствуете?
3: В общем, после того, как влили в меня 750 граммов девичьей крови, выкручиваюсь помаленьку, товарищ врач.
4: Так.
3: Но голова пока не важна. Да и ноги. А мне еще много придется ходить. Извините, товарищ военврач первого ранга, но в артиллерии мы достигли несравненно лучших успехов, чем вы в медицине.
4: Вот нам и приходится совместно расплачиваться за ваше пренебрежение к медицинской науке. Все торопитесь, товарищ капитан. Да и вы тоже, Вихрова. Слышал, собирается оставить нас без своей авторитетной помощи и консультации.
5: Скорее в дело хочется.
4: Вы так в деле. Впрочем, все мы бездельники в сравнении с тем, что от нас требуется. Ну, ничего. Ничего, ничего. Скоро всем нам работки прибавится.
6: Ассе. Ассе. Вперед. Вперед. На танке вперед. Граната дай.
5: Ну, чего? Ну, ничего. Так глядите на него, Дементьев. Нехорошо. Я комиссару на вас пожалуюсь. Ну, плохо, товарищ.
6: Вперед! Вперед!
5: Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. И здесь отдохнуть никак не может от войны. Да отвернитесь же. Ну, ну, закройтесь одеялом. Ну, спите, ведь ночь.
3: Никак того нельзя, уважаемый товарищ. Никто от зрелища этого отворачиваться не смеет. Коснись меня, я бы на пленку это самое снял, да всех на земле под страхом лютой порки глядеть заставил.

0: Место наискосок у печки в те же дни занял еще один постоялец. Двое суток Поля высидела возле, не смыкая глаз. А когда по прошествии 5 часов крепчайшего сна в духоте крестьянских палате, не раздеваясь, Поля снова явилась на дежурство. Она увидела. Володя глядел прямо на нее, но не видел ее, потому что смотрел на что-то другое, более важное внутри себя.
1: Потемки. Опять авария на электростанции.
2: Зажгите коптилку, сестра.
3: Лия! Лия, ничего не стряслось мое отсутствие?
1: Оставь, Поля! Галя, готовь шприц.
3: Девочки! Девочки, Володя умирает.
1: Да не шумите же вы, несчастные!
0: Было и без того тихо. Володя Анкудинов по-прежнему полусидел в подушках. Глубокие складки зрелости пролегли у переносия в углах рта. Вслушиваясь во что-то и не торопясь, словно знал свое время, Володя пристальным взглядом обвел стоявших перед ним людей. Потом движение пробежало по его губам. Похоже, искал в памяти прощальное, выскользнувшее слово, полагающееся старшему в такую минуту. Поля клялась впоследствии новым своим подружкам, будто отчетливо разобрала его последнюю фразу. «Спасибо вам всем от имени...»

0: вечеру прибыл на вездеходе молодой, весьма речистый и отчетливый капитан, назвавшийся дивизионным юристом. Капитан сообщил пожелание старшего следователя Осьминова познакомиться с Полли лично, но не тут, на месте, а у себя в помещении военной прокуратуры. Одеваясь, Поля просила остающихся приглядеть за Дементьевым, что вторично раньше срока не сбежал на передовую. Все переглянулись, а Струнников смущенно подошел и поцеловал Полю в лоб. И она едва не разревелась в ответ на неожиданную при таком обороте ласку.
1: Однако, как я понял, у тебя нет надлежащего медицинского образования. Кстати, твоя мать находится тоже где-то здесь, поблизости?
2: Нет, она осталась по ту сторону, в Пашутинском лесничестве.
1: У немцев, значит, так-так, очень хорошо.
2: Что ж тут хорошего-то?
1: Тебе видней. Садись тогда, Аполлинария Ивановна.
2: Угу.
1: Ну, как живется, воюется как? Ты ведь, помнится, доброволец.
2: Ну что ж, мы живем как на даче. Вчера вот только попугали немножко, вообще мы неплохо живем.
1: Снимай беретик-то, садись, не на допросе. Вот так. Теперь передохни немножко и докладывай.
2: Я уже передохнула. Мне про что докладывать-то?
1: Ты про себя расскажи. Да не строчи, как из пулемета, а попроще, живым языком. Вот как с подругами разговариваешь.
2: Ну что же, можно и про себя. Мне все подряд рассказывать или только самое главное?
1: Со временем не стесняйся, хоть на час.
2: Хорошо. Я родилась в столице нашей Родины. Москве. Но только я уже ничего про то не помню, так как всю сознательную жизнь провела сперва в Пашутинском лесничестве с мамой, а потом в городе Лошкареве, в семье одного тамошнего заслуженного ветеринара Павла Ревча. Вы не слыхали? Улица Калинина, 22, за углом во дворике. А мама моя действительно происходила из помещичьей усадьбы, но только ее подкинули туда еще в детском возрасте, когда она еще не понимала, как в настоящее время, наших идей и вообще классового расслоения. А что же касается моего отца, то он является профессором по лесному делу. Он вообще довольно известный, потому что его всю жизнь крепко ругали в разных газетах.
1: За дело ругали-то?
2: Он хорошие мысли пишет. По своей отрасли, конечно, что лес надо беречь. Потому что он не только является зеленым другом для человечества.
1: Как же так его беречь? Не рубить его, что ли? Забором каменным от народа отгородить?
2: Да нет. Ну зачем же? А просто с умом его тратить. Ну вот у нас на пустошах. Лес валили, я сама видела. Бревно вывезут, а два на месте гниют. Ну, это капитализм о будущем не думает. А уж нам-то этого никак нельзя.
1: Не бойся, тебе обидно за отца-то. В том смысле я хочу сказать, что ему от своих же терпеть приходится.
0: Именно на этот вопрос он добивался ответа с особой настойчивостью. Но Поля промолчала. Тогда он спросил неожиданно, что слышно об Елене Ивановне из Пашутина. И Поля удивилась вопросу, так как, во-первых, Хинга была занята, и, кроме того, нигде в анкетах имени матери Поля не указывала.
3: Красивые ваши места на Инге. Соскучилась по ним, поди.
2: Еще бы. Я их все наперечет знаю. Завязанными глазами не потеряюсь. Ну, можно сказать, мне там каждая травка с голосу откликается.
3: Что и говорить. Местище заповедное. Странно, однако, сколько я перед войной не бродил с ружьишком по вашим местам, а ведь не помню Пашутинского-то лесхоза. Как же я мог его прозевать? Ну-ка, покажи мне, девочка, где он тут на карте?
2: Вот, вот. Вот если от пневки срезать этот угол.
3: Так-так.
2: Сквозь самую цапыгу.
3: Угу.
2: Тут сперва судовики будут, а потом вот в этом месте полушубовскую гарь миновать.
3: Ну, как же, знаю полушубову, не раз молоко там пивал.
2: Можно, короче можно. Так, лесным проселком на старый тракт выбраться.
3: Ой, ли.
2: Я ведь, кроме того, немножко массовик. Водил ребят в дальней экскурсии.
1: Так вот, прочли мы твое заявление, Полинария Ивановна, где ты просишь служебного задания посложнее. И очень оно нам понравилось, твое письмо. Правда, в слове известия мягкий знак у тебя ни к чему, но все равно понравилось. Опять же, доводы твои крайне убедительны. И приятно узнать, что мы в тебе не ошиблись. Тут мы придумали тебе возможность навестить родные места.
2: Ну и там же немцы теперь.
1: Так вот, как же ты посмотришь на то, чтобы прогуляться по намеченному тобой маршруту? Только у часовни влево не сворачивай, а прямиком бы на Лошкарёв, а?
2: Я отправлюсь туда с кем-нибудь вдвоем?
1: Нет, ты пойдешь одна и ночью. Ближе к месту мы подкинем тебя на самолете. Волков ты вряд ли встретишь, разбежались, но уж фашистов и самых опасных при этом никак не миновать. Дело срочное, правду сказать, слишком многое зависит от успеха твоего похода. В случае отказа тебе просто придется забыть наш разговор.
2: Да что вы? Конечно, я выгляжу моложе своих лет, но вы не думайте, я вовсе не трусиха. Даже покойников перестал бояться. Знаете, мне уже приходилось в одном спектакле дочку миллионера играть. Ну, у меня и сережки золотые. Отец маме на свадьбу подарил. Я себе такие кудри взобью. Любой фашист закачается. А если еще маникюр сделать, губы накрасить.
1: Сережки, пожалуй, можешь и взять с собой. Это хорошо. А вот насчет кудрей дело лишнее. Видишь ли, Поленька, у них там в старом мире много имеется всяких господ, которые обожают опрятных и маленьких русских девочек. Знай, что все мы, сколько нас есть на этой земле, все будем следить за каждым твоим шагом. Но заступиться за тебя там станет некому. Так что и губ красить не надо. Да, не надо.
2: Ну что же обо мне подумают в госпитале, раз я не вернусь в срок?
1: Чем хуже подумают, тем лучше. И вообще, когда-нибудь разъяснится все хорошее и до поры секретное на свете.
0: Выбор пал на Полю как раз потому, что она вовсе не нуждалась в так называемой легенде, то есть придуманной версии для объяснения своего присутствия на оккупированной территории.
1: Ну, пора нам, Аполлинария Ивановна. Вставай.
0: Все было готово. Осминов уже в шинели положил перед ней условленный узелок с бельишком и хлебом.
1: Немного ж у тебя осталось, девушка, после ограблений большевиками твоих наследственных феодальных латифундий. Смотри, чтоб ног не терли. Есть еще время переменить. Как настроение?
2: Настроение-то мое, может, и неплохое. А вот письмо мое перешлете Родиону только в том случае, если я не вернусь. Там у меня слова разные такие. Ну, а смешно получится.
1: Понятно, понятно. Главное, не думай ни о чем. Твоя линия ясная. Ты со страху к матери бежишь. И потом, как минуешь судовики, с большака уж не сворачивай. Оно, конечно, лес-то и друг человечества, да не зрячий. Не вывел бы тебя сослепу на 10-й кордон. Словом, Вова, гляди, чтоб на тот проклятый немецкий бункер не напороться. Пора, пошли!
0: За всю дорогу не обмолвились ни словом. В забытии Поля не заметила, как подъехали к непонятной речке. Неужели же это и была ее милая Склань? Дальше машина почему-то не пошла, хотя Осминов сразу нашарил брод. Разведчик в маскировочном халате без спросу взял Полю на руки.
2: Смотрите, я ведь тяжелая.
4: Ничего, ничего. Отдыхайте пока.
2: Тишина-то какая.
4: Это верно. Фашисты у нас смирные. Под Москвой крепко стучат, а тут у нас, промежду прочим, наоборот. Последнее время даже некоторая тиховатость за ними наблюдается.
0: Сквозь кустарник на лесной выпасе зачернел самолет. Все было готово и здесь. Простились деловым рукопожатием, как равные. Осминов сам застегнул на поле парашютные лямки и посадил в кабину. Трескучий ветер хлестнул по лицу. Очень пугала начальная минута после приземления. Но все оказалось проще, чем рисовалось в страхе. Некоторое время вылежало в снегу, как пришлось, пока не затихнул шум над головой. Где-то позади оставался стык двух немецких частей, о чем предупреждал Осминов. Отсюда началась Полина прогулка по родным местам. И словно предвидя состояние девчонки, посланной на святое и опасное дело, вся тамошняя природа заторопила

А тем временем вся армия Лошкаревского фронта с бессонными командирами, с затихшими пушками ждала вестей от Поли Вихровой. Так она впервые ощутила ответственность, выпадающую на долю разведчицы дальних тылов.

16 мая 1944 года. Алексей Николаевич, все мы здесь на войне собрались из разных мест, люди разных профессий и национальностей. Всяк по-своему использует свободное время. Вот мы, например, я сам из Алтая, а мой друг из города Черновицы. Возраст 1912-1919 годов рождения. Имеем, как он, так и я, некоторые неприятности, связанные с семьями. Он не может добиться толку о судьбе своих родных, которые остались в городе Черновицы, хотя писал и пишет во все концы и разные органы. А у меня жена нарушила клятву. Как говорят, ждала-ждала, и как он, так и я, мы ведем переписку. Ему пишут из Тагила, а мне из Алтая. Правда, письма ходят очень долго. Вот мы с ним встречаемся, беседуем, читаем и разбираем газеты. В воскресном номере от 7 мая 1944 года газеты «Красная звезда» мы прочли ваш рассказ «Русский характер». Мы не могли без волнения читать этот рассказ, столь простой и доходчивый до солдатской души. Читая ваш рассказ, мы говорили друг другу, как он хорошо знает нашу жизнь и как он волнует солдатские сердца. Мы чувствуем вас, дорогой Алексей Николаевич, здесь с нами, в окопах, траншеях. Вы вдохновляете нас на ратные подвиги. Я же этот рассказ вырезал и послал в свой далекий Алтай. От всей солдатской души желаем вам здоровья, Алексей Николаевич. Мы пишем это письмо в окопе, а поэтому не осудите нас за недоработку. С фронтовым приветом к вам, сержант Фурсов, старший сержант Винник.

16 мая 1944 года. Дорогой товарищ Толстой, сейчас я прочитал в «Правде» ваш очерк «Русский характер». Я, как говорят, стреляная птица. Защищая Кавказ, тысячу раз смотрел смерти в глаза. И, казалось бы, слезы у меня колом не вышибешь. Но это именно казалось бы. То, что нельзя было сделать колом, вы сделали пером. Мне стыдно признаться, но я плакал, читая ваш очерк. Какие у нас замечательные люди. Одни хорошо дерутся, другие хорошо любят, третьи хорошо пишут. А все это объединяется в нескольких словах. Хорош советский народ, народ-богатырь, народ-человеколюбец, народ-художник. С таким народом можно, как выразился Маркс, штурмовать небеса. Если сможете, то передайте Дрёмову от меня и от моих товарищей по оружию горячий-горячий привет и миллион лучших пожеланий. Дорогой и любимый мой писатель, больше пишите о нашем славном народе и его легендарных подвигах в тылу и на фронте. Помните, герои рождают героев. Сержант Николай Алмазов.

14 мая 1944 года. Уважаемый товарищ Толстой, мне хочется вам рассказать, как у нас в подразделении был встречен ваш рассказ «Русский характер», опубликованный в «Красной звезде» за 7 мая. Газета вокруг себя собирала кружки слушателей в каждой землянке, в каждом расчете. Все, конечно, не успели прочитать или прослушать ваш рассказ. То есть единственный номер газеты надо было отдавать в другую отдаленную точку, занимаемую подразделением. Тогда рассказ стал распространяться в устной форме, в виде пересказа. А сегодня мне удалось добыть в штабе вырезку из газеты с рассказом. И вот установилась очередь для чтения и перечитывания. Я не буду приводить теплых и самых лестных отзывов, чтобы передать вам, как близок к сердцам фронтовиков образ Егора Дрёмова. Но могу сказать, что Егора Дрёмова будут вспоминать в тяжелые минуты боев как пример, достойный подражания. Порука этому – минувшие дела подразделения и ордена, украшающие грудь многих наших бойцов и командиров. Красноармеец Казанцев.

11 июня 1944 года. Здравствуйте, нами уважаемый, дорогой Алексей Николаевич. Мы получили вашу книжку «Русский характер». Сначала я прочитал ее сам, про себя, а потом собрались в землянке и стали читать ее для всего отделения. Красноармеец Попов не читает, а как будто рассказывает. Тьфу, бестолковый. Любовь – это когда в тебе все кипит. Человек ходит вроде как пьяный. Смотрю, Гришин улыбается. А Попов остановился читать и сказал: «Вот это правда». И рассказал нам замечательный случай из своей жизни. Говорит: «Работаю, быстро укладываю звонкие кирпичи за троих. И тут же задумаюсь о своей белокурой неожиданно. Так задумаюсь, что моя рука с кирпичом висит в воздухе. Через минуту очнусь и теряю всякую ориентацию. Где я? Что?» Читает дальше. «Едва Чувелев оттащил лейтенанта, танк взорвался. Я почему его тогда поволок, рассказывал Чувелев. Слышу, у него сердце стучит». После этого сначала самому Попову попала мошка в глаз, а потом Гришин протяжно засморкался, а у меня свернулся комок в горле. Под конец книжки: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить, верно? Очень буду любить. Не отсылайте меня». Мы, не стесняясь, все плакали слезами радости. Только дядя Ваня вышел и говорит: «Пойду посмотрю, не немецкий ли летит самолет», а сам из кармана платок вынул. Мы тогда же решили написать вам вот это письмо от всей простой мужицкой души и поблагодарить вас за ваши статьи, которые дали нам ответы на вопрос: как же быть-то теперь? Маслов, Гришин и другие».

позвольте мне, бывалому солдату, сразу представиться. Зовут меня Иван, а по фамилии Сударев. Ну, фамилия как фамилия, не лучше, не хуже других. А смысл в ней все-таки какой-то заложен. Может, произошла она от старого русского слова «сударь». Не знаю точно. Но лично...

0: Рус. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком. Вздыхает, как по маме родной. Не дает тебе завести глаза. Да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, покуда ты окончательно не заснешь. А бывают и такие, за веселым разговором вдруг уставится на рюмку, да еще кашлянет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу, ни к городу начинает освобождать себя от мыслей. Ой, а мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали, приходится додумывать нам в самый короткий срок. Иной раз между двумя фугасками. И делать немедленный вывод при помощи оружия. Непонятно говорю?
1: Ну да.
0: Дед мой был крепостным у графа Воронцова. А отец крестьянствовал, ни шатка, ни валка, жил беспечно, как трава растет. Что добудет, прогуляет, зазовет гостей, и ему ничего не жалко. К Рождеству все подчистит. Ни солонинки на погребище, ни курей, ни уток. А он, знай, смеется. Веселому и могила пухом. Чай, живем один раз. Любил я папашку. А мне, его сыну, уже пришлось решать государственную задачу. Бить фашистов. И бить не кое-как, а так, чтобы он меня испугался, чтобы ему скучно стало на нашей русской земле. Он стоек в бою, я стойче его. Его сломаю, а не он меня. Он как бык прет за пищей, он похабник. Я же руку намну в бою, и этой же рукой пишу стихи. Да, пишу стихи. Печатался во фронтовой газете. У тебя, Сударев, это личные слова редактора, тематическое и боевое крепко выходит. А лирику надо бросить. Ай, верно, ну ее в болото. А если по правде, ношу лирику в груди. Так вот не так давно видел в одном частном доме картину средней величины, да и ничего в ней не было особенного, кроме одного. Представляете? Лесок, речонка, самое что ни на есть тихое, русское. И по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Взглянул я и все понял. Ах, сколько жил и не мог словами выразить этого. А художник написал тропинку, и я чувствую на ней следочки. Тянет она меня. Умру я за нее. Это моя родина. Опять непонятно говорю. Ну, представляете, вот в деревне на завалинке сидит старушка. Худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще снег кое-где. И ручьи. Ну, бабушка, спрашиваю, кто же победит?
2: Наши красные победят.
1: Русские.

0: Ай да патриотка, говорю. Почему же ты все-таки так уверенно думаешь? Долго бабушка не отвечала. Руки положила на клюшку, глаза, как черная ночь, уставила перед собой. Я уж уходить собрался.
1: Давеча петухи шибко дрались. Чужой-то нашего оседлал и долбит, и долбит. Крыльями бьет, да слез с него, да закукаречит. А наш-то вскочил и давай опять биться, давай его трепать, и загнал его, куда хозяйка не найдет.
0: Эта бабушка была молодой, бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала. Теперь сидит на завалинке, путь ее кончен, впереди земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле. Так-то. Вот, говорят, русский характер. А поди-ка опиши его. Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, который предпочесть. А лучше, чтобы понятнее было, о чем я толкую, расскажу я вам сегодня одну правдивую историю.

История эта случилась с одним моим приятелем, Егором Дрёмовым. Как он бил фашистов, я рассказывать не стану, хотя он и носит золотую звездочку и половину груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный. Колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметен сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка. Бог войны спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнется от душевной приязни.

0: Ух, красотища какая! Гляди, не деревня, а прям цветущий сад! Вот и войны нету. А печет-то как? Гимнастерка насквозь. Сейчас бы в самый раз окатиться студеной водичкой. А? Чурев!
1: Полный порядок, товарищ лейтенант. Целых два ведра.
0: Молодец. Отлично. Ну-ка, Чмелев, полей, не жалей.
2: Вот это жизнь!
3: Молодец. Все. Хорошо. Я в эту пору любовь крутил. Держись только, девки. Старухи, бывало, едва меня завидят, в раз начинают ерзать. Головами качают и докрестятся.
4: А я им: не бойся, бабусь, вас не трону. А они свят-свят и палками мне вдогонку тычут.
5: Эй, шутишь все, Чмелев. Легкий ты человек. Да знаешь ли ты, что такое любовь? Любовь возникает на базе уважения.
6: Ничего подобного. Любовь – это привычка. Человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных.
0: О чем вы, братцы? Любовь – это когда ты ходишь вроде как пьяный, когда в тебе все кипит.
3: Товарищ лейтенант, а вы что думаете по этому предмету?
0: Разговорчики.
7: Не любил Егор Дремов распространяться на эту тему, хотя и была у него невеста из того же села на Волге, откуда и он сам. И только один раз вечером в землянке, когда мы были с ним вдвоем, приоткрылся он мне с этой стороны, и я понял, какая сила глубокого чувства заложена в этом человеке. Он сказал мне тогда:
8: знаешь, Иван, какие у нее глаза? Чистые, ясные. Я их во сне сегодня видел. Они были большие и смотрели на меня. Зрачки, как мозаика из родниковых капель. Их хорошо рассмотрел. Не зря говорят, глаза – это зеркало души. Они как порог в бесконечность. Такие бездонные. А чистые, я думаю, потому что умывает она их своей слезой по ночам втихомолку. Они светились любовью. В них была какая-то мольба. Иван, такие глаза не могут врать. А она мне сказала, что будет ждать. Дождется, хотя бы я вернулся на одной ноге.

0: Так говорил мне в тот раз Егор Дрёмов и больше к этой теме не возвращался. На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше. Всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога. И остается в человеке ядро. Разумеется, у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся. Каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой Егор Дрёмов и до войны был строгого поведения. Чрезвычайно уважал и любил мать Марью Поликарповну и отца своего Егора Егорыча. Отец мой человек степенный. Первое, он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете. И за границей побываешь, но русским званием гордись. Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать. О таких делах вспоминать неохота. Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа. В особенности удивлял слушателей водитель Чувилёв. Соберемся вечером после боя. Харч подвезут.
1: Чувилёв, добавлять будешь? Котел почти пуст.
2: Да иди ты со своей кашей, дай человек послушать. Ну, дальше-то.
3: Понимаешь? Только мы развернулись, гляжу, из огорушки вылезает.
2: Ух ты!
3: Кричу.
4: Товарищ лейтенант, тигра! Вперед, кричит, полный газ.
3: Ну, я и давай по ельничку маскироваться. Вправо, влево. Тигра стволом-то водит, как слепой. Ударил! Мимо. А товарищ лейтенант как даст ему в бок! Брызги.
5: Вот это да, да, здорово.
3: Как даст ему в башню, он и хобот задрал. Как даст в третий, у тигра изо всех щелей повалил дым. Пламя как рванется из него на 100 метров вверх.
2: Ну и ну.
6: А ты как думал? Одно слово, тигр.
3: Ну, экипаж и полез через запасной люк. Ванька Лапшина из пулемета повел. Ра-та-та-та-та-та. Они и лежат, ногами дрыгаются. Нам, понимаешь, путь расчищен. Через 5 минут влетаем в деревню. Ну, тут я прямо обезживотил. Фашисты, кто куда? А грязно, понимаешь? Uh-huh. Другой выскочит из сапогов и в одних носках. И бегут все к сараю. Ну, товарищ лейтенант дает мне команду. Она говорит, двинь. По сараю.
2: Так.
3: Пушку мы отвернули. Ага. На полном газу я на сарай наехал. Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей.
7: Остальные руки вверх, и Гитлер капот.
0: Так воевал лейтенант Егор Дрёмов, покуда не случилось с ним несчастья. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк
1: Чувилёв, держи прямо на бугор! Избавлять газа!
4: Есть, товарищ лейтенант! Сейчас мы их... Ах, черт! Товарищ лейтенант! Ребят, вы живы? Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Танк горит! Скорее! Сейчас рванет! Ах ты, Господи! Люк заклинило! Товарищ лейтенант! Успеть. Так, быстрее. Ух, тяжелый ты, лейтенант. Воронку.

Нет больше нашего танка, лейтенант. Терпи, терпи. Сейчас я тебя буду тушить. Где земля? Вот земля, землей. Так. Ну, мы еще повоюем, если не помрем. Да что же это? Не дышит. Эй, кто-нибудь? Кто-нибудь? Есть на этом свете? Или больше никого не осталось? Ладно, вперед. Жив, мертв, лейтенант, я тебя не брошу.

0: Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. 8 месяцев мы с ним не виделись. Все это время он пролежал в госпитале. Ему делали одну за другой пластические операции. Восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. А потом он вернулся в наш полк, стоявший в то время в тылу на пополнении. Тогда вот и поведал он мне все, как было, после того, как в госпитале поставили его на ноги. Слушал я его и дивился.
1: Через 8 месяцев сняли мне повязки, ощупываю лицо. Интерес разбирает. И, признаюсь, страх. Слышу шаги по коридору. Медсестра идет.
2: Доброе утро, товарищ лейтенант. Смотрите, как ласково светит мартовское солнце. Природа пробуждается, и вы тоже теперь вернулись к жизни.
1: А я разве уходил из нее?
2: Ну, сами знаете. Врач говорит, что вы из железа сделаны, иначе не выжили бы. Так что считайте, родились второй раз. А раз так, долго жить будете.
1: Тогда зеркало у вас попрошу. Посмотреть на себя, интересно, родившегося.
2: Ой, нету зеркала. Было тут, да вот разбили.
1: А, девушка, я что, так страшен? Смерть не боялся смотреть в лицо. А вы думаете, своего изображения испугаюсь? Давайте.
2: Ну, если так.
1: Да. Бывает и хуже. С этим жить можно. Один вопрос. Какой службе нашли меня годным?
2: К нестроевой.
1: Не согласен.
2: Генерал сейчас у главврача. Если он...
1: Спасибо.
3: Войдите.
1: Товарищ генерал, разрешите обратиться.
3: Разрешаю.
1: Прошу вашего разрешения вернуться в полк.
3: Вы же инвалид.
1: Никак нет. Я урод, но это дело не помешает. Боеспособность восстановлю полностью.
3: Ну что ж, в таком случае поздравляю вас с возвращением в строй. Никто не может лишить вас святого права драться с фашистами и отомстить врагу. Даю вам 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья.

0: Ну, получил я отпуск и поехал домой к отцу с матерью. На станции думал взять подводу, но пришлось идти пешком 18 верст. Кругом еще лежали снега, сыр пустынно. В село я пришел, когда уже были сумерки. Шестая изба родительская. И сразу я пошел к дому. Остановился, стою. Потом свернул наискосок по сугробам. Снег по колено. Подхожу к окошку. Гляжу. Мать. Лампа привернута. Темновато так, но видно. Собирает ужинать. Все в том же темном платке. Тихая, неторопливая, добрая. Постарела. Торчали худые плечи. Ох, думаю, знать бы, каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка. Собрала на стол нехитрое. Чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку. И задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью. И я понял тогда, невозможно ее испугать. Нельзя, чтобы у нее отчаянно задрожало старенькое лицо. Ну, ладно. Я отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался.
1: Кто там?
0: Лейтенант, герой Советского Союза Громов.

0: меня так заколотилось сердце. Привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала моего голоса. Я и сам будто в первый раз услышал свой голос после всех операций.
1: Батюшка, а чего тебе надо-то?
0: Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дрёмова.
1: Ах ты, Господи! Жив-то, Егор-то мой, здоров, батюшка. Да ты зайди, зайди в избу-то, зайди. Разденься, обогрейся, с дороги-то, чай устал. Садись вот тут, на лавке, Егорушкино место. Ну, как он там, не хворает?
0: Я сел на лавку у стола, на то самое место, где сидел, когда еще у меня ноги не доставали до полу. И мать, бывало, погладив меня по голове, говаривала: кушай, касатик.
2: Жив-здоров, ваш Егор, Марья Поликарповна. Геройски сражается с фашистами. За подвиги свои высокую награду получил от командования. Бойцы его шибко уважают. Вспоминают часто про вас и про отца Егора Егоровича.
1: А пишут вот совсем редко. Последнее письмо по осени, почитай, получили.
0: Война.
1: Ты скажи, страшно на войне-то?
0: Да, конечно, страшно, мамаша. Однако привычка.
1: А не терпит ли нужды, в чем Егор-то? Теплый-то, хоть у него есть.
0: Вы не волнуйтесь, все есть. Одет, обут, сыт. И замечу, всегда в хорошем настроении. А это тоже важное боевое оружие. Пришел отец. Гляжу, тоже сдал за эти годы. Бородку у него как мукой обсыпало. Потопал на пороге разбитыми валенками, размотал шарф, снял полушубок. Подходит к столу, здоровается со мной за руку. Ах, знакомая была широкая, справедливая, родительская рука.
1: Наконец-то! А я уж хотел... Послать кого? Кликнуть. У нас гость дорогой. От Егорушки поклон привез.
3: Вижу. Вон орденов. А, ну, с приездом, значит.
0: Здравия желаю.
3: Как Егор?
0: Привет вам передавал.
3: А.
0: И низкий поклон. Родительский наказ ваш, Егор Егорович. Крепко бить врага свято выполняет.
3: Добрые вести.
0: Вот подарки прислал. Просил передать. Чем дальше я сидел, неузнаваемый, и рассказывал о себе, и не о себе, тем невозможнее было мне открыться. Встать. Сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец. Мне было и хорошо за родительским столом, и обидно. отец открыл дверцу старенького шкафчика, где в уголке налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке. Они там и лежали. И стоял чайник с отбитым носиком. Он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Отец достал склянку с вином, всего на 2 стаканчика. Вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы.
3: Ну что ж, давайте ужинать. Мать, собери что-нибудь для гостя.
1: Да уж вот, я сейчас.
3: Извини, брат, за скудный припас. Чего ж Бог послал? Ну, за чистую русскую землю.
0: Вы извините меня, Марья Поликарповна. Что это вы так смотрите на мои руки? Вилку я, правда, давно не держал. У нас все ложки.
1: Да уж чего, сынок. Извиняй меня, старую. Больно захват у тебя, как у моего Егорушки. Как он там сейчас?
3: Погоди вот, мать. И с вилкой станем управляться. Вот бабы наши вчера плуг из сарая вытащили, приноравливаются. А уж на что, кажись, не женская работа.
0: А с семенами как? Весна скоро.
3: Отсеемся. Зерно сохранили. Народ вот, правда, остался. Пацаны да бабы, да старики. Ну да ничего. Этим летом надо ждать конца войны.
0: Почему вы думаете, Егор Егорович, что этим летом надо ждать конца войны?
3: Народ осерчал. Через смерть перешли. Теперь его не остановишь. Немцу капут.
1: Вы не рассказали, когда нашему Егору дадут отпуск. К нам съездить на побывку. 3 года его не видал. Чай взрослый стал. И с усами ходит. Эдак каждый день около смерти. Поди, и голос у него стал грубый.
0: Да вот приедет. Может, и не узнаете. Спать не отвели на печке, где я помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом, тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Я лежал и думал. Неужто так и не признала? Неужто не признала? Мама...

0: Наутро я проснулся от потрескивания дров. Мать осторожно возилась у печи. На протянутой веревке висели мои выстиранные портянки, а у двери стояли вымытые сапоги. Доброе утро, мамаша.
1: Доброе утро, сынок. Ты блинки пшенные ешь?
0: Спасибо. Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева? Андрея Степановича Малышева, дочь?
1: Она в прошлом году курсы окончила. У нас учительницей. А тебе ее повидать надо?
0: Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
1: Сейчас, сейчас.
2: Вань! А Ваня?
3: Что, папа Ваня?
2: Сбегай скоренько на двор Малышевых. Да кликни Катюшу, да поживей.
3: Бегу.

0: Здравствуйте. Вы привезли поклон от Егора?
1: Широкие серые глаза ее блестели. На щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, я даже застонал про себя. Поцеловать бы эти теплые светлые волосы. Только такой я ее и представлял. Свежа, добра, красиво, так что вот вошла, и вся изба стала золотая. Здравствуйте, Катя. И поклон, и сердечный привет, и гостинцы. Вот.
0: А уж я его жду и день, и ночь. Так ему и скажите. Да что же вы, отвернувшись? Ай!

Она взглянула на меня, и будто ее слегка ударили в грудь. Откинулась, испугалась. Вот тогда я твердо решил уйти. Сегодня же.

0: Не пугайтесь, Катя. Это я только с виду страшный. Так вот вы какая. Егор мне много рассказывал про вас.
1: Ну что ж вы стоите, садитесь. Блинки горячие вот с топленым молочком поешьте.
0: Благодарствую. Подкрепиться на дорогу не помешает.
1: Батюшки, какую дорогу-то? Всего один денек.
2: И не отпустим. Вы еще ничего не рассказали мне о Егоре. И в школе бы выступить вот о положении на фронте.
0: О Егоре я в подробности рассказал Марии Поликарповне и Егору Егоровичу. Они вам передадут. В школе выступать мне. Детей напугаю своим видом. А о положении на фронте, если вы хотите, расскажу один случай с лейтенантом Моисеевым. Был у нас с Егором такой друг. Летом это было. Около полустанка, где стоял разбитый состав, и только что побывали немцы, на зеленом сыром лугу, на траве увидели мы молодую женщину. Она лежала, положив руку под голову, а другую прижала к простреленной груди. И была она как спящая, только с уголка рта струечка крови. А около женщины ползает черноглазая девочка, лет двух, в платьице горошком, тормошит ее и все повторяет. Мама спит, мама спит.
1: Ой.
0: Мы подошли. Девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки и глядит на нас, как испуганный галчонок. Товарищи, что там, что там, слышим? Бежит Моисеев и рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Он остановился и будто про себя с удивлением. Мои, говорит, жена и дочь. Схватил девочку, притиснул к себе, опустился у жены в изголовье и заплакал, как ребенок. Бойцы отошли. Егор отобрал у Моисеева револьвер. И на некоторое мы время оставили его одного с девочкой. Под березами выкопали могилу. Видимо, жена его с дочкой бежала от немцев. Пробиралась где пешком, где на грузовике, где случайным поездом. И на этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил. Выскочила, побежала, а у фашистских летчиков особенный спорт пикировать добреющего полета на живые мишени. Может быть, она часу только не дождалась до встречи с мужем.
1: Господи.
0: Вырыли могилу под березами. Думали, что для одного человека. А пришлось положить туда двоих. Прибежал один из наших разведчиков. Сообщил, что обнаружена группа машин и мотоциклистов на Большаке, который пересекал около этого полустанка железнодорожный путь. Можно было, конечно, не ввязываться в драку. Оперативная задача у нас была другая. Дело было у немцев в тылу. Но подошел Моисеев с девочкой на руках. У него даже лицо изменилось, стало серое. Глаза погасли. «Никак нет, я не согласен», — сказал. «Хочу встретить их как должно». Только так, товарищи. Погладил девочку и передал на руки бойцу, раненому в голову, Егору так повелительно: Возвратите, говорит, мое личное оружие. Сам он и провел всю операцию. В узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков. И когда немцы с удивлением остановились около завала, и задние машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками до последнего человека. То ли он действительно искал смерти в этом бою, то ли душила его злоба. Он вертелся в самой гуще схватки. Весь живот ему прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая побоище. Вот, Маруся сказал. Видимо, уже немножко не в себе. Это по тебе тризна. Хороним тебя с музыкой. Повалился на левый бок, посиневшей рукой потащил из кобуры револьвер. У него так и так весь живот был перерезан. Ну, и похоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках у того бойца, представьте, не плакала, но глядела, как взрослая, когда зарывали ее мать и отца. Может быть, не понимала, что мы делаем. Хотя нет. Дети в эту войну понимают больше, чем нам кажется.
2: И что же с девочкой?
0: А к вечеру в лесу на привале мы вскипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, завернули в плащ-палатку, устроили ей гнездо из ветвей и на охрану поставили с винтовкой бойца-пограничника Матвея Махоткина, страшенного на вид мужчину. Девочка спала плохо, все просыпалась, звала «мама». Матвей ей говорил: «Спи, спи, не бойся». Но уже на другой день она затихла. Матвей ее никому не доверял. Сам нес на руках и добился, как ее зовут. Она долго не хотела говорить. Потом вдруг сказала ему на ухо: «Нина». А потом в местечке Немирово попросили незнакомую нам женщину Рину Михальчук. Понравилась она нам, поверили ей взять наше дитя. Что было у нас сахара и белых галет, все отдали этой женщине в приданое за Ниной. Уходили из Немирова, заглянули в ее хату. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала. Вот и вся моя история.
2: Да, и поверить трудно, и не верить нельзя.
1: Изверги.
0: Ушел я из дома в тот же день. Захлестнула меня обида. Отец захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, но я ушел, как пришел. Крик рвался из груди. Не признали? Как же быть-то теперь? В конце концов решил так. Пускай мать подольше не узнает о моем несчастье. Что же касается Кати, эту занозу из сердца вон.

Выслушал я тогда этот невеселый рассказ Егора Дремова и понял, что пришлось пережить этому человеку. А через неделю-другую пришло от его матери письмо.

Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя. Человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить, да сразу собрался и уехал. Вот с тех пор, сынок, не сплю ночь. Кажется мне, что это ты приезжал. Егор Егорыч бранит меня за это. Совсем, говорит, ты, старуха, свихнулась с ума. Был бы он наш сын, да разве он не открылся? Чему ему скрываться, если это был бы он? Таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорыч. А материнское сердце все свое. Он это был, он у нас был. Человек этот спал на печке. Я шинель его вынесла на двор почистить. Да припаду к ней, да заплачу. Он это, его это. Егорушка, напиши мне, Христа ради, надоумь ты меня, что было? Или уж я и вправду с ума свихнулась?

0: Егор Дремов показал это письмо мне и вытер глаза рукавом. Я ему и говорю, вот характеры столкнулись, дурень ты, дурень. Пиши скорее матери, проси у нее прощения. Не своди ее с ума. Очень ей нужен твой образ. Таким-то она тебя еще больше станет любить. Он в тот же день написал письмо. Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорыч, простите меня за невежество. Действительно, у вас был я, сын ваш. И так далее, и так далее. На 4 страницах. Он бы и на 20 страницах написал. Было бы можно. Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне.
1: Товарищ капитан, товарищ капитан, Егор Егорыч вас спрашивает.
2: Кто спрашивает? Зачем? Говори толком. Чего ты уставился на меня, будто сроду не видел?
1: Там в поселке. В общем, к вам приехали.
3: Пошли, Егор, сами узнаем. Видишь, солдата заклинило.
2: Ну-ну.

Что это на тебя вдруг хронический кашель напал? Танкист, а нервы? Ну, входи в избу, смелее, не топчись.

0: Мама, здравствуй. Это я.
1: А мне в окошко видно маленькая худенькая старушка. Так и припала к нему на грудь. Гляжу дальше, оказывается, тут и другая женщина. Даю честное слово, если есть где-нибудь еще красавицы, не одна же она такая, но лично я не видел. Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке. А я уже говорил, что всем богатырским сложением это был бог войны. Катя, говорит он, Катя, зачем вы приехали? Вы того...

русские характеры. Кажется, прост человек. А придет суровая беда в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила, человеческая красота.

мы передавали радиоспектакль «Русский характер» по одноименному рассказу Алексея Николаевича Толстого. В нем были заняты народный артист СССР Олег Борисов, народный артист РСФСР Леонид Дьячков, народная артистка СССР Нина Ургант, народный артист РСФСР Александр Соколов, народная артистка РСФСР Мария Призван-Соколова, народный артист РСФСР Геннадий Богачев, народный артист России Валерий Никитенко и Вера Кузнецова, инсценировка Евгения Самарина, музыка Владимира Сапожникова, режиссер радиоспектакля Евгений Агафонов.

Я, Рейснер Лариса Михайловна, бывший комиссар разведывательного отряда и старший флагсекретарь комфлота, бывший политкомиссар Волжско-Камской флотилии, расскажу о том, как это было. Как шумели победы, как кровью истекали поражения на Волге и Каме во время Великой Русской революции. А начиналось это сказание. Чтобы драться 3 года, чтобы с огнем пройти 1000 верст, чтобы

Брать хлеб с соломой, умирать, гнить и трястись в лихорадке на грязных койках, в нищих, вошных госпиталях, чтобы победить, наконец, победить сильнейшего своего, втрое сильнейшего противника при помощи расстрелянных пушек, аэропланов, которые каждый день валились и разбивались вдребезги из-за скверного бензина, и еще получая из тыла голые, голодные, злые письма. Надо было иметь порывы, как вы думаете? Я расскажу об этой великой революционной войне, чтобы явить бессмертие этих отпылавших в тифозной и голодной горячке отбредивших лет.

0: В июне 1918 года восставшие белочехи захватили Пензу. И с той поры фронт медленно, но неуклонно пододвигался к Казани. В Самаре объявилось новое правительство – комитет членов учредительного собрания «Камуч». Стало известно, что «Камуч» собирает войска для похода на Москву. Теперь не оставалось сомнений, что Казани придется принять удар. Так в июле 18 года появился Восточный фронт, первый фронт гражданской войны. Штаб фронта разместился в Казани. В это время мой муж Федор Федорович Раскольников получил назначение членом Реввоенсовета Восточного фронта. Мы оказались в Казани. Вечером 4 августа белочехи и войска Камуча подошли вплотную к городу. Город еще не взят, но поражение решено. В обширном купеческом номере гостиницы на Проломной улице, где расположился штаб, собрались партийные работники, комиссары, чекисты.
1: Свияжск! Здесь я, здесь!
2: Товарищ полковник, да. Нужен отряд к банку, ведь там золотой запас!
1: Знаю, еще 3 часа назад я приказал бригаде латышских стрелков из Свияжска спешить в Казан, и вот их нет! Свияжск! Связь со Свияжском прервана! Где теперь стрелки, что с ними случилось?
3: Что-то произошло, иначе они уже были бы здесь.
1: У нас есть еще в Кремле сербский батальон. Есть курсанты военного училища. Я их берег на самый крайний случай. Александров!
4: Слушаю!
1: Иди в Кремль. Немедленно сербы и военные курсанты должны быть здесь, у штаба.
4: Есть, сию минуту.
5: Банк захвачен белочехами. На пороховом заводе рабочие дружины разгромлены. Часть их попала в плен, часть бежала за город. Надо эвакуировать штаб, товарищ Вацеевич.
1: Это тебе, товарищ Шенкман. Нужно эвакуировать губком.
5: Я уже распорядился.
1: Вот, товарищ председатель губкома, мы люди военные. Продержимся до прихода латышской бригады. У нас есть еще сербы, есть военные курсанты. Я послал за ними. Мы продержимся.
5: Тогда пусть уйдут все лишние. Вы почему еще здесь, Лариса Михайловна? Уходите, пока не поздно.
6: Я жду мужа. Мы договорились встретиться здесь, в штабе.
5: Думаю, что лучше вам уйти и ждать его в Свияжске.
1: Да, Вацеевич слушает. Что? Что вы сказали? Повторите! Не может быть. Теперь все.
5: Что случилось?
1: Звонил комендант Кремля. Сказал, что сербы перешли на сторону белочехов и захватили Кремль. Военные курсанты тоже на их сторону переметнулись. Пока нас не окружили, я со стрелками прикрою уход.
6: Я с вами.
1: Нет, уходите.
5: Скорее. Я сниму рабочих и студентов с баррикады и вместе с ними пройду в Свияжск.
1: Добро.
4: Ларис Михайлов.
6: Миша.
4: Наконец-то, я вас ищу везде. Все улицы обегал. Вот письмо.
6: От Феди.
4: Велел передать, я поэтому вас искал.
6: Пишет, что нужно немедленно уходить из города. Немедленно, пока можно уйти. А где он? Когда он дал письмо?
4: Утром он должен был уйти с флотилии. За Федор Федорович не беспокойся, не пропадет.
6: Так, еще он пишет, что нужно сейчас же найти Саблина. Саблина, получить от него пакет с шифрами и печати, вынести их из города. Саблин был где-то здесь, в штабе. Пошли.
4: Пошли. Конечно, с бумагами женщине легче пройти через линию фронта. Только я все равно пойду с вами. Саблин вот здесь.
6: Подождите меня в коридоре, Миша. Товарищ Саблин, я к вам. Я должна забрать у вас пакет и печать. Это приказ Раскольникова.
7: Я выполню приказ, товарищ Рейснер. Вот, возьмите. Передайте это в первый же штаб, который удастся встретить. Если что случится... Это надо уничтожить. С печатью и пакетом живой не давайтесь. Поняли?
6: Поняла.
7: Берегите себя. Будьте осторожны. Удачи вам, Лариса Михайловна.
6: Спасибо, прощайте.
4: Ну как? Уходим, Лариса Михайловна?
6: Уходим, Миша. Нет хуже отступления. Странное это чувство. Идти вдоль незнакомых домов с крепко захлопнутыми дверями и окнами. Знать, что там, в этой проклятой гостинице, будут драться до последней крайности. Кто-то должен быть и будет убит. Кто-то спасется, кого-то поймают. В такие минуты забываются все слова. Все формулы, помогающие сохранить присутствие духа. Остается только острое, режущее горе. Сморщенное, захлебываясь от слез, сердце повторяет: надо уходить спокойно, без паники, без унизительной торопливости. Куда ни взглянешь, вдоль золотых осенних полей поток бедноты, солдат, повозок, груженных домашним скарбом. В этом живом потоке легче. Кто эти бегущие? Коммунисты? Вряд ли. Уж вон та баба с козой, наверное, не имеет партийного билета.
8: Спаси Господь!
6: При каждом выстреле она крестится на все колокольни. Она просто народ, масса, спасающаяся от старых врагов. Целая Россия, схватив узел на плечи, повязкой дороги пошла прочь. Летний дождик превратился в ливень. Набухшая синяя туча повисла над Казанью, теперь уже взятой Белочехами. Орудийный гром притих, и в грозовом небе бесшумно запылали зарево пожаров и далекие зорницы. Сколько мы шли и куда, не помню. К вечеру Миша постучал в темную избу. Спали на полу, с восторгом оторвав от ног промокшие тяжелые сапоги. Утром оказалось, что вся комната полна беженцев, но в этом никто не сознавался. Начиналась травля. Каждый защищался и прятался на свой риск. Хозяином приюта оказался сельский учитель. Ему страшно хотелось взять тон победителя, но побежденных было так много и такого мрачного вида, что он ограничился одними нравоучениями. В общем, добрый был человек. Всех накормил даром и показал дорогу на Свияжск. Даже до тропинки проводил. Эта учительская тропинка нас спасла. На большой дороге уже ждали засады. Гражданская война господствует на больших дорогах. Стоит свернуть на проселок, на тропинку, бегущую по теплым межам, душистым межам, и опять мир, прозрачная тишина последних летних дней. Идем босиком, сапоги и хлеб на палке через плечо. С нами товарищ Миши, Степан. Четвертый спутник с портфелем, фамилия его Бритиков. Командует Миша. С ним спокойно и надежно. На третий день, впрочем, чуть не попались. Устав от ходьбы, жары и пыли, залезли в первую попавшуюся деревню. Сперва все шло хорошо.
4: Здорово, хозяин.
3: Здорово, коль не шутишь.
6: Здравствуйте.
4: Здрасте. Водицы не найдется?
3: А чё ж не найтись? Найдется.
4: Дай.
3: Пейте на здоровье.
4: Хорошо,
6: вот, спасибо большое.
4: А может, перекусить что продашь, хозяин?
3: И перекусить можно. Сейчас сноха принесет. Настя! Поставь-ка самовар, да яйца свари. Живо! Огурцов подай, слышь?
9: Слышь.
3: О, вот шевелись. А вы садитесь, люди добрые. Вот тут, на крылечке, в холодке.
6: Спасибо.
3: Уморилась, видать, барышня-то. Далеко ли идете?
4: Да, теперь не долечь.
3: Ну и ладно тогда, коль так-то.
9: Вот, вот, батюшка, почуйте гостей.
3: Ешьте, люди добрые, ешьте.
4: Ай, спасибо.
3: Кого еще Бог несет?
4: О,
10: да у вас гости.
11: Ох, Иуда, пронюхал и тут.
10: Здравствуйте, господа хорошие. Откуда и куда путь держите?
12: А вам на что?
10: Да вот, смекаю, вы из Казани, беженцы.
12: Нет, нет, дачники. Ищем домик с хорошим видом на речку. Ну, вообще, с удобствами. Не порекомендуете ли?
10: А дачники?
12: Ага.
10: Ну, да. Как же, как же. И домик есть, и вид на речку найдется. Ну, господа хорошие, не притворяйтесь. Выгнали вас из Казани, а? Здорово выгнали. Вот товарищ все-таки портфель захватил, а остальные что же? Можно сказать, нагишом почти, а? Что вздыхаете, голубь? С документами портфельчик? Может, и денежки захватили на дорогу? Держите крепче, а то уплывут.
6: Миша, посмотрите, там в степи.
4: Казаки, уходите через сад в поле. Где ж хозяин-то? Ну, пойду посмотрю. Надо расплатиться с ним за продукты.
10: Эй, господин хороший, куда же вы? А вы, барышня, постойте.
4: Спокойно, папаша, не двигаться.

0: Весь остаток дня проспали в золотых душных снопах недалеко от дороги. Несколько раз проезжали мимо казаки. Потом снова дорога и какая-то деревня в темную бурную ночь. Бесконечные вполне базарницы, скрип повозок, тревожное ржание лошадей. Бегающие ручные фонарики во мраке. Измученные, сбившиеся с пути, мы подходим к обозу за несколько минут до его ухода.
1: Наша! Лариса Михайловна, наша!
2: Слава Богу!
1: Куда обоз? Эй! Эй, товарищ!
3: В Свияжск. Да это никак Мишка!
1: Он самый! А ты кто? Не разберу в темноте. Голос вроде знакомый.
3: Да Фомин я, из политотдела.
1: Ну, я ж слышу голос знакомый. А мы с Ларисой Михайловной.
3: Лариса Михайловна? Где она? Да посветите же кто-нибудь.
2: Здесь, здесь. А еще есть кто-нибудь из наших в обозе?
3: Есть, из политотдела и штаба. Кто уцелел, мы ведь последними уходили.
2: Раскольникова не видели?
3: Нет, не видел. Но, возможно, он раньше ушел.
1: Не беспокойтесь, Лариса Михайловна. Найдем его в Свияжске.
0: Всю ночь повозки тянутся по размытой дороге, под ливнем, при непрерывных вспышках голубого огня. Кто-нибудь застрял, приказание передается от возницы к вознице, весь поезд останавливается. Бегут фонарики, слышно тяжелое дыхание лошади, увязшей в вязком болоте. Шлепанье шагов, и опять двигаемся дальше. Хлещет дождь, от ветра скрипит глухой сосновый лес. Утро следующего дня, как и все дни отступления. Случайный сон под стогом отсырелого сена. Боль в стертых ногах, неугомонные шуточки солдат. Вон прямая, сосредоточенно шагающая, молчаливая жена товарища Шейнкмана. Не видит, не слышит. Ни с кем не говорит. Голова в белом платочке, не оборачиваясь, плывет на фоне мертвых осенних полей. Она еще не знает, наверное, жив или убит ее муж, но предчувствие сильнее с каждой минутой. Видно, как оно овладевает ею все крепче и жестче. Делается тяжело от ее затаенной, проклятой уверенности. Наконец, Волга. Переправа, станция, сон на полу холодной продувной теплушки. Еще сутки, потерянные на мокрых пустых дорогах. Утром толчок, скрип колес, долгожданное милое дерганье, и через час мы в настоящем Свияжске. В комендатуре толчия, разговоры, расспросы.
3: Лариса Михайловна.
1: Товарищ Рейснер, живы, слава богу.
3: Давно из Казани?
2: Уже 6 дней. Раскольникова здесь не видели?
3: Нет, не видели.
1: Не встречался.
3: Да вы в штабе узнаете, там наверняка скажут.
1: Пошли в штаб, Лариса Михайловна, и не волнуйтесь.
2: Да ничего, я не волнуюсь, Миша. Но если в штабе ничего не узнаю, я вернусь в Казань.
1: Да, вы вернетесь в Казань с условием, что я пойду с вами.
2: Да. Ах, Миша, Миша.
1: Мы пришли. Идите, я подожду здесь на улице.
2: Я Рейснер. Кому я могу сдать пакет с шифрами и печать из Казани?
4: Пройдите к товарищу Бакинскому. Направо первая дверь.
2: Спасибо. Здравствуйте. Моя фамилия Рейснер. Я прибыла из Казани. Принесла шифры и печать.
5: Здравствуйте, товарищ Рейснер. Хорошо, что вы сумели это спасти. Я тоже из Казани, с последним поездом.
2: А Раскольники вы ничего не знаете?
5: Говорили, что он с отрядом рабочих сдерживал Белочехов в Поповке. Пытался установить батарею у Нижнего Слона. Но это ему не удалось. По слухам, командир батареи был предательски убит шофером, который его вез.
2: А Раскольников?
5: Больше я о нем ничего не знаю. Надеюсь, что он не в Казани. Там сейчас, сами понимаете, набитые тюрьмы, расстрелы. Точно известно, что расстрелян председатель казанского губкома товарищ Шейнкман. Его опознали на улице, ведь он был известен в городе. Вот схватили.
2: Да. Его жена, она это предчувствовала. Нет, невозможно, сложа руки, ждать известия о беде. Я должна вернуться в Казань.
5: В Казань?
2: Да, Раскольников мой муж. Я должна вернуться и отыскать его там. Или хотя бы узнать, жив ли он.
5: Значит, хотите вернуться в Казань. А вы сознаете, чем рискуете?
2: Да.
5: Ладно, идите. Может быть, узнаете что-нибудь, но это проблематично. Вот что, раз уж так получилось, нам нужна информация о том, что происходит в Казани. Все равно мы собирались послать туда кого-нибудь. Будем считать, что послали вас. Значит, пойдете вы. Понятно?
2: Я знаю город, а в городе меня не знают. Я могу принести пользу нашей разведке.
5: Постарайтесь узнать, что там с оставшимися. Кто жив на воле, а кто в тюрьме. Потом золото. Люди остались в Казани, это, конечно, плохо. Но люди, каждый сам за себя отвечал. Вы все это сами видели, как получилось. А вот золото бросили. Сами ушли, а золото оставили белым. Ладно. Значит так, узнайте, что с золотом. Вывезли или еще держат в Казани? Я дам вам пропуск через все наши линии. Товарищ Рейснер. Возьмите, берегите этот пропуск. Здесь пойдете сперва к командиру латышского полка, он даст вам лошадь до передовой, а оттуда пойдете пешком. Ну что ж, счастливо, товарищ Рейснер.
2: Спасибо.
5: Идите, счастливо.
2: Спасибо. Миша, я иду в Казань.
6: Как-то я иду. А я? Мы ведь договорились, что я иду с вами.
2: Ну, хорошо. Мы должны отыскать Федю. Вдруг он ранен, попал в госпиталь. А из госпиталя путь один в тюрьму. Только бы он был жив. Из тюрьмы-то мы его вытащим, верно, Миша?
6: Должны. Только он не в тюрьме. Нет, этого быть не может, чтобы в тюрьме. Нет.
5: А мы узнаем, мы все узнаем.

0: Как и говорил Бакинский, латыши помогли. Достали мне шинель, штаны, сапоги. Вывели кавалеристы двух лошадей. В первый же день знакомства с рыжим конем-красавчиком началась наша нежная с ним дружба, длившаяся 3 года. Далеко за Волгой, у самого полотна железной дороги, на опушке, конь вдруг заволновался. Я его хлыстом, а у него дрожат нервные уши. Блестит скошенный на меня горячий глаз, и не с места. Сопровождающие кавалеристы тоже остановились и смеются. И вдруг перед самым нашим носом один за другим 3 столба, 3 пыльных и красных грохота, 3 смерти. Пришлось свернуть в лес. Опять мы едем завороженным мертвым лесом, пока на опушке не начинают попадаться большие пустые дачи. Штаб расположившегося тут отряда совсем рядом, в ближайшей от станции дачи.
1: Кто такие?
0: Вот наш пропуск. Иду в Казань по секретному делу. Это мой спутник.
1: Входите в дом. Пропуск пусть пока останется у меня. Вы располагайтесь в соседней комнате. Там сможете отдохнуть. Ткачук!
2: Слухаю.
1: Ткачук, организуй товарищам чаю и перекусить.
2: Есть.
1: Проводи.
2: Есть. Вот сюда, управо. Угу. Располагайтесь. Я поесть и мигом зароблю.
0: Ну что, Миша, и впрямь отдохнем перед дальней дорогой.
3: Так а что будешь делать? Засветло не сунешься через линию фронта. Надо ждать темноты.
2: Вот и чай. Угощайтесь.
0: Спасибо.
3: Спасибо, друг.
1: Свияжск. Свияжск. Алло, алло. Свияжск. Алло, алло. Алло, это Свияжск? Реввоенсовет мне. Да. Алло, алло. Реввоенсовет? Юдин это. Да, Юдин. Вы знаете такую Рейснер? Да, Рейснер. Давали пропуск? Да?
0: Проверяет. Ага. Я, Миша, вдруг почувствовала, что мое поведение должно показаться ему страшно неправдоподобным. Да, наружность подозрительная. А голос, когда я громко произнесла, иду в Казань по секретному делу. Ясно, шпионка.
3: Да.
1: Значит, давали. Хорошо. А мы думали... Ну-ну, будьте здоровы.
3: Проверку выдержали, Лариса Михайловна. Все в порядке.
1: Значит, говорите в Казань, в разведку.
0: Так точно.
1: Самое пекло. Отчаянный вы товарищ. Идти надо лесом, к железной дороге не выходите. Как можно дальше от полотна. Ткачук!
2: Слухаю.
1: Вот товарищи в Казань идут. Покажешь дорогу к первому посту.
0: Спасибо за помощь, товарищ командир.
2: Товарищ мадам, гляжу на твою муницию. Что ты в ней в Казани робить будешь? Давай поменяемся. Ты мне муницию, я тебе настоящую женскую одежу. С обором и парами. На чердаке тут валяется.
1: В самом деле, он прав. Нельзя вам в таком виде в Казань. Давай, тащи свою одежу. Вам надо торопиться, темнота наступит сразу. Мне по душе ваша дерзость. Ну, прощайте.
0: До встречи.
1: Надеюсь, увидимся.

0: Мы не увиделись больше. Что-то через час после нашего ухода штаб накрыло далекое, косноязычное, за несколько верст отыскивающее батарея. Один из лучших наших командиров, Юдин, был убит. И в последних часах его повышенно пульсирующей жизни, напряженной, как налитая и готовая лопнуть вена, мы заняли несколько быстрых, острых, громко отщелканных минут. Несколько часов тихой лесной дороги. Лес ополаскивает усталость, как большое черное озеро, измученные ходьбой ноги. Помню еще звезды, страх темноты, страх быть без дома, без постели, без завтра. На какой-то тропинке в какой-то деревне возле какого-то дома отчаянные женские крики. В бане на полу молодая киргизка третьи сутки рожала и никак не могла родить. Стук двери, новые люди, прикосновение незнакомых рук, вероятно, помогли ее нервам, желанию жить. Страшной судорогой выкинула она ребенка. И сразу, почти успокоившись, держа меня за руку, бормотала какие-то картавые засыпающие слова, так и уснула.
1: Спасибо вам, барышня. Я уж и не надеялся. А теперь вот он, малыш. Крестными будете. Кумовьями будем.
2: А пока, кум, нам бы заночевать. Издалека идем. В Казань добираемся.
1: Конечно, конечно. И заночевать можно. А в Казань я утром могу отвезти. На лошади отвезти. Уж я вижу, вы люди хорошие, порядочные. Не первый день живу на свете. Слава Богу, понимаю, кто к кому относится.
0: А если нас остановят, что вы скажете?
1: Скажу, что дачники. Домой едут, господа. Меня знают, поверят.

0: Теплым росистым утром телега киргиза повезла нас тихими проселочными дорогами. Колеи, заросшие яркой лесной травой, стук дятлов, запах смолы и земляники. И от времени до времени, спотыкаясь о чистый утренний воздух, визгливые кегельные шары над головой. Через лес бьет тяжелая артиллерия. Ни один патруль не остановил нашу телегу, и в Адмиралтейскую слободу мы въехали, едва веря своей удаче, хотя непреложное уродство улиц и домов со всех сторон спешило нас уверить, что это уже не сон, а сама кривобокая, скуластая, охваченная белогвардейским бредом Казань.
1: А куда же вы нас везете, кум? У кого устроите?
2: Вам ведь надо где поспокойнее. Так уж лучше не найдете. Приставу Слободскому вас отвезу. Человек он свой, то есть надежный, положительный. Мы с ним старые друзья. Вот, доехали. Я сейчас.
0: Угодил нам кум, нечего сказать.
3: Пристав так пристав. Все шло до сих пор удачно. Может, и это знак удачи.
0: Догадливый кум остановил повозку перед самым нарядным и сдобным домиком, поцеловался с нами на прощание и отечественно сдал на руки вышедшему на крылечко приставу.
4: Так вы, значит, будете жена офицера, сударыня?
0: Да, я ищу мужа. Бежала от большевиков, едва спаслась, потеряла документы. Теперь вся надежда, что муж в Казани. А вот Миша, бывший ординарец мужа, помогает мне его отыскать.
4: Очень благородно.
3: Сударыня, я покину вас. Отправлюсь сейчас же в город и попытаюсь что-нибудь разузнать.
0: Пожалуйста, Миша, как мы и договорились. Разузнайте обо всем, что удастся.
3: Да.
4: Ну, позвольте с вами побыть, сударыня, подолгу, так сказать, гостеприимство.
0: Сделайте одолжение.
4: Да, газеты – это не дело женщин, сударыня. Но теперь такие времена, что без газеты нельзя. Все интересуются, даже дети. Да, вот моя дочь, Паша, тоже читает. Ну, конечно, что-нибудь развлекательное, а вот в таком роде, скажем, вас тоже касается. Объявление. Приехала из Самары и разыскиваю мужа Александра Твичет, служившего в Самаре в штабе охраны. Если есть здесь товарищи, то прошу известить в контору редакции. А?
0: Да, благодарю вас, это мысль.
4: Да, да.
0: Пожалуй, мне нужно будет дать объявление в газету, если не удастся сразу найти мужа.
4: А, вы его найдете, конечно, найдете. Вот, послушайте-ка, что происходит в нашей красной столице. В Москве редко можно встретить красноармейца, говорящего по-русски. В большинстве слышна немецкая речь. Ну, что скажете? Каково?
0: Теперь бродит столько слухов, не знаешь, чему верить.
4: Верьте, сударыня, верьте, можете не сомневаться. Слухи распускают кумушки на базаре, а газеты дают проверенный материал. Я сам пресекаю слухи. А, вот тут написано, что в Москве выступал председатель какого-то там их совета и грозил, что если в течение 2 недель Казань не будет взята красными, то большевики откажутся от власти. А? Ну, что скажете? Здорово припекло их.
0: Да, чувствуется.
4: Это что же, опять не верите?
0: Просто я не интересуюсь политикой.
4: Напрасно, напрасно. В такое время надо интересоваться. О родине, о России думать надо.
0: Я... Женщина, господин пристав, разыскивающая мужа. Мне достаточно одной этой заботы. Я от этого так устала.
4: Ну-ну-ну, отдыхайте. Не буду вам мешать. Я уйду.
0: Всего хорошего.
5: Борис Михайлович, к вам можно?
0: Входите. Входите, Миша. Ну, какие новости? Где побывали?
3: Я встретил знакомого рабочего с Порохового в пивной Русской Швейцарии. Говорит, первые 4 дня, как заняли Казань, хватали, расстреливали без суда. Из госпиталя выбирали раненых по ночам, чтобы крику не было. Расстреливали во враге. Яква Шейкмана и Мартына Межлаука расстреляли во дворе гауптвахты. Вот. А Федор Федорович пока ничего установить не удалось. Он мог попасть к белочехам. Их контрразведка на проходе Грибоедов. А что там творится, никто толком не знает.
0: А золото?
3: Часть вывезли. Остальное в Казани. Собираются тоже вывозить в Самару. Знакомый с Порохового сказал. У них на заводе такие слухи.
0: Опять слухи. Mm-hmm. Все это, Миша, только слухи. А нам нужны точные сведения. Yeah. И о золоте, и о наших товарищах тоже. Нужен надежный источник информации. Нужно идти в штаб.
3: И штаб на Грузинской.
0: Вам туда идти нельзя, пойду я. Узнавать о своем муже, офицере. Mm-hmm. Может, в самом деле узнаю о Федоре, если он не ушел от белых.
3: Завтра с утра я пойду на Пороховой, попытаюсь связаться с дружинниками. Мы все решим, когда я вернусь. А вы тут в подвале снимают комнаты 7 рабочих. Попробуйте поговорить с женщинами, а?
0: На следующее утро Миша опять ушел в город на разведку. Пристав отправился в обход отыскивать и отнимать оружие у рабочих. Вот тут-то мы и познакомились с подвальными соседями. Поняли мы друг друга с полуслова.
6: Моего арестовали последним, этой ночью. А вашего, как говорить, фамилия?
0: Раскольников.
6: Угу.
0: Федор Раскольников.
6: Угу. Нет, нет, этот ушел. В газетах писали, что убежал. Зря вы сюда пришли. Ой. Ой, это ведь наши стреляют.
0: Да, это наши. Неужели наступают?
6: Ой, а как думаете? Мы его уже расстреляли. Если сегодня войдут красные, ослабонят? Или уже поздно?
0: Сперва громы все приближались. Они раздражались долгими залпами, уверенно покрывая более мелкие и частые волны ответного огня. Потом откуда-то с другого берега вступили новые железные глотки. Свои или чужие? Увы, мы слышали только специфический гром залпа, в котором нельзя ошибиться. Разрывы их приходились не на Казань. Значит, над нашими. Еще около часу бушевала гроза в голубом солнечном небе, потом как будто отодвинулась. Все реже и реже рвались над городом снаряды, потом затихли совсем. Жена рабочего все это время пролежала, положив голову на порог, не шевелясь, не говоря ни слова. Теперь она подняла лицо. На нем были следы слез, размазанная грязь и наше поражение. Миша не вернулся ни вечером, ни утром следующего дня. Я осталась одна, без денег и без документов.

настоящую оду, нашептала «Постой!» Царскосельскую одурь прячу в ящик пустой, в роковую шкатулку, в кипарисный ларец. А тому переулку наступает конец. Здесь ни темник, ни шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск шагал. Тут ходили по струнке, мчался рыжий рысак, тут еще до чугунки был знатнейший кабак. Фонари на предметы лили матовый свет, и придворной кареты промелькнул силуэт. Так мне хочется, чтобы появиться могли голубые сугробы с Петербургом вдали. Здесь не древние клады, а дощатый забор, интендантские склады и извозчичий двор. Шепелявя неловко и с грехом пополам, молодая чертовка там гадает гостям, там солдатская шутка льется желчь не тая, полосатая будка и махорки струя. Драли песнями глотку и клялись попадьей, пили допоздна водку, заедали кутьей. Ворон криком прославил этот призрачный мир, а на розвольнях правил великан Кирасир. В этом доме прошло мое детство и ранняя юность. Дому было 100 лет. Он принадлежал похожей на рысь купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной, странными нарядами которой я любовалась в детстве. Стоял этот дом на углу широкой улицы и безымянного переулка, второй от Царскосельского вокзала. Говорили, что когда-то, то есть до железной дороги, в этом доме было нечто вроде трактира или заезжего двора при въезде в город. Я срывала в моей комнате обои слой за слоем, и самый последний был диковинный, ярко-красный. Вот эти обои были в том трактире 100 лет назад, думала я. Этот дом памятнее мне всех домов на свете. Половина моих снов происходит там. Анна Ахматова.

Русский Трианон в Царскосельском парке. 90-е годы. В тени елизаветинских боскетов гуляют пушкинских красавиц внучки, все в скромных канутье, в тугих корсетах, и держат зонтик сморщенные ручки, мопс на цепочке, в сумочке драже и компаньонка жип или бурже. Как я люблю пологой склон зимы, ее огни и мраки и истом, сухого снега круглые холмы и чувство, что вовек не будешь дома. Черна вдали рождественская ель, кричит ворона, кончилась метель. И рушилась твердыня Эрзерума, кровь заливала горло Дарданелл, но в этом парке не слыхали шума, хор за обедней так прекрасно пел, но в этом парке тихо и угрюмо сияет месяц, снег алмазно бел. Прикинувшись солдаткой, выло горе, как конь вставал дредноут на дыбы, и ледяные пенные столбы взбешенное выбрасывало море до звезд нетленных из груди своей, и не считали умерших людей. На белой башне дремлет пулемет, вокруг дворца гусарские разъезды, внимательные северные звезды, совсем не те, что будут через год, прищурившись, глядят в окно лицея, где тень его над томом Апулея.

Лирическое отступление третьей главы поэмы «Без героя». Последние воспоминания о царском селе. Посвящено Николаю Недоброво. А теперь бы домой скорей, к Камероновой галереи, в ледяной таинственный сад, где безмолвствуют водопады, где все девять мне будут рады, как бывал ты когда-то рад, что над юностью встал мятежный, несравненный мой друг и нежный. Только раз приснившийся сон, чья сияла юная сила, чья навек забыта могила, словно вовсе и не жил он там, за островом, там, за садом. Разве мы не встретимся взглядом наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова, победившей смерть слово и разгадку жизни моей?

царскосельский поэт Николай Недоброво, язвительно вежливый петербуржец, вспоминает Осип Мандельштам, говорун поздних символистских салонов, непроницаемый, как молодой чиновник, хранящий государственную тайну. Недоброво появлялся всюду читать стихи Тютчева. Он как бы представительствовал за него. Два стихотворения Недоброво, посвященные Анне Ахматовой. Законодательным скучая вздором, сквозь невнимание ленью угнетен, как ровное жужжанье веретен, я слушал голоса за дряблым спором. Но жар души не весь был заметен. Три А я бережно чертил узором, пока трех черт удачным уговором вам в монограмму не был он сплетен. Созвучье черт созвучьем музыкальным открыла дверь, и внешних звуков нет, ваш голос слышен в музыке планет. И здесь при всех назло глазам нахальным, что Леонардо я письмом зеркальным записываю спевшийся сонет.

С тобой в разлуке от твоих стихов я не могу душою оторваться. Как мочь, в них пеньем не твоих ли слов, с тобой в разлуке можно упиваться. Но лучше б я и не слыхал о них. Твоей душою, словно птицей, бьется в моей груди у сердца каждый стих. И голос твой у горла ластясь вьется. Беспечной откровенности со мной и близости, какое наваждение! Но бреда этого, вбирая зной, перекипает в ревность наслаждение. Как ты звучишь в ответ на все сердца! Ты душами, раскрывши губы, дышишь. Ты в приближении каждого лица в своей крови свирелей пенье слышишь. И скольких жизней голосом твоим искуплены ничтожество и мука. Теперь ты знаешь, чем я так томим, ты для меня не спевшая ни звука. Анна Ахматова. Два стихотворения, посвященные Николаю Недоброво. Целый год ты со мной неразлучен, а как прежде и весел, и юн. Неужели же ты не измучен смутной песней затравленных струн? Тех, что прежде тугие звенели, а теперь только стонут слегка, и моя их терзает без цели восковая сухая рука. Верно, мало для счастья надо тем, кто нежен и любит светло, что ни ревность, ни гнев, ни досада молодое не тронут чело. Тихой, тихой и ласки не просит, только долго глядит на меня и с улыбкой блаженной выносит страшный бред моего забытья.

царскосельская статуя. Уже кленовые листы на пруд слетают лебединый, и окровавленные кусты неспешно зреющей рябины, и ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороги. Я чувствовала смутный страх пред этой девушкой воспетой. Играли на ее плечах лучи скудеющего света, и как могла я ей простить восторг твоей хвалы влюбленной? Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной.

Осип Мандельштам, Анне Ахматовой. Два стихотворения. В полоборота, о печаль, на равнодушных поглядела, спадая с плеч, окаменела ложно-классическая шаль, зловещий голос, горький хмель, души расковывает недра. Так негодующая Федра стояла некогда, Рошель. Кассандре. Я не искал в цветущие мгновенья твоих Кассандра губ, твоих Кассандра глаз, но в декабре торжественное бденье воспоминание мучит нас. И в декабре 17-го года все потеряли мы, любя. Один ограблен волею народа, другой ограбил сам себя. Касатка, милая Кассандра, ты стонешь, ты горишь, зачем стоял?

горящих свечей, и равнодушен к суете актеров, сбирающих рукоплесканий жатву, я не услышу обращенный к рампе двойною рифмой оперенный стих, как эти покрывала мне постылы. Театр Росина. Мощная завеса нас отделяет от другого мира, глубокими морщинами волнуясь, меж ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного закала негодованием раскаленный слог. Я опоздал на празднество Росина. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетней литургии очнувшийся сосед мне говорит: измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзанье музы не пришли. Когда бы грек увидел наши игры? –

Осип Мандельштам из статьи «Петр Чаадаев». Чаадаев, утверждая свое мнение, что у России нет истории, то есть, что Россия принадлежит к неорганизованному кругу культурных явлений, упустил одно обстоятельство, именно язык. Столь высоко организованный язык есть сама история. И об этом шли споры в царскосельском доме Карамзина, куда Пушкин привел молодого гусарского офицера. У России нашелся для Чаадаева только один дар – нравственная свобода. Чаадаев принял ее как священный посох и пошел в Рим. «Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, скоро ль истиной народа станет истина моя? Я земле не поклонился, прежде чем себя нашел, посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел. А снега на черных пашнях не растают никогда, и печаль моих домашних мне по-прежнему чужда. Снег растает на утесах, солнцем истины палим. Прав народ, вручивший посох мне, увидевшему Рим». Анна Ахматова. Немного географии. Осипу Мандельштаму. 1937 год. «Не столицу европейской с первым призом за красоту, душной ссылкою енисейской, пересадкою на Читу, на Ишим, на Иргиз безводный, на прославленный Атбасар, пересылкою в лагерь свободный, в трупный запах прогнивших нар показался мне город этот, этой полночью голубой, он, воспетый первым поэтом, нами грешными и тобой».

Осип Мандельштам, поедем в царское село. Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в царское село. Казармы, парки и дворцы, а на деревьях клочья ваты, и грянут здравие раскаты на крик.

Крик «Здорово, молодцы!» — казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротают век усталый, читая Ниву и Дюма. Особняки, а не дома. Свист паровоза. Едет князь. В стеклянном павильоне свита и саблю волочась сердито выходит офицер, кичась. Не сомневаюсь, это князь. И возвращается домой. Конечно, в царство этикета, внушая тайный страх, карета с мощами фрейлины седой, что возвращается домой. Поедем в царское село. Там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в царское село.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских ночных фонарей. Узнавай поскорей декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Петербург, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов моих номера. Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных.

Под многими стихотворениями графа Комаровского стоит подпись «Царское село», и этим многое разгадывается.

Анна Ахматова Василию Комаровскому. В последний раз мы встретились тогда на набережной, где всегда встречались. Была в Неве высокая вода, и наводненье в городе боялись. Он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине — нелепость. Как я запомнила высокий царский дом и Петропавловскую крепость за тем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий, так чудесен. И в этот час была мне отдана последняя из всех безумных песен. Василий Комаровский Анне Ахматовой. Видел тебя красивый лишь раз, как дымное море, синие глаза, счастливое лицо, печально походка. Май в то время зацвел, и воздух светом и солью был растворен. Стыла Нева теплом и весною, робкою грудью усталые люди дышали. Ты была влюблена, повинуясь властному солнцу, и ждала, а сердце, сгорая, пело надеждой. Я же, случайно увидев только завесу, помню тот день. Тебя ли я знаю и помню, или это лишь молодость, общая чаша?

Василий Комаровский, в Царском селе. Я начал, как и все, и с юношеским жаром любил и буйствовал. Любовь прошла пожаром, дом на песке стоял, и он не уцелел. Тогда, мечте своей поставивший предел, я Питер променял, туманный и угарный, на ежедневную прогулку по бульварной. Здесь в дачах каменных гостеприимный кров за революцию осиротевших вдов. В беседе дружеской проходит вечер каждый. Свободой насладись, она не будет дважды. Покоем лечится примерный царскосел. Гуляет медленно, избавленный от зол в аллеях липовых скептической Минервы. Здесь пристань белая, где Александр I, мечтая странникам исчезнуть от людей, перчатки надевал и кликал лебедей, им хлеба белого разбрасывая крошки. Иллюминация не зажигает плошки, и в бронзе неказист великий лицеист. Но здесь над Тютчевым кружился ржавый лист. И, может, Лермонтов скакал по той аллее, зачем же, как и встарь, а может быть и злее, меня и здесь гнетет какой-то тайный зуд. Минуты и часы и месяцы ползут. Я знаю, утомясь своим гнездом безбурным, скучая досугом своим литературным, со страстью жадную я душу всю отдам и новым странностям, и новым городам, и в пестрой суете раскаяньем томимый, ведь будет жаль годов, когда я, нелюдимый, упорного труда постигнув благодать, записывал стихи в забытую тетрадь.

Сотрудник журнала «Аполлон» Николай Пунин. Памяти графа Комаровского. Он был необыкновенен, этот веселый иронист и романтик, высокий, широкоплечий, одиноко бродивший по Царскосельскому парку с тростью в кармане и с завернутыми брюками. Комаровский врывался в нашу жизнь, внося каждый раз тревогу, мысль о бессмертной ночи, о планетах, о темной глубине души, откуда вырастало его искусство, неожиданное, растрепанное, полное какой-то настойчивой воли и смятенного величия. В его стихах есть один довольно существенный недостаток – оригинальность. Говорят, книги, обладающие таким свойством, вообще не имеют сбыта. Но какое до этого дело поэзии, которая родилась во тьме, поэзии, которую баюкала красота? Есть строфы, рожденные добродушной, тонкой иронией ветерана, видевшего собственными глазами римских императоров. Императору Августу. В твоем холодном сердце мудреца трибун и жрец и цензор совместится. Ты Кассия заставил удавиться, и римлянам остался за отца. Но ты имел придворного льстеца, Горация, и многое простится. И не надел лукавая лисица ни затканных одежд, ни багреца. Пасется вол над прахом мецената, растет трава. Но звонкая цитата порою вьет лавровые венки, пусть глубока народная обида, как мерный плеск серебряной реки, твой острый слух пленяла Энеида.

около Камероновой галереи, где лики медные Тиберия и Сулы напоминают мне угрюмые разгулы с последним запахом последней резиды. Осенний тяжкий дым вошел во все сады, повсюду замутил золоченные блики и черных лебедей испуганные крики. У серых берегов открыли тонкий лед над дрожью новою темно-лиловых вод. Гляжу на острове посередине пруда, седые гарпии слетелись отовсюду и машут крыльями. Уйти, покуда мочь, и тяготит меня сиреневая ночь.

Анне Ахматовой на книгу стихов «Вечер». В полуночи, осыпанной золою, в условии сердечной тесноты, над темную и серую землею ваш эвкалипт раскрыл свои цветы. И в утренней порой голубоокой, тоской весны, еще не крепкий ствол, он нежностью исторгнутой жестоко среди камней недоуменно цвел. Вот славы день! Искусно или больно перед людьми разбито на куски, и что взято рукою богомольно, и что дано бесчувствием руки.

Мы, любопытствуя, прошли дворец и своды, где тень внезапно леденит. Но равнодушие бездумного народа их предрассудок сохранит. Дежурная стена синеет веселее, чем зимний синий небосклон, и камероновы белеют пропилеи беспечной четкостью колонн. Ингерманландии окутанные дали и ели сероватый цвет. День этот солнечный, в котором нет печали, но счастья, счастья тоже нет. И всюду важные и пышные дороги сплелись в себелюбивый круг, а снегом искрится и валит скат отлогий, равняя озеро и луг. Лишь ветер налетит и жжет немного пряный, а временами снова злей он снова закрутит, тоскуя окаянно среди расчищенных аллей. Тога. На площадях одно лишь слово «Даки», сам Цезарь – вождь, заброшенные венки, среди дворцов военные рожки, синеет медь и ластятся собаки, я грежу наяву, идут рубаки и по колено тина и пески. Но надо ждать. Еще Домициан вершит свой суд над горстью христиан, бунтующих народные кварталы. Я никогда не пробовал меча, нетерпеливый, чуял зуд плеча, и только сердце в чуже клокотало.

Анна Ахматова. Я над ними склонюсь, как над чашей, в них заветных заметок не счесть. Окровавленной юности нашей это черная нежная весть. Тем же воздухом, так же над бездной я дышала когда-то в ночи, той ночи и пустой, и железной, где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыханье гвоздики, мне когда-то приснившийся там, это кружится Эвридики, бык Европу везет по волнам, это наши проносятся тени над Невой, над Невой, над Невой, это плещет Нева о ступени, это пропуск в бессмертие твой, это ключики от квартиры, о которой теперь не гугу, это голос таинственной лиры на загробном гостящей лугу.

0: Она была очень неглупая пожилая собака и умела дорожить своим скромным положением в жизни. Как-никак у нее свой собственный дворик, треснутая глиняная миска, всегда дочисто вылизанная ее языком, конурка под крыльцом хозяйского дома. Роскошью это не назовешь, но в собачьей жизни и за это приходится держаться. Каждое лето повторялось одно и то же. На нее надвигалось событие, которое она предвидела. Каждый раз задолго с ужасом чувствовала его приближение и каждый раз пыталась бороться, напрягая всю свою сообразительность и хитрость. В самом дальнем углу двора она заранее прорывала подкоп под фундамент и там, спрятавшись от людей, в тревоге и страхе укрывала от людей свой выводок — 5 или 6 щенков, беспомощных и слепых. Хозяин ее звал к себе, манил, ругал, совал палкой и кидал камушки, чтобы заставить ее выйти. А потом приносил знакомое грязное ведро, в котором плескалась вода, становился на четвереньки, кряхтя тянулся и длинной палкой по одному выгребал щенков из их убежища. Так было каждый раз, и так все шло и теперь. Но то ли сила отчаяния собаки увеличилась, то ли веревка была старая. Но после безумного рывка, когда у нее потемнело в глазах от удушья, она вдруг почувствовала, что освободилась. Хозяин с ведром в руке открывал калитку в тот момент, когда собака в слепом отчаянии налетела и ударилась грудью о ведро. Хозяин хотел схватить собаку за шиворот, но она увернулась. Бросилась к щенкам, схватила зубами одного и кинулась бежать по улице. Потом долго со щенком в зубах пробиралась через кусты, которыми порос весь откос у берега моря. Она больше не вернулась домой. Ради сына она стала бродячей собакой-нищенкой. Она сильно исхудала, а щенок подрастал и толстел, сосал молоко и спал, набираясь сил в песчаной ямке среди густого колючего кустарника, и ему под ним было безопасно и просторно. Однажды утром он проснулся от холода. Матери рядом с ним не было. Он был один в мокрой от росы ямке. Он сел, опираясь на передние лапки, задирая кверху свою маленькую морду, заскулил, а потом стал подвывать, поворачиваясь во все 4 стороны, чтобы услышала мать. Все было напрасно, мать не появлялась. Тогда он замолчал и долго, уныло сидел, тупо глядя перед собой, не зная, что же ему теперь делать. Родная ямка без матери потеряла для него всякую прелесть. Он выкарабкался из нее и, спотыкаясь, побрел, куда глаза глядят. Дети, играющие на берегу, его заметили, подняли на руки и наперебой стали тискать, гладить и называть ласковыми именами. Щенку люди тоже понравились. С ними он не чувствовал себя одиноким, а когда все стали его наперебой звать к себе, угощать кусочками чего-то вкусного, понравились ему еще больше. Стоило ему тявкнуть или далеко высунуть язык, все смеялись и восхищались. Когда его подносили к воде, поддерживая на руках, он начинал болтать лапками, и все опять восхищались, как он здорово плавает. К вечеру дети разбегались по домам, и щенок оставался один на пустынном берегу. Беспорядочная россыпь городских огней мерцала вдалеке на склоне горы, а около самого берега моря грохотали, освещенные яркими лампами, краны, разгружая пароходы. Свободные от вахты матросы советского торгового корабля «Кама», зашедшие в иностранный порт, целый день бродили по узким переулочкам старого восточного города. Вернувшись домой на корабль, потому что в иноземном порту корабль был как нигде их домом, кусочком родной земли. Разомлевшие от жары и ходьбы, они показывали друг другу дешевые сувениры. В это время подошел матрос Мартьянов. Он вытащил из-за пазухи и, нагнувшись, поставил на палубу рыжего щенка. Тот сделал несколько неуверенных шагов и сел, поглядывая окружающих его людей.
1: «Что-то порода какая-то невиданная», — неуверенно спросил кто-то из команды.
2: «Порода настоящая, морская. Знаешь, где мы его подобрали? В воде. Не боится ни черта, прям по воде шлепает, а голодный, как сатана».
0: Из камбуза принесли мисочку со щами и начали туда крошить белый хлеб. Собачонка набросилась на еду, ела капусту, булку, а когда блюдце хотели отодвинуть, зарычала, угрожающе наморщив нос. Тогда кругом заговорили: «О, кажись, серьезная собачина!» Псенок наелся борща, огляделся, подошел к Коку и потянул за шнурок его ботинка.
1: «Ты что же это делаешь, черт лопоухий?» С ожесточением закричал Кок, не отодвигая ноги, польщенный, что щенок выбрал именно его ботинок.
0: Шнурок развязался, и собачонка под общий смех стала его тащить к себе и дергать, и рычать. Когда через час вспомнили, что надо решать судьбу щенка, вопрос как-то сам собой оказался решенным. Белые кубики домов южного города и бетонный пирс уплывали назад, и все шире делалась полоса грязной портовой воды. Капитан спустился по трапу с мостика и подождал боцмана, который поднимался с нижней палубы к нему навстречу.
3: «Оказывается, псенка ребята достали, товарищ капитан. Вон он гуляет»,
0: — неопределенно заметил боцман.
3: «Это я вижу», — сказал капитан. «Главное, не сперли они его случайно где-нибудь».
4: «Ну, ни в коем случае», — горячо заверил боцман. «На пустом берегу подобрали. Ребята говорят, по мелководью прогуливался, пузыри зубами ловил. Удивительное дело, соленой воды ни в коем случае не боится».
3: «Морской пес», — улыбнулся капитан.
0: «Точно. Ребята его уж и прозвали Соленый». Так у него появилось имя Соленый. Он быстро стал осваивать премудрость корабельной жизни. Матросов было много, человек 40, но через несколько месяцев плавания он безошибочно отличал своего матроса от чужих людей на берегу, когда его матросы брали с собой на прогулку. Он привык к качке в открытом море, узнал все закоулки на корабле, которые могут интересовать собаку. Его редко гладили и брали на руки, с ним обращались по-товарищески, кормили, помогали, разговаривали, дружески трепали за уши, мыли под душем раз в неделю и расчесывали гребешком. Когда кто-нибудь столярничал на палубе, пес усаживался напротив него и часами мог, не отрываясь, следить за руками работающего человека.
3: «Общественный инспектор пришел», — смеялись матросы, — «проверяет качество работы». Всем эта шутка нравилась, и когда пес заглядывал в рубку управления, вахтенный его спрашивал: «Ну, что, опять проверять пришел? Все в порядке, курс правильный». И называл курс.
0: Соленый понимал, что с ним шутят, и приветливо помахивал хвостом. Вопреки тому, что думают люди, начитавшиеся старых историй про матросскую жизнь, из отпусков на корабль никто из матросов не возвращался пьяным. Матросы на корабле были все равно, что на производстве во время плавания, и не были похожи на тех красочных, но разнузданных морячков, которые возвращались с берега за лихватской песенкой. К сожалению, старый и отличный матрос Мартьянов имел некоторую слабость к вину. О том, что он выпил, можно было догадаться только потому, что он держался очень прямо, и еще по запаху чеснока.
3: Однажды он вернулся с берега твердой походкой, суровый, высокомерный, в сопровождении Соленого, который ходил с ним на берег гулять. Никто бы ничего и не заметил, если бы не выдал Соленый. Боцман, присев около него на корточки, чтобы погладить по случаю возвращения на борт, вдруг сморщился и отшатнулся. От собаки невыносимо несло чесноком. Пока Мартьянов закусывал, щенок подобрал упавшую на пол дольку чеснока и от скуки добросовестно ее сживал. Матросы до упаду хохотали, а на другой день в стенгазете была карикатура. Мартьянов вместе с собакой закусывают чесноком и вместе возвращаются на корабль. Собака выглядела очень надменной. Мартьянов ходил 3 дня мрачный и после этого перестал злоупотреблять не только чесноком, но и тем, что им закусывают. Соленому было уже 1,5 года, когда жизнь его перевернулась. Произошло это, когда он попал в тот самый иностранный порт, где он родился. Он погулял с матросами, вернулся на борт, потом увидел очень интересную собаку, с которой ему захотелось побегать и поиграть, и сделал то, чего никогда не делал. Никем не замеченный сбежал по трапу на берег. Чужая собака предложила пробежаться вдоль берега наперегонки, и они побежали. И тут Соленый, вдруг насторожив уши, замер и опомнился. Издалека донесся прощальный гудок, уходящий в море Камы. Выскочив на пирс, он, чуть не сшибая с ног встречных, мчался к причалу. Корабля, который ушел в открытое море, он не видел. До него были уже 1 километр шумящего взволнованного моря. Ни на что не надеясь, пес сел и решил ждать. Утром его попробовали прогнать, но он так ощетинился и зарычал, что сторож предпочел отойти. Потом голод и жажда заставили его уйти, и он поплелся в город. Он не умел попрошайничать, не умел воровать, не умел прятаться. Когда голод стал невыносимым, он подошел на рынке к продавцу лепешек и честно, открыто, с достоинством попросил его покормить. Его грубо прогнали. Он огрызнулся и ушел. По ночам ему снились сны о прежней жизни. Ему снился боцман. Боцман, как всегда, говорил сначала: «Эх ты, рыжий! Рыжий конопатый убил дедушку лопатой». Потом с глубокой укоризной спрашивал: «А зачем, бесстыжий, ты убил дедушку лопатой? Отвечай, зачем?» И так как на вопрос надо было отвечать, Соленый, оскалив в улыбке зубы, бурчал и покусывал ему руку. Проснувшись, он увидел голый пустырь, заросший пыльной травой, заваленный битым кирпичом. Он не мог больше спать и побежал опять на пристань. Море он любил по-прежнему, и если он не опоршивил от своей жизни на пустыре, то, наверное, потому что плавал каждый день в соленой воде. Людям он научился не доверять. Но, как многие крупные собаки, детей он считал человеческими щенятами и никогда их не обижал. Детям, купавшимся на берегу, нравилось смотреть, как он плавает, и они играли с ним и отщипывали маленькие кусочки от своих лакомств, чтобы поделиться с ним. Он познакомился с одним мальчиком, которого приводила к берегу глупая толстая мама. У этого мальчика было всегда много еды, которую он не съедал, сколько мама его не уговаривала, и хорошие куски доставались иногда Соленому. Однажды мальчик перевернулся на волне, и благодаря нарядному костюмчику и хорошеньким туфелькам, а также потому, что из осторожности ему не позволяли учиться плавать, перевернулся метрах в 20 от берега и удивительно быстро стал тонуть. Все закричали, ребятишки от испуга кинулись на берег, а мама, вбежав в воду, стала рвать на себе волосы. Тогда Соленый нырнул, что очень не любил делать, и схватил мальчика за курточку, а потом поплыл, вынося мальчика к берегу, как это всегда делал, когда ему бросали в воду палки. В воде тащить было легко, но, попав на мелководье, Соленый с трудом волок мальчика на сушу. К этому времени народу набежало со всех сторон уйма. Все галдели, махали руками и клялись, что это очень, очень хорошая собака. Позор на голову людей, которые не отблагодарят собаку, потому что если бы не она, мальчик давно бы был уже маленьким утопленником. Мама вдруг представила себе маленького утопленника и разразилась рыданиями, потом протянула руку, чтобы погладить славную собачку. Кончилось тем, что мальчик обвязал Соленому шею платком, и они мирно пошли рядом. Началась новая, очень странная жизнь для Соленого. Весь мир огорожен белой стеной, внутри стены стоит дом с террасками, перед домом сад совсем плохой и скучный, голые песчаные дорожки ужасно чистые и неуютные, ничем интересным тут даже и не пахнет. Дорожки окаймлены барьером из высоких цветов на толстых стеблях. Земля под ними черная, выполотая. Даже обыкновенной травы, чтобы на ней поваляться или пожевать от скуки, и то нет. Хоть целый день спи, да щелкай зубами на мух. Однажды ранним утром, когда вся земля была покрыта свежей прохладной росой, он выбрал удобное местечко и в свое удовольствие повалялся и покувыркался в цветах. Освеженный, как после хорошего душа, он отдыхал в тени, когда услышал крики, хлопанье дверей, ахи и охи. Далеко не сразу он с ленивым удивлением понял, что весь этот шум поднялся из-за него. Потом его позвали, ласково с ним разговаривали и кормили маленькими кусочками мяса. Он их ловил в воздухе, щелкая зубами, и, доверившись этим хитрым людям, даже не сообразил, как все произошло. На шее у него вдруг оказалась петля. Такой подлости он от людей не ожидал. Он бесновался несколько часов, пока не упал, обессилев. Отдышавшись, он снова вскочил. Рывками напрягая все силы, он пытался оборвать цепь, грыз ее зубами. Тянул так, что чуть не задушил себя до тех пор, пока снова не валился с налитыми кровью глазами, хрипло дыша и, глядя на людей, толпившихся в отдалении, глазами полной ненависти. К нему перестали подходить, его оставили в покое. Долгими часами он лежал, уронив голову на лапы с полузакрытыми глазами. Время шло, и он стал тупеть и глупеть от неподвижной однообразной жизни. Часами он следил за сороками или мухами, гулявшими у него перед носом, привык много спать, и сны ему снились тоже скучные и ленивые. Вдалеке шумело море, о чем-то тревожно напоминая. Горло у него сжималось. Он начинал скулить и потихоньку подвывать, подняв морду к сияющей в вышине круглой пустынной луне. Как-то мальчик пробрался к нему во двор, только что вернувшись с купания. На плече у него было мокрое мохнатое полотенце. И тут мальчик, которого каждый день стращали, что если он подойдет к собаке, та отгрызет ему руку, разорвет на кусочки и съест, сделал глупость, в которой было больше смысла, чем во всей мудрости взрослых. он, смеясь, дал понюхать собаке полотенце, сел рядом с ней на корточки и стал гладить по голове. «Купаться, да? Купаться?» – спрашивал мальчик, и в ответ пес с такой силой бил хвостом его по плечам, по лицу, что тому приходилось, смеясь, отворачиваться, закрываясь руками. Мальчик взялся за ошейник и стал расстегивать. Он дергал его без конца, тянул обеими руками за ремень, но собака ему мешала, нетерпеливо дергалась, и вдруг ошейник упал, звякнув цепью. Соленый искоса бросил на него быстрый взгляд, с разбегу взлетел на помойку, с нее вскочил на стену и исчез. После многомесячного отсутствия Кама снова держала курс на иностранный порт, где когда-то потерялся Соленый. Новой собаки на борту не было. Чтобы после такого выдающегося пса, как Соленый, брать обыкновенную собачонку, никто из команды об этом и слышать не хотел. Итак, после того, как единодушно вся команда пришла к выводу, что Соленый давно погиб, и надежды на его возвращение никакой не может быть, после того, как были язвительно и жестоко высмеяны все, которые воображают, что тот так вот и сидит и дожидается Каму 7 месяцев на пирсе, едва с корабля была спущена первая партия матросов на прогулку в город, все пошли на поиски. Вечером все вернулись на корабль ни с чем, в мрачном настроении. А в это время бездомная и безымянная бродячая рыжая собака, у которой когда-то была кличка Соленый, отлеживалась в пыльной канаве под железнодорожным мостом, дожидаясь рассвета, чтобы выйти на поиски пищи. Едва рассвело, пес поднялся, спокойно обошел спящих под мостом людей, этих-то можно было не опасаться, и начал свой обход всех закоулков, где когда-нибудь ему попадались съедобные отбросы. Вдруг он растерянно остановился на месте. Шерсть на нем поднялась дыбом от волнения. Припав мордой к самой земле, не обращая внимания на людей, он закружился на месте. С лихорадочной быстротой он вбирал в себя воздух, торопливо его выдыхал и снова жадно втягивал носом, обнюхивая неясные следы, запах которых сводил его с ума. Рыская по следам, он вышел напрямую и побежал по переулку к порту. Как рыжая бомба, он проложил себе дорогу в сутолке причалов и заметался около того места, откуда всего каких-нибудь 10 минут назад были убраны сходни отплывшей Камы. Тогда, не спуская с него глаз, жадно нюхая воздух, он со всех ног бросился по бесконечно длинной дуге каменной стены Брэквотера догонять. Как всегда бывает при прощании с портом, свободные матросы стояли на корме, облокотившись на леера и наблюдая, как медленно отодвигается назад белый чужой город. Потом один матрос равнодушно сказал: «Вот несется!» Другой лениво перевел глаза и сказал: «Гонится за ним кто-нибудь, что ли?»
4: «Кто там гонится?»
3: без всякого интереса спросил третий. И тут сразу двое закричали: «Братцы, смотри! Он провалится на этом месте! Он!» Люди выскакивали из нижних помещений, бежали к левому борту, кричали: «Он!» На узком выходе из гавани нельзя было и думать останавливать двигатель. Это понимал самый последний матрос. Соленый первый добежал до маяка и смотрел на корабль, который проходил здесь совсем близко. Он трижды призывно пролаял и остался стоять, тяжело дыша после бега. Кама прошла узкий проход между двумя волноломами и вышла в море. Соленый перебежал на другую сторону каменной стены и не отрывал глаз от корабля, стоя на самом краю. И в этот момент молоденький матросик-первогодок крикнул ему: «Прощай!» и по глупости свистнул обычным призывным свистом. Соленый стоял на краю высокой стены. Воды он не боялся, но высоты боялся. Услышав знакомый условный свисток, он вздрогнул, и в нем что-то оборвалось. Его зовут. И он с сильным отчаянным прыжком грудью бросился с высоты в море. Каждый раз, когда его поднимала волна, он видел, что корабль уже уходит от него все дальше. Минутами он не видел ничего, кроме волн, но плыл прямо вперед. Чайки начинали собираться над ним, и он слышал их удивленные скрипучие крики. Шерсть у него намокла и отяжелела. Никогда он не плавал так долго и, начиная терять силы, поплыл медленнее. Волна его подняла, и он увидел корабль еще гораздо дальше от себя, чем в ту минуту, когда он кинулся в воду. И все-таки он плыл к уходящему от него кораблю вперед, куда его звала вся его верность, все мужество и твердость его сердца. Он слышал зов и знал, что будет плыть, пока есть дыхание и могут двигаться лапы. Лодку спускали с камы с такой быстротой, что почти уронили на воду. Затрещал и начал подвывать, переходя на высшую скорость мотор. Боцман, стоя на мостике, указывал лодке направление, потому что голова собаки то еле виднелась, то вовсе пропадала в волнах. Боцман показывал то левее, то правее, и вдруг стал рубить рукой прямо вниз, показывая, что надо искать на месте. На поверхности ничего не было видно, только чайки кувыркались в воздухе, ныряя к воде. В провале между двух волн на минуту возникла темная, точно облизанная от воды голова Соленого. И тут Мартьянов увидел необычную картину. Соленый уже не мог всплыть. Над ним было полметра морской воды, глаза его были полузакрыты, но лапы медленно и равномерно двигались. Он еще плыл последними движениями под водой. Мартьянов прыгнул головой вперед и ушел под воду. Безжизненно остановившиеся глаза Соленого были полуоткрыты, дыхания не было. Мартьянов схватил его за задние ноги, поднял и свирепо потряс, выливая из него воду. Потом начал делать искусственное дыхание, дуть в горло и, опять положив к себе на колено, неутомимо нажимал на живот и разводил лапы, стараясь заставить дышать. Долгое время спустя Соленый слабо кашлянул и хрипло вздохнул. Он лежал на чьей-то куртке посреди палубы. В голове у него еще стоял противный крик чаек, и покачивались зеленые водяные холмы, но он уже слышал сквозь полузабытье знакомое подрагивание палубы от работающих двигателей, запах смазки и нагретый солнцем корабельной краски, и надо всем этим дуновение свежего ветра, который бывает только в открытом море. Потом он различил ноги стоящих вокруг матросов, кока в белом халате, который, присаживаясь перед ним на корточки, помешивал в миске с молоком сахар и говорил: «А ну-ка, ну-ка, молочка! Давай, давай, черт лопоухий, молочка! Ну!» И в шуме общего оживления и радостного говора он еще услышал, как над ним кто-то тихонько приговаривает: «Эх ты, рыжий, конопатый! Что же ты натворил, брат, а? Зачем же ты так-то, а?» А так как именно на этом месте ему обязательно нужно было отвечать, а сил поднять голову и зарычать у него еще не было, Соленый благодарно скосил глаза и два раза слабо ударил хвостом по палубе.

0: Это произошло в Атлантическом океане у побережья Канады. При переходе из одного района промысла в другой наш рыболовный траулер попал в жестокий шторм. Неделю мы не ели горячей пищи, потому что взбесившийся океан вышвыривал кастрюли из гнезд электрической печи на камбузе. Неделю не могли спать, потому что рисковали каждую минуту грохнуться с койки на палубу каюты. Неделю с тревогой прислушивались к вою ветра, грохоту и плеску волн и думали об одном – только бы не вышел из строя двигатель. Тогда катастрофа. Траулер развернется бортом к волне, и водяные холмы в сотни тысяч тонн весом рухнут на палубу судна и снесут с него, как мусор, шлюпки, спасательные плотики, разломают надстройки, сорвут трубу. Вода потоком хлынет в машинное отделение и... Двигатель выдержал. На восьмые сутки ветер, израсходовав силы, начал стихать. Черные лохматые тучи разорвались вдруг, как старая прогнившая ткань, и сквозь эти прорехи хлынули к поверхности океана теплые лучи солнца. Осунувшиеся, заросшие щетиной, мы выбрались на палубу из душных тесных помещений и с жадностью вдохнули свежий, чуть солоноватый воздух. Легко и радостно было на душе. Мы не поддались шторму, выстояли. В ходовой рубке было тихо. Лишь мерно, уютно жужжал мотор гирокомпаса, да в штурманской, в которой была открыта дверь, слышалось шуршание карт. Это капитан перебирал их, откладывая те, которые нам понадобятся в новом районе лова. «Капитан, вижу в воде обломки», — сказал вдруг вахтенный штурман, напряженно вглядываясь через бинокль в небольшие волны. «Уж не погиб ли кто?» «О чем болтаешь?» — сердито сказал капитан, подходя к нему и беря в руки второй бинокль. «Погиб, скажешь тоже». «И все же...» Штурман протянул мне бинокль. Я вышел на крыло мостика и, подкрутив окуляры, стал глядеть в указанном направлении. Волны, несколько чаек летят над самой водой, стайка летучих рыб выскользнула из океана, и одна из птиц бросилась за ними. «Да, вижу. Обломки. Плавали там расщепленные доски бортовой обшивки, пустые бочки, ящики, обломок мачты и спасательный круг». «Боцман и четверо матросов в шлюпку!» – распорядился капитан. «Глядите, крысы!» – крикнул кто-то. «Да вон же, вон!» «Ага, вижу». На одном из обломков, пожалуй, это была крыша от ходовой рубки, теснились, сбившись в кучу крысы. Неприятное зрелище. И вдруг... Что такое, не показалось ли? Да нет же. Негромкий собачий лай послышался. Вскоре мы увидели, что на самом большом обломке сидит мокрая собачонка с медным кольцом на шее.
1: «Шлюпку на воду!» – сказал капитан. «Быстро!» «Держись, собаченция! Идем на помощь!» На самом малом ходу шлюпка двинулась к собаке. Она уже видела нас и лаяла хриплым, сорванным голосом маленький комочек сырой, дрожащей шерсти. Ну вот, еще пяток метров, еще. Нос шлюпки ткнулся в сырое дерево, боцман перегнулся через борт и взял собачку. Очутившись в шлюпке, она, шатаясь от истощения, пыталась броситься к нам, чтобы лизнуть руку или лицо, а все мы гладили ее и утешали. Неужели собака – это единственное существо с погибшего судна, кто остался в живых?

Когда мы отходили от обломков Снека, морской пес Бим, словно прощаясь со своим клипером и теми людьми, которых, наверное, очень любил, вдруг завыл. Он скулил до заката солнца, и было тяжело слышать этот печальный собачий голос, разносящийся над океаном. Мы не трогали Бима, ему надо было излить свое горе. Но вот солнце зашло. Несколько минут Бим смотрел в ту сторону, где огненный шар нырнул в океан, а потом, вздохнув, лег на палубу и тотчас уснул. Обмякшего, посвистывающего носом, видимо, он несколько ночей кряду не спал, да и какой уж сон на обломке судна, Саша отнес Бима в нашу каюту и положил на кусок войлока в черепаший панцирь, наш океанский трофей. Сев рядом и нахмурившись, он глядел на спящего Бима, будто пытался угадать, что же все-таки произошло в океане. На другое утро мы были уже далеко от тех мест, где нас прихватил шторм и где волны и ветер так жестоко расправились с рыбацким суденышком по имени Снек. Было солнечно, тепло и тихо. Мы занимались обычными судовыми работами, готовили трал, сушили брезенты и свои собственные вещи, отсыревшие во время шторма. Мы радовались, что наконец-то ушли Джорджес Банки, где долго тралили рыбу, и где нас вечно преследовали вязкие, непроникаемые для взгляда туманы, ливни и пронизывающие ветры. Теперь мы шли на юг, ближе к тропикам. Уж там-то мы просушим свои кости в лучах горячего солнца. А по мокрой палубе бегал Бим. Мне казалось, что в его глазах еще таится испуг и грусть, и, наверное, так оно и было. Но Бим не хотел расстраивать нас своим удрученным видом. Мужественно перенеся трагедию, он больше не скулил и не выл, как вчера, а деловито знакомился с траулером. Он все осматривал, шумно обнюхивал и, как бы показывая, что ему тут нравится, весело помахивал хвостом и взлаивал звонким голосом. «Вот тут будет стоять твоя миска», – поучал его Саша, указывая место у траловой лебедки. «Гляди, чтоб тут всегда было чисто. Не люблю нерях». Бим слушал его и приподнимал то одно ухо, то другое. Ему было очень трудно привыкнуть к иностранной речи, ведь он понимал только по-английски. «Миска! Это твоя миска!» – втолковывал ему Саша. «Ну, понял?» Бимка коротко гавкнул, будто пытался сказать. «Конечно, понял. Самый глупый щенок, и тот сразу все поймет». «Окей», – сказал Саша, переходя на английский. «Плиз, Бимка, теперь я покажу тебе твой гальюн. Видишь шпигат? Так вот, туда. Alright?» Поразмышляв немного, Бимка опять гавкнул и тотчас с самым серьезным видом и даже слегка нахмурившись, поднял заднюю лапу и начал прыскать, точно попадая в отверстие шпигата. Мы, несколько моряков, наблюдавших за Сашей и Бимкой, рассмеялись. У пса была отличная морская выучка. И если ранее мы просто жалели Бимку, как потерпевшего кораблекрушение, то с этого момента полюбили псишку. В дальнейшем Бимка ни разу не разочаровывал нас своими поступками, и мы приняли его в нашу морскую семью, а вскоре просто и не представляли себе, как бы мы жили без этого забавного морского пса. Летело время, мы уже пришли в новый район промысла, и с утра и до позднего вечера не покидали палубы траулера, тралили и тралили рыбу. Бимка быстро привык к траулеру и всем нам. Он совершенно точно угадывал время утренней побудки и выпрыгивал из своей койки черепашьего панциря минут за 10 до того, как в каютах начинали просыпаться матросы. Открыв лапами дверь, он выбегал на палубу, а потом начинал носиться по коридору судна с веселым лаем, и траулер тотчас оживал. Матросы просыпались, и каждый зазывал к себе Бимку, чтобы угостить кусочком сахара или просто затащить в койку и хоть минутку поиграть с ним, что Бимка очень любил. Но Саша уже звал его. «Бимка, где ты, морской пес? А ну-ка, тащи свою миску!» Саша очень любил Бимку. Мне он признался, что всю жизнь мечтал о собственной собаке. Хоть какой, хоть самой обыкновенной дворняшке, но как-то не получалось. Жил Саша в коммунальной квартире, где было строжайше запрещено держать не только собак, а даже кошек. И вдруг Бимка. И Саша немного ревновал Бимку к морякам. Он просто минуты не мог прожить без него. Работает на палубе, а сам глазами шарит.

Где же он? Ну, вот и Бимка бежит, тащит в зубах миску. И мы тоже идем завтракать на корму в салон, где камбузный матрос расставляет по столам чайники с крепким, заваренным до черноты чаем. Зеваем, рань-то какая! Спать бы еще, да спать, еще и солнце-то не поднялось из-за горизонта. Но что поделаешь, труд рыбака суров и труден. И как бы ни тянуло тебя к койке, спеши, рыбак, на палубу, чтобы с первым всплеском солнечных лучей трал ушел в воду. «Бимка, перчатки!» — говорит Саша. «Быстро!» Мчится Бимка, тащит перчатки. Ну вот и загудела траловая лебедка. Начался новый трудовой день. Заслышав знакомые звуки, к траулеру отовсюду слетаются чайки. Бимка не любил нахальных птиц. Да это же самые настоящие воровки. Мало того, что чайки ловили помятых ячеями трала рыб в воде, так они пытались еще и тащить их прямо с палубы. Разве такое допустимо? То, что выпало из трала, за борт твое, а что на палубе, не бери. Бимка с яростным рычанием подпрыгивал и пытался схватить нахалок. И однажды вцепился в хвост большой серебристо-серой чайки. Выплюнув краденую рыбу и закричав, чайка взвелась над палубой, а Бимка, не разжимая зубов, болтался на ее хвосте. Мы замерли. Но тут несколько перьев вырвались из хвоста птицы, и Бимка шлепнулся в рыбный ящик. Жизнь Бимки на траулере была полна веселых, а порой и опасных приключений. Защищая улов от настырных чаек, он все время крутился возле рыбы, серебряной грудой, насыпанной на палубе. А с рыбой на судно попадали разные морские обитатели, с которыми нужно держать ухо востро. Конечно, Саша предупреждал Бимку, втолковывая ему, чтобы он был осторожен. Но кому неизвестно, что каждое живое существо познает опасности лишь только через свой жизненный опыт. Кальмар как-то нам попался. Глазастый, хрящеватый, с длинными щупальцами, на конце которых розовые присоски, похожие на прозрачные чашечки. Бимка нечаянно наступил задней лапой на такую присоску и взвыл от страха. Щупальце намертво присосалось к ступне пса. Бимка ринулся прочь, но щупальце, вытянувшись в длинную кишку, спружинило, как тугая резина, и кальмар поволок Бимку к себе. Саша тут подскочил, взмахнул ножом. «Бим, ты же умный пес», — сказал он, — «не подходи больше к кальмару, окей?» Расстроенно облизывая лапу, Бимка коротко гавкнул. «Я все понял. Теперь-то все будет окей». Саша ушел к тралу, а Бимка, тая обиду, стал лаять на кальмара, и тогда погибающий кальмар вдруг сжался и выпустил из себя струю черной, как тушь, жидкости. Бимка был облит с ног до головы. Пришлось нам с Сашей стирать его в тазике, еле отмыли. А в другой раз в трал забрался большущий рак-омар. Он лежал на палубе, шевелил черными глазами, торчащими на подвижных жгутиках, и сухо пощелкивал страшными клешнями. Увидев его, Бимка подскочил, обнюхал и облаял. «Хапнет!» – предупредил его Саша. «Бимка, назад!» Работы было много, замотались мы и как-то забыли про пса. А тот то лаял на чаек, то возвращался к омару и тоже лаял, но не так уж зло, а просто на всякий случай. И вдруг раздался отчаянный визг. Мы обернулись и увидели, что омар цепко держал Бимку за кончик хвоста. По-видимому, обнаружив, что омар больше не шевелится, Бимка сел возле него, повернувшись к зверю спиной. Тут кончик хвоста попал между раскрытыми клешнями, и омар сжал их. По вечерам, когда выдавалась тихая лунная погода, мы с Сашей не торопились в каюту. Так было приятно сидеть на корме траулера и любоваться океаном, залитым серебристо-голубым лунным светом. Миллионы маленьких лун отражались и раскачивались в маслянисто-черной воде, и казалось, что весь океан покрылся ярко сияющей рыбьей чешуей. Мы молчали и глядели в воду. Что там происходит в океане в этот момент? Как там спят рыбы? И спят ли они вообще? А может, и не спят, а все плывут, плывут, спешат куда-то по своим рыбьим очень важным делам. Таинственные ночные птицы, которых мы никогда не видели,
летали над траулером и кричали печальными голосами, будто куда-то звали нас. Порой по воде расходились большие круги, и слышался гулкий всплеск. Кто бы это? Пятиметровый марлин, мучимый бессонницей, вынырнул из глубины, или это морской змей? Вот мы сидим, а змей глядит, глядит на нас. Прижимаясь ко мне, Саша шептал: «Вот бы нам затралить его, а? И тогда бы мы привезли его в музей нашего города, и город бы стал самым знаменитым». Но тут же ему становилось жаль знаменитого морского змея, ведь если он попадется в трал, то его придется убить. Пускай уж лучше живет. Ведь в океане и так с каждым днем становится все меньше рыбы, китов и птиц. А вот лучше бы увидеть его и сфотографировать. Вот это было бы, да, сенсация. И еще мы беседовали с Сашей на разные другие темы. Например, моего юного друга интересовал, но просто мучил вопрос, как стать личностью. Ну, чтобы ты был особым, заметным среди других, с очень сильным волевым характером. Вот капитан нашего траулера – это личность. Уже 30 лет работает в море. Он и тонул, он и сам спасал моряков, когда работал на спасательном буксире. Как-то во время урагана рухнувшая мачта оторвала ему ногу. Вышел капитан из больницы на протезе. Казалось, все, прощай море. Но ничего подобного. Тяжело ему, конечно, во время качки. Но он остался в океане, не ушел на берег. И не проходит дня, чтоб сам не вышел на палубу поработать часа 3-4, как обыкновенный матрос. Уж он начнет швырять рыбу на стол рыбодел, только успевай ее шкерить. Швыряет, попыхивает трубкой. Да, капитан – это личность. А вот я не личность, вздыхает Саша. И ничего-то со мной не происходило. Молчим. Саша гладит Бимку. Тот подтягивается, сопит. А я поглядываю сбоку на Сашу. Он еще совсем мальчик. Поступал в мореходное училище, да не попал. Пошел рыбачить. Худощавый, розоволицый, без усы. Каждое утро Саша мылит подбородок и щеки и усиленно скребет их бритвой. Таким методом, считают бывалые моряки, можно вызвать бурный рост усов и бороды. Неделю Саша бреется, неделю ждет, не произойдет ли чудо. Однако пора и спать. Завтра нам опять вставать с солнцем. Событие. Крысищу здоровенную Бимка поймал. Надо сказать, что крысы набежали к нам на траулер в одном из южноамериканских портов. Грязный был порт, запущенный. Вот и ушли мы из него с десятком безбилетных пассажиров. Что мы только не предпринимали, чтобы избавиться от них. И придумывали хитроумнейшие ловушки. И травили отвратительных зверюк. Но крысы были умные, многоопытные, и борьба с ними носила трудный, затяжной характер. И вдруг тащит Бимка большущую крысу. Приволок ее на палубу, бросил к ногам Саши. Огляделся. И что-то изменилось во всем облике собаки. Какое-то успокоение, что ли, во взгляде и движениях. Будто Бимка понял, чем он должен заняться на этом судне, чтобы принести нам, его друзьям, пользу – ловить крыс. Дело это важное, ответственное. Недаром еще со времен парусного флота существует на морских судах обычай. За каждую убитую крысу матросу дается в порту дополнительный день отдыха. В течение 2 недель Бимка поймал 6 крыс, потом еще 2. Еще одна, как утверждал боцман, бросилась с судна и отправилась вплавь к американскому побережью, но это сообщение осталось непроверенным. По-видимому, то была последняя крыса. Больше в течение всего рейса они нам не досаждали. И наш стармех, повозившись ночь в мастерской, сделал из красной меди маленькую красивую медаль, на которой было выбито «Морскому псу Биму за уничтожение крыс». К медали было приделано колечко, и Саша прикрепил медаль к ошейнику Бимки. Явно тот гордился наградой. Целый день ходил из каюты в каюту и носился по судну с веселым лаем. Известное дело, животное всегда понимает ласку и уважение к себе. В океане всегда что-то происходит. Что ни рейс, то какое-нибудь происшествие или необычное событие.
Возвращаешься домой, всегда есть о чем рассказать. Однако по порядку. Итак, крысы были уничтожены, с птицами Бимка почти что примирился, и теперь все свое внимание обратил на акул. Встанет на самом краюшке порт Лаза, это такой вырез в фальшборту, и лает, лает до хрипоты на отвратительных рыбин. А те поглядывают на него из воды и пасти свои зубастые открывают, грозятся: «Ух, собачонка, попадись только!» Лает Бимка, захлебывается, полает, полает, устанет, ляжет тут же, передохнет и опять давай заливаться. Привыкли мы уже к этому собачьему голосишке, вроде бы и работается под него легче. Лает Бимка, вода плещет, и вдруг подкатилась под судно какая-то крутая шалая волна, накренился траулер, пес будто захлебнулся, и послышался всплеск. «Человек за бортом!» – закричал боцман и, схватив спасательный круг, швырнул его в воду. «Капитан, Бимка в воду сиганул!» «Стоп, машина!» – рявкнул в ходовой рубке капитан и, высунувшись из иллюминатора, распорядился: «Боцман, майнай шлюпку на воду! Вова, Петруха, добросайте вы ножи! Коля и ты, Саша, быстро все на бот-дек!» «Я их отгонять буду, отгонять!» – выкрикнул Саша. Он пробежал по скользкой палубе и бросился в океан. Я перегнулся через фальшборт. Высоко выбрасывая руки, Саша плыл сожонками к барахтающемуся в волнах Бимке. Наверное, еще никогда так быстро мы не спускали шлюпку на воду. Мельком взглянув в океан, я увидел, что Саша уже подплыл к Бимке, а вокруг них резали воду черные треугольные плавники акул. Скорее же! Двигатель взревел, и шлюпка отвалила от борта, а на палубе траулера послышался грохот лебедки. Рыбмастер включил ее. Именно на этот звук и спешили к нашему судну и птицы, и акулы. А как сейчас? Поверили. Оставив человека и собаку, черные стремительные тени прошили прозрачную воду в направлении к траулеру. А там оставшиеся на палубе матросы начали бросать в океан рыбу. Чайки с воплями бросались на воду, хватали рыб, да вот и акулы подплыли, но не все. Две рыбины остались возле Саши. Они крутились около него и все сужали свои круги, а паренек кричал на них, как на кошек: «Брысь! А ну, брысь!» А сам одной рукой держал Бимку. «Держись!» – прокричал боцман. «Держусь!» – провыл в ответ Сашка. «Ну, обормот! Ну, доберусь до тебя!» – думал я, видя, как, испугавшись приближающейся шлюпки, акулы отплывают в сторону. «Это ж надо на такое решиться! Ну и накостыляю я тебе!» Обнял я его под лица, стиснул так, что запищал он в моих руках. Боцман подсел к нам, помахал перед Сашкиным носом громадным кулачищем и произнес несколько яростных и ужасных морских проклятий, но светлые, сощуренные его глаза светились добротой. Все мы и ругали Сашку, и стыдили его, и хохотали, и жадно в затяжку курили, пуская сигарету по кругу. А Саша прижимал к себе Бимку, оба они дрожали, и не было, наверное, в этот момент человека на земле более счастливого, чем мой юный отчаянный друг. Капитан объявил Саше строгий выговор и предупредил его о списании судна, если он еще хоть раз вздумает прыгать в океан. А потом, чтобы парень успокоился, поднес ему рюмку коньяку. Я свел его в каюту, уложил в койку, накрыл простыней. В эту ночь Саша спал с Бимкой. Всхлипывал, наверное, от страха, вздрагивал, просыпался и снова засыпал, а я делал вид, что не замечаю его переживаний. «Ты, Александр, личность», — сказал я ему утром и пожал его узкую мозолистую ладонь. «Ты чертовски смелый парень. Вот тебе подарок. Стармех всю ночь мастерил». И я надел на шею Саши медаль с надписью: «За спасение терпящих бедствия собак в открытом океане». Почти 6 месяцев мы ловили рыбу, и за этот срок Бимка заметно подрос, стал сильнее, выдержаннее. С ним произошло еще много всяких приключений, но все они оканчивались благополучно. «Домой, домой!»
С каким нетерпением мы дожидались того счастливого момента, когда окончится наш долгий рейс. Прошла неделя, другая и еще одна мучительно долгая неделя. Оставив позади утомительный путь через Атлантический океан, мы вошли в Ла-Манш, миновали Северное море, Датские проливы, сутки шли по морю Балтийскому и, наконец-то, увидели такие знакомые силуэты строений своего родного порта. Мы дома. И вдруг Бимка завыл. «Он привык к океану», — сказал Саша грустно. «Скучает». «Ничего, скоро опять в рейс», — сказал я. «Не грусти, Бимка». Мы действительно вскоре ушли в рейс, но только без Бимки. Пропал наш морской пес. Целыми днями Саша бродил по городу и разыскивал его, но все было напрасно.

0: Усталость тихая, вечерняя, зовет из гула голосов в Нижегородскую губернию и в синь семеновских лесов. Сосновый шум и смех осиновый опять кулигами пройдет. Я вечера припомню синие и дымом пахнущий мед, березы нежный тело белое, в руках увижу лошкаря, и вновь непочатая целая заполыхается заря. Ты не уйдешь, моя сосновая, моя любимая страна. Когда-нибудь, но буду снова я бросать на землю семена, когда хозяйки хлопнут ставнями и отдых скрюченным рукам, я расскажу про город каменный седым угрюмым старикам. Познаю вновь любовь вечернюю, уйдя из гула голосов в Нижегородскую губернию, в разбег семеновских лесов.
1: С этими стихами в феврале 1926 года Борис Корнилов явился на Невский проспект, в дом номер один, где под самой крышей собиралась литгруппа «Смена». Здесь Виссарион Саянов работал с пролетарским и студенческим молодняком. Стихи Корнилова произвели фурор. И с этого момента началось его стремительное восхождение по литературной лестнице. А до этого Борис Корнилов жил далеко от Ленинграда. Но заглянем в статью Анинского о жизни и творчестве поэта Бориса Корнилова. Вот что он пишет.
2: Строки «Я родился в деревне Дьякове» от Семенова полверсты не точны. Борис Петрович Корнилов родился в селе Покровском Семеновского уезда Нижегородской губернии 29 июля 1907 года. Семенов, уездная глушь. Маленький чугунолитейный заводик, несколько тысяч жителей, большинство кормится промыслом, режут из дерева ложки. Дьяково еще большая глушь. И еще большая глушь Покровская, старая, кондовая, старообрядческая Русь, гнездовье раскола, родина Мельникова-Печерского. Полуразрушенные монастыри, замшелые часовни, дремучие леса, древние сказания о невидимом граде Китеже, о Батыевой тропе. Отсюда, из этой вековой и безмолвной толщи, выйдет Корнилов и назовет эти места «Моя непонятная родина».
1: Из этой глуши он выбирался медленно. До 3 лет он прожил в Покровском. Потом семья переехала в Дьяково, поближе к Семенову. От 3 лет до 15 он жил в Дьякове. В 1922 году семья перебралась в Семенов, купив домик на Крестьянской улице. Семенов звался городом, но название улицы было ближе к истине. Лошадь, поле, огород. Я вот этими вот руками землю рыл и навоз носил. И по керженцу, и по каме я осоку траву косил. Упрекните меня в изъяне, род от роду мы все смелей. Все мы гордые, мы крестьяне, дети сельских учителей. В этой автохарактеристике есть оттенок программности. Корнилов всегда чувствовал в себе скрещение двух влияний – старомужицкого и интеллигентского. Мужицкие корни уходили вглубь, предков помнили до 5-го колена. Интеллигентность была молодым побегом на этом вековом корявом стволе. Отец Корнилова Петр Тарасович был единственным и чуть ли не случайно получившим образование отпрыском. Образование это было псалтырь, начальная школа, училище в Семенове, учительские курсы в Нижнем. Потом учительство в деревне до конца жизни. Мать поэта была из семьи приказчика, где детей было 12, выжило 7, и лишь 2 выбились к образованию. Окончив в Семенове второклассную школу, Таисия Михайловна получила право преподавать в приходе.
2: В дьяковской школе учитель занимался с тремя классами сразу. Пятилетний сын местных учителей Борис Корнилов присутствовал тут же и усваивал все подряд. Школьная библиотека была маленькая, но книги были хорошие. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И прочитаны они были вдоль и поперек. Начав писать стихи, Корнилов прятал их в смущении. К литературным увлечениям сына в семье относились очень серьезно, и он робел. Родители внушили сыну благоговение перед литературой.
1: Ставший в городе Семенове одним из первых пионеров, а потом пионерским работником укома комсомола, Корнилов начал писать в стенгазете. Писал он и для местного молодежного театра «Синей блузы». Писал много, ходко и часто экспромтом. Друзья-комсомольцы распевали его песни на улице. Впоследствии, вспоминая о молодости, Борис Корнилов писал.
0: «Мне дорожка в молодость издавна знакома. Тут смешок, тут выпивка, но в конце концов все мои приятели, все бюро райкома, Лёшка Егоров, Мишка Кузнецов, комсомольцы Сормова, ребята и же с ними. Я такой же аховый парень, вырви гвоздь. Точка, снова вижу вас глазами косыми через пятилетие большое насквозь. Ох, давно не виделись, чертовы куклы мы, посидеть бы вместе, покурить махры, вспомнить, между прочим, что были не пухлыми мальчиками с пальчиками, не хухры-мухры, в голос песни пели, каблуками стукали, только от мороза на щеке слеза. Васька Молчанов, ты ли мне не друг ли? Хоть бы написал товарищу раза, как писали раньше, так-то вот и так-то, живу-поживаю, как на небеси. Повстречал хорошенькую, полюбил де-факто, только не де-юре, боже упаси. Утренняя изморось, плохая погода, через пень-колоду в опорках живем. Снова дует ветер 20-го года, батальоны чона стоят под ружьем, а в лесу берлоги, мохнатые ели, чертовы болота, на дыре дыра, и лесные до смерти бандиты надоели, потому бандитам помирать пора. Осенью поляны все зарею вышиты, чоновский разведчик выполз, глядит. Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты? Ты ль меня, я ль тебя, молодой бандит? Это наша молодость, школа комсомола, где не разучивают слово «боюсь», и зовут чужбиною царские села, и зовут отечеством Советский Союз. Точка. Ночью звезды тлеют, как угли, с чона отечество идет, как с туза. Васька Молчанов, ты ли мне не друг ли? Хоть бы написал товарищу раза. Вы на партработе, тяжелое дело, брать за манишку бредущих наугад, как щенков натаскивать, чтобы завертело в грохоте ударных и сквозных бригад. Я сижу и думаю, мальчики, что надо? Каждый знает дело, не прет на авось. Молодость и дружба, сквозная бригада через пятилетие большое насквозь. Предположим вызов, военное времечко. Встанут на границах особые полки. Офицеру в темечко влипнет, словно семечко, разрывная пуля из нашей руки. Все возьмем нахрапом, разорвись и тресни, генерал задрипанный, замри на скаку. Может, так и будет, как поется в песне. Были два товарища, в одном они полку. Слова ребятишки падают, как шишки. Все мы дело делаем, как и до сих пор. Думку о разлуке вытрави и выжги. Дело наша встреча, веселый разговор. Мы повсюду вместе, мальчики, что надо. Будьте покойнички, каждый вырви гвоздь. Молодость и дружба, сквозная бригада, через пятилетие большое насквозь. Все на плечи подняли и в работу взяли. С дружбы и молодости ходим, как с туза. Милые приятели, вы ли мне друзья ли? Хоть бы написали товарищу раза.
1: Это стихотворение «Открытое письмо моим приятелям» было написано в 1931 году, когда Борис Корнилов был уже на подходе к зениту своей известности. А в 1925 году нижегородская комсомольская газета «Молодая рать» опубликовала первое его стихотворение «На море» под псевдонимом. Это стихотворение написано по заказу. Оно приурочено, как уведомляла газета, ко дню выхода Красного флота в море для летнего практического плавания.
2: На первом съезде советских писателей Николай Семенович Тихонов для обоснования положений своего доклада о ленинградских поэтах обращался прежде всего и больше всего к творчеству Виссариона Саянова, Бориса Корнилова, Александра Прокофьева. Из доклада явствует, что это ведущие поэты Ленинграда, надежда и гордость советской поэзии. Утверждая, что в советской лирике и эпосе живут люди большой воли, целеустремленности и готовности пожертвовать собой во имя коммунистических идеалов, Тихонов говорил: «Философы Запада на закате буржуазной цивилизации вдруг открывают, что последней реальностью для человека является тоска, отчаяние перед небытием, ужас бессмысленного исчезновения, ужас бессмысленной смерти. Советский поэт в стихотворении «Продолжение жизни» описывает, как он будет убит в бою за родину и прорастет травой. Все так же качаются струи огня, военная дует погода, и вывел на битву другого меня, другой осторожный ком взвода. Враг, окружая огнем и кольцом, медлительны танки, как слизни, идут коммунисты, немея лицом, мое продолжение жизни. Но я поднимаюсь и снова расту, темнею от моря до моря. Я вижу земную мою красоту без битвы, без крови, без горя. Я вижу вдали горизонты земли, комбайны качаясь по краю, ко мне задыхаясь идут. Подошли, тогда я совсем умираю». Так замыкается целеустремленный круговорот. Смерть не представляется нам бессмысленным провалом. Это смерть ради победы, ради будущего социалистического строя Вселенной на благо всех полей, по которым пройдут мирные комбайны мировых колхозов.
1: Прочитанное Тихоновым стихотворение «Продолжение жизни» – это стихотворение Бориса Корнилова. Как же он вырос за несколько лет, если его творчество уже позволяло делать глубокие обобщения на писательском форуме? А вот что писал в те дни о назначении поэзии сам Корнилов. «Наша чистая поэзия – это поэзия пролетариата. Когда нашими стихами будет говорить сердце каждого рабочего, вузовца, колхозника, мы скажем, что мы – единственная в мире поэзия, ставшая общечеловечной. Стихи Демьяна Бедного когда-то разили белогвардейские танки, появившиеся под Петроградом. Маяковский просто убивал стихами. Мы должны вооружаться еще и еще, чтобы в будущих боях наша поэзия была действенна и мобильна». Это голос убежденного и непреклонного бойца. И право на такие слова подкреплялось его творческой практикой. Стихи Корнилова уже несли в себе заряд идеологической весомости, высокой гражданственности.
0: Мы с тобою в кино, Аврора. Гаснут лампочки, бьет звонок. Ни улыбки, ни разговора. Сабля, гром лошадиных ног. Песня вьется, залетный сокол, тихо слушаю, не дыша, запевает ночь див высоко про безмолвие Иртыша. И, казалось, не на экране пули бьют над живой рекой, он платок прижимает к ране, ощутимой моей рукой, то взрываясь, то потухая, барабанная дробь вдали, а кругом тишина глухая. Это капелевцы пошли. Сразу видно, отчаяние ради, под огнем их ряды равны, и винтовки, как на параде, и венгерки, и галуны. Партизаны, глядите в оба, да стреляйте же, цельте в лоб. Офицерская хлынет злоба, захлестнет и зальет окоп. И стрельба, и резня, и рубка, умирая, дернется бровь. Под штыком маслянистым хрупко хрустнет горло и свистнет кровь. Но Чапаева сила злая, вся сверкающая бедой, проливною саблей гуляя на кобыле своей гнедой. А за ним его бурка струится, он запомнился мне навек. То не лошадь, и то не птица, и, пожалуй, не человек. И атака уже отбита, саблей срезаны галуны. Тихо. Только из-под копыта камни брызгают до луны.
1: Но это Борис Корнилов 1934 года, а не Корнилов 1926 года, когда он впервые появился на собрании ленинградской литгруппы «Смена». Корнилов по складу характера и дарованию – лирик. К 1926 году муза Корнилова не была еще носительницей такого качества, как революционная романтика. Он обогатит стихи новым качеством, двигаясь вперед вместе со своим временем, вместе со своим поколением, вместе с другими поэтами, выразителями дум поколения. А пока он весь обуреваем чувствами сыновней любви к своей сосновой стране, к родным местам. И в этом его учителем был только один поэт – Есенин. Корнилов взял у Есенина ту задушевность, с которой великий русский поэт рассказывал о родине и о себе.
0: Ай да, голубарь, пошевеливай, трогай, бродяга мой конь вороной. Все люди, как люди, поедут дорогой, а мы понесем стороной. Чтобы мать не любить и красавицу тоже, мы нашу судьбу не кляня, себя понесем, словно нету дороже на свете меня и коня. Зеленые звезды, любимое небо, озера, леса, хутора. Не я ли у вас, будто был и не был вчера и позавчера? Не я ли прошел, не берег, не лелеял? Не я ли махнул рукой на то, что зари не нашел аллея, на то, что девчат не нашел милея, и волости вот такой? А нынче почудилось: конь, бездорожье, бревенчатый дом на реку, и нет ничего, и не сыщешь дороже такому, как я, дураку.
1: Корнилов понимал, что надо осваивать новую тематику, наполнять стихи животрепещущим материалом современности, формировать мировоззрение. Он, собственно, за этим и приехал в Ленинград, учиться мастерству писателя. А учиться мастерству – это ведь не только усваивать теорию стиха, формальные навыки. Это и жизнь познавать во всей ее сложности. Это уметь освещать ее в своем творчестве ярким лучом мировоззрения. Только при этих условиях можно стать певцом революции.
2: Лучшим университетом для Корнилова, как и для других писателей, была сама жизнь, трудовые подвиги народа. Первая пятилетка выполнялась успешно. Ее детище Турксиб и Днепрогэс, Харьковский и Челябинский тракторные заводы, Магнитка и Нижегородский автозавод, Кузнецкий металлургический завод и Березняковский химкомбинат, сотни других гигантов индустрии были построены быстрыми темпами и вошли в строй действующих до 1933 года.
1: Пафос первой пятилетки, трудовой героизм и энтузиазм народа становится и пафосом советской литературы. Писатели пошли на заводы, стали там своими людьми. Среди них был и Корнилов. Позже, когда началось социалистическое переустройство сельского хозяйства, писатели включились своим творчеством и в это первостепенной важности дела. Корнилов тут был тоже одним из первых.
2: Возможность перейти к восстановлению и развитию народного хозяйства связывалась в сознании каждого советского человека с победами, одержанными в гражданскую войну. Героизм в боях за советскую власть и героизм в мирное время в произведениях многих писателей тесно переплетаются. Так же было и у Корнилова.
1: Широкую известность и славу одного из ведущих поэтов нашей страны принесли Борису Корнилову поэмы «Триполье» и «Моя Африка». О чем поэма «Триполье»? О том, как летом 1919 года у местечка Триполье в боях за советскую власть погиб отряд украинских комсомольцев. Таково содержание поэмы, если изложить его кратко. Значение же ее в том, что Корнилов воссоздал в художественном слове одну из героических страниц летописи комсомола, показав преданность молодежи делу революции, делу Ленина.
2: «Триполье» – лиро-эпическая поэма. Это яркий образец революционного романтизма, где большую роль играют авторские обобщения. Читателя впечатляет накал высокой страсти, убежденности героев в непобедимости дела революции.
1: Каждая строка поэмы «Моя Африка» пропущена через сердце поэта. А главная ее суть – современная и до сих пор интернациональная. Герои поэмы – молодой ленинградский художник Семен Добычин и африканец Вилан, ставший краскомом гражданской войны. «Моя Африка» впитала в себя все, что было характерно для поэзии Корнилова издавна. И берущую за сердце лиричность, глубину чувств и кровную связь ее с требованиями эпохи.
2: Если же вернуться к стихам Бориса Корнилова, то одним из самых ярких лирических стихотворений его является «Соловьиха». Послушайте это стихотворение.
0: «У меня к тебе дела такого рода, что уйдет на разговоры вечер весь. Затвори свои тесовые ворота и плотней холстиной окна занавесь, чтобы шли подруги мимо, парни мимо, и гадали бы, и пели бы, скорбя, что не вышло под окошко Серафима. Серафима, больно скучно без тебя. Чтобы самый ни на есть раскучерявый, рвя по вороту рубахи алый шелк, по селу Ивана Марьину саравой мимо окон под гармонику прошел, он все тенором со злобой запевал, рука протянута к ножу. Ты забудь меня, красавица, попробуй, я тебе тогда такое покажу. Если любишь хоть всего наполовину, подожду тебя у крайнего окна, постелю тебе пиджак на луговину до военного и тонкого сукна. А земля дышала, грузная от жиру, и от омута Саминова левей соловьи сидели молча по ранжиру, так что справа самый старый соловей. Перед ним вода зеленая, живая, мимо заводи несется напролом. Он качается на ветке, прикрывая соловьиху годовалую крылом. И трава грозой весеннюю измята, дышит грузная и теплая земля. Голубые ходят в омуте сомята, поларшинными усами шевеля, а пиявки, раки ползают по илу. Много ужаса вода в себе таит. Щука, младшая сестричка крокодилу, неживая возле берега стоит. Соловьиха в тишине большой и душной вдруг ударил золотистый вдалеке, видно, злой и молодой и непослушный. Ей запел на соловьином языке. По лесам, на пустырях и на равнинах не найти тебе прекраснее дружка. Принесу тебе яичек муравьиных, нащеплю в постель я пуху из брюшка. Мы постелим наше ложе над водою, где шиповники все в розанах стоят. Мы помчимся над грозою, над бедою, и народим два десятка соловьят. Не тебе прожить без радости старея, ты, залетная, ни разу не цвела. Вылетай же, молодая, поскорее из-под старого и жесткого крыла. И молчит она, все в мире забывая, я за песней, как за гибелью, слежу. Шаль накинута на плечи пуховая. Ты куда же, Серафима? Ухожу. Кисти шали, словно перышки расправя, влюблена она, красиво, нехитра, улетела. Я держать ее не вправе. Просижу я возле дома до утра. Подожду, когда заря сверкнет по стеклам, золотая сгаснет песня соловья. Пусть придет она домой с красивым, с теплым, меркнут глаз его татарских лезвия. От нее и от него пахнуло мятой. Он прощается у крайнего окна и намок в росе пиджак его измятый до военного и тонкого сукна.
1: Ленинград многое дал Корнилову. Он предоставил ему широкие возможности печататься. Он подарил ему дружбу талантливых людей, ставших потом крупными поэтами. Он свел его с главными героями, рабочей молодежью и красноармейцами. Он выковал его убеждение в том, что призвание советского поэта – служение революции, служение народу.
3: Жозеф тихо встал и медленно пошел в темноте, пока не коснулся выставленной вперед ладонью прохладной поверхности двери. Пол под босыми ногами был ледяным. Жозеф осторожно открыл дверь и вышел из комнаты, где посапывала во сне жена. Он зажег в кухне свет и на секунду замер, сморщив лоб и прищурив глаза. Здесь было еще тепло. Он взял со спинки стула велюровые штаны, натянул их, приподняв ночную рубаху, потом снял рубаху. Суставы рук его трещали, как сухой валежник. Будильник на буфете показывал 16:30. Жозеф проворчал: «Надо быть сумасшедшим, чтобы вставать в такую рань. Это в ноябре-то, когда светает не раньше 7. Ну, не могу же я сейчас идти в кузницу. Всю округу перебудешь. Решат, что я спятил. Он открыл окно и ставни. Было еще совсем темно. Только ветерок шумел в голых ветвях невидимых тополей. Жозеф принялся рассматривать свои руки. Он сжимал и разжимал кулаки, щупал загрубелые ладони, мозолистые изгибы пальцев, где уголь оставил черные борозды, которых не брали ни мыло, ни щетка. Огонь словно потихоньку прокрадывался в его кожу, захватывал плоть, оставляя следы, похожие на нагар в прокуренных трубках. Когда он силой сжимал правый кулак и быстро разжимал его, он ощущал глухую боль. Она поднималась по всей руке до плеча. В локте боль обострялась. Эту боль Жозеф знал уже давно, и он научился жить с ней в добром согласии. Он умел находить ее, вставая с постели, умел просыпаться с ней в одно время, но он знал также, что она утихает по мере того, как работа согревает мускулы, по мере того, как движение руки, поднимающий молот, смазывает суставы. Он долго мирился с ней, и она еще никогда не беспокоила его по-настоящему. Но сегодня ночью она будила его несколько раз. И не то, чтобы она была сильнее, чем раньше, нет. Но теперь это была не просто боль от работы. Уже 10, может быть, 15 лет кузнец Жозеф говорил: это усталость. Пожалуй, 30 лет подряд Жозеф, работая уже кузнецом в этой же кузнице, слышал, как его отец, морщась, повторял: это усталость. Хватает тебя за ладонь, застревает в локте и ползет к плечу. Точно угорь. Нужно ее перемочь потихоньку. Минута, другая, и все пройдет. Такую хворь только работой пересилить можно. Это болезнь лодырей. Работа ее убивает. Но отец умер 72 лет от роду, так ни разу в жизни не обратившись к врачу. И всего за несколько дней до смерти старик еще мог ковать. У него был точный глаз, верный удар, и рука крепко держала секач. Он, Жозеф, дожил до 57, не зная другой боли, кроме этой. И за медицинской помощью обращался разве что к аптекарю. Тот извлекал у него из глаз железную стружку или осколок точильных камней. Так он дожил до 57, до того самого июньского утра, когда мерный ход его жизни был внезапно нарушен. Он, как сейчас, видел то июньское утро, залитый солнцем сад, тачку с навозом, которую он вез к навозной куче за крольчатником. Он снова увидел все это. А потом вдруг сиреневый туман, совершенно необъяснимо, как внезапный ливень, сплошной стеной, упавший перед глазами. Потом до больницы чернота. И пробуждение в белой комнате. Все белое. Белые стены, белая кровать, белый чепец сиделки. Долгие недели он пролежал там пластом, глядя на свои большие закопченные руки на белом одеяле. Руки, которые больше ему не принадлежали, которые больше не слушались его, полные бессилия. Жила только голова, и она болела, эта голова. Ей трудно было вместить в себя все, что клокотало в неподвижном теле. Долгие недели пустоты, разбавленные посещением жены да нескольких друзей, и врач, Врач, который без конца твердил, это все от силы. Вы были слишком сильным, понимаете? И сила вдруг отказала. Чересчур богатая кровь. Слишком сильный. Эти слова мучили его. Разве можно быть слишком сильным, когда приходилось поднимать заготовку, удерживать ногу лошади? А если бы жена, когда ему стукнуло 50, не закатила скандала, он и сейчас продолжал бы биться на шестах с лодок. «Это уже не для твоего возраста», — сказала она. «Ты все еще самый сильный, но у тебя нет прежней гибкости. В один прекрасный день ты просто свалишься за борт, и будет несчастье». Заниматься этим делом Жозеф бросил из-за работы. Сначала работа, а потом уже забава. Наверное, и вправду сила занимала слишком много места в его жизни, если в конце концов она задохнулась в нем. Если она обернулась хворью, которая на долгие недели лишила тела жизни, оставив ему только мысли. Конечно, он пришел в себя, снова начал есть сам. Он целые месяцы боролся с недугом и лишь много времени спустя снова увидел свою кузницу. Откуда слышался стук молота, это работал его сын. В 57 лет он стал играть в мяч, как 4-летний мальчик. В кухне об стенку, раз, два, три, мяч бери, раз, два, левый, раз, два, правый, лечебная гимнастика. Вот что прописал ему врач. Чтобы заниматься этим, он прятался. Готов был удавиться от злости при каждом неловком движении. И понемногу все к нему вернулось. Он возобновил работу в кузнице. Постепенно, будто переучиваясь, твердо решив не терять терпение. И не один раз он слышал, как его сын говорил соседу. Уж никогда бы не поверил. Конечно, Жозеф не находил еще в себе той выдержки, которая позволяла бы работать от рассвета до глубокой ночи, без остановки, не давая наковальне остыть. Но он брался в кузнице за все. Даже за то, что требовало особенно твердой руки. Он брался за все, кроме ковки лошадей. На это он не смел решиться. С какой-нибудь деталью, плугом, можно и промашку дать. Взял да и сделал новую. А лошадь – другое дело. Подковать лошадь это не то, что у трактора колесо сменить. Его сын не очень любил ковать лошадей. В кузнице он был ловок, но машины и всякая там скобяная мелочь привлекали его больше, чем лошади. Ну, такой уж характер. И все же в деревне осталось несколько лошадей, которых крестьяне еще с июня никак не могли собраться отвезти на ковку в соседнюю деревню. Это была потеря времени, долгий путь по дороге, запруженной грузовым транспортом.

Но вчера, когда пришел старик Жан-Батист Фромантен, он не смог отказаться. Он не посмел отказать этому старику, который едва ковылял и устал от ужасной дороги не меньше, чем его лошадь. Жозеф не смог отказаться и теперь боялся. Он знал, что не боль в руке разбудила его, а страх. Он никогда не промахивался, это правда, он умел остановиться вовремя, но чувствовал, что беда подстерегает его. И потом, сразу 4 подковы, это не так уж мало. Старику он сказал: «Посмотрим. Я, может быть, сделаю 2, если устану, то 2 другие сделаем завтра». «Да в последние годы твой отец говорил то же самое, но никогда не заставлял меня приходить еще раз. Ты пересилил свою хворь. Теперь ты снова стал таким же, как был. Самое страшное для тебя не болезнь, а то, что тебе наговорили врачи. Ты оказался сильнее всего этого, а такая штука, знаешь, чего-нибудь достоит». Они все так говорили. И Жозеф чувствовал, что они хотят вернуть ему веру в свои силы. Веру-то он вернул, согласился подковать эту лошадь. И вот сейчас со страхом ждал начала работы. Время от времени он поворачивал голову, подстерегая первый луч солнца, первый отблеск неба, который закрутится в водовороте реки. За свою жизнь он подковал 1000 лошадей, но сегодня боялся. Выпив маленькими глотками горячий кофе, он натянул велюровую куртку и вышел. Было прохладно. Жозеф несколько раз глубоко вздохнул, и ему показалось, что вместе с ночной свежестью в него вливается частичка новой жизни. На той стороне реки, в кафе паромщиков, светились 2 окна. Их отблеск, дрожа и дробясь, тянулся через реку. За холмами Изера небо чуть-чуть бледнело. Жозеф вышел со двора и зашагал к пристани. За дамбой на недвижной воде угадывались темные силуэты лодок. Дневной свет, казалось, убежал с воды, чтобы осветить небо. Жозеф шагал вдоль пристани и пытался сосредоточиться мыслями на реке. Потом перешел железнодорожный путь и поднялся в деревню. Там он купил газету и пачку серого табака и вернулся домой. Перед тем, как идти в кузницу разжигать огонь, он скрутил сигарету. Врач ему сказал: «Курить вам можно, вреда не будет. И потом скручивать сигареты – это хорошее упражнение для пальцев». Сейчас он опять следил за своими руками. Бумага такая тонкая, что приходится отклеивать ее от пачки ногтем. Табак убегает между пальцами. Этого не проделать, если до конца не владеешь рукой. Жозеф закурил, разложил на столе газету, прочел несколько заголовков, тех, что покрупнее, и вышел из кухни. Проходя через ворота кузницы, он снова почувствовал тревогу и быстро направился к горну, чтобы сразу взяться за работу. Он отделил шлак от угля, еще годного в дело, размешал его широкими движениями клюшки. Постепенно кузница оживала, шум отбрасывал тишину в самую чащу, вглубь острова, туда, где еще была ночь. Запах золы, огня, дыхание кузнечных мехов — все это светилось, дышало, гоня из мастерской ночной холод и запахи остывшего горна, заставляющие иногда думать о смерти. Жозеф

0: запустил точильный станок. Надо было наточить секач и нож для подрезки копыт. Все было готово. И чтобы обмануть время, чтобы все было как прежде, когда ему приводили лошадей, он занялся другим делом – сломанной рамой двухлемешного плуга. Прежде чем ставить на место, ее надо было сварить. Жозеф принялся за работу, и деталь уже начала принимать свою форму, когда в кузницу вошел его сын. «Ха, рановато ты начал». «Да», — сказал Жозеф, — «мне не спалось». Больше они ничего не сказали. Крутилось колесо точильного станка, в горне плясали красные и розовые языки пламени, грозовой синевой отливала сварка, под ударами молота пела наковальня, и среди всего этого двигались два человека. Когда первый луч солнца добрался до почерневших от копоти окон кузницы, там уже кипела жизнь. Уже некоторое время, не отрываясь от работы, Жозеф то и дело поглядывал через приоткрытые ворота во двор. В редкие минуты тишины он прислушивался. Он боролся с желанием выскочить на улицу, пройти немного, посмотреть на дорогу. Наконец, когда он уже заканчивал работу, он скорее угадал, чем услышал шаги лошади и поскрипывание железных колес по булыжнику. Он как был, так и остался перед плугом, одно колено на полу, спиной к воротам. Болты уже были закреплены, но он все нажимал на ключ, будто хотел затянуть их еще сильнее.
1: «Здорово, чумазые!» — крикнул старик Жан-Батист.
0: «Добрый день!» — сказал сын кузнеца. Жозеф медленно выпрямился, еще раз посмотрел на плуг, обернулся. «А, вот и вы, папаша Жан-Батист!» — сказал он. «Я, правду сказать, и забыл про вас».
1: «Бог мой! Ты уже взялся за другое дело!»
0: «Взялся, но закончил, как видите». «И потом, я вам обещал, а я, вы знаете...» сказал старик, — «я могу подождать. В нынешнем году мне это не к спеху». «Давайте», — сказал Жозеф, — «ведите этого клиента поближе». Пока старик распрягал коня, Жозеф пошел в глубину мастерской и выбрал подковы. Он слышал за спиной стук копыт по цементному полу. Совсем рядом с ним позвякивала упряжь. Задерживая собственное дыхание, он ощущал дыхание коня. Ему не надо было поворачиваться, чтобы увидеть его. Он его знал. Этот конь не выходил у него из головы с самого вечера. Он видел его именно таким, какой он там сейчас стоял, пока старик привязывал уздечку к железному кольцу в стене. «Хороший жемчуг», — повторял папаша Жан-Батист. «Очень хороший, хороший жемчуг». Конь не двигался, только иногда шаркал копытом по полу. Жозеф нашел подковы, но что-то еще мешало ему повернуться, что-то, что было у него в горле.
1: «Значит, ты и размер его помнишь?» — спросил старик.
0: Жозеф положил две подковы, схватил их снова и резко обернулся. «Да уж помню, будьте уверены». Переложив подковы в левую руку, он погладил правой шею коня. Черная с проседью грива была длинной, гладкой и слегка влажной. «Да», — сказал Жозеф, — «стареет он, потеет чуть что». Папаша Жан-Батист покачал головой и сделал неопределенные движения рукой, будто извиняясь. Но Жозеф уже подошел к горну и сунул первую подкову в огонь. Потом, вернувшись к коню, он взял широкий ремень, накинул коню на шею и наклонился, чтобы приподнять его ногу. Он никогда не ковался станком, этим страшным орудием пытки, державшим лошадь в тисках. Сегодня он о нем вспомнил. Все-таки хоть какая-то страховка. Он говорил обычно так: «Если не можешь подковать коня без этой штуки, ищи другую работу». Эти слова он вспомнил тоже. Конь покорно дал ногу. Жозеф крепко держал ее, эту тяжелую ногу, зажав ее под мышкой. Старался дышать спокойно. Руки не дрожали. Он без труда ухватил изношенную головку первого шипа и начал расковывать. В какой-то момент он почувствовал, что животное немного наклоняется к нему всем телом. Ему показалось, что конь перенес всю тяжесть на ту ногу, которую он держал. На лбу у Жозефа выступил пот. Но он чувствовал, что может держать коня крепко. «Все хорошо, жемчуг», — сказал он. «Все хорошо», — голос был твердым. В горле больше не першило. Сняв первую подкову, он повернулся к огню. Поднимая голову, увидел, что сын за ним наблюдает. В том, как они посмотрели друг на друга, была какая-то неуверенность. Парень опустил глаза, потом опять поднял их, как раз в тот момент, когда папаша Жан-Батист спросил: «Ну как, подкуешь мне все четыре ноги?» Жозеф улыбнулся сыну, потом, даже не глядя на старика, ответил почти ворчливо: «Ну, конечно, подкую. Не имею привычки делать работу наполовину и гонять людей просто так, за здорово живешь». Он взял большие клещи, разбросал раскаленные угли, вытащил подкову и кинул на наковальню. Молот два раза звякнул, а потом всей силой обрушился на раскаленный металл. В промежутке между ударами, как жонглер, поворачивая подкову, Жозеф добавил: «К тому же завтра мне нужно подковать еще двух коней. И вообще-то сдается мне, что чего-чего, а работенки у меня сейчас будет по горло. Нельзя же вечно отдыхать». Он сказал еще что-то, но из-за грохота сын не мог разобрать слов. Жозеф кузнец бил сильно и уверенно, и звон металла гулко разносился в напоенном солнцем утре.

Андрей писал мне очень часто. И теперь мне казалось странным, что до сих пор я жила, не получая этих длинных, умных, ласковых писем. Он писал, не выбирая главного в своей жизни, о рыболовной артели, в делах которой он принимал горячее участие, о разговоре с лоцманом. В посаде жил интересный старик-лоцман 85 лет. О новом, тоже артельном строительстве карбасов на Анзерке. Иногда он спохватывался, а вдруг то, что он пишет, не занимает меня. Он ошибался. Не только потому, что это были живые, свободные письма, в которых как пульс билась ровная, неторопливая, пытливая мысль, но еще и потому, что я инстинктивно чувствовала, что он не один сражается с Митрофаном Бережным, который был для него живым олицетворением старого мира, любуется девушками-гребцами, поразившими его своей красотой. Впрочем, в некоторых письмах он прямо писал, что видит меня рядом с собою. Вчера вернулся из Архангельска, был на концерте, слушал шестую симфонию Чайковского, и знаешь ли, что происходило у меня в душе под эти золотые звуки? Я вспоминал нашу юность, полную великолепных надежд. Ты помнишь наш с тобой разговор на пустынке после школьного бала? Мы мечтали совершить великое во имя и для счастья народа. Откуда взялась эта мысль, которая с тех пор невольно звучит в душе, как далекая, но отчетливая мелодия? Откуда этот свет правды и чистоты, озаривший наши школьные годы? Он пришел к нам от тех, кто впервые в истории человечества не согласился с господствующей идеей «человек-человеку-волк». «Какое счастье, что ты не одинок!» — как будто говорила мне эта музыка, поднимавшая из глубины души какие-то радостные слезы, что твои усилия не потонут в океане усилий других людей, стремящихся изменить жизнь и сделать ее прекрасной, счастливой. Потом я стал думать о тебе и так живо представилась, как ты внимательно слушаешь меня, а потом говоришь одно слово, от которого мои умные мысли в один миг переворачиваются вверх ногами. Всегда мне было трудно отвечать на письма Андрея. В письмах становилось особенно ясно, насколько он образованнее, чем я. Но теперь я отвечала легко. Конечно, нечего было и думать угнаться за Андреем, который, сидя в Анзерском посаде, успевал следить не только за научной, но и за художественной литературой, выписывал журналы и был в курсе всего, что происходило в стране. В мае моя подруга по курсу Лена Быстрова вернулась с 8-го съезда комсомола, усталая, повзрослевшая и какая-то другая, чем прежде. С первого же слова она заявила, что должна готовиться к докладу, и пропала на несколько дней. Но однажды вечером вдруг явилась, захлопнула перед моим носом учебник судебной медицины и вытащила меня на улицу, уже полную той неопределенной игры теней света, которой всегда начинается ленинградская белая ночь. Я спросила, подготовилась ли она к докладу. «Да, ты знаешь, какое у меня было чувство?» Как будто все, что говорилось на съезде, имело прямое отношение ко мне. И знаешь что, Таня, вдруг взволнованно сказала она, я была не права, советую тебе отказаться от аспирантуры. Почему? Потому что у тебя все-таки есть данные, и ты, наверное, могла бы стать хорошим ученым. Ты думаешь? Лена не ответила, задумалась, и некоторое время мы молча шли по университетской набережной, пустынной в этот сумеречный час. Было тихо. Слышался только стук наших каблуков по панели, да на Неве пыхтел катерок, тащивший баржу. «Да, все зависит от нас», — сказала Лена. «И я теперь вижу, что, в сущности говоря, мы еще только начинаем. Мы должны овладеть наукой, иначе мы вообще ничего не построим, и жизнь пройдет, как скучный однообразный сон. А мы,
Ведь мы верим в торжество коммунизма. Мы хотим, чтобы жизнь была, пускай трудной, черт побери, но острой, содержательной, яркой. Город был тихо неподвижен, так тихо неподвижен, что казался давно покинутым, давно отданным под власть белой ночи, луны, самой природы. Но это только казалось. На самом деле над городом, над природой властвовала бледная решительная девушка, стоявшая на пропете у растральной колонны и говорившая с таким вдохновением, что я боялась, как бы она не упала в него. Душным июльским вечером я выхожу из института и поворачиваю не направо, как обычно, к общежитию, а налево, все равно куда, к трамвайному парку. Только что кончилось торжественное собрание нового выпуска молодых врачей. Чудные слова доверия и надежды еще звенят в голове, лица товарищей, похудевшие, счастливые, еще мелькают перед глазами. «Очень странно, девочки», — сказала Лена Быстрова, «но жизнь, оказывается, может стать еще интереснее». Я захожу в незнакомый садик на берегу Невы, и девочки, до сих пор старательно игравшие в классы, с удивлением смотрят на тетю-чудачку, которая ложится на скамейку и, как зачарованная, смотрит в прекрасное, еще подернутое дымкой жары, остывающее вечернее небо. Неужели уже прошли, промчались, отшумели институтские годы? Трамвай, звеня, скатывается по Сампсониевскому мосту прямо ко мне. Последний зеленый луч заката скользнул над Невой. Для меня толстая важная няня, точно сошедшая со страниц детской книжки, подходит с вязанием в руках и спрашивает: «Не дурно ли мне?» Я смотрю на нее, и слезы счастливого волнения застилают глаза. Неужели это доброта и вежливость, и вязание в руках для меня? Молодость кажется бесконечной, и о ней хочется рассказывать долго, подробно, с любовью. Почему не рассказать, например, о прекрасном лопахинском вечере у Нины, на который пришли Гурий, работавший теперь корреспондентом «Ленинградской правды» и собиравшийся в Запорожье, где начиналось строительство Днепровской плотины, и командир-подводник Володя Лукашевич, у которого был такой вид, как будто он так и не собрался поговорить со мной о чем-то очень важном. Почему не рассказать, как Гурий произнес немного длинную, но, в общем, превосходную речь о том, что все мы, в сущности говоря, разъезжаемся в пятилетку? Почему не рассказать, что на этом вечере кто-то заговорил об Андрее, и оказалось, что каждому из нас по-своему не хватает Андрея? Почему не рассказать о том, как рано утром мы вышли на улицу, Нина жила теперь в Чернышовом, и отправились к Неве, над которой с гортанными криками низко носились чайки? Мы шли вперед, взявшись за руки во всю ширину панелей. Гурий громко читал Маяковского: «Эй вы, небо, снимите шляпу!» И город был нарядный, просторный, молодой и опять какой-то новый, в мягких красках тающей белой ночи. Но хватит. Мне предстоит рассказать еще многое, и, быть может, лишь вступлением к тому, что составляет главное содержание жизни, окажутся молодые, быстро промелькнувшие годы. Случалось ли вам ленивой рукой снять с полки давно знакомую книгу и вдруг прочитать ее совсем другими глазами? С удивлением находите вы глубокий смысл в том, что прежде казалось поверхностным или случайным. Отдельные бессвязные черты складываются в картину, и, всматриваясь в эту новую живую картину, вы догадываетесь, что самое главное до сих пор оставалось в тени. Это случилось со мной, когда, приводя в порядок свой письменный стол, я наткнулась на заметки и письма, относящиеся к тем годам, когда после окончания института я получила назначение
в зерносовхоз 5 в Сальские степи. Недавно прошел дождь, еще падают редкие тяжелые капли, от которых, как от камешков, во все стороны разлетается пыль, а дорога уже сухая и уже по-прежнему печет жаркое степное солнце. Кузов грузовика, в котором я сижу, опять нагревается. У женщин-сезонец, едущих в совхоз на строительные работы, начинают дымиться паром платки. Я смотрю по сторонам. Все ново, и дорога, бегущая вдоль той, по которой мчится наша машина, и то, что эта боковая дорога изрыта гусеницами тракторов, и то, что мы обогнали один из них, тащивший за собой огромную, похожую на утюг, походную кухню. Степь и степь, куда не бросишь взгляд. Скучная, лишь мелькнет здесь и там на кургане плоский памятник, каменная скифская баба. Так пыльно, что я вынимаю из сумки платочек, и даже в нем лежит пыль, как будто я нарочно собрала ее и положила в платочек. У меня много попутчиков, женщины, едущие в совхоз к своим мужьям, рабочие, трактористы, механики. Неуклюжий человек, полный, широкий, с большими ушами, нахлобучив кепку, гудит гренаду Светлова. Все те же первые строфы повторяются с небольшим перерывом. «Прощайте, родные, прощайте, семья, гренада, гренада, гренада моя». Он гудит гренаду от самого Сальска. И вот уже третий или четвертый час, так что, в конце концов, мне начинает казаться, будто во всем, что я вижу и слышу, незаметно участвует эта простая мелодия. Мы знакомимся. Это механик зерносовхоза 5, фамилия его Бородулин. Высокий мужчина в клетчатых галифе, в брезентовых сапогах, в расстегнутой рубашке, под которой открывается могучая грудь, сидит рядом с Бородулиным и, посмеиваясь, ругает директора за сухой закон. Я не знала, что в зерносовхозе 5 запрещены спиртные напитки. «Ситро и солодовое пиво. Что вы скажете об этих медикаментах, доктор?» У каждого из пассажиров нашей машины свои дела, но почему-то кажется, что они ничего не значат в сравнении с делами этого человека. Так громко и уверенно говорит он о них, так оглушительно хохочет, с таким самодовольным выражением поглядывает на дорогу. Впрочем, это законное самодовольство. Дорога проложена им. Километр в сутки работали даже ночами при фарах, две благодарности в приказах наркома. Этот человек, о котором с первого взгляда можно сказать, что все, что он делает вдохновенно, инженер Репнин, начальник дорожной бригады, в прошлом буденовец, как раз один из тех, кто хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. «А вы знаете, доктор, что родина первой конной — Сальские степи?» Начинает темнеть, шофер зажигает фары, какие-то птицы мелькают в голубоватом свете. Огни показываются вдалеке, и по правильности их расположения я догадываюсь, что это освещенные окна. Вот становятся видны и самые дома, кажущиеся странными на ровной пустынной поверхности степи. Дома трехэтажные, их немного, 6 или 7. Мы приехали. Это главный хутор зерносовхоза 5. Сторож берет мой чемодан, ведет меня в общежитие и бормочет в ответ на расспросы, что начальства нет, чаю нет, и хорошо еще, если найдется свободная койка. Мы заходим в недостроенный дом, и светом фонарика сторож указывает мне свободную койку. Я умываюсь, ложусь. Шум чего-то пересыпаемого, раздробляемого. Свет, вдруг вспыхнувший за окнами, не дает мне уснуть. Это должно быть ночная смена, принимается за работу. Нужно спать. Я сплю, а надо мной строят дом. Торчат железные прутья, под ветром раскачиваются фонари, и люди в грязных фартуках стоят над всем этим железным бетонным хозяйством, с полными забот руками. Прошло 2 месяца. Тихо в пустом, пахнущем известью доме. Неоконченное письмо лежит на столе. И вдруг
Доктор, вы дома? Откройте! Я открываю. Незнакомая девушка, босая в косынке, наброшенной на плечи, стоит в темном подъезде. Ноги ее до колен залеплены грязью. Что случилось? Сестренка умирает. Чья сестренка? Моя! Девушка плачет. Где она? В столовой ИТР. Она с лесов упала. Вы придете, доктор? Да, да. Я побегу, хорошо? С чемоданчиком, в котором лежит почти вся моя аптека, я выхожу на проспект и останавливаюсь, потому что для того, чтобы попасть в столовую, нужно перейти этот проспект, а перейти его невозможно. Грязь лежит на нем, черная, блестящая, густая. Мне случалось воевать с грязью, особенно в детстве, в Лопахине. Но разве можно сравнивать с добродушной лопахинской слякотью эту дикую, злобную, хватающую за ноги грязь? Я делаю шаг, и нога медленно уходит по щиколотку. Удача! Следовательно, мне удалось попасть на помост. Где-то здесь дощатый помост. Хуже, если это доска, которой накануне подкладывали шоферы под застрявшую подле моей лекарни машину. Еще шаг. Да! Доска. Нога уходит до колена, и я с трудом возвращаюсь в исходное положение. Что делать? Между тем кто-то большой, шумно дышащий, быстро шагающий, надвигается на меня из темноты. Это инженер Репнин. Он в комбинезоне, в резиновых сапогах выше колен, в широкополой шляпе. Веревка, переброшенная через шею, привязана к ушкам его сапог. И я вспоминаю, как еще сегодня в той же столовой он громко хвастался своим изобретением, а я сказала, что он похож на человека, которого собрались повесить, но раздумали, к сожалению. «А, это вы, доктор?» «Да, попались». «Да, плохо дело, потому что девушкам по ночам нужно спать, полно болтать глупости. Лучше помогли бы». С хохотом он делает один огромный шаг, и прежде чем я успеваю опомниться, подхватывает меня, переносит через улицу и осторожно ставит на землю. «Спасибо, товарищ Репнин». «Нет, серьезно, доктор, куда вы идете?» «А вы домой?» «Да». «Будьте добры, разбудите фельдшера и передайте, что я его жду. Мой фельдшер Леонтий Кузьмич — сосед Репнина». «Где?» «В столовой ИТР». «В столовой? А что там случилось? Еще не знаю. Я уже далеко от него. На той стороне панель, и через несколько минут давешняя заплаканная девушка встречает меня на пороге столовой». В раздумье, хотя раздумывать некогда, стою я над ее сестрой, лежащей без сознания, с открытыми глазами, из которых уходит последнее мерцание жизни. Она бетонщица, упала с лесов на груду песка. У нее небольшой кровоподтек на груди, но ни вывихов, ни переломов. Почему же едва прощупывается пульс? Почему она так неровно, прерывисто дышит? Почему? Я тревожно всматриваюсь в лицо. Нос заострился, синюха уже тронула губы. Страница конспекта по хирургии встает перед глазами. Я вижу ее так же ясно, как эту девушку, которая умирает и умрет. Безусловно, несомненно, через 5-10 минут. В случаях неотложной хирургической помощи перед врачом прежде всего возникает вопрос, что делать, а затем как делать. Но что же делать, если врач впервые видит больного в то мгновение, когда замирает пульс, когда начинает тускнеть и закатываться под веки глаза. Что делать, если даже для самого беглого осмотра нет ни одной минуты? Я впрыскиваю камфору. Никакой перемены. Искусственное дыхание. Но применяют ли в подобных случаях искусственное дыхание? Мысль, кажущаяся особенно дикой рядом с этим зрелищем полусвещенной кухни, заставленной столами, на которых стоят груды грязной посуды, осеняет меня. Даже не мысль, а мелькнувшее воспоминание о том единственном случае, когда я своими глазами видела, как знаменитый Джаналидзе уколом в сердце оживил больного, умирающего на операционном столе. Но, во-первых, у него был
адреналин. А во-вторых, он едва ли сомневался в том, куда нужно сделать укол, между пятым и шестым ребром или между четвертым и пятым. «Снимите комбинезон! Да скорее же!» Я осторожно поднимаю ее послушные руки. Еще раз. Так же осторожно. Еще 10, 20, 30 раз. Еще 100, 200, 300. Стараясь не шуметь, кухарка подбрасывает в плиту дрова, передвигает кастрюли. На цыпочках входят и уходят подавальщицы. Время не ждет, нужно кормить очередную смену. Кто-то с грохотом вламывается в столовую, его останавливают. Тш, тише! И в столовой ИТР становится тихо. Говорят шепотом, не двигают стульями, не стучат посудой. Все знают, что в двух шагах за стеной идет работа, размеренная, утомительная, однообразная работа. Раз, два. Мертвенно синеют полузакрытые веки. Раз, два, никакой надежды. Пот льет с меня градом. Я сбрасываю все, кроме легкой кофточки. Раз, два, как странно, по-разному у нее закатились белки. Раз, два, больше не могу. Еще 20 и кончено. Ну, а теперь еще 20. Женщины столпились вокруг, значит, смена ушла. Кухарка моет плиту. Ох, как разболела спина. Черт с ней, со спиной. Раз, два. Померла. Царство небесное. Вечный покой. Женщины плачут. Раз, два. Ничего не поделаешь. Придется оставить. Еще 20 и кончено. Ну, а теперь еще 20. Веки вздрогнули. Вздор. Это мне показалось. Да, вздрогнули. Раз, два. Вот когда нужно всерьез приниматься за дело. Так, превосходно. Свету побольше. Воды. Через час я возвращаюсь домой. Так же темно на улице или даже еще темнее. Так же мрачно блестит в темноте грязь. Холодно, ветер. Девушки из столовой, наскоро раздав ночной смене оставшуюся перловую кашу, провожают меня. Они спрашивают, трудно ли учиться на врача. Одинаково ли требуют в институте от мужчин и от женщин? Я отвечаю солидно, неторопливо, а сама слушаю себя и думаю, что же это было? Шок? Ох, как я еще мало знаю. Сгорбленная неуклюжая фигура в длинном пальто показывается из темноты. Это фельдшер Леонтий Кузьмич, тот самый, за которым я посылала Репнина. Это вы, Татьяна Петровна, что случилось? Еще сегодня утром я поругалась с фельдшером за то, что он отменил мое распоряжение. Ко мне принесли обожженного ребенка. И я велела, это было новостью, залить поверхность ожога тонином. В каждом письме к Николаю Васильевичу Зазерскому я жалуюсь на Леонтия Кузьмича, на его неопрятность, лень, глупость, на то, что он тайно от меня принимает от больных подарки. Почему же сейчас он кажется мне таким добрым, смешным, симпатичным? Все в порядке, дорогой Леонтий Кузьмич, вы опоздали. «Опоздал!» Отогнув ухо, он глуховат. Фельдшер подходит поближе и вдруг, сделав отчаянное движение всем телом, скользит и падает в грязь. Девушки хохочут и помогают ему подняться. «Вот и лекарня! Доброй ночи!» «Доброй ночи, доктор! Спасибо! Большое спасибо!» «За что же? За Лушу!» «Доктор, а она будет жить?» «Непременно! И еще раз спасибо от всей души, доктор!» Больше не меркнет, не вспыхивает свет, как всегда, после 2 часов ночи. Я снова одна. В пустой кухне я моюсь вовсю, не жалея воды,
хотя знаю, что завтра с водой будет плохо, потому что пока я возилась с Лушей, катерпиллер заглох, и с горящими от холодной воды щеками возвращаюсь в свою комнату. Неоконченное письмо лежит на столе. Почти ежедневно я вспоминаю наш разговор, дорогой Николай Васильевич. Ладно, завтра допишу, а сейчас нужно спать. И я с головой ныряю в холодную, сырую постель. Сон приходит мгновенно, но и во сне я чувствую, что случилось что-то хорошее. Очень хорошее. Но что, не могу догадаться.

1833 года начинается период жизненных скитаний Рихарда Вагнера, поисков своего «я». На протяжении следующих 7 лет молодой музыкант работает капельмейстером в оперных театрах разных городов Германии. Все эти годы ему сопутствуют поиски средств к существованию и постоянные финансовые затруднения. Капельмейстерская работа стала прочной основой для его композиторской практики. К этому времени относится сочинение оперы «Риенци». Увертюра к этой опере пользуется популярностью и в наши дни.

1839 году вместе с женой, драматической актрисой Минной Планер, на которой Вагнер 3 года назад женился, он фактически бежал из Риги, спасаясь от кредиторов. Вагнер держал путь через Лондон в Париж. Он был уверен, что добьется там успеха. Этому путешествию посвящено несколько страниц воспоминаний Рихарда Вагнера. Мы с Минной решили, что прямо из Риги, там я был капельмейстером оперного театра, отправимся в Париж, где я попытаюсь счастья исключительно на поприще оперных композиций. Дело оставалось за малым – раздобыть для путешествия денег. Но, увы, именно их, как всегда, и не было. Наших мелких сбережений хватило бы только на то, чтобы расплатиться с кредиторами, поэтому нам ничего не оставалось, кроме как перейти через границу без паспортов, так как на наши паспорта кредиторами был наложен запрет. Стремление как можно скорее вырваться на широкую арену, где я ожидал скорого удовлетворения моих честолюбивых желаний, сделало меня слепым ко всем ожидавшим нас злоключениям. В Париж мы попали, только пройдя через целый ряд самых неслыханных неприятностей. Путешествие было к тому же сопряжено с мучительными неудобствами из-за большой собаки ньюфаундлендской породы по имени Роббер. Эта чрезвычайно красивая собака необыкновенно привязалась ко мне. Я дал себе слово никогда с ней не расставаться. Что бы меня ни ждало впереди, собака должна была отправиться со мною в Париж. Но уже в экипаже оказалось невозможным устроить ее. С болью я должен был смотреть, как покрытое густой шерстью животное севера, целый день в июльскую жару бежало рядом с экипажем. Доведенный до крайности видом ее мучений, я стал измышлять невероятные способы как-нибудь примостить огромную собаку в переполненном экипаже. На второй день к вечеру мы добрались до русско-прусской границы. Мы, в сущности, шли на опасный риск. В корчме контрабандистов нам пришлось ждать наступления темноты. Затем мы последовали за проводником. Надо было воспользоваться теми немногими минутами, когда внимание сторожевых при смене караула было отвлечено. Мы должны были с величайшей поспешностью сбежать с холма, перелезть через ров и затем также поспешно бежать дальше, пока не очутимся за пределами досягаемости ружейных выстрелов. Наш пес Роббер, словно понимая смертельную опасность, бежал, не издавая ни единого звука и не отставая ни на шаг. Наконец, опасный переход границы был позади. Только теперь я осознал, какое непростительно легкомысленное предприятие меня вовлекло незнание страшных условий тайного перехода через границу. И все-таки то, что мы с женой пережили, было только прелюдией к дальнейшим невзгодам этого полного приключений путешествия. После перехода границы мы отправились на пароходе в Лондон, чтобы затем из Лондона перебраться в Париж. Пришлось избрать этот кружной путь, так как ехать из Кёнигсберга в Париж экипажем с собакой было невозможно. Корабль, на котором мы отплыли, представлял собой торговое судно малого размера. Он назывался «Фетида». Поскольку у нас не было паспортов, на корабль мы переправлялись тайно ночью и затем на самом корабле вместе с нашим псом Роббером до отплытия прятались от контролеров. Предполагалось, что при хорошей погоде мы доплывем до Лондона в 8 дней.
В действительности же мы ступили на берег Англии только через 3 недели, пережив штили, штормы и даже почти кораблекрушение. Наш корабль получил небольшую пробоину во время одного из штормов. За это время смерть не раз витала над нами. Среди длинной цепи испытаний во время нашего мореплавания один эпизод оказал сильное воздействие на мое воображение. 27 июля 1839 года при неистово бушевавшем западном ветре капитан решил бросить якорь в ближайшей гавани норвежского побережья. Норвежский лоцман, выехавший к нам навстречу в маленькой лодочке, взял руль нашей Фетиды в свои опытные руки. В эти минуты мне пришлось испытать одно из удивительнейших и прекраснейших впечатлений моей жизни. То, что я принимал за непрерывную скалистую цепь, тянущуюся вдоль берега, когда мы подошли ближе, оказалось целым рядом отдельных, торчащих из моря конусообразных утесов. Миновав их, мы увидали себя окруженными со всех сторон, спереди, с боков и сзади, этими рифами, так тесно смыкавшимися за нами, что казалось, будто они составляют непрерывную скалистую цепь. Ураган разбивался об оставшиеся позади скалы, и по мере того, как мы подвигались вперед среди этого беспрестанно меняющегося лабиринта утесов, море становилось все спокойнее. Наконец, войдя в длинный пролив через гигантский скалистый коридор, оказавшийся норвежским фьордом, корабль наш спокойно поплыл по совершенно гладкой поверхности его. Невыразимо приятное чувство охватило меня, когда среди огромных гранитных стен эхо повторяло возгласы экипажа, бросавшего якорь и подымавшего паруса. Короткий ритм этих возгласов звучал в моих ушах как утешительное, бодрящее предзнаменование, и вдруг вылился в моем воображении в тему матросской песни для летучего голландца, идея которого уже давно зрела во мне.

Целью путешествия Рихарда Вагнера был Париж, куда он приехал в сентябре 1839 года. Здесь, в Париже, Вагнер завершает оперу «Риенци» и начинает работу над следующей оперой «Летучий голландец».

0: Катюша, пора закрывать библиотеку.
1: Сейчас, Марья Петровна. Только разберу свежую почту.
0: Какую почту?
1: Марья Петровна, ну только что был почтальон. Еще поздравлял с наступающим Новым годом.
0: Ах да, ведь сегодня встреча Нового года. Остались считанные часы Старого года. Слышите? Наверху в актовом зале школы уже начинается новогодний бал. Сейчас повсюду зажгутся елочные огни.
1: Только не в библиотеке, не на нашей скромной елке.
0: Да, ведь мы спешим бал.
2: Ну что же вы?
3: Марья Петровна, я вот ничего не понимаю. К нам попало несколько писем с очень странным адресом. Клубу знаменитых капитанов.
0: Дайте сюда.
1: Одно даже в стихах.
0: Покажите. Не видна волна в эфире, но кругом обходит свет. Возвучали в целом мире ровно 5 заветных лет. На коротких и на длинных, от Челябинска до Клина, от Шанхая до Берлина. И сегодня капитанов знаменитых моряков, переплывших океаны, победивших ураганы, поздравляет
1: Михалков.
0: Интересно было бы узнать, где помещается этот клуб, куда переслать письма.
1: Марья Петровна, а по-моему, это просто новогодние шутки.
0: Наверное, это так. Мало ли что бывает в ночь под Новый год.
1: А эти шуточные письма мы прочитаем наверху,
0: на елке. Закрывайте скорее двери.

0: Синьор Негоро, что вы делаете с часами?
1: Кто это говорит? Кто это говорит? Отвечай быстрее, если тебе жизнь дорога.
0: Это я, Билл Аткинс, старый пират из романа «Робинзон Крузо».
1: А, ну в таком случае придержи эту стрелку, пока я напишу записку.
0: Что вы затеяли, сеньор Негоро?
1: Когда часы бьют 7, со страниц сходят знаменитые капитаны. И я решил положить этому конец.
0: О, мой кинжал и мушкет к вашим услугам, сеньор, но только при одном условии.
1: Каком?
0: В первую очередь прикончить Робинзона Крузо. У меня с ним старые счеты по роману Даниэля Дефо.
1: Успокойся, Билл. Знаменитые капитаны все разом пойдут на дно.
0: Ну, когда это случится?
1: Сегодня. Сегодня, в ночь под Новый год. В этой записке содержится приглашение немедленно прибыть в черные пески. В самое страшное место. Ты представляешь себе, Билл, что происходит 31 декабря в черных песках?
0: Нет.
1: Ледяной ветер, песчаная буря, ни капли воды, ни одного живого существа на сотни километров вокруг. И только кости верблюдов валяются вдоль заброшенных караванных троп.
0: О, все это прекрасно, но вдруг капитаны не захотят расстаться с уютной библиотекой?
1: Не захотят, они клюнут на мою приманку. Я написал, что в

0: свою хлопушку.
1: Это не совсем достоверно. Я уже не говорю о возможных опасностях. Ледяные ветры, песчаные бури, ядовитые змеи, скорпионы, фаланги, тарантулы, каракурты и жабы.
2: Так оставайтесь на вахте у елки.
1: Я?
2: Да.
1: Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут львы без лишних слов, что я стрелок великой. Где мой плед?
3: Достоуважаемые друзья, на чем же мы двинемся в столь далекое странствие?
1: А я предлагаю моего преданного верблюда.
4: Путешествие в черные пески на верблюдах займет весь будущий год.
5: Остается одно. Проследовать на странице книги «Мои путешествия» академика Ферсмана, не раз пересекавшего черные пески.

0: Abordaj!
1: Abordaj!
0: Итак, кают-компания клуба знаменитых капитанов захвачена джентльменами удачи.
1: Захвачена.
0: Наконец-то я выбрался из душного переплета. Я задыхался в болотах Западной Африки. Меня травили собаками. А этот молокосос Диксент сидел в уютном кресле и распинался в дружбе к неграм. Да. Теперь всему этому конец.
1: Но как вам удалось, сеньор Негора, обтяпать дельца с этой чертовой хлопушкой? А ведь они не хотели ее трогать, а?
0: У меня не было выхода, и мне пришлось положиться на свой верный глаз. Выстрелить в хлопушку. Иначе она провисела бы на елке до Нового года.
1: Но неужели мы будем встречать Новый год вдвоем?
2: Как вдвоем?
0: Кто это?
1: Кто это лезет, а?
2: Может быть, вы пригласите к столу князя Григория Черногорского из романа «Д'Артагнана» мистера Скорна?
1: Титулованная особа среди нас?
0: Успокойся, Билл, это свой парень. Сухопутный пират.
2: Я рад оказаться в таком достойном обществе. Я покупаю и продаю. Сеньор Негор, могу вам предложить партию мавританских рабынь, а также чебуков для курения или акции югославских рудников. Может быть, нужен небольшой заливчик, бухта для стоянки кораблей. Недавно проездом через Белград я продал целую партию черногорских земель нашим заокеанским друзьям. А вы по-прежнему торгуете черным деревом?
0: Ну, садитесь, князь, и налейте бокал. Вы мне напомнили славные добрые времена. Как известно из книги «15-летний капитан», моя блестящая карьера началась с того, что я убил и ограбил французского путешественника Вернона. Но денег у этого ученого оказалось немного. И я занялся более прибыльным делом – торговлей черным товаром. Бывало, разоришь какую-нибудь африканскую деревню, закуешь в колодки человек 300 негров, здоровенных мужчин, женщин, детей, и гонишь их через дебри Африки на невольничий рынок, где черный товар превращался в золотую монету.
1: В золотую монету, а?
0: Если даже половина рабов погибала по дороге от болезни и усталости, или просто в зубах крокодилов. И то барыш был верный. А этот юнец Диксент осмелился утверждать, что я не капитан. Да я самый настоящий капитан. Как сейчас помню свое первое дело, когда мы со стариком Альвицем зафрахтовали брик «Успех» и повезли на нем 200 невольников в Америку.

0: какой был товар. Молодец к молодцу. За каждого можно было выручить до $1000.
1: До $1000?
0: Да.
1: Сеньор Негоров, а сколько выручили?
0: Если бы я не знал тебя много лет, Билл, я подумал бы, что ты издеваешься надо мной. Как известно, я человек честный и совестливый. Не стану скрывать от вас, что эти проклятые негры...
2: Сбежали.
1: Погибли?
0: Нет, дорогие друзья, хуже. Помнится, в ночь под Новый год мы приближались к устью Амазонки. И вдруг бриг «Успех» вспыхнул, как пук соломы. Негры подожгли корабль.
2: Подожгли?
0: Да, вдобавок они оказались превосходными пловцами, и все спаслись.
2: Спаслись?
0: Хотя мы и стреляли им вдогонку.
2: Но что сейчас делают работорговцы, мой друг Негоро? Ведь торговля рабами давно отменена. Чем они сейчас торгуют?
0: Как чем? Рабами.
1: Рабами?
0: Правда, это уже не те рабы, что раньше. Это не черный товар, а желтый товар.
1: Желтый?
0: Да, и возни, конечно, больше. Агенты разных компаний подсовывают опиум малайцам, китайцам, на Филиппинах, на Тайване. Когда они окончательно теряют разум и волю, их заставляют подписать кабальный контракт на всю жизнь.
2: Да.
0: Потом их грузят в трюм и везут в американские, английские колонии на каучуковые и сахарные плантации. Как видите, у нашего брата-работорговца всегда найдутся компаньоны и покровители в Соединенных Штатах Америки.
2: Дорогие коллеги по большой дороге, если вы ничего не имеете против, я бы хотел пригласить на новогоднюю встречу мою старую приятельницу Миледи из трех мушкетеров Дюма.
1: А подойдет она к нашей компании?
2: Вполне. Миледи побывала на каторге. У нее на плече выжжена лилия. Так во Франции клеймили преступников.
0: О, зовите, зовите эту достойную даму.
3: Помогите мне выбраться из переплета. И быстрее захлопните книгу. Мушкетеры мчатся за мной по пятам.
1: Прошу, прошу, прошу. Прихлопнул.
3: Сам Д'Артаньян своей необычайной хитростью никогда не догадается, куда я исчезла со страницы 275, чтобы встретить Новый год.
2: Миледи, украсть!
3: Что надо украсть?
2: Не украсть, а украсить. Украсить наше общество. Но только одно условие. Не подсыпать яду ни в один бокал.
1: Да.
3: Ну что вы, князь, налейте бокалы сами.
0: Дорогие друзья, по моим расчетам, знаменитые капитаны в настоящее время гибнут в черных песках. И теперь мы будем здесь встречаться и рассказывать поучительные истории.
2: Ура!
1: Ура! Ура!
0: Первое слово вам, миледи.
3: Мои высокие друзья, хотите, я расскажу вам закулисную историю американского города Нью-Йорка?
2: Просим.
3: Однажды на новогоднем балу у нидерландского посланника ко мне подошел сам герцог Йоркский, брат короля и главнокомандующий английским флотом, позже сам ставший королем под именем Якова II. «Миледи», — сказал он, — «что вы знаете о городе Новый Амстердам?» «Это город в Америке», — ответила я. 50 лет назад его основали голландские переселенцы. Это сильное укрепление. Там идет большая торговля пушниной и рабами. Я хочу завоевать этот город, произнес герцог, пристально глядя на меня. Ничего нет легче, ваша светлость, сказала я. Территория этого города была куплена у индейцев за бутылку виски и связку цветных бус. Нужно заключить союз с магиканами и иракезами и пообещать им возвратить их земли. «Но я хочу этот город не для индейцев, а для себя», — возразил герцог Йорк. «Я решил его назвать своим именем Новый Йорк, Нью-Йорк». «Вы очень наивны, ваша светлость», — засмеялась я. «Кто же из правителей Англии соблюдает международные договора и свое слово?» «Допустим», — согласился герцог. «Но как разорвать договор с дружественными Нидерландами и завоевать их город? Боюсь, этого не захочет народ Англии, а может быть даже ее канцлер, лорд Кларендон». «Разве Англия управляет ее народ? Или ее канцлер? Или ее король?» – спросила я. «Ведь вы же хорошо знаете, что все дела королевства вершат 5 человек, богатейшие лорды Англии. А что делать с теми членами парламента, которые противятся войне?» – спросил герцог Йорк. «Даже на новогоднем балу я не расстаюсь с английским оружием», — сказала я. «Вот оно. Смотрите. Я вынула из-за корсажа маленький черный пузырек, из складок платья достала талецкий клинок и потрясла своим кошельком. Золото, яд и кинжал». Вот традиционные средства Англии. Разве мало стран мы присоединили? Мало народов покорили? Мало купили министров других государств? Дальше рассказывать нечего. Менее чем через год я поздравляла герцога Йорка с блестящей победой над голландским флотом и присоединением к английской короне города Нью-Йорк. Но поздравляю его, я знала, что победу одержала я. И одержала ее не шпагой, штыком или порохом, но все тем же традиционным английским оружием, золотом, ядом и предательством.
1: Браво, браво, браво!
4: В жизни не слыхал такой странной музыки.
2: Это лилипуты сходят со страниц путешествий Гулливера.

0: кем вы собираетесь воевать, ваше величество?
1: Как с кем? С человеком-горой? Но сегодня я бы хотел встретить Новый год среди вас. Мои шпионы донесли, что здесь собрались сливки общества.
2: Мы польщены вашим визитом.
3: Просим, ваше величество, вот на этом кресле вы можете разместиться со всеми вашими придворными.
1: Позвольте, позвольте, а моя конная гвардия?
2: Конная гвардия может расквартироваться на этажерке?
4: Ни в коем случае, ваше величество. Миледи известная отравительница. Конная гвардия должна занять позиции на столе вокруг вашего бокала.
0: Я счастлив доложить вашему величеству, что Лемюэль Гулливер сейчас погибает в черных песках.
1: О, это слишком жестоко. Несмотря на тяжкие преступления Гулливера против Лилипутии, я воспротивился его смерти. Моя снисходительность и благосклонность были так велики в соответствии с добротой моего сердца, что я милостиво заменил смертную казнь ослеплением. Было принято решение постепенно уморить его голодом, но это было тайное решение.
4: Ах, ваше величество! Это даже не было записано в протоколе Государственного совета.
5: К счастью, Гулливер, как и прочие знаменитые капитаны, уже погиб, и никто не помешает нам постоянно встречаться в этой блестящей компании.
6: О, спасайся, кто может.
2: Наступили на мой шлейф.
4: Карету его величества.

0: достаточно было одного кукареку, чтобы эта шайка трусов разбежалась. Ну, кто другой, кроме Мюнхгаузена, мог так правдиво крикнуть петухом?
1: Держи, держи его крепче, Билл.
0: Не смейте ко мне не касаться вашими грязными лапами, и я в новом переплете.
2: Вагон, разрешите задать вам один вопрос. Ваш новый переплет выдержит хороший удар шпаги, а?
3: Выпить этот бокал, милейший барон. Мой напиток укрепит ваши силы навсегда.
0: Миледи, я знаю, что в этом бокале. Уберите вашу шпагу, князь Черногорский. Если мне суждено умереть, я готов. Но разрешите перед смертью рассказать одну правдивую историю. Я с детства люблю молоко, и это натолкнуло меня на мысль исследовать Млечный Путь и пересчитать все его звезды. Я отправился в небесную дорогу. Оказалось, и там меня прекрасно знают по моим путешествиям на Луну. Сам Юпитер, благосклонно сияя, распорядился оказать мне полное содействие. А я, по правде говоря, очень нуждался в помощи. Дело в том, что из научных приборов я захватил с Земли только конторские счеты, а на Млечном Пути оказалось несколько миллионов звезд размером от Большой Горы до Грецкого Ореха. Их надо было не только пересчитать, но и взвесить. Да-да-да-да-да. И вот мне на помощь пришло созвездие Геркулеса. Он клал звезды на весы, а мне оставалось лишь менять гири на этом созвездии. Работа спорилась, и сегодня поутру я уже досчитывал последние крупицы звездной пыли. Млечный Путь, наконец, был приведен в полный порядок. И вот тут меня приглашают на новогодний бал. О, я в жизни не видал такого волшебного зрелища. Вы представьте себе огромную елку из голубоватых, чуть подернутых инеем лучей лунного света. А вокруг елки ведут хоровод молодые звездочки и поет хор небесных светил под аккомпанемент созвездия Лиры. А с неба все время падают свежие метеориты из шоколада и фруктового мороженого. Кстати, такие метеориты никогда не достигают Земли. Так таких съедают по дороге. И так веселье в разгаре. Но тут какая-то знакомая комета проболтала, что я лучший в мире танцор. Меня просят открыть бал. На первый вальс я приглашаю созвездие Девы, затем танцую с полярной звездой и пляшу мазурку с Андромедой, да-да-да-да-да, даже не задев ее туманного шлейфа. И вот Мюнхгаузена объявляют звездой первой величины. Сам Сатурн дарит мне одно из своих драгоценных колец. Наконец мне пожаловали Южный Крест и прикололи его к моему камзолу. И вдруг я слышу злобные шипения. В чем дело? Я случайно наступил на созвездие Скорпиона, и оно бросается на меня. Как быть? Ну, я, конечно, мог пронзить Скорпиона одним мастерским ударом шпаги, но это могло спутать все карты звездного неба и учебники астрономии. В интересах науки и школьников младших классов я принимаю решение отступать. Обронив Южный Крест, я бегу по Млечному Пути. За мной кидается в погоню самый опасный из созвездий – лев, козерог и рысь. Стрелец натягивает свой лук. Собрав все присутствие духа, я прыгаю с Млечного Пути в бездну. И тут На мое счастье, мимо проносится веселый рой падающих звезд, и я успеваю уцепиться за одну из них. Старый друг моряков, созвездие компаса, указывает нам дорогу, и я прибываю на землю, обогнав в облаках наступающий Новый год.

0: Барон, вы нас больше не будете задерживать. Стрелка часов приближается к 12, и нам пора занять места за столом. А вам что вы выбираете? Шпагу или бокал?
1: Как вы говорите? Шпагу или бокал? Бокал или шпага? Ну, конечно, что-нибудь одно. Видите, шпага князя Черногорского мне несколько ближе по духу, как известному фехтовальщику. Но с другой стороны, бокал миледи. Смерть из таких прекрасных рук. Вы знаете, это мне напоминает такой случай. Одного знаменитого путешественника в ночь под Новый год поймали пираты. И представьте себе, они приставили ему нож к горлу и потребовали, чтобы он открыл, где закопаны его фамильные сокровища. А у него была плохая память. И он не мог вспомнить, где запрятаны эти сундуки с золотом.
2: Я начинаю терять терпение.
1: Какое совпадение! Те пираты тоже начинали терять терпение. Между прочим, сокровища знаменитых капитанов тоже на...
0: Какие сокровища знаменитых капитанов?
3: Интересно, где они?
0: Да.
1: А вот сокровища! Сюда. Это сокровища дружбы!
0: Знаменитые капитаны!
1: На помощь, друзья!
4: Очистить палубу!
5: Давайся, пират, на гору!
6: Пилатки! Опять поднял черный флаг!
7: Держите меня! Я сейчас сделаю из этого князя чубук!
8: Эти негодяи никогда больше не посмеют явиться в нашу кают-компанию!
9: Чубук! Чубук!
6: Клянусь черными песками! Мы задали им перц.
1: Друзья мои!
10: Ух, мне так жарко в меховом комбинезоне. Хорошо, что этот бокал полон. Ваше здоровье, Мюнхгаузен!
1: Но ваше здоровье, капитан Григорьев, могло сильно пошатнуться, если бы я не разбил этот бокал с отравленным напитком миледи.
11: Как хорошо, что миледи в панике скрылась как раз на страницу, где палач отрубает ей голову. Мы явились вовремя.
1: Именно вовремя. Иначе вашего Мюнхгаузена растерзала бы в клочья целая шайка пиратов. Ну, где вы пропадали?
12: В черных песках.
10: Теперь все ясно. Это проделка негодяя Негора. Он заманил нас в черные пески, думая послать на верную смерть.
13: Да-да-да-да-да, в записке было сказано. Черные пески... Колодцы Чарышлы.
1: О, хорошенький адрес. Ну, знаете, при всей моей образованности я не припоминаю, где это.
10: Черными песками по-туркменски каракумы зовут огромную пустыню в Средней Азии между Аральским морем и Каспием. Ее площадь 350 тысяч квадратных километров, больше, чем вся Великобритания. Итак, мы очутились на страницах книги академика Ферсмана. «За мной!» – крикнул я друзьям, и одним прыжком оказался в центре охваченной зимними холодами пустыни. Когда мы спрыгнули со страниц, наши ноги по щиколотке ушли в мелкий сухой песок. Я видел, как вдали в испуге шарахнуло стадо джейранов, быстрых каракумских антилоп, как рядом отполз в сторону песчаный удав. Мы оглянулись. Кругом ни души. Было холодно, в лицо била колючая крупа. Она сыпалась за ворот и струйками бежала по телу. Но это не был снег. Это был песок, поднятый в воздух неистовым ураганом. Двигаться вперед было невозможно.
12: Негоро знал, куда нас заманить.
10: Когда ветер стих, мы, стряхнув песок, поднялись на барханы. Мимо нас, пересекая пустыню, тянулось русло высохшей реки Узбоя. Когда-то по этому руслу бежали воды бешеной реки Амударьи. Мы бродили по мертвому берегу Узбоя, давали сигналы, стреляли,
4: Никого. Куда делся путник, звавший нас на помощь? Почему пустыня не сохранила никаких следов его пребывания? Мы терялись в догадках. Неожиданно в небе вспыхнула яркая ракета. Она разлетелась дождем цветных огней и указала нам путь. Вскоре мы приблизились к лагерю. Десятки людей сидели у костров. Повар суетился у котла.
9: И так вкусно пахло пловом, чудесным рисовым пловом с бараниной и изюмом.
4: Да-да-да-да. В лагере было все, что необходимо современному путешественнику. Автомашины, палатки, радио и, представьте себе, даже агит-автомобиль с передвижной библиотекой. Но что это за экспедиция? Почему она здесь зимой? И зачем она установила буровые вышки? Из палатки радиостанции вышла девушка. Маша, крикнула она подруге, ты написала ответную телеграмму? Давай скорее. Маша с листком в руках подошла к радистке. Вот беда, покачала она головой. Никак не могу в 10 слов уложиться. Если бы ты знала, продолжала она, как студенты завидовали мне, когда я получила назначение на изыскание трассы главного туркменского канала. Да, быть участником этих великих работ – счастье! Как жалко, продолжала Маша, что телеграммы должны быть короткими. А я бы хотела написать, друзья мои, скоро в пустыне зашумят рощи финиковых пальм, маслин, зацветет миндаль, на зеленые просторы выйдут бесчисленные отары овец, поля белого золота, хлопка покроют многие участки пустыни, всюду возникнут новые города, новые поселения, и, наверное, старое название «Черные пески» будет заменено новым. Это будут зеленые пески.
9: Девушек перебил призыв повара. Прошу всех к столу, к новогоднему столу.
4: И в черных песках начался новогодний ужин. В палатке вокруг расстеленного на песке ковра сидели десятки людей, русских и туркмен. Играла гармонь, ей вторили туркменские дутары. 12 раз пробил колокол, наступил Новый год.
9: А мы потихоньку поднялись с кузова автомобиля библиотеки, нашли знакомые страницы и поспешили в кают-компанию.
1: Это очень интересно. Но как вы могли встретить Новый год в Каракумах, когда на часах только без 2:12?
14: Дорогой Мюнхгаузен, каждый школьник знает, что в Каракумах Новый год наступает на 2 часа раньше, чем в Москве. Там другой пояс времени.
1: Ах, молодой человек! Попытка заткнуть меня за пояс, хотя бы это был пояс времени, не удастся. А да, я лично с бокалом в руке пробежал все пояса времени, чокаясь на каждом меридиане. Я встречаю сегодня Новый год уже в 180-й раз.
9: Да-да, но подумайте о тех, кто встречает Новый год в первый раз. Наполните бокалы, капитаны. А так. А теперь, согласно традициям клуба, нужна застольная песня. Пусть запевает тот из нас, именно тот, а не другой, кто прославился своей отвагой, бесстрашием, а также хладнокровием, не говоря уже о мужестве и находчивости, кто пользовался наибольшей любовью своих сограждан и чьи путешествия были наиболее опасными и продолжительными.
14: Это, конечно, капитан Ветров.
9: Вы думаете? А между тем весь Тараскон всегда...
12: С удовольствием услышит сегодня голос капитана Ветрова.

0: Новым годом, с новым счастьем, мальчики и девочки, папы и мамы.
1: С Новым годом, юные моряки!
2: С Новым годом, юные путешественники!
3: С Новым годом, юные натуралисты, ботаники, географы и краеведы!
4: С новыми мечтаниями у походных костров!
5: И с новыми пятерками!
6: Позвольте, позвольте, это все наши пожелания. Но пусть и юные друзья клуба знаменитых капитанов пришлют нам свои пожелания на будущий год. Нам очень интересно знать, какие рассказы они хотят услышать, в каких странах хотят побывать, какие моря и океаны зовут их в плавание и каких песен они ждут от нас.
7: А я поднимаю бокал за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии, фейерверки и за полет фантазии. Да, вот здесь я готов помочь своими правдивыми рассказами. Честное слово Мюнхгаузена.
8: Тревога! Свистать всех наверх!
2: По книжным полкам, капитаны!
3: И, как говорится в романах, продолжение следует.

Говорит Саратов. Театр у микрофона. Приглашаем вас послушать радиокомпозицию спектакля Саратовского драматического театра имени Карла Маркса «Жанна», пьеса Александра Галина. Роли исполняет Жанна Владимировна Кораблева, народная артистка РСФСР Людмила Гришина, Светлана Васильевна Сверчкова, артистка Вера Феоктистова, Изольд Тимофеевич Кукин, народный артист РСФСР Яков Янин, Григорий, артист Сергей Сосновский. Часть первая.

0: Квартира вдовы крупного ученого Жанны Владимировны Кораблевой. Комната обставлена скромно, но старинная добротная мебель, полки с книгами, письменный стол с разложенными на нем рукописями говорят нам о ее хозяйке, женщине интеллигентной, скромной, о ее привязанностях.
1: Хочу вас предупредить, да? Беседовать с вами.
0: Это пришла Светлана Васильевна Сверчкова, одинокая женщина, рано лишившаяся мужа. Он погиб на фронте совсем молодым.
1: Вы же хотели мне рассказать что-то важное. Признаюсь, я согласилась встретиться с вами не без сомнений. Мы даже не знакомы. Так что вам угодно?
2: Можете быть уверены, ни одна живая душа ничего не узнает. Никаких посторонних в этом деле быть не может и не должно. Нет? У вас часы правильно ходят?
1: Да.
2: Известен ли вам один молодой мужчина, имя которого Григорий?
1: Какой Григорий?
2: Гриша. Григорий Николаевич.
1: Я вас слушаю.
2: Так. Ну, теперь, значит, по порядку. Значит, в ноябре месяце позапрошлого года провалился я в яму у самого дома. Ноги промочила, короче, слегла. Так меня, знаете, схватило. Такие были ознобы. Потом сургучная спина, Вижу сон. Руки, ноги мне капроновой нитью перевязали. И на весах взвесили в нашем почтовом отделении. Слышите, что говорю?
1: Да, в почтовом отделении.
2: Вот-вот. А там у нас в отделе доставки работает татарка. У нее, знаете, такой тик, улыбка оскал. Отдает газеты и улыбается. Верить нельзя, оскал. И вот эта самая Алия меня сверху из банки сургучом как шарахнет. И пошла печатка. Печатками, с улыбочкой, печатками. Кого звать на помощь? Тимуровцев? Их сейчас на стариков не настраивают. У них сейчас свои почины, они следопыты, ищут, рыщут. Сняла телефон, кричу: «Караул, люди добрые, придите на помощь!» Приехала врач, посмотрела, послушала, вызвала сестру, та сделала укол. Внимательная такая врач, знаете, улыбается и говорит: «Не волнуйтесь, бабушка, жить будете. Только надо, чтобы за вами кто-то присматривал. Нет ли каких родственников?» Я говорю: «Нет, я одна». Долго она у меня так выспрашивала, потом опять перешла и опять говорит: «Нельзя вам одной, нет». Вот так огляделась и говорит: «Давайте, говорит, я вам своего мужа пришлю. У него, говорит, время много свободного. Он по вечерам в клуб ходит, и то не каждый день. Договоритесь, и я за вами послежу». Прислала его. Он и пришел.
1: Кто?
2: Гриша. Григорий Николаевич. Поначалу прямо святым показался. Святой. С ложечки кормил. Ночью дежурил, святой. Никого нет под старость. Вот так пробьет час, застучат молотки.
1: Позвольте, какие молотки? Мы все время о каких-то молотках.
2: Милая моя, заколачивать-то что, кулаком что ли будут?
1: Вы упоминали Григория. Ну. Какого?
2: Слушайте, все по порядку. Ходил он поначалу за мной, как за немощными стариками ходит. Подавал, убирал, лечил. Каждый вечер в 9 часов с уколом. Я-то хуже инвалида была, хуже. Поднял он меня, Выздоровела, хотела сама себе что-то приготовить. А он не дал. Все сам. А вы, говорит, отдыхайте. Я думаю: «Господи, как в таких случаях водится? запишу на него наследство. А что, добро с собой не возьмешь? А так хоть будет кому глаза закрыть, хоть в последние дни кто-нибудь за тобой посмотрит. Ведь он лучше любого родственника был. Да что там родственник, лучше сына иного. А сам в это же самое время ходил и к вам. Я, конечно, понимаю. Я понимаю, это его дело, личное дело. Как свое свободное время расходовать. Да. Но ведь что ж тогда получается? Если и вы у него, то я ему кто? Хрюшка какая-нибудь, не больше. Бросил корм, прибрался, давай, нагуливай бока, к Рождеству мы тебя заколем. А ведь я-то от душевной благодарности, я ж его чуть не усыновила. Я же к нотариусу ходила, советовалась, как лучше, опекуном его или кем. Я сама бездетная, вот думаю, Господь на старости сына послал. А получается, зачем он меня выходил? Чтобы я, значит, сначала ему все отписала, а уж потом только. Вы что это, побледнели? Что? Вы не переживайте, я вам сейчас еще что-то скажу. Вы что думаете, нас у него только двое? Нет, не двое. Он еще к вдовцу одному ходит. Господи. Изольд. Фамилии не знаю, имя записано, адрес есть. Я, знаете, я все это узнала совершенно случайно. Встретила его на улице. Вижу, идет со своей сумочкой. Я его и раз и окликнула. А он не слышит. Я еще раз. Он во двор, я за ним. Он в подъезд. Я присела к старухам, спрашиваю, говорю, скажите мне, пожалуйста,

0: Ничего, на ногах, мужчина, картинка. А Гришка? Гришка, значит, к вам как родственник, а? Как сын. Своих детей не было?
1: Сын погиб на войне.
0: Вот так, откуда же ждать защиты? У меня там муж погиб, да и не пожили совсем. Соседки Изольда говорят, у него дача в 3 этажа, анфилада. Я позвонила, проверила, жив ли, здоров. Хохочет, бормочет, что-то разобрать невозможно. Вот. Так, что теперь делать? Посудите сами. Если у него будет в кармане 3 завещания, что ему тогда остается? Чтобы мы поскорее. Ему, наверное, стук молотков по ночам слышится. Вот я и решила вас предупредить, под каким вы топором живете. Что? Что делать будем, Жанна? Давайте действовать сообща. Нас 3 против 1. Поодиночке он нас приговорит. Давайте. Сейчас я заеду сюда с Изольдом. И здесь сделаем ему очную ставку. Да? А чего нам? Мы теперь друзья по несчастью. Родственниками стали через него. Сыночек он у нас, один Гришенька.
2: Закончим.
0: Нет. Нет, милая, я пойду сейчас к Изольду знакомиться. Вы уж и больно строги. Ужас наводите одним взглядом. Прямо-таки Василиск. Думала, вы как-то живее. Соседки говорили, вдова, блузки себе шьет, юбки, кто ее осудит?
2: Вы тоже вдова?
0: Я, милая Жанна Владимировна, не вдова. Я спокойную старость получила от благодетеля. Профессор был здесь, хирург знаменитый. Я у них служить-то начала еще в девушках. А когда мужа убили, опять к ним пришла. У него жена умерла молодой, детей не было, родственников всех война почистила. Раскрыли, когда завещание, книги, папки, все ученикам. Остальное на меня. Квартира выплачена, никто меня с нее не сгонит.
3: Значит, вы были домработница, так?
0: Он мне под конец-то говорил, сестра, великий был хирург, скольких бойцов спас в войну. К нему, бывало, в дом-то ломились, руки целовали. Какие речи на панихиде звучали. Ага. Одних генералов с полковниками была толпа. А вот я осталась барыней. Так вот, наверное, меня вот за это Бог Гришка и наказал. Правильно. Правильно, нечего было заставлять других на себя батрачить. А я разнежилась, как же. Молодой парень вокруг меня с подносом, вот. И врачиха, это ж вместо того, чтобы муж за ней ухаживал, она его в работы. Он и мотался между нами. Я-то смотрю, что это он в последнее время как похудел. А как же ему не похудеть, когда у него и семья, и мы?
2: Позвольте, так он женат?
0: А как же? Так я же вам говорила.
2: Да-да-да-да.
0: Послушайте, вы не ешьте того, что он вам приготовит. Мало ли что. Вот телефоны и мой, и Изольда. Я вас очень прошу, позвоните мне сразу, как только он от вас уйдет. Потому что следующее в 9 часов я... Сил больше нет таиться. А как ему сказать? Я не знаю. Жанна Владимировна, лучше бы нам вместе. А? Давайте я сейчас заеду сюда с Изольдом. И здесь на месте все решим.
1: Я не знаю, что вы собираетесь решать.
0: Я не знаю. Я не знаю, как ему сказать. Как его прогнать. Ведь он почти 2 года со мной трудится. А вдруг... Вот так вот, действительно, сапанет чего-нибудь в чай. Я, знаете, уже 2-й день.

0: Ничего не ел. Нет, нет, нет. Но это сейчас как считается вроде полезные разгрузочные дни, остальные, значит, нагрузочные. Так, вот телефон. Ждем вестей с переднего края.
1: Светлана Васильевна уходит. Жанна Владимировна остается одна. Она растерянна, не знает, что предпринять. Звонок прерывает ее раздумья. Входит Григорий.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Как самочувствие? Самочувствие? Вы не ответили?
3: Жива.
2: Как прошел день?
3: Спасибо, прошел.
2: Отлично. Ну вот, еще несколько журналов удалось купить. Остальные все расхватали. Кто приходил? Следы у двери. Что, почта? Пенсию принесли. У нас еще осталось. Сейчас поужинаем, я перед вами отчитаюсь, сколько я потратил. Хорошо? Да, самое главное, у киоска такой солидный мужчина требовал именно предпоследний номер. Явно профессор. Купил, положил в портфель. В Москве до сих пор ажиотаж. Спешил об этом доложить. Смотрите, опять сколько писем.
3: Спасибо.
2: Общественная мысль на подъеме. Так вы еще раз будете кого-нибудь. Принимайте лекарства, скоро позову ужинать. Отличную клубнику продавали на углу. У нас будут овощи, потом клубника.
3: Ничего не буду.
2: Терпение. Еще немножко диеты, будем вкушать с виду удовольствия. Что такое? Почему сегодня совсем не улыбаетесь? Меня встретили как-то неласково. Просто бросили куском льда.
3: А ты почему сегодня так весел?
2: Я? Как раз наоборот. Мне очень тяжело, потому что я просто не знаю, как к этому отнестись.
3: К чему?
2: Да. Девушка приставала. В метро еще начала. Дай телефон и все. Я ей говорю, ну зачем же вы так? Где же ваша гордость? Взял специально, перешел в другой вагон. Она за мной. Выскочил на ходу. Она тоже. Бегу по переходу, она за мной. На эскалаторе повалила. Пришлось дать телефон. Сюда может позвонить. Сейчас, где же? А, вот. Людмила. Нет, Людмила, это не то. А, вот. Вот. Олеся. Олеся. Олеся.
3: Олеся.
2: Что? Как чайки кричат. Что вы меня так странно смотрите? Как чайки кричат. О чем?
3: Думаю, вот о чем. Знаешь, вышли мои воспоминания, мне вдруг захотелось позвать одних своих старых друзей и отметить.
2: Друзья? Я их знаю? Это не те, что приходили с фотографиями.
3: Нет, нет, другие. Я пока не могу решить. Пока работал над книгой, никого не видел, не знаю, как быть.
2: Лекарства сегодня опять не принимали? Сколько вы выкурили за день?
3: Две.
2: Да?
3: Ну, или три.
2: Я вас накажу. Давайте две таблетки перед едой. И больше не курить.
3: Так я приглашу своих друзей, ты не против?
2: Ну, конечно. Вы же знаете, я всегда голосую за. Давайте, пора выходить в свет. Только разносолов не обещайте. Вы меня застали врасплох. Да, кстати, алкоголь нужен?
3: Нужен.
2: Нужен? А где же его теперь взять? Уже поздно.
3: Да.
2: Да что такое? Что-то происходит, я не могу понять, что. Что-нибудь случилось?
3: Ты торопился, говоришь, ко мне?
2: Да.
3: Это правда.
2: Ну, не ложь.
3: Не будем никого звать. Отметим вдвоем. И кое о чем поговорим.
2: О чем? О. Опять курить.
3: Да нет. Ты мне помог, ты мне очень помог. Я без тебя бы ничего не смогла написать. Спасибо. Давай проведем с тобой вдвоем вечер, как прежде.
2: Поясничья.
3: Да, побудешь сегодня со мной подольше. Хорошо?
2: Хорошо. Только не весь вечер?
3: Ну вот не весь вечер. Почему?
2: У меня бассейн к 9.
3: К 9?
2: Да.
3: Ну, не ходи сегодня.
2: Не могу.
3: Почему?
2: Без бассейна я потеряю форму.
3: А, потеряй, а потом найдешь.
2: Я не могу не пойти в бассейн.
3: Ну, хорошо, я пойду с тобой.
2: Что? Зачем? Ну, а потом вас туда не пустят. Там ведь нужен пропуск. Ну, хорошо, мы сделаем так. Я все приготовлю. Часам к 9 уйду на часик. А потом вернусь, если хотите. Между горячим и чаем меня не будет. Да, кстати, горячее готовить вашим гостям или просто закуска?
3: Да подожди, я еще никого не звала. А где этот бассейн находится? Я не спрашивала тебя, где ты все это время плавал. Где ты плаваешь?
2: Ну, где я плавал? В школе плавал, на экзаменах. В институте культуры тоже плавал. Да, кстати, гости придут, мы сможем спеть хором. Хорошо?
3: Поем непременно. И все-таки где ты плаваешь, дружок?
2: В воде.
3: Правда?
2: Да.
3: Тогда я зову гостей.
2: А почему же так зловеще, Жанна Владимировна? Я в чем-то виноват перед вами?
3: Я хочу, чтобы ты сегодня никуда не ходил и остался со мной. Сегодня ты мне нужен, ты мне очень нужен.
2: Что-нибудь случилось?
3: Мы должны выяснить, в конце концов, как нам строить дальше наши отношения. Признаться, я собиралась тебя усыновить или, как это звучит, назначить опекуном. Господи. Мне трудно говорить по
2: имени. Дорогая Жанна Владимировна, я и так вас буду опекать.
3: Да ты подожди, подожди.
2: Я знал, что когда-нибудь вы заведете этот разговор. Лучше не будем. Если вы хотите, я никуда не пойду.
3: Гриша, извини меня. Я не спросила, может быть, тебя будет ждать кто-то. Вот это... Олеся, может быть?
2: Неважно. Теперь это неважно.
3: Ну как же, может быть, ты обещал кому-то. Так ты скажи.
2: Ну, обещал.
3: Девушка? Ты, конечно. Молодой человек, интересный, ты нравишься женщинам. Они нравятся тебе. Вот только странно, как ты до сих пор не женат.
2: Вы не выпили лекарства. Возьмите воды и выпейте.
3: И все-таки почему ты до сих пор не женат?
2: Ну, почему, почему? О, времена, о, нравы.
3: А она молода?
2: Кто?
3: Ну, женщина, которая ждет.
2: Да, очень.

0: Отчество?
1: Да.
0: Пусть еще немножко подрастет. Вообще, давайте повременим со знакомством. Она, я думаю, вас испугает.
1: Неужели? Разве я такая страшная?
0: Честно?
1: Да. Если бы ты знал, как я этого хочу. Если бы ты только знал, как я этого хочу, Гриша.
0: Ну, что такое, ну? Ну, я прошу вас, успокойтесь.
1: Ну, что?
0: Ну, вы забыли, что было полгода назад? Вы нашли свои старые фотографии, чуть было не остановили себе сердце, и мне тоже. Садитесь, вам нужен покой, понимаете, покой, положительные эмоции, садитесь.
1: Да я не хочу сидеть. Мне хорошо, я хочу стоять.
0: Пожалуйста.
1: Говори честно.
0: Честно?
1: Ну, ты же обещал говорить честно.
0: Да нет, ну вы совсем не страшны, когда узнаешь вас поближе. Но вы чересчур требовательны к людям, понимаете? Иногда очень требовательны. А вокруг все простые, обычные люди. Ну вот я, например, обыкновенный хоровик в профсоюзном клубе. Вы плачете?
1: Кто? Ты что? Тебе показалось.
0: А то я удивился. За 2 месяца ни одной слезы не видел вдруг. Жанна Владимировна, я давно хотел вам сказать. В общем, если я хоть в чем-то вам помогаю, то моя жизнь имеет хоть какой-то смысл.
1: Господи, это что? Ты же буквально выходил больную старуху. Без тебя я бы давно умерла. Да, кстати, как ты думаешь, я долго еще проживу?
0: Ну, я сделаю все, что в моих силах, чтобы... Ну, что это за дикий вопрос такой?
1: Ты понимаешь, когда мы вышли последний раз от врача, ты задержался у нее, мне показалось, что вы с врачом знаете друг друга.
0: С каким врачом?
1: Ну, ж врач из районной поликлиники, молоденькая такая. Она тебе что-то сказала про меня?
0: А, вспомнил. Ну, какие-то общие фразы. Просила, чтобы я отбирал у вас книги по ночам, что-то в этом роде. Да, потом просила, чтобы мы сходили к окулисту, мы сходили.
1: Ты вышел такой ликующий.
0: Так вы поправились после такого тяжелого кризиса. Я что, должен был рыдать, что ли, по этому поводу, Жанна Владимировна?
1: Ну, хорошо. Пловец, и так ты остаешься, мы отмечаем выход моих воспоминаний. Я все-таки приглашу 2 немолодых людей, они будут рады тебя увидеть.
0: Только я одет, черт знает во что.
1: Я давно уже купил тебе в подарок галстук. Ой, рубашка тоже, костюм ждала твоего дня рождения.
0: Зачем? Не надо было. Я и сам неплохо зарабатываю.
1: Ну, и сколько же ты получаешь?
0: Бухгалтер обещал, что на мою зарплату можно будет с трудом содержать кошку. И то не очень породистую. Ну, ничего. Я теперь еще взял 1 кружок. Буду получать больше. Знаете, кому я теперь аккомпанирую? Хору ветеранов труда.
1: Какой кошмар.
0: Ну, почему? Почему? Старушки отлично начинают. Потом затягивают 10 старцев. Знаете, так мощно звучит, как будто из недр земных голоса.
1: Старушки поправят твои дела.
0: Надеюсь.
1: Ты труженик.
2: Накрыв на стол, Григорий уходит на кухню. В это время появляются Светлана Васильевна и Изольд Тимофеевич Кукин. Жанна Владимировна в напряжении. Нервничает и Светлана Васильевна. И только Изольд Тимофеевич в отличном расположении. Не смущает его и появление Григория.
3: Кого я вижу, дорогой мой? Что же вы мне шарады эдакие задаете? Говорят про сына. Послушай, друг мой, ты решил меня познакомить со своей матушкой? Ну, отчего здесь так мало света?
1: Григорий Николаевич, включите, пожалуйста, люстру.
3: Люстра? Здесь у тебя в основном книги. А это значит холл. А я думал тебя облагодетельствовать, оставить тебе свой теремок с тараканами. А у тебя вон какая квартирка-то. Подожди, а что ты мне говорил, будто тебя выгнала жена? Тебе негде жить. Ой, люстра великовата. Если такая упадет на затылок, голову придется искать в пояснице. Ну, конечно. И лицом ты похож на Жанну Владимировну. Дай-ка я тебя поцелую. Ой, ты во фраке. Утром простились, а я уже по тебе скучаю. Как мило с твоей стороны познакомить меня. Она просто феникс. Натуральный феникс. Ты знаешь такую птицу феникс?
0: Да, из пепла.
3: Причем возникло ведь ослепительно. Чудо, как хороша. Этакий экспонат. Такая прямая, как будто ей 20 лет. Сколько вам сейчас птица?
1: Товарищ, садитесь.
3: Благодарю. Ну что же, я рад видеть твою великолепную матушку.
1: Садитесь, пожалуйста, товарищ Кукин.
3: Нет, чего же, меня еще ноги держат, а? Жанна Владимировна, разрешите мне вас поблагодарить за вашего чудесного сына. Спасибо, что вы его отпускаете ко мне. Жанна, такое красивое имя. У меня, знаете ли, была когда-то Жанна с такими босяцкими ногами. Ходила, понимаете ли, прыжками. Я такая кенгуру. Как бывало, легнет, летишь кубарем, черт возьми.
1: Сам как кенгуру скачешь. Садись.
3: Нет, отчего же меня ноги еще держат. Игорь, разреши мне в твоем доме называть тебя просто Игорь.
1: Да грешу.
3: Кстати, ты не родственник тому князю. Ну, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить, понимаете ли? Ну, что это ты во фраке?
1: Товарищ Кукин. Григорий Николаевич был моим другом, очень близким. Он был моей надеждой, опорой.
3: Вы знаете, моей тоже.
1: Именно поэтому я и пригласила вас. Жанна Владимировна, продолжай. Пусть его талдычит. Божий, видать, человек.
0: Но.
1: А в последний год моей жизни Григорий Николаевич буквально спас меня. Он вернул мне веру в собственные силы. Я обрела покой, смогла закончить книгу.
3: Склоняй голову, склоняй какую книгу.
1: У нас сегодня необычный вечер, я волнуюсь.
3: Сгусток достоин, приятно, приятно и удивительно молод.
1: Ну да, ты будешь делать, ну талдычит в голову, как дятел, угомонись.
0: Хорошо. По-моему, вам нехорошо, Светлана.
1: Не волнуйся, стрелок.
3: Скромен при этом, похвально. Да, какую книгу?
1: В журнале вышли мои воспоминания.
3: В каком журнале?
1: Вот в этом.
3: Подарите?
1: Хорошо, дарю я вам.
3: Вы знаете, мне тоже надо бы засесть за перо. Есть что вспомнить на досуге. Ах, какие были жены. Всех не вспомню, черт побери.
1: Изольд.
3: Что?
1: Поставь на место. Изольд, не надо, не ешь этого.
3: В чем дело? Наверное, это вкусно. Я собираюсь еще отведать вот эту рыбку.
1: Изольд, не ешь этого, сиди и молчи.
3: Я ем в основном молча.
1: Садитесь, Григорий Николаевич.
3: Да-да, Игорек, садись, пожалуйста.
0: Да нет, спасибо.
1: Ну почему же? Вы действительно устали. Мы должны сегодня подсчитать, сколько времени вы у меня проработали, и я вам заплачу, как домработница.
4: Правильно. Правильно, и от меня. Завещание так. Не жди.
3: Какого завещания?
1: Григорий Николаевич, вы вернули меня к жизни. Но я вам отдала то, что мне всего дороже, свою душу. А вам нужна была, оказывается, эта квартира. Ведь денег я не скопила.
4: Жанна Владимировна, не переживай. Он того не стоит.
3: Подождите, что здесь происходит?
1: Неужели вы думали о деньгах, когда я вам читала рукопись? Рассказывал о том, чего никому бы не могла рассказать. Моя жизнь прожита. С мертвым я рассчиталась. Я не знала, что вот так придется рассчитываться с живыми. Нет, они живы. Живы. Те, кого я похоронила десятки лет назад. Кто бы еще мог так затянуть мою и без того долгую жизнь, если бы их не было рядом? Здесь звучали их голоса. Вы меня, конечно, не поймете, вы еще молоды. Вот там дверь в кабинет моего мужа, она закрыта. Я ничего не трогала со дня его смерти.
3: Мемориал?
1: Его книги, картины, стол отошли бы к вашей расторопной жене. Она бы устроила здесь торг. Я знала, что я у вас в долгу, и с каждым днем долг увеличивался, но я боялась оскорбить вас разговором о деньгах.
0: Извините.
4: Стой, стой и слушай.
0: Слышите запах? Жанна Владимировна, в духовке пирог.
4: Уйдет сейчас, как вор.
3: Я вор? Вор? Светлана Васильевна, вы лежали в жару.
0: Я мог бы вынести из вашей квартиры все, что пожелал. У вас хоть что-нибудь пропало?
4: Гриш, а зачем это все частями выносить, когда ты надумал все целиком получить?
0: Не волнуйтесь, Светлана Васильевна. Не волнуйтесь, у вас все останется в целости и сохранности. Не бойтесь.
4: Ну ты и кремень, Жанна Владимировна. Следила за тобой, ни одна жилочка не трогала.
3: Позвольте, мне хотелось бы знать, что вокруг происходит.
1: Григорий Николаевич, не сын.
4: Жанна Владимировна, не переживай, не переживай, все обойдется. Тебе-то, Гриша, зачем? У тебя что, своих детей, что ли, нет? При таких архивах наковал, наверное, на пару приютов петух.
3: Кто?
4: Петух.
3: В ответ на это я должен назвать вас курицей. Но вы не курица.
4: Каким же ты меня еще гадом наградишь? А, кадык-то как заходил, сейчас клюнь. Петух. Петух.
3: Ты, старая, надутая сова, сидишь в дупле. Рядом другая, с надписью «Старая ученая сова».
4: Так она-то при чем? Старый накрашенный мадригал.
3: Прекрасно. Вот.
1: Вы хотели сказать «гамадрил».
3: Моя фотография до сих пор висит на стенде в парикмахерской. Сидят две совы, которым скоро исполнится 250 лет. Одна, понимаете ли, учит хорошему произношению, другая вырывает куски из окна. Слушай, что эти напали на тебя, чертовы тетки? Что ты им сделал такого? Без меня, ради бога.
0: Попробуйте пирог, Изольда Матвеевич. Чай на столе.
3: Ой, благодарю.
0: Я налью вам чай. Возьмите пирог, Изольда Матвеевич, возьмите.
4: Прямо, блин, богатырь Изольда Тимофеевича.
3: Да.
0: Да-да. Похоже. Как бы вам объяснить, Изольда Тимофеевич? Я забочусь об этих женщинах. Прихожу к вам и к ним тоже.
3: Вот как?
0: Да. Именно так. Вы что, тоже меня осуждаете за это?
3: Осуждаю? За что? А, впрочем, конечно. Что ж ты, друг мой, в такие годы, вместо того, чтобы девчонок, понимаете ли, ублажал таких кикимор? Это у тебя отклонение какое-то. Ты меня извини, конечно. Ты меня расстроил. Я в твои годы мог совершить из-за женщин что угодно. Но она должна была жечь меня...
0: Автогеном,
3: да,
0: насквозь.
3: Да, автогеном насквозь. Помню... Один муж в припадке ревности вырвал батарею отопления стены и в меня попал, черт возьми, я полгода лечился. Но это была страсть. Это была... Ах, жизнь была, черт возьми. Зачем ты с ними возился? Я вполне обеспечен.
1: Светлана Васильевна, вы бы тоже поели что-нибудь.
4: Покорно вас благодарю.
1: Чаю хотела.
4: И чаю мне такого не надо.
1: Мне кажется, здесь вы преувеличиваете.
4: Вот подождем. Посмотрим, что с Изольдом будет.
3: Что? Ты что ко мне опять вяжешься?
4: Изольд.
3: Ну?
4: Ты как себя чувствуешь? Внутри себя ничего не слышишь?
3: Ты что, накаркать на меня хочешь что-нибудь? Отстань, я прекрасно себя чувствую. Смотрит на меня, будто я лимон. Ну, что ты морщишь? Что ты морщишься?
4: Побелел. Или мне кажется...
3: Кто побледнел?
1: Вернемся к нашим расчетам. Итак, Григорий Николаевич, вы проработали у меня почти 2 года. Без отпуска, без выходных я заплачу. Сколько я вам должна? Мы не составляли с вами никаких трудовых соглашений.
0: Ничего вы мне не должны.
4: Смотрите-ка, на нашу совесть упирает. Ты яды для чего брал?
0: Извините, Тимофеича, проживали тараканы.
3: Вы знаете, я, собственно, не против этих насекомых. Отвел им уголок на кухне. Но они поначалу вели себя прилично, потом, видимо, стали жить лучше, захотели, как водится, увидеть мир. Сначала одного принес на репетицию, на лацкан другого, на четный концерт. Поем, знаете ли, хором мощно, он с меня на соседа, тот задергал, стал его сгонять. Ну вот пришлось прибегнуть к мерам.
1: Ваша жена врач?
0: Врач.
1: Это что, сегодня принято? Вот так ходить к одиноким людям? Светлана Васильевна. Так сколько сегодня получает домработница? Я вот тут...
4: Как договаривается, так и получает.
3: Позвольте, какая он домработница? Он домработник. Мужчина во всем мире получает больше, потому что он штучный товар, он ценится дороже, он штучный. Это вы идете оптом.
1: Боже мой, какой пошляк!
3: Игорь, дорогой.
0: Меня зовут Григорий, Изольд Тимофеевич. Григорий.
3: Да-да, Григорий. Предъявим иск. Немедленно и при мне. Я хочу быть свидетелем. Напиши на бумаге сумму в 2 экземплярах. 1 экземпляр останется у меня. Иск. Немедленно иск. Пусть они тоже заплатят за услуги.
4: Нет, вы посмотрите-ка, мистер Иск.
3: Вот, прекрасно.
4: Вы посмотрите, как он все перевернул. Это мы обобрали его бедного Гришеньку. Не волнуйся. Он свое получит. Говори, Григорий, сколько я тебе должна, говори.
0: Никто мне ничего не должен.
4: Нет, нет, заработанное получишь. Я сама тебе все сочту и принесу хоть завтра.
0: Завтра я занят. Завтра у меня Олеся. И вообще, мне бы хотелось недельки две отдохнуть. Меня друзья все время звали с собой в лес. Я отказывался. А теперь поеду в лес с друзьями.
4: Ничего, ничего, встретимся через 2 недели. Вы не возражаете, Жанна Владимировна? Я вас, конечно, могу всех к себе пригласить, но мы же сюда с Изольдом дорогу знаем.
1: Да, хорошо. Вот.
0: Светлана Васильевна, вы вечером позвоните в поликлинику. Может быть, дежурная сестра после смены забежит и сделает вам уход.
1: Я вас здесь не удерживаю. Если вам нужно идти к Светлане Васильевне...
0: Что же мне ей еду с понятыми, что ли, готовить?
3: Подожди. А когда мы с тобой увидимся?
0: Через 2 недели.
3: Ну, ты рассчитаешься с ними, а у нас, надеюсь, ничего не изменится.
0: Изменится, извините.
3: То есть как?
0: Изменится.
3: Как?
0: Теперь после всего этого я не смогу приходить к вам.
3: Подожди. А как же я? Они тебя не хотят, но ты мне нужен. Я привык к тебе. Слушай, брось. Да ты что, принимаешь близко к сердцу то, что она говорит?
0: Мы не увидимся больше. В клубе. Осенью.
3: Ну ты же знаешь, я не безвозмездно готов. Ну мы же друзья, черт возьми. Игорь, Игорек.
0: Изольд Тимофеевича проживал попугай Игорь. Вот он привык, все время путает. Вы уж простите его.
4: О, Господи. Изольда, пойдем, пора.
3: Нет, нет, подожди. Я что-то не совсем понимаю. Ты что, останешься здесь? Пойдем ко мне. Не надо мне ничего готовить. Я сам. Я сейчас приеду, пойду в ресторан. Там внизу продают обеды на дом. Приходи ко мне, я буду ждать. Слышишь, я сегодня же напишу завещание на твое имя.
5: Изольда Тимофеевна,
3: ну при чем? Тебе ничего не придется у нее просить, она все равно тебе ничего не оставит. Она все завещает людям, а человеку она не оставит ничего.
4: Изольда, Изольда, пойдем, пойдем, пора.
3: Ну почему меня отбирают этого мальчика? Почему меня все время что-то отбирают?
2: Приглашаем вас послушать вторую часть радиокомпозиции спектакля Саратовского драматического театра имени Карла Маркса «Жанна», пьеса Александра Галина. Квартира вдовы крупного ученого Жанны Владимировны Кораблевой. Только что здесь произошло объяснение Григория Николаевича и его подопечных, одиноких пожилых людей Светланы Васильевны, Изольды Тимофеевича и Жанны Владимировны. Григорий и Жанна Владимировна остались наедине.
6: Я всю жизнь ненавидела ложь, а ты мне лгал.
0: Меня часто спрашивали, как и где я живу. Я все время старался сменить тему.
6: Не юлей, говори честно, надеялся на мое завещание.
0: Если скажу нет... Вы же все равно не поверите. Ну нет, нет!
6: Лжешь? Иначе мы бы просто не встретились, а бесплатно мне вряд ли кто-либо помог бы, да? Деньги были нужны.
0: Господи.
6: Картины, книги.
0: Да ничего мне не нужно.
6: Значит, ты женат.
0: Женат.
6: Она врач.
0: Врач.
6: Почему ушел, выгнала?
0: Ушел.
6: Почему? Отвечай честно.
0: Честно. Хорошо, я скажу честно. Честно. Из-за вас. Да-да, началось все из-за вас.
6: Почему?
0: Потому что вы не вариант. Нужно было к другим, а я почему-то к вам.
6: Что должно означать слово вариант?
0: Ну, не вариант, значит. Да, мне говорили, что интеллигенция, откуда у нее деньги? Все равно ничего тебе не оставит. Я считаю, что я зря трачу на вас время.
6: А кто они? Кто? Жена, кто еще?
0: Только поэтому я взял Светлану. И столько уже потом, чтобы где-то ночевать.
6: Кто они?
0: Больше не спрашивай.
6: Почему раньше ничего не рассказал?
0: Ну, вы же больны.
6: Лжешь! Говори честно.
0: Не требовали, чтобы я заранее все оформил. Завещание заранее, чтобы приходить наверняка. Я должен был поставить перед вами свои условия, вы это понимаете?
6: Значит, если бы я тебе завещала, ты бы ждал, когда я умру. Значит... Все это время, когда ты меня навещал и к другим приходил, помогал, ты все это время ждал? Ждал?
0: Да ждать-то пришлось бы недолго.
6: Что?
0: Они обещали, что Светлана уже скоро, и Золь тоже.
6: Я...
0: Что вы, о вас вообще ничего такого не говорилось, но ведь о присутствующих не говорил.
6: Господи, Боже мой, твоя жена врач. Так она что же, тебе... Специально вот таких?
0: Да нет, ну вы совершенно здоровы, честное слово. Вы сегодня утром температуру мерили?
6: Уходи. Придешь за своими деньгами.
0: Дайте руку.
6: Уходи.
0: Дайте руку.
6: Пошел прочь.
0: Я прошу вас, успокойтесь, Жанна Владимировна.
6: Уходи. Оставь меня.
2: И снова комната в квартире Жанны Владимировны Кораблевой. Входит Изольд Тимофеевич.
3: Он здесь? Никого нет?
6: Вы приехали первым. Садитесь.
3: Благодарю. Надеюсь, он не заставит нас долго ждать.
6: Надеюсь.
3: Он всегда был пунктуальным, обязательным молодым человеком. Не было случая, чтобы он ко мне опоздал.
6: Вам не дует, я закрою...
3: Нет, нет, нет, благодарю вас. Волей обстоятельств, это дважды у вас в гостях. Весьма сожалею, что, может быть, доставляю неудобства.
1: Не волнуйтесь.
3: Вы извините, я в прошлый вечер был слишком резок.
1: Мы все были возбуждены. Неудивительно, что наговорили всякого.
3: Я несколько раз звонил вам.
1: Последнюю неделю я жила у подруги.
3: Уезжали далеко?
1: 4 остановки на метро. Я тоже звонила.
3: Мне?
1: Нет, Светлане Васильевне. Хотела справиться о ее здоровье, телефон молчал. Сегодня тоже никто не поднял трубку. Не знаете, как она?
3: Да, славная оказалась женщина.
1: Мне тоже так показалось.
3: Несколько дней назад Светлана Васильевна скончалась в больнице. Меня вызвали по ее просьбе. Я вынужден был принять участие, привез нотариуса.
1: Боже.
3: Она все время беспокоилась, что за ней останется долг.
1: Так а что ж, вы мне не сообщили.
3: Так я же, но вас не было. Я звонил. Она просила вам передать большой привет и еще обязательно просила, настаивала, можно сказать. Она считает себя виновницей всех наших бед. Просила у вас прощения.
1: У меня?
3: Да, у вас. Еще она просила оставить его со мной. Ну, вы понимаете, о ком я говорю? Оставить его со мной. Это была ее последняя просьба. Ну, надеюсь, вы не подозреваете, что я больно, так сказать, перевожу ее слова в свою пользу. Конечно, последнее окончательное решение будет принадлежать ему. Он сам будет выбирать. Я просто был обязан передать вам слова умирающей. Я не присутствовал при погребении. Она только просила, чтобы ее не сжигали, а предали бы земле. Эти уже последние просьбы были обращены не ко мне, а к известному вам молодому человеку. Она хотела, чтобы он позаботился о ее похоронах. К сожалению, найти его не удалось. Сейчас в клубе мертвый сезон, лето. Так что как поступили с нашей милой Светланой Васильевной, не знаю. Нет ли у вас чего-нибудь поесть? Должен сказать, чувствую себя эти 3 дня довольно скверно. Тяжелый осадок после этой чертовой больницы. Я бы никогда туда не пошел, если бы не надеялся встретить там его. Мне казалось, что он будет хоронить ее.
1: Очень жалко. Светлана Васильевна.
3: Да, вот взяла эдак и испустила дух. А ведь какая шустрая была, помните? Мистер Иск. Увы, естественные движения вещей.
1: Я недавно только сюда вошла. Боюсь, у меня ничего нет к чаю.
3: Понимаю, вы тоже лишены помощи со стороны. Как же вы обходились одна? Столовались у приятельницы?
1: Нет, нет. Обедали с ней в ресторане в доме ученых.
3: Дом ученых? Хо, это что же, одни ученые сидят напротив?
1: Бывают и ученые.
3: Ну, тогда, конечно. А я вот на углу купил пирожок с сагой, подумал, не съел, отдал птицам. А сам, понимаете ли, голодаю.
1: Ну, не знаю, что вам сказать. Вы бы тоже пошли в какой-нибудь ресторан.
3: Ресторан? Там известно, что подадут. И зубра поставят, скажут, телятину. Вот если бы к ученым, я бы отобел. Или не ученых, туда не пускают?
1: Не знаю. Меня возила туда приятельница, доктор наук. Она когда-то начинала с моим мужем, тоже философ.
3: Женщина-ученый? Не одобряю. Если уж тебя природа наказала мужским умом, спрячь его и никому не показывай. У меня, знаете ли, была одна эдакая. Вместо того, чтобы готовить, она все время готовилась. К докладу, к лекции, к выступлениям разным. Где это она?
1: Ой, пожалуйста, не надо этого. Уберите, пожалуйста.
3: Отчего же? Вы писали биографию мужа, даже издали ее в журналах. А это моя биография, она ничуть не хуже его. Вот, Виктория. Жил с ней с 1949 по 50-й год. Мне, знаете, тоже есть чем гордиться. Смотрите, какие красавицы. Вот это чего стоит. Зубатка.
1: Ну, зачем вы разыгрываете передо мной какую-то роль? Вы же не такой. Ну, что мне за дело, право, до ваших жен или кто там был у вас?
3: Я внимательно ознакомился с вашими воспоминаниями, что мешало. Вот вы пишете о своей молодости. Тут у меня особые чувства. Я ведь как раз из тех, против кого вы так непримиримо выступали в те, как изволили написать, неповторимые годы. Фирма Тимофей Кукин, выпечка из Дова. Я был единственный сын, отрочество с мамой. Она была близка искусству, пела. Тайком от папы брала уроки пения для меня. Потом, как вы пишете, наступило великое и неповторимое время. Довольно скоро меня повесили на люстре, но я упал. Это было под городом Чердиговым. Кто были эти бандиты, зеленые, синие или так, до сих пор и не помню. Мама имела неосторожность послать меня на лето к тетке под Чернигов. Я зиму в Москве болел. Ну, известное дело, молодой юнош решил прогуляться, принарядился. Не помню, за что они меня тогда повесили. Кажется, каблуки не понравились или кольцо на пальце. Ну, быстро повесили, но я рухнул. Посмеялись, поздравили меня с удачей, сказали, что пошутить хотели. И ушли. Я лежал, боясь встать, все думал, а за что вешали? С тех пор расстался с мечтой петь в опере. Горло повредили собаки. Если бы я знал тогда, что проживу так долго, я бы, может быть, тоже стал ученым. Мне казалось, что жизнь может оборваться в любой момент. Да, собственно, так и было на нашем веку. Поэтому я торопился, я боялся не воспользоваться своей удачей. Я хотел взять побольше, и я брал. Никто, к сожалению, не знает, сколько ему отпущено. Так что ваши воспоминания не произвели на меня сильного впечатления. Да, простите, у вас была бурная молодость, правильно я понял?
1: Не знаю, какой смысл вкладывать его в слово «бурный». У меня была прекрасная молодость.
3: Ну, тогда у вас и пенсия должна быть хорошая. Дом, понимаете ли, ученых, выпечка из дома вам мешала. Можете не волноваться, меня ценности никогда не интересовали. Я не срывал кольца с пальцев, не шуровал в буфетах в поисках серебра. Женщины оставляли меня сами. Я вполне обеспеченный. Мне ничего не стоит сесть в самолет, долететь до Владивостока и плюнуть в Тихий океан. И прилететь обратно. Ну, просто так вот. Плюнуть в Тихий океан. Да. Его жизнь отдана науке. Ну и что из того, позвольте спросить? Отдана и, слава Богу, вам надо, чтобы публика руку плескала по этому поводу. Да я не хочу руку плескать. Мы с вами встретились, так сказать, у гробового входа. И у вас никого нет, кроме этого мальчика. У меня, но он останется со мной. Я завещаю ему больше. Я богаче вас.
1: Да. Моя молодость была бурной.
3: Ну, вот видите.
1: Свою молодость я провела вот за этим столом.
3: То есть как?
1: Кораблёву нужна была стенографистка, привели меня. Я только что закончила курсы. Он диктовал часами. Да нет, он говорил, обращаясь ко мне, такой же, как я, молодой. С копной нечесанных волос. Разве могла я понять тогда, что стала женой большого ученого? И кто знает, он мог бы стать великим, если бы иначе сложилась его судьба. Кем его только не называли. Шаманом от науки. Да, все было. Это тоже. Надо было как-то жить. Растить сына, вы знаете, у меня даже был момент, когда я засомневалась. Смогла допустить мысль о том, что он занимается чем-то вредным. С ним случилась беда. Пришлось воспитывать сына одной, кем я только не работала на своем веку. А войну всему пришлось научиться. Шила в холодном подвале телогрейки для бойцов. Затем направили переводчицы к пленным немцам. Легко мне было с теми, кто убил моего сына. Потом работал на заводе.
3: Да?
1: Вы знаете, мне до сих пор снятся заводские гудки. Помните? Гудки по утрам. Когда мне было думать о процентах, о вкладах? Все мои сбережения шли на книги. Но все равно без Кораблева всю свою жизнь я была занята им и его работой. Я разыскала учеников, восстановила его записи. А вы знаете, теперь изданы его книги. Ну, конечно, не все, но изданы. Вот, пожалуй, и все мое богатство. Вы меня, конечно, не поймете.
3: Конечно. Я ведь не закусываю в доме ученых.
1: И поверьте, Золь Тимофеевич, мне ведь безразлично, будет ли ко мне приходить Григорий Николаевич или... Меня ведь другое волнует. Как он жить станет.
3: Какое ваше дело, простите, до того, как он будет жить? Вы ему даже не мать.
1: А у вас есть дети?
3: Больше 10. Внуков и правнуков невозможно сосчитать.
1: Так почему же не они ухаживают за вами?
3: А я их всех выгнал вон, они только ждали моей смерти. Ждали, чтобы кинуться на наследство, растащить по своим углам.
1: Неправда.
3: Они еще знают, что я жив. Ходят кругами, ждут.
1: Ошибаетесь. Есть же среди них и порядочные люди, которые любят вас бескорыстно. Зачем же вы сами себя обрекаете на такое одиночество? Вам с ними необходимо помириться. Вы же говорили, что уже плохо себя чувствуете.
3: Нет, нет. Я твердо решил оставить все это юноше. Да, если неделю назад я еще сомневался, то теперь твердо убежден. Он не вызывает у меня неприятного чувства. За это одно стоит отблагодарить.
1: Не делайте этого.
3: Оставлю ему солидный счет, пусть живет на проценты с него. Не ходит больше в стоптанной обуви, в одних и тех же брюках. Зимой без теплого головного убора. Пусть купит себе хорошую шапку, путешествует, выбирает женщин, которые ему нравятся. Ну, пусть поживет.
1: Вы погубите его.
3: Ну, да лучше погибнуть таким образом, чем каким-нибудь героическим, так сказать, в вашем вкусе.
1: Я, конечно, понимаю, что каждому из нас он заменял близко.
3: Да.
1: И мне он стал так дорог. Я его полюбила. Вы знаете, у меня сын убежал на фронт точно таким же. Мягким, застенчивым, еще ничего не успевшим понять. Жизнь ведь точно так же и он. Ничего не понимает. Изольда Тимофеевича, да неужели вас не ужасает, что он приходит к вам, а в уме заранее подсчитывает, сколько вы ему оставите?
3: Это он, может быть, к вам так приходил. Ко мне его тянуло другое. У меня одна из самых крупных коллекций грамзаписей. Да, в моем доме звучат голоса лучших певцов мира. Да-да-да. Мы живем в музыке, разбираем арии великие.
1: Мне тоже так казалось, что редкие книги, с которыми он часами проводил вот на этом диване, интересовали его больше всего. Он приходил по утрам, я начинала работать над рукописью, он садился на диване и читал, читал, спрашивал меня, чего не знал, чему его не учили. Да вы знаете о том, что он ничего не знал?
3: Да.
1: Как будто бы вырос на другой планете. Как мы жили, о чем мы думали, ведь ничего не знал. А он же добрый мальчик.
3: Очень.
1: Добрый, но ужасно темный. Душа его только начинает просыпаться. Вы знали, что он женат? А ведь мне он ничего не сказал. Она опытнее его. И не только его жена работает врачом. Ее мать, главный врач нашей районной поликлиники. Я думаю, что это она его заставила. Да. Это она его толкала на такие заработки. А ведь он же душой ко мне потянулся. И, вероятно, к вам тоже.
3: Да, ему было хорошо.
1: Ну, так вот что же теперь делать, Изольда Тимофеевича? Я сегодня ему, конечно, заплачу, когда он придет. Но извините меня, бросить его я не могу. И не думайте, что я не справлюсь без него со своим бытом. Справлюсь. Найду, в конце концов, кого-нибудь себе. Приятельница уже подобрала мне одну не старую женщину. А потом я не чувствую себя одинокой. Я дружна со многими коллегами мужа. Мне звонят ученики. Даже стали звонить совершенно незнакомые люди. Откликнулись на мои воспоминания. К празднику приходит гора открыток. Просто есть кому обратиться в трудную минуту. И ко мне приедут непременно. Нет, нет, нет, одиноко я себя не чувствую. И умирать не собираюсь. Ни разу не вспомнила за последний год о нотариусе, о завещании. Я ему торопилась оставить другое завещание.
3: Духовное.
1: Ну, духовное. Как бы вы над этим не иронизировали. Потому что мы никогда не подсчитывали эти вот капиталы. Нас интересовало другое, мы жили другим. Мне наплевать до сих пор, чем меня накормят завтра. Если бы у меня были дети. Разве бы я посмела их оттолкнуть? Да мне страшно за вас, Изольда Тимофеевич. Просто обидно за вас и обидно За Светлану Васильевну, она же была добрая, кто-то должен был прийти.
3: Да, вероятно, никого не
1: было. А вы почему не проводили ее?
3: Ну, я не люблю кладбищенских мотивов и впечатлений. Иногда по телевизору скажут что-нибудь такое или покажут, другие, может быть, быстро забывают, а я потом месяц целый хожу в трауре.
1: Нет.
3: Зачем? Я люблю положительные эмоции, спорт могу посмотреть.
1: Нет, я узнаю, где могила Светланы Васильевны, я ее непременно навещу. Вы знаете, что в моей жизни было столько отрицательных эмоций,
3: а я
1: что
3: весь
1: такие не повредят? Пойдемте вместе?
3: Вам просто хочется уморить меня, да?
1: Живите, раз вам так это нравится.
3: Сколько красивых слов вы успели произнести, а чаю до сих пор не принесли. Я ведь не был в доме ученых. Перед вами тяжело больной человек, голодный человек, а вы все о душе, я голодный. Это он?
1: Да, по всей вероятности.
3: Давай я выйду.
1: Нет, зачем же? Зачем? Не надо. Сидите, вы здесь гость.
5: Добрый вечер, можно?
3: Здравствуй, мой милый!
5: Ну как вы, Елизавета Тимофеевич? Куда бы сумочку поставить? У меня там пакеты с молоком, дурак, на одну их положил, еще протекут.
3: Здравствуй.
5: Здравствуйте, Елизавета Тимофеевич. Ну что вы?
3: Дай! Я хотел тебя встретить, я так вот прости, Люб.
5: Не надо. Успокойтесь, Изуль Дмитриевич.
3: Да, спасибо.
5: Как здоровье?
3: Славно. Утром встретил таракана. Герой такой, знаешь, выжил после твоей атаки.
5: Да?
3: Такой усатый черт. Ку-ку. Знаешь, чудо, как хорош был вчера Ленской.
0: Слушали Чайковского?
3: Рыдал. Как начал он. Паду ли я стрелой пронзён, или мимо пролетит она? Да. Вот, а мы тут тебя ждали вдвоем. Ой, скучали.
0: Спасибо.
3: Вот остались мы теперь вдвоем, Жанна Владимировна.
1: Я поставила вам чай, Зульцмин.
3: Ой,
1: да.
3: Премного вам.
1: Вот искала пачка пельменей, будете?
3: Буду премного вам благодарен.
5: Да. Ну что, давайте я вам по старой памяти быстренько.
1: Нет, зачем? Мне нужно, я уже поставила.
0: Воду посолили?
1: Надо обязательно солить?
3: Да, сойдет и так.
0: Давайте я.
1: Сидите, Григорий Николаевич. Есть прекрасный способ приготовления пельменей без соли. А что это за сверток вы оставили у меня в прихожей?
0: Фрак. И все остальное.
1: Фрак мне не нужен, я не ношу мужское платье.
0: Фрак мне пока не по карману.
1: Этот фрак я вам подарила. Чай будете?
0: Да нет, спасибо. Мне не ставьте, я ненадолго. Как здоровье, Светлана Васильевна?
1: Вы что молчите, Дмитрий Матвеевич?
3: Почему я это должен говорить? Я сказал вам, скажите ему вы. Вот, возьми, это тебе. От нее. Тут письмо, прочти.
0: Ого. Светлана Васильевна заболела?
1: Она умерла.
3: Деньги, пожалуйста, пересчитай и сверь с тем, что она мне надиктовала. Это она шептала мне там в больнице, я с ее слов записал.
0: Ничего не пойму, у вас трудный почерк.
3: Трудный? Ну, может быть, рука дрожала. Тут вот ее личная подпись, Жанна Владимировна, взгляните, чтобы, не дай бог, меня за афериста.
1: Может, спасибо. Вы снимете куртку, Григорий Николаевич?
0: Да.
3: Да, почерк заковыристый. Я что-то ничего не вижу. Нельзя ли свет побольше?
0: Сейчас.
1: Сидите, сидите. Григорий Николаевич, садитесь, садитесь. Вот сюда пройдите, Зоя Тимофеевич, вам здесь будет удобнее.
5: А где люстра? Когда это случилось?
1: Вот так.
5: Когда, Светлана Васильевна?
1: Не знаю.
3: Дорогая Жанна Владимировна, нет, что-то не могу. Начинает сердце сжиматься, что-то воздух
5: из этого не
3: хватает. Нет, нет, нет, нет, нет, благодарю вас. А почитайте, я сам. Читайте.
1: Да, да. Хотя мы и знакомы всего ничего, обратиться мне больше не к кому. Изольд вам все расскажет. Первым делом возвращаю положенное Грише, чтобы он не думал, будто я унесу его деньги с собой в могилу. Изольд передаст. Остальное. Остальное, пусть Гриша не обижается, оставляю детскому дому, что недалеко от нас. Моих у меня немного скопилось, остальное не мое все это, другого человека.

0: Здесь расставлена для вас сумма.
1: Считай, друг.
0: Григорий Николаевич.
1: Пересчитай. Похоронные забирай тоже, закажешь инициал.
2: Мне необходимо позвонить.
0: Пожалуйста, звоните.

0: Софья Викторовна, это Григорий. А чего вы так долго не брали трубку? Зачем вы опять встали? Вас же серьезно предупредили. Немедленно в постель. Не надо гулять по комнате. Через несколько дней мы вместе будем гулять по парку. Да. Да, одну ложку до и две таблетки после. Хорошо. Я немного задержусь. Хорошо, хорошо. Почитайте. Только не переутомляйтесь. Хорошо.
1: Софья, это кто?
0: Софья Викторовна. Вдова известного полярника. Его имя гремело когда-то, может быть, вы слышали? Да нет, сейчас не вспомню.
1: Еще одна вдова.
0: Мы знакомы с Софьей Викторовной всего несколько дней.
1: Жанна Владимировна, вы слышите? У него теперь вдова полярника. А полярник что же, замерз во льда?
0: Да нет, почему? Он умер на своей даче в Крыму недавно.
1: Где дача? В Крыму?
0: Дачу, видно, весь сентябрь мне придется провести там, вот. Жара спадет, и Софье Викторовне можно будет поехать.
1: Вы слышите, Жанна Владимировна, дача в Крыму? Это что же, полярникам такая компенсация положена?
2: Не знаю. Какая компенсация положена полярникам?
1: Полярники, они что, тоже ученые?
2: Ученые.
0: Надо было меня найти.
2: Я должна была вас искать.
0: Ну, я бы, конечно, все сделал, что она написала. Может быть, еще и сейчас не поздно.
1: Друг мой, разве полярники ученые? Я думал, они что-то вроде чемодана в холодильнике. Странно, что он умер раньше ее. Полярники должны жить значительно дольше. Они же там годами спят во льдах, в этом, в Анабиозе. Да, а как вдова эта... Полярник сохранилась, он там дрейфовал, а она тут чем занималась?
0: Сколько тут?
1: Не считал. Ты меня познакомишь с этой полярницей? Надеюсь, она не абсолютно или где?
2: Вот здесь соль, я не спрошу.
1: Ой, благодарю вас. Ты меня, друг, извини. Я без тебя совершенно опустился, голодал, как какой-нибудь студент. Я не задержу вас.
0: Ну, Владимир, ну можно лист бумаги?
2: Вы хотите что-то подсчитать?
0: Нет, но я ведь должен написать расписку.
2: Кому? Светлане Васильевне не нужна. А Изольд Тимофеевич, думаю, вам и так верит.
1: Конечно. Тем более у меня есть к тебе один встречный документ. Я вот тут соскребу все. И вот эту пельмешку еще четвертую.
2: Должно быть невкусно.
1: Как раз напротив. У вас легкая рука. Были жены у меня, особенно одна. Я вам покажу ее чуть позже. Она бывала... Курицу так сделает, ну, скрипишь, как эскалатор. Вы могли бы прекрасно готовить, если бы не душевное богатство, так сказать. Одну минуту. Благодарю. Из этаких возвышенных рук вдвойне. Позволь мне, так сказать... Не затруднить ли тебя прочесть вот эту бумагу?
0: Сколько бумаг сегодня?
1: Взгляни. Взгляни.
0: Это ваше завещание, я верно понял?
1: Конечно, это торжественный момент. И надо было как-нибудь так... Возьми, дружок. Я отдаю тебе от чистого сердца. Себе оставляю вот только это. Я хочу, чтобы эти лица положились.

0: мной. Это будет лучший из венков.
1: Спасибо, Изуль Тимофеевич, я принять этого не могу.
0: Нет, ты взгляни сначала.
1: Теперь мне уже не надо.
0: Теперь? Что значит теперь?
1: Софья Викторовна позаботилась обо всем заранее.
0: Да.
1: Я не выгляжу в ее глазах подонком или убийцей. Она просто частное лицо. И я частное лицо. Партнер по совместному делу. Она хочет прожить свою жизнь подольше. И получше. Тратит на это свои деньги. Я ей помогу.
2: Ты даже не хочешь взглянуть на мое завещание, у меня, думаю, больше.
1: Может быть, Изольд Тимофеевич, может быть. Вы только не расстраивайтесь.
2: Да что ты? Ну, просто прочти. Это совсем не то, что ты предполагал. Я тебе обещал когда-то. На самом деле, тут оказалось больше. Ну, хорошо. А ну-ка, дай мне взглянуть, сколько она тебе оставляет. Да.
1: Изольд Тимофеевич, ну зачем вам себя напрасно волновать? Будем просто дружить.
2: Ну, мне интересно, я хочу сравнить.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: А на что, и дачу тебе оставляю?
1: Оставляет.
0: Однако...
2: Я нищий по сравнению с ней. Что вы мне посоветуете, Жанна Владимировна?
1: Изольд Тимофеевич, у вас столько законных наследников.
2: Да перестань.
1: Оставьте лучше им. Они ведь меня потом затаскают по судам.
2: Это да, тебе достанется.
1: Я у вас жил целый год за квартиру, с меня ничего не брали. Ну, будем за... считать, что мы...
2: Ну что там за квартиру? Ну как тебе не стыдно?
1: Изольд Тимофеевич, я у вас жил. Это и будет мое вознаграждение,
2: ну,
1: договорились?
2: Ну, я же отдаю тебе все, что у меня есть.
1: Изольд Тимофеевич, вы мне ничего не должны.
2: Нет.
1: Я все равно от вас ничего
2: нет,
1: не возьму, понимаете?
2: Нет, нет, нет, об этом не может быть даже речи, я не хочу слышать.
1: Изольд Тимофеевич, я повторяю еще раз, вы мне ничего не должны, я у вас все равно ничего не возьму. Я не смогу приходить к вам, Изольд Тимофеевич. Я занят.

0: Постой. А если Жанна Владимировна тебя оставит, у нас будет больше. Тебе не придется так переутомляться. Жанна Владимировна, помогите. Вместе мы победим. Он останется с нами. Я прошу вас, прошу. Ну, не знаю, ну, с чем к вам обратиться? Ну, ради жизни на земле, войдите в мою долю. Скажите, что поможете.
1: Помогу, спасибо. Не знаю, как.
0: Спасибо, спасибо. Вы дольше меня проживете. Вы будете в выигрыше. За мой счет он останется с вами. Я вас не обману. Я ведь уже скоро.
1: Изор, Тимофей.
0: Скажите еще, что поможете.
1: Идите домой.
0: Спасибо. Игорь. Мальчик мой, у нас будет больше. Я полюбил тебя, не знаю за что.
2: Изольда Ильич.
0: Ну, ты один во всем свете понимал меня.
2: Изольда Ильич.
0: Я оставлю завещание на столе. Изучи его. Вечером ты придешь, мы обсудим детали. Вечером я жду тебя. Хорошо, я ухожу. Я не буду тебе в тягость. Приходи просто так послушать музыку. Ну, поболтаем о женщинах, а? Я уверен, что ты выберешь нас. Помнишь, она тут стояла на этом самом месте. Взяла и приподнялась. А там уж должны быть чудные огни. Послушай, милая Жанна, почему это снова туда, снова? А жаль ведь. Да, Жанна, что скоро придется туда. Здесь было так хорошо, несмотря ни на что.

0: Почему я стою перед тобой, а ты сидишь?
1: Что?
0: Кто нашел тебе эту вдову? Жена, теща, отвечай. Вернулся к ним? Отвечай.
1: А что вы хотите услышать?
0: Откуда эта вдова?
1: Откуда? Не знаю, откуда берутся вдовы. Мужья стараются.
0: Чья она вдова? Какого полярника? Опять лжешь.
1: В общем, вы меня выгнали. Остальное не важно.
0: Ты вернулся к ним, отвечай.
1: Да, вернулся. Вернулся. Вы что, считаете меня ничтожеством? Вам это хотелось сказать. Жена узнала, что я с друзьями, сама приехала ко мне. Мы ушли в лес вдвоем. Нам было хорошо. Пришло время возвращаться. Куда? Мы поехали к ее матери. Она нас держала на лестничной клетке. Я ждал, когда меня простят.
0: Откуда эта новая вдова?
1: К ней раньше приходила жена, я подключился.
0: Понял. Значит, вы теперь будете оба ухаживать за ней, да? Ну что, солидный куш. Это к нам ты мог по очереди забегать. А эта вдова тебя наняла без остатка. Да ты подними глазки-то. Отвечай мне прямо, зачем ко мне пришел? Ты же мог не приходить. Ой, господи, я забыла. Извини. Вот, ты же за деньгами пришел. И Светлана Васильевна тебе заплатила честно, как врачу. Как врач, ты не забудь, расскажи об этом своей жене. И ее матери. Вон как смотришь на меня с ненавистью. Думаешь, как бы побыстрее улизнуть от этой сумасшедшей старухи. Я теперь тебе мешаю, да ты пройди по мне. По мне уже не раз проходили.
1: Меня ждут.
0: Подожди.
1: Лучше будет, если я уйду.
0: Я с тобой еще не рассчиталась.
1: Я все равно от вас ничего не возьму.
0: Возьму.
1: Я сказал, не возьму.
0: Кричи. Не смей. Возьмешь. И уйдешь отсюда тогда, когда я скажу. Уходи.
1: Но почему я все это должен выслушать? Вы же меня не хотите понять.
0: Стой, слушай.
1: Я тороплюсь.
0: Вернись.
1: Да почему я все это должен выслушивать? Вы мне кто? В конце концов, вы мне даже не мать. Я вам не сын. Никто. Дайте пройти. Дайте пройти. Дайте пройти.
0: Я своего сына могла бы сейчас ударить.
1: Ну, ударьте меня, ну. Ну, ударьте.
0: Мой сын убежал на фронт. Он не мог ждать своего призыва. Мой сын не мог ждать своего призыва. Он торопился. А ты? Куда ты торопишься, Гриша? Возьми, возьми. Тебя.
1: Да, я. А кто это? Нет, не узнал. Кто это? Да откуда я знаю, кто это? Растерялись. Звонили? Я не знаю, я уезжал. Да, жил за городом. Отдыхал. Ну, отдохну. А вы как, квалификацию повысили? Да, здорово я вас подвел. Ну что ж, придется парочку московских театров направить к вам. Олеся, а как называется место, откуда вы? Ну и как там у вас в Камышине? Ну а что? Надо будет как-нибудь заглянуть в Камыш. А зачем меня ловить? А что, щегол, что ли? Считаете, щегол? Вам виднее. Спасибо, Олеся.
2: Как спасибо, что не забываете. Да, как-нибудь встретимся.
0: А ты знаешь, я бы на твоем месте поехал, Гриша.
3: Куда?
2: В Камышин.
0: Тебе надо бежать от них?
2: Опять в лес. Скоро осень, там зима.
0: Так другого выхода нет, уезжай.
2: Куда?
0: Да куда угодно. Иди в аэропорт, на вокзал. Куда продадут билет, туда и... Тебе же надо от них избавиться. Старухи, наследство. Да при чем здесь ты, опомнись. Ты вспомни книги, которые ты прочел здесь. Все, о чем мы с тобой говорили. Разыгрывай жестокого циника. А ведь это у тебя плохо получается. Скажи, ты любишь свою жену? Она тебе сказала, что я была у нее.
2: Вы были?
0: Была. Записалась на прием. Она меня сразу узнала. Покраснела, стала что-то строчить. Потом вышла, вернулась. Что вас беспокоит, спрашивает. Вы хотите, чтобы я вас посмотрела? Да нет, отвечаю. Это я хочу на вас посмотреть. Удивительно нежное лицо. Главный врач зашла, как бы мимоходом. Я им ничего не стала говорить, не стала с ними бороться за тебя. Я взяла со стола свою историю болезни и разорвала. А ты не любишь свою жену.
2: Все это вы знаете про меня, про нее.
0: И она тебя не любит, потому что без денег ты ей не нужен. Знаешь что? Ты принеси ей вот эти завещания. Где оно? Вот, не порви.
2: Как вы все просто решили. Ладно, я сам во всем разберусь. Надо будет, порву.
0: Порви. Ну, порви. Что ж ты, боишься? Да ты не бойся. Не бойся, Гриш. Эти бумажки. Все, что здесь есть, это богатство, но ничего не стоит. Ты пойми, пойми, родной мой. Не губи ты свою жизнь. Ведь ты же так молод, у тебя вся жизнь впереди. Отзывчивое у тебя сердце. Ну, ходи ты к этой проклятой старухе. Но не обирай ее. И к Изольду ходи. Сиди и слушай, как он поет. Только не думай ты о его деньгах.
2: Да ничего я не краду этой старухи. Вы же видели, отказался от завещания Изольда. Он сам его оставил. Не думал я о его деньгах, когда к нему приходил. Мне просто ночевать негде было. Я, может быть, единственный человек, которого слушал и понимал. Вы думаете, я косился на его сундуки? Потом вы должны понять, я провинциал, понимаете? Я провинциал, очень трудно прижиться в столице. Тем более бесприданница.
0: Я знаю. Так я же все продам, что у меня есть. Да, да, библиотеку, картины. Я тебе все отдам. Главное, не будет того, что было.
2: Да что было-то? Ну что было? Я себе во всем отказывал, приходил сюда. Из-за вас чуть было не потерял семью. Вам этого мало? Если мы получим завещание, да вы, мы никогда ни от кого не будем зависеть. Я уже не мальчик, мне пора начинать жить. У меня ни гроша в кармане. Мою жену одевает теща, вы мне покупаете фраки. Теперь я сам, понимаете, сам. Я старух не убиваю, ни раскольников с топором за пазухой. Я никого не убиваю.
0: А себя?
2: Ладно, зато мой сын не будет ходить в услужение, как я.
0: Какой сын? У тебя есть сын.
2: Да. Меня не щадят ни старики, ни дети. Ну что, тону на глазах? Вы хотите, чтоб я вот это все порвал?
0: Да, да! Если у тебя есть сын, тем более порви! Чтоб он никогда не узнал, чем занимался его отец в лучшие годы своей жизни! Что ты так испугался за свои сокровища? Да ты не бойся!
2: Я не боюсь. Мне вообще на это наплевать. И к вам я не из-за этого приходил. Мне надо было люстру продавать,
0: да,
2: и деньги копить.
0: Знаю, что ко мне-то ты приходил не из-за денег. Я же это знаю. Если бы ты сразу послушал их и ушел, кто знает, может быть, меня бы не было бы уже в живых. Ведь ты же их не послушался. Ты же меня не бросил, и я тебя не брошу. Даже если ты опять пойдешь прислуживать чьим-то в дом, все равно я буду о тебе думать. Увы, я тебе больше обещать не могу. Если бы я верила в Бога, я бы молила за тебя. Но я не верила в него раньше, теперь начинать нечестно. Все, что у меня есть, это человек. Если в него не верить, это конец.
2: Что же вы мучаете для себя и меня? Вы же знаете, что не мне нужны эти завещания.
0: Нет! Нет. Я теперь стала в этом сомневаться. Если ты их сейчас не порвешь, я тебя вычеркну из своей жизни. Погибнет мой второй сын. Этого я уже не переживу.
1: Хорошо. Хорошо, изволь говорить.
0: Я не вышу.
2: Довольно трудно.
0: Ни за что не вышу.

0: Вот и все, Господи, все.
1: Зачем вы это сделали? Она ведь новое напишет.
0: Я теперь тебя никому не отдам. Запомни это. Теперь у тебя есть мать. Слышишь? Мать.
1: Хорошо, хорошо. Хорошо, только не волнуйтесь. Ну что, сегодня остаться у вас?
0: Нет, не надо. Зачем? Нет, я себя хорошо чувствую. Обо мне больше заботиться не надо.
1: Вы же привыкли к этому. Вы плачете.
0: Мальчик мой, родной ты мой. Если б ты знал, кого мне больше всех жалко, так это безумный Олесю. Она же мне все о себе по телефону рассказала. Тоже ребенок, уже тоже развелась. Она мне прямо так и заявила, мне ваш сын очень понравился, вы можете ему это передать.
1: Как же вот это одна будет? Я не могу вас так оставить, понимаете, бросить не могу.
0: Да ты не беспокойся обо мне, я сейчас подойду вон к окошку, буду смотреть, как ты пойдешь по улице, ты не думай обо мне. Если бы ты знал, как я сейчас. Счастлива. Ты вот это возьми. Это ты заработал честно. Бери, это честно. Иди, иди, я сейчас подойду к окошку, буду смотреть, как ты пойдешь по улице. Все хорошо. Не думай обо мне. Иди. Только мне ничего не говори, фраг захвати и уходи.

0: Вы слушали радиокомпозицию спектакля Саратовского драматического театра имени Карла Маркса «Жанна», пьеса Александра Галина. Роли исполняли Жанна Владимировна Кораблева, народная артистка РСФСР Людмила Гришина, Светлана Васильевна Сверчкова, артистка Вера Феоктистова, Изольд Тимофеевич Кукин, народный артист РСФСР Яков Янин, Григорий, артист Сергей Сосновский. Над радиокомпозицией спектакля работали звукорежиссер Вячеслав Смоляков, звукооператор Татьяна Киреева, диктор Вячеслав Стрельников, редактор Лейла Бочкова. Уважаемые товарищи, если у кого-то из вас возникнет желание написать отзыв, размышления о спектакле, о нашей передаче, напоминаем адрес: почтовый индекс 410-017, Саратов, радио, театр у микрофона.
1: 27 января 1944 года над Ленинградом прозвучал салют. Фашисты были полностью разгромлены, и Ленинград освобожден от вражеской блокады. Гитлеровские полчища отступали по всему фронту. Советская армия вела победоносные бои в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Крыму. Пришло время решительных побед. Народы Европы ждали скорого освобождения от фашистского ига. Весной 1944 года оркестр под управлением Леонида Утесова приехал на гастроли в Ленинград. Утесов вспоминал: веселое апрельское заходящее солнце, дворцовая набережная пустынна, где-то слышен голос Левитана, такой знакомый и торжественный. Но репродуктор далеко, и я не различаю слов, только понимая, что это очередное радостное сообщение. Вдруг из двери дома напротив убегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. «Товарищ, — спрашиваю я, — о чем это, Левитан?» «Одессу освободили». В 44-м году мы показали джаз-фантазию «Салют», признанную печатью одной из самых удачных наших военных программ. В этой сюите исполнялись такие произведения, как «Песня о родине» Дунаевского, «Священная война» Александрова, фрагменты из 7-й симфонии Шостаковича, «Марш Гастелло» Иванова-Радкевича. Музыка рисовала картину всех этапов героической борьбы нашего народа в войне, передавала чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов. В 1944 году Москва и Ленинград уже салютовали и освободителям Болгарии, Румынии, Польши, Венгрии, Югославии. Осенью этого года наша армия вела наступление в Восточной Пруссии. И время наступления потребовало новых песен. Композитор Матвей Блантер рассказывал: запыленное на фронтовых дорогах лицо солдата теперь выражала великую радость, радость воина, прогнавшего врага со своей священной земли. Совсем другое настроение возникло у солдата. В одной из своих песен, как мне показалось, я что-то нащупал. Думалось, что парню, который уже на Дунае, будет подстать такая песня. Правда, слов еще не было, но я знал, они будут. Их напишет Исаковский. И так же, как первую нашу военную песню «До свидания, города и хаты», эту я тоже согласовал с Михаилом Васильевичем по телефону. Это была песня «Под звездами балканскими». Нужно сказать, что Исаковский, как правило, не писал стихов на готовую музыку. Он делал это очень редко, лишь в исключительных случаях. Взыскательный поэт считал такие стихи слабыми и даже не включал их в свои сборники. Только одну песню из написанных на готовую музыку Исаковский признал удачной – «Под звездами балканскими». Много верст в походах пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде. И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места. Первая советская песня – перешагнувшая с воинами-освободителями рубежи нашей Родины и рожденная в решающем году Великой Отечественной войны.

Прошло много лет. Казалось, песня эта, написанная по такому конкретному поводу, забудется. Но вот в студию грамзаписи в Москве пришло письмо из Свердловска. Приближается день нашей традиционной встречи фронтовиков. Но на этот раз она пройдет без нашего гимна, песни «Где ж вы, очи карие», которую поет Леонид Утесов. Треснувшая несколько лет назад пластинка больше не выдержала ремонта, и, как мы не скрепляли ее иголками, окончательно развалилась. Не поможете ли фронтовикам отыскать новый экземпляр? Таких писем приходило и приходит множество. Вот почему фирма «Мелодия» снова и снова выпускает большими тиражами песни военных лет. И в Болгарии песня «Под звездами балканскими» очень популярна и сегодня. Случалось, правда, содержание песни могло устареть, что называется, на ходу, но песню продолжали петь, так полюбились ее мелодия и слова. Еще осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песню о молдавских партизанах времен Гражданской войны. А смуглянка-молдаванка отвечала парню так: «Партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет меня дорога к партизанам в лес густой». Началась Великая Отечественная война, и авторы подумали, что теперь не до этой песни, такой, в общем-то, лирической и плясовой по складу. И Новиков забросил нотные черновики куда-то в стол. Но вот в 1944 году, рассказывал композитор, мне позвонил художественный руководитель краснознаменного ансамбля Александр Васильевич Александров и спросил, нет ли у меня новых песен. Вскоре я принес ему несколько новинок, в том числе и смуглянку, которую прихватил с собой на всякий случай. К великому моему удивлению, именно эта веселая лирическая песенка про любовь молдавской девушки больше всего понравилась прославленному музыканту. Впервые ее исполнили на концерте в зале имени Чайковского. Когда наступила очередь смуглянки, я от волнения почти ничего не слышал. Пришел в себя только когда в зале раздались громкие аплодисменты и крики «Бис!». Песню повторили три раза. Концерт транслировался по радио. Да, песню подхватили, запели, полюбили, хотя и партизаны Великой Отечественной войны уже перестали быть партизанами в Молдавии, влились в части советской армии, неудержимо двигались на запад. А песня оставалась с ними.

Поэт Михаил Исаковский получил мирное задание от издательства «Искусство». Оно, рассказывал Исаковский, решило выпустить в свет открытки, а меня попросили сделать стихотворные подписи к некоторым из них. Одна из предназначенных к выпуску открыток понравилась мне больше остальных. На ней была изображена очень хорошая русская девушка с открытым красивым лицом, какой-то ясной и радостной улыбкой. Платье на ней было цветное, и стояла она в саду на фоне цветущих яблонь. Стояла и как бы кого-то ждала. При первом взгляде на девушку, изображенную на рисунке, я решил, что не надо придумывать никакого текста. Лучшим текстом, который следует напечатать под рисунком, будет частушка. «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету того время, когда милый мой придет». Частушка эта была мне известна с юношеских лет, и я воспользовался ею, изменив немного лишь третью строку. Вместо «лучше нету того время», это было не совсем грамотно, написал «лучше нету той минуты». Открытка не вышла. Мне стало жаль, что все это может пропасть, и захотелось написать песню. Слова песни положили на музыку несколько композиторов, но наиболее популярной стала музыка Блантера.

Предчувствие близкой победы помогло рождению одной из лучших песен Великой Отечественной войны «Соловьи» Василия Соловьева-Седова на стихи Алексея Фатьянова. Сам Василий Павлович не раз рассказывал биографию своих соловьев. Обратимся к его воспоминаниям. Конец 1944 года. Гостиница «Москва» в столице. Алёша Фатьянов всегда возвращался неожиданно. Так и в этот раз, как с неба свалился. Ты откуда? Из Венгрии. Вышибли фрицев из города, наградили медалью и к тебе отпустили. Из какого города? Ну, знаешь, его легче взять было, чем выговорить. Только через два дня Фатьянов наконец вспомнил. Секешфехервар. И рассказал, как одним из первых ворвался в этот город, высунувшись по грудь из раскрытого люка танка. В тот приезд он привез новые стихи и читал их мне всю ночь напролет. Вот тогда-то я и услыхал стихотворение «Соловьи». Я не спал после этого дня два. Не мог сладить с необычайным волнением, охватившим меня. Еще шла война, еще лилась кровь, и наши советские парни гибли на полях сражений. Победа была уже близка, она была неотвратима, и тем ужаснее оказались теперь наши потери. В один присест написал песню. Написал, спел сам для себя. Кажется, получилось, но сомнения не покидали меня. Тут подал голос Фатьянов. «Давай проверим на публике». Я не сразу понял, о какой публике идет речь. Но Фатьянов предложил организовать небольшой концерт для работников гостиницы «Москва» и здесь исполнить впервые наших соловьев. В холле четвертого этажа собрались коридорные, горничные, администраторы и полотеры, уборщицы и сантехники. Где-то в глубине зала сидело несколько военных, живших в гостинице. «Соловьи, соловьи, не тревожьте ребят, пусть ребята немного поспят». Концерт прошел хорошо. Ко мне подошел высокий статный военный и представился, генерал Соколов. Вот что, Василий Павлович, мой вам совет. Замените в первой строфе слова «ребят» словом «солдат». Так будет лучше. А песня у вас получилась замечательная. Когда через несколько дней я приехал в одну из воинских частей и начался концерт, из зала дружно крикнули «Соловьи!». Песня быстро докатилась до передовой. Поют ее и поныне. Однако мало кто знает, что в этой песне у нас с Фатьяновым был первый редактор, генерал Соколов, и первая публика – персонал гостиницы «Москва».

Пусть былое ворвется в беседы, хоть оно порастает быльем, каждый год накануне победы мы солдатские песни поем. Не случайно совсем, не впервые, до поры отложивши дела, соберутся твои рядовые у накрытого другом стола. Снова песню военную грянув, словно новый возьмут перевал. Тут и выйдет Алеша Фатьянов, запевала и запевал. Не его ли в глухом чернолесье надрывались всю ночь соловьи? Не его ли широкие песни были самые наши, свои? Ничего, что сегодня мы седы, мы упрямо стоим на своем. Каждый год накануне победы те прекрасные песни поем.

Еще шла война, но уже снимался фильм в 6 часов вечера после войны, в котором прозвучат песни Тихона Хренникова на стихи Виктора Гусева, и в одной будут петь: «Пробьет победы час, придет конец похода». Он приближался, час победы. И символично, что именно в 1944 году появился новый государственный гимн Союза Советских Социалистических Республик. Музыку его написал Александр Васильевич Александров. Гимн, который и сегодня остается музыкальным знаменем нашей Родины. В победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущее нашей страны. И красному знамени славной отчизны мы будем всегда беззаветно верны.

0: Говорят, писал Пушкин, что несчастье – хорошая школа. Может быть, но счастье есть лучший университет. Поэтическое чувство природы, созерцание красоты, любовная лирика, не осложненная никакими диссонансами жизни, без холодных наблюдений ума и горестных замет. Вот тот Пушкин, Пушкин преимущественно ранних лет творчества, которого более всего чувствовал и лучше всего воплотил в своей лирике Глазунов. Но он же написал вакхическую песню, гимн, пронизанный светом пушкинской мысли.
1: Что смолкнул веселье глаз, раздайтесь вакхальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно, в густое вино заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты, солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
0: Эти стихи, с такой силой воплотившие могучий пушкинский призыв к жизни, многократно привлекали к себе внимание композиторов. Начиная с Доргомышского, современника поэта, к ним обращались Римский-Корсаков, Чайковский, Танеев, из композиторов менее крупных Кюи, Направник. Но никому из них не удалось воспроизвести содержание этих стихов с такой полнотой и пушкинским размахом мысли, с каким это сделал Глазунов в своей вакхической песне. Как будто вновь ожили и заговорили крылатые мечты целого поколения, поколения Пушкина и Грибоедова.

Количественно весьма скромное место романсной лирики на слова Пушкина уделил Чайковский, автор неувидаемой музыки Онегина, Мазепы и Пиковой дамы. Это относящаяся еще к начальному периоду творчества песня «Земфиры» из поэмы «Цыгане» и единственный написанный в годы творческой зрелости романс «Соловей». Но какой чарующий, проникновенный образ славянской лирики, так поэтически воспроизведенный Пушкиным в его стихотворном переводе сербской песни, создал Чайковский в этом своем романсе. Великий поэт в музыке, он одинаково глубоко чувствовал в Пушкине страстную интонацию его лирических порывов к счастью, силу драматизма и одновременно задушевную теплоту, с какой он воплощал картины русского быта и русской природы, простые лирические народные мотивы.

0: По-своему пушкинские образы преломил в своем творчестве Рахманинов. Рахманинову было 19 лет, когда он написал первую свою оперу «Алеко» на сюжет Пушкина. Тогда же возник и первый его пушкинский романс «Не пой, красавица».
1: Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне они другую жизнь и берег дальний.
0: После Глинки, после Балакирева, после всего, что в области восточной музыки было сделано композиторами могучей кучки, казалось, трактовать эти стихи иначе просто невозможно. Но то, что трудно и даже невозможно для таланта посредственного, оказалось под силу гениально одаренному юноше. Рахманинов создал произведение, в котором с поразительным искусством соединил народный восточный колорит музыки с широким лирически напряженным развитием.
1: Я, призрак милый роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю.
0: Опущенная Глинкой, эта строфа впервые в музыке Рахманинова зазвучала так эмоционально трепетно, по-пушкински драматично. Впервые пушкинское слово и рожденная им музыка объединились в трактовке именно данного стихотворения в таком совершенном синтезе и так лирически вдохновенно.

0: Начав так блистательно музыкальную интерпретацию пушкинских образов, Рахманинов вновь вернулся к ним, будучи прославленным мастером. Его последние пушкинские романсы «Муза», «Буря», «Орион» написаны уже за пределами XIX столетия, когда музыкальное воплощение поэзии Пушкина, наряду с ее традиционным истолкованием, начало вбирать в себя новые мотивы, по-новому раскрывающие поэтический мир Пушкина, его социальное звучание. Но тут вступает уже в свои права советская пушкиниана. Продолжая реалистические традиции классической пушкинианы, советские композиторы обогащают ее новыми темами, новыми образами. Большой светлый мир Пушкина, как бы заново открытый, звучит у Прокофьева в его музыке к Онегину, «Пиковой даме» и к Борису Годунову, в его трех пушкинских романсах. Свое представление о Пушкине в романсах Шапорина и Шостаковича, Анатолия Александрова и Шабалина. По-новому, светло и задорно звучит лирическая тема Пушкина у Свиридова в романсе «Подъезжая под Ижоры». Ему же принадлежит превосходная элегия на стихи, написанные в Михайловском заточении «Роняет лес багряный свой убор».
1: Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной келье, а ты, вино осенней стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет.
0: Посвященные лицейской годовщине стихи эти вводят нас в тот круг лирических переживаний поэта, который связан с гражданским обликом его поэзии.

Другой замечательный образец драматической лирики в жанре элегии представляет собой романс «Заклинание» Шапорина. Эмоциональная непосредственность, благородство, неудержимый порыв чувства завоевали этому романсу широкую популярность.

Закончим нашу передачу словами Белинского. Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы верно ни поняла она их, но всегда оставит следующей за ней эпохи сказать что-нибудь новое и более верное.

0: Когда?
1: Когда?
0: Когда?
1: Когда? Скажи, когда ты полюбишь меня? Когда ты поцелуешь меня? И когда ты, наконец, выйдешь за меня замуж?

Содержание следующей песни всем понятно, так как каждому из нас в свое время приходится говорить слова этой песни. «Я тебя очень люблю».

«Знамя любви». Кстати, эта песня принесла сейчас нашему гостю большой успех в Италии. «Мне абсолютно все равно, если ты покинешь меня. Я найду себе другую и лучше, чем ты. Ну а если не найду, то все мои поцелуи вот этому знамени, которое висит над этим балконом».

Следующая песня – грустная песня расставания. Эту ночь ты не спи, ведь мы сегодня прощаемся с тобой. Я посмотрю тебе в глаза, когда последний раз скажу «прощай».

дальше и не заметили его сразу из-за его цвета. Я говорю о бронетранспортере. Он был выкрашен в защитный цвет и при свете свечей совершенно сливался со стенами пещеры. И только на боку его была нарисована черная свастика. Мы только потому и увидели его. Кама сказала, что это танк. Может быть, это был и не бронетранспортер, а какая-нибудь бронированная амфибия. Но уж, конечно, не танк. Он был очень большой, величиной с одноэтажный дом, только без окон. Стоял на гусеницах, со всех сторон наглухо закрытый, и по бокам высовывались дула пулеметов. Сабир открыл переднюю дверцу. Он с трудом дотянулся до ручки и потянул ее на себя. В машине было очень темно и тесно, и Сабир сказал Алику, чтобы он пошел и принес свечи. Алик уже встал, чтобы пойти, а потом вдруг остановился и сказал, чтобы Сабир пошел за ними сам, если ему нужно. Я думал, что начнется драка, но обошлось. Сабир сперва помолчал, а потом сказал сердитым голосом, что он не Алика попросил, а меня. Я сразу же спустился и пошел к шкафу, хотя мне совсем не хотелось идти мимо скелетов. Мы зажгли свечи и понатыкали их повсюду. В машине сразу же стало светло, и вдруг я увидел на передней панели фотографию. На веранде дома, наверное, дачи, стояли мужчина в рубашке с короткими рукавами и женщина в сарафане, а между ними маленькая девочка. Мужчину я сразу узнал. Это был тот же человек, что и на фотографии удостоверения. В кабине все было на месте, все было чисто. А я вдруг понял, что мне показалось странным в этом бронетранспортере. Ведь он и снаружи, и внутри был совершенно чистым, без всякой пыли. Я вспомнил, что нигде в этой пещере не было пыли, ни на шкафах, ни на скелетах, и подумал, что пыли, наверное, здесь нет от того, что пещера со всех сторон закрыта, а сквозь нашу расщелину ей сюда добраться трудно, слишком эта щель узкая, длинная и извилистая. Потом нам надоело сидеть в кабине, и мы перешли в заднюю часть. Здесь были установлены скамейки, а по бокам у стен по два пулемета с каждой стороны. А на скамьях и между ними аккуратно были уложены деревянные ящики. Алик сказал, что, наверное, боеприпасы. А Сабир тем временем подошел к одному ящику и оторвал верхнюю планку. Под нею оказалась бумага. Желтая упаковочная бумага. Он отодрал еще несколько планок и сорвал бумагу. Ящик был плотно набит пачками денег. Я никогда не видел таких денег, хотя они были советские. Мы стали открывать другие ящики и увидели, что не во всех такие деньги. Во многих оказались иностранные. Все они были разложены отдельно по ящикам: рубли, доллары, фунты стерлингов и рейхсмарки. Сабир сказал, что и эти деньги уже, наверное, устарели. И вдруг я открыл ящик, в котором были не деньги, а желтые тяжелые плитки, и на каждой было поставлено клеймо с какими-то цифрами. Мы сразу поняли, что это было золото. Сабир сказал, что это гораздо более ценная находка, чем даже бронетранспортер, и что за эту находку нас могут послать в Артек и премировать. Тогда мы осмотрели все ящики, с золотом их было всего три, а в остальных были пачки денег. Мы устроили себе постели недалеко от бронетранспортера, уложили деньги в два слоя на свой рост, а в изголовье положили рюкзаки. Спать нам никому не хотелось, хотя Кама посмотрела на свои часы и сказала, что уже половина двенадцатого ночи. Мы еще побродили по пещере. В одном месте, в складе, была вырублена дверь. Мы зашли, и оказалось, что это туалет. В этом же помещении, в цементном желобе, текла вода. Она вытекала из отверстия в стене. Вода была прозрачная и очень холодная. Наверное, это был подземный родник или ручей. Для него кто-то сделал из цемента желоб, врытый в пол. Он тянулся метров на пять, а там, где он кончался, вода струей сливалась в широкую яму. Мы посветили в нее фонарем –

но дна не увидели. Мы легли на свои постели. Было жестко, но, в общем, не очень. Сабир взял у Камы часы и положил их рядом с собой. Он сказал, что проснется рано утром и разбудит всех. Все, кажется, стали засыпать, и вдруг Кама встает и начинает разбирать свою постель и складывать эти пачки на полу совсем рядом со мной. Я одна ни за что не усну, когда рядом эти страшные скелеты. Ты, пожалуйста, спи на боку, лицом ко мне, а одну руку дай мне. Может быть, тогда мне не так страшно будет. Я стал думать о маме. Я даже представить не сумел, что она сейчас делает. Хорошо, если папа сумеет ее уговорить подождать до утра, а то ведь она, увидев вечером, что мы не пришли, может ночью поехать в лагерь. Вот тут-то она и перепугается, когда узнает, что мы не вернулись назад после того, как началась метель. Тогда уж папе даже не удастся ее успокоить. Ведь никому в голову не придет, что мы лежим себе спокойно в пещере. Надо будет утром, до того, как уйти отсюда, найти ворота, через которые сюда бронетранспортер въехал. Наверное, фашисты их снаружи так замаскировали, что и не поймешь, ворота это или скала. Вот только как же это получилось, что они расщелину не заделали, через которую мы сюда попали? Вероятно, они ее и не заметили. Все-таки она очень узкая. А интересно, из-за чего они поубивали друг друга? Из-за денег этих? И золото. Все-таки нам очень повезло. Столько лет прошло после войны, и никто эту пещеру не находил, а мы нашли. В первый раз за 30 лет сюда пришли живые люди. 30 лет. Моему папе тогда было меньше лет, чем мне. А они уже убивали здесь друг друга. Все-таки очень интересно будет узнать, кто они. Может быть, это какие-нибудь военные преступники, которых давно разыскивают. А вдруг один из них как раз тот, который убил моего дедушку, маминого папу? Его же убили где-то в этих краях, на Северном Кавказе. Но этого уж никто никогда не узнает, кто именно убил моего дедушку. Он пошел добровольцем. Мама все время об этом рассказывает. Говорит, что его бы никогда не призвали. Во время войны нефтяников не брали на фронт. А дедушка взял и пошел, хотя его никто не просил. Твоему отцу, конечно, очень не повезло, что он погиб, отвечал папа, но зато в другом повезло, он был настоящим человеком, и дети его никогда за него краснеть не будут. Я даже не заметил, как заснул, а проснулся от того, что во сне мне показалось, что подо мной раскачивается постель. Я уже совсем засыпал, когда сквозь дрему снова услышал гул, который, казалось, доносился глубоко из-под земли. Утром всех разбудил Сабир. Было 7 часов. Сабир объявил нам, что из пещеры мы выйдем в 8:00. За час мы должны были подробно осмотреть пещеру, а потом уйти. Уйдем не все. Один из нас должен остаться в пещере. Это необходимо для того, чтобы в наше отсутствие кто-нибудь сюда не забрался. Сабир объяснил, что если в наше отсутствие сюда придут, то будет считаться, что пещеру открыли они, а не мы. Кама спросил у него, кто же из нас останется. Сабир сказал, что он над этим уже подумал и решил, что в пещере останется Алик. «Подумаешь, решил», — сказал Алик. «А я решил, что ты останешься. Ты почему? Почему это за других решаешь?» «Потому что так лучше», — объяснил Сабир. «Сам подумай. Каму мы здесь оставить не можем. Она девочка». Он кивнул на меня. «Он побоится здесь остаться. От страха с ума сойдет. Мог бы остаться я, но это будет неправильно, потому что знаю лучше всех дорогу. Другое дело, если ты боишься оставаться, ты скажи об этом прямо. Тогда и толковать будет не о чем. Будем считать, что это уважительная причина, и тогда останусь я». Алик проворчал, что он ничего не боится, просто ему хочется, чтобы все было по справедливости, но уже всем стало ясно, что он согласен остаться. «Так, приступим к осмотру», — сказал Сабир. «Начнем с того конца. Мы пошли в самый дальний конец, в котором вчера не были. Впереди шел Сабир
и Алекс с фонарями, а за ними Кама и я со свечами. Так приказал Сабир. Вообще, что бы ни говорил Алик, но Сабир молодец. Без него мы просто пропали бы. И расщелину он нашел. Он же первый встал и пошел, когда нас снегом стало заносить. И здесь, в пещере, он очень правильно себя ведет. Даже проснулся ровно в 7, как обещал вечером, хотя его самого никто не будил. Все-таки он удивительный человек, несмотря на свой плохой характер. Мы еще не дошли даже до половины пещеры, как сразу нашли столько интересного, что не успевали радоваться и удивляться. Все началось с того, что мы нашли в стене черную металлическую дверь. Сабир нажал на ручку и потянул ее к себе. Дверь медленно, видно было, что она очень тяжелая, открылась. Мы вошли и оказались в коридоре, куда выходило несколько дверей. Мне вдруг показалось, что мы находимся не в пещере внутри горы, а в коридоре какого-то обычного учреждения, потому что здесь был нормальный паркетный пол и стены, покрашенные краской. Только двери, все выходящие в этот коридор, были стальные. На одной из дверей была таблица с надписью по-немецки. Мы зашли. Это была довольно-таки просторная комната. Здесь стоял большой письменный стол с тяжелым бронзовым чернильным прибором. Над столом висел портрет Гитлера, а на противоположной стороне во всю стену была развешана карта, на которой был весь Северный Кавказ. Вся она была испещрена красными и синими стрелками, нацеленными на Баку. Все надписи на карте были сделаны по-немецки. Еще там стоял сейф, но ручка его даже не шелохнулась, хоть мы изо всех сил пытались ее открыть. А сбоку, рядом с ним, мы увидели большой рубильник, ручка которого была окрашена в красный цвет. Рубильник находился за стеклянной дверцей. Он весь был как бы в стеклянном шкафчике. А над этим шкафчиком крупными черными буквами была сделана надпись на немецком языке. Надпись заканчивалась восклицательным знаком. Последнее слово начиналось с большой буквы. Оно было короткое и сразу же запоминалось – Тод. И что самое удивительное, на этом стеклянном шкафчике, который ничего не стоило разбить, висел замок. Шкафчик был заперт. Сабир сказал, что, судя по красной ручке и надписи с восклицательным знаком, этот рубильник установлен для того, чтобы в случае захвата пещеры или отступления можно было немедленно взорвать кабинет с сейфом, в котором, по всей видимости, хранятся всякие ценности и секретные документы. Красный цвет в военном деле означает всегда что-нибудь особенно опасное, а шкафчик запер для того, чтобы кто-нибудь, прежде чем прочитать надпись, сдуру не включил бы его. Мы тоже, конечно, рубильника этого включать не стали. Мы зашли в другую комнату и остановились на пороге. Она вся была уставлена оружием. Вдоль стен на полках лежали ящики с патронами. И еще в специальных гнездах мы увидели несколько гранат. Мы уже были в третьей комнате, где в основном только и были, что папки с бумагами, когда Сабир сказал, что уже почти 9 часов, и нам немедленно надо уходить. Мы подошли к тому месту, где ночевали, и стали прощаться с Аликом. Сабир сказал, чтобы с собой ничего, кроме фонариков, не брали, рюкзаки оставили здесь, чтобы легче было идти, да и сквозь расщелину пробираться без них гораздо легче. Он сказал Алику, чтобы тот без нас не дотрагивался ни до одного автомата. Все это говорил очень серьезно, и самое удивительное, Алик его внимательно слушал. Видно, понял, что с Сабиром спорить бесполезно. И еще Сабир сказал, что будет здорово, если в наше отсутствие Алик сумеет найти ворота, через которые сюда попадали люди и машины. Алик и это проглотил. Мы все по очереди пожали ему руку и, оставив его, пошли ко входу в расщелину. Но Алик взял фонарик и пошел с нами. Сказал, что проводит нас до самого выхода. Ему интересно, какая снаружи стоит погода. Я-то сразу понял, что Алик хочет посмотреть на дневной свет. Все-таки хоть свечи и светили достаточно ярко, но все равно эта полутьма уже начинала действовать на нервы. «А где же расщелина?»
Это Сабир спросил впереди, и голос у него в это время был удивленный. Смотрю, а перед нами только сплошная стена из скалы, как будто здесь никакой никогда расщелины не было. Приснилось нам, что ли? Бегаем, бестолку ищем, а ничего найти не можем. Но мы поняли, что она все-таки была вчера здесь, потому что нашли на стене трещину, которая шла от самого пола вверх, еле заметную. В нее даже спичка не пролезла бы. Мы поняли, что это следы от нашей расщелины. Я вспомнил о том, что гудело ночью под землей. Может быть, мне и не приснилось, что подо мной земля качалась. Наверное, был толчок, от него и закрылась наша расщелина.

0: Шишка, голова.
1: Таким успел себя зарекомендовать молодой ленинградский музыкант, воспитанник комсомола. И во всех этих качествах творчество его оставило след в собрании хранимых у нас на радиозаписей, в чем мы с вами только что успели убедиться. Сегодня у нас речь пойдет об одной из последних его работ в области сочинения музыки. Далеко не всегда, даже когда предметом нашей встречи в фонотеке является искусство современное, мы в состоянии привлечь к беседе о музыкальном произведении самого автора. Сегодня как раз такой случай. Пора коротко представить участника передачи. Юрий Александрович Фалик. Хотя он ныне и уже немало лет ленинградец, но родился и провел детство свое, в том числе и детские годы в искусстве, вдали от седых балтийских волн, на берегу Черного моря, в Одессе. Ему посчастливилось стать питомцем знаменитой музыкальной школы, носящей имя профессора Столярского, откуда вышли многие прославленные советские музыканты Борис Гольдштейн и Елизавета Гилельс, Михаил Вайман и многие-многие другие. Затем последовал переезд в Ленинград, консерватория, класс виолончели у Александра Яковлевича Штримера, впоследствии аспирантура у Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это по исполнительской линии. Как композитор вы, Юрий Александрович, учились у Бориса Александровича Арапова, но, вероятно, первые попытки в сочинении музыки состоялись еще задолго до того. Обычно это происходит уже в очень раннем, скорее всего, школьном возрасте.
2: Да, я начал заниматься музыкой в 9-летнем возрасте, причем начал свое обучение игре на виолончели. Но через год меня потянуло на сочинение музыки.
1: И что было первым сочинением вашим?
2: Первым сочинением, как ни странно, был квартет. Я как-то услышал, как играют 4 струнных инструмента. Мне показалось интересным написать квартет, хотя бы только потому, что я там сам могу играть виолончельную партию.
1: И сколько вам было лет тогда?
2: Мне было лет 11. Это было очень похоже, если я не ошибаюсь, на французскую песню из альбома Чайковского.
1: Ну, значит, произведение не очень сложное. Хотя уже тогда получило, очевидно, очень явное выражение ваше стремление.
2: В инструментальном жанре, совершенно верно.
1: Ну и большинство ваших сочинений до сих пор, если не считать полусказок на стихи Кривина, в основном произведения либо камерные, либо для камерного оркестра, либо симфонические.
2: Есть, кроме полусказок этого вокального цикла на стихи Фелиса Кривина, у меня есть еще один вокальный цикл на стихи зарубежных прогрессивных поэтов. Он называется «Песни мира». Этот цикл еще не был исполнен ни разу, во всяком случае, он написан.
1: Сегодня нам хотелось бы побеседовать о вашем балетном произведении, о музыке к Тилю Ульншпигелю. Хотя смешно мне говорить об этом вам, автору этой музыки, вернее, ставить перед вами такой вопрос. Но если я спрошу, знаете ли вы, сколько произведений на тему о великом фландерском пересмешнике существует на свете. Вы с уверенностью сможете дать ответ?
2: Ну, думаю, что с какой-то
1: полной... Ну, примерно числом сколько, как вы себе представляете?
2: Ну, блистательная поэма Тилюншпигеля Рихарда Штрауса. Раз.
1: Так.
2: Затем балет советского композитора старшего поколения Максимилиана Сеевича Штейнберга. Два. Затем я знаю, что есть балет тоже у советского композитора Кочетова, Тилюншпигель.
1: Незаконченный, только 2 сюиты существуют из него.
2: 2 сюиты, но он все же мыслился как балет.
1: Так.
2: И, пожалуй, все.
1: Вот видите. А я могу вам назвать цифру 12.
2: Это забавно.
1: Причем вы, я надеюсь, человек не суеверный и не посетуете на то, что вы оказались 13-м по счету. Надо сказать, что в средние века цифра 13 вообще имела магическое значение, и мы находим ее даже в знаменитой меланхолии у Дюрера. Так что здесь может оказаться, и будем надеяться, что это так, что это окажется счастливым числом, и балет этот увидит свет. Но я хотел бы вам напомнить, что имеется опера «Тиль Ульншпигель» фламандского композитора Блокса, что есть опера Резничика, тоже того же названия. Есть опера у композитора Лотара. Есть опера чешского автора Еремеша. Есть опера немецкого композитора Курцбаха, нашего современника. И даже опера у итальянца Далла Пикколо, написанная в 1950 году под названием «Узник». Помимо этого, сюита для оркестра у Книпера, о которой мы с вами еще не говорили. Есть кантата у Ковнера, есть оратория у Фореля. Ну, упомянутая уже вами знаменитая симфоническая поэма Рихарда Штрауса. И, наконец, балет Фалика. Обращайте на себя внимание, еще одна любопытная штука, что несмотря на то, что, ну, по свидетельству исторических источников, Тиль был реальной фигурой, и родился он в 1300 году в брауншвайгских землях. К этому образу, действительно необыкновенно привлекательному, музыканты обратились только через 600 лет после его рождения, если не считать Штрауса, который написал свою симфоническую поэму в 1895 году. Первое сценическое произведение, посвященное Тилю Ульеншпигелю, датировано 1900 годом.
2: Показательно, что когда Костер пересказал легенду о Тиле Ульеншпигеле и Ламе Гудзаки, то большого энтузиазма у читающей публики это произведение не встретило. Я даже читал где-то в какой-то рецензии или какой-то книге, что даже на родине Тиля Ульеншпигеля он не воспринимается как национальный герой, как национальный, как носитель мудрости народной, как носитель интеллекта народного в Бельгии, в Голландии. И показательно, что многие советские композиторы относятся к этой личности как действительно национальному герою, носителю каких-то национальных определенных качеств.
1: Ну, прежде всего, мудрости, бодрости и оптимизма народного.
2: Очевидно. И Тиль Ульеншпигель, я вам должен сказать, что Тиль Ульеншпигель очень близок по характеру своему, по, так сказать, интеллекту своему, русскому скомороху.
1: Ну, вам об этом судить, вероятно, особенно легко, учитывая, что вы автор балетной сюиты именно этого названия.
2: Скоморохи, да.
1: Вероятно, от пересмешничества вот этих русских шутов и отнюдь не только забавников, но и носителей часто глубокой и острой мысли, тема эта пришла к вам уже и в облике Тиля Ульеншпигеля.
2: Совершенно верно. Так что есть определенная какая-то нить, связывающая скоморохов моих русских со скоморохом ламанским.
1: Я думаю, что мы могли бы еще один пример привести из народного же эпоса такого же типа, или, во всяком случае, эпической фигуры, которая стала персонажем литературного произведения. Я имею в виду Хаджуна Средина.
2: Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Я только что об этом подумал. Мне хотелось показать Тиля не только шута и балагура, но и Тиля любящего, и Тиля мыслящего, и Тиля сильного, и Тиля гневного, и Тиля несгорающего.
1: Даже несмотря на то, что он стоит на костре.
2: В балете это, очевидно, будет поставлено таким образом, что пламя, которое охватывает Тиля, в какой-то момент, так сказать, зенита этого самого шабаша, будет перебрасываться на толпу инквизиции и монахов, которые стоят вокруг костра, и сгорать будут они. Они будут превращаться в пепел. Тиль будет оставаться всегда светлым и чистым.
1: Таким образом, оптимизм, который заложен в этом облике, находит и свое вещественное выражение в его личной судьбе. Так сказать, не умирающий герой не только в памяти, но и не сгорающий, чисто физически не подвластный судилищу изуверов.
2: Абсолютно точно.
1: Вы знаете, ведь есть помимо литературных, музыкально-театральных и чисто музыкальных воплощений, есть еще одно совершенно удивительное преображение образа Тиля. Я имею в виду гравюры Франца Мазереля к роману «Де Костера». Вот там как-то удивительно и по-современному, и в то же время с учетом особенностей фландерской национальной старой живописи переданы черты и пейзажа, и обликов героев. Вероятно, и это в какой-то степени могло вас заинтересовать и вдохновить при сочинении этой музыки, но, может быть, не только это.
2: Много раз перечитывая вот эпос, пересказанный Костером, Мне всегда хотелось увидеть героев Костера живыми, ну, моими сверстниками, людьми, которые состоят из плоти и крови.
1: И при этом молодыми.
2: Молодыми. Вот. И мне как-то очень хотелось буквально физиологически увидеть рядом с собой этих людей, в их костюмах, с их манерами и так далее. И я подумал, где же я могу это увидеть? И я решил обратиться к старой фламандской школе. К Брегелю, к Босху. И вот Босх с его сочетанием ужасов и гротеска, Брегель с его полнокровной яркостью, с его идеей гуманизма и любви.
1: Ну и потом яркостью чисто живописной.
2: Живописной, кроме всего прочего. Причем с его совершенно современной манерой условных каких-то условных фигур, условных положений тела. То, что сейчас характерно для художественных исканий в живописи на сегодняшний день. В этих полотнах я увидел то, что мне нужно. Причем, с моей точки зрения, картины Брейгеля звучат. И тут я нашел для себя все. Я тут нашел для себя фон, я тут нашел для себя определенные какие-то музыкальные решения, видя перед собой эти немеркнущие полотна. И это, я думаю, станет определенным каким-то трамплином для художника, который будет оформлять этот спектакль.
1: И кого вы имели бы в виду? С кем бы вы хотели работать?
2: Вы знаете, мне трудно сказать об этом.
1: Впрочем, это дело будущего. А сейчас послушай музыку вашего Тиля, хорошо?

Добрый вечер, ребята! Сегодня последний день июня, а завтра первый день июля. Поэтому я хочу прочитать две сказки Виталия Бианки из книги «Синичкин календарь» об июне и июле. Слушайте! Июнь. Решила Синичка Зинька: полечу-ка я нынче по всем местам, и в лес, и в поле, и на реку, все осмотрю. Первым делом наведалась к старому другу своему дятлу красношапочнику, а он, как увидел ее издали, так и закричал: «Тик-тик, прочь-прочь, тут мои владения!» Очень удивилась Зинька и крепко на дятла обиделась. Вот тебе и друг. Вспомнила о полевых куропатках серых с шоколадной подковкой на груди. Прилетела к ним в поле, ищет куропаток. Нет их на старом месте. А ведь целая стая была. Куда все подевались? Летала, летала по полю, искала, искала. На силу одного петушка нашла. Сидит во ржи, а рожь уже высокая, кричит: «Червик, червик!» Зинька к нему, а он ей: «Червик, червик, чичере! Пошла, пошла отсюда!» «Как так?» – рассердилась Синичка. «Давно ли я всех вас от смерти спасла, из ледяной тюрьмы выпустила, а теперь ты меня и близко к себе не пускаешь?» «Червир!» – смутился куропачий петушок. «Правда, от смерти спасла, мы это все помним. А все-таки лети ты от меня подальше, теперь время другое. Мне вот как драться хочется!» Хорошо у птиц слез нет, а то, наверное, заплакала бы Зинька. Уж так ей обидно, так горько стало. Повернулась молча, полетела на реку. Летит над кустами, вдруг из кустов серый зверь. Зинька так и шарахнулась в сторону. «Не узнала?» – смеется зверь. «Ведь мы с тобой и старые друзья». «А ты кто?» – спрашивает Зинька. «Заяц я, беляк». «Какой же ты беляк, когда ты весь серый? Я помню беляка. Он весь белый, только на ушках черное». «Это я зимой белый, чтобы на снегу меня не видно было, а летом я серый». Ну и разговорились. Ничего, с ним не ссорились. А потом старый воробей объяснил Зиньке: «Это месяц июнь, начало лета. У всех нас, у птиц, в это время гнезда, а в гнездах драгоценные яички и птенчики. К своим гнездам мы никого не подпускаем, ни врага, ни друга. И друг может нечаянно разбить яичко. У зверей тоже детеныши. Звери тоже никого к своей норе не подпустят. Один заяц без забот растерял своих детишек по всему лесу и думать о них забыл. Да ведь зайчаткам мать зайчиха нужна только в первые дни. Попьют они материнское молочко несколько дней, а потом сами травку зубрят». «Теперь, — прибавил старый воробей, — солнце в самой силе, и самый длинный у него трудовой день. На земле все найдут, чем набить своим малышам животики».

0: Теперь послушайте про июль.
1: «С новогодней елки, — сказал старый воробей, — прошло уже 6 месяцев, ровно полгода. Запомни, что второе полугодие начинается в самый разгар лета, в июле. А это самый хороший месяц и для птенцов, и для зверят, потому что кругом всего очень много и солнечного света, и тепла, и разной вкусной еды».
0: «Спасибо, — сказала Зинька и полетела. Пора мне остепениться, — подумала она. Дупел в лесу много, займу, какое мне понравится, свободное, и заживу в нем своим домком. Задумать-то задумала, да не так просто оказалось это сделать. Все дупла в лесу заняты, во всех гнездах птенцы. У кого еще крохотки голенькие, у кого в пушку, а у кого и в перышках, да все равно желторотые. Целый день пищат, есть просят. Родители хлопочут, взад-вперед летают, ловят мух, комаров, ловят бабочек, собирают гусениц, червячков, а сами не едят, все птенцам носят. И ничего, не жалуются, еще песни поют. Скучно Зиньке одной. Много дней по лесу летала, никто ее в компанию к себе не принимает. А что не день, то больше в лес приходят ребят. Все с корзиночками, веселые, идут песни поют, а потом разойдутся и ягоды собирают, и в рот, и в корзиночки. Уже малина поспела. Зинька все около них вертится, с ветки на ветку перелетает. И веселее Синички с ребятами, хоть она их языка

и себе в рот. Вот сейчас, думает Зинька, наткнется на него девочка, страшилище это ее и съест. Спасти, спасти ее надо! И закричала с дерева по-своему, по-синичьему: «Зинь-зинь-вянь! Девочка, девочка, тут медведь! Убегай!» Девочка и внимания на нее не обратила, ни слова не поняла. А медведь-страшилище понял. Разом поднялся на дыбы, оглядывается, где девочка. Ну, решила Зинька, пропала маленькая. А медведь увидел девочку, опустился на все четыре лапы, да как кинется от нее наутек через кусты. Вот удивилась Зинька. Хотела девочку от медведя спасти, а спасла медведя от девочки. Такое страшилище, а маленького человечка боится. С тех пор, встречая ребят в лесу, Синичка пела им звонкую песенку: «Зинь-зинь-ле, зинь-зинь-ле». Сказки кончились. До свидания.

«Знаешь, — сказала мне Кармен, — с тех пор, как ты стал моим мужем по-настоящему, я люблю тебя меньше, чем когда ты был моей причудой. Я не хочу, чтобы меня мучили. А главное, не хочу, чтобы мной командовали. Чего я хочу, так это быть свободной и делать, что мне вздумается. Смотри, не выводи меня из терпения. Если ты мне надоешь, я сыщу какого-нибудь молодчика, который поступит с тобой так же, как ты поступил с Кривым». Вскоре затем с нами случилась беда. Нас настигли солдаты. Я был тяжело ранен. Товарищ снес меня в знакомую нам пещеру, потом отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тотчас же приехала. Целых 2 недели она не отходила от меня ни на шаг. Она глаз не сомкнула. Она ухаживала за мной с такой ловкостью и с таким вниманием, как не ухаживала ни одна женщина за самым любимым человеком. Как только я смог держаться на ногах, она в величайшей тайне отвезла меня в Гранаду. Наконец я поправился, но я многое передумал на ложе болезни и решил переменить образ жизни. Я предложил Кармен покинуть Испанию и постараться зажить честно в новом свете. Она подняла меня на смех.

Пока я прятался в Гранаде, там происходил бой быков, и Кармен на нем была. Вернувшись, она много говорила об одном очень ловком пикадоре по имени Лукас. Она знала, как зовут его лошадь и во что ему обошлась его расшитая куртка. Я не придал этому значения.

Несколько дней спустя Хуанита, мой уцелевший товарищ, рассказал мне, что он видел Кармен и Лукаса у одного торговца на Сокотине. Это нарушило мое спокойствие. Я спросил Кармен, как и почему она познакомилась с этим пикадором. «Это малый, с которым можно сделать дело», — отвечала она. «Если река шумит, то в ней либо вода, либо камни». Он заработал на боях 1200 реалов. Одно из двух. Или эти деньги надо забрать, или же так, как это хороший всадник, и человек смелый, его можно завербовать в нашу шайку. Такие-то умерли, тебе надо их заменить. Возьми его к себе. «Я не желаю», — сказал я. «Ни его денег, ни его самого. И запрещаю тебе с ним разговаривать». «Берегись», — ответила она. «Когда меня дразнят, я делаю назло». К счастью, пикадор уехал в Малагу, а я занялся переправкой бумажной материи. Эта экспедиция стоила мне немалых хлопот. Кармен тоже. И я забыл про Лукаса. Возможно, что и она про него забыла. Если и не совсем, то на время. В Кордове праздник, я хочу туда съездить. Там узнаю, кто возвращается с деньгами, и скажу тебе. Я ее отпустил. Оставшись один, я стал думать об этом празднике и о перемене в настроении Кармен. От крестьянина я узнал, что в Кордове бой быков. Кровь во мне вскипает, я скачу, как сумасшедший, и направляюсь в цирк. Мне показали Лукаса, и на скамье у барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмотреть на нее, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Потом я отправился в дом и просидел там тихо весь вечер и часть ночи. Часам к 2 утра вернулась Кармен и была немного удивлена, увидев меня. «Ступай со мной», — сказал я ей. «Что ж, едем», — отвечала она. «Так значит, моя Кармен», — сказал я ей, когда мы проехали немного. «Ты хочешь быть со мной, да? Я буду с тобой до смерти, но жить с тобой я не буду. Ты хочешь меня убить, я это знаю», — сказала она. «Такова судьба, но я не уступлю». «Я тебя прошу», — сказал я ей, — «образумься. Послушай, все прошлое позабыто. А между тем ты же знаешь, что ты меня погубила. Ради тебя я стал вором и убийцей. Кармен, моя Кармен, дай мне спасти тебя и самому спастись с тобой, Хосе», — отвечала она. «Ты требуешь от меня невозможного. Я тебя больше не люблю. А ты меня еще любишь, и поэтому хочешь убить меня. Я бы могла опять солгать тебе, но мне лень это делать. Между нами все кончено. Как мой муж, ты вправе убить свою жену, но Кармен будет всегда свободна. Цыганкой она родилась, и цыганкой умрет». «Так ты любишь Лукаса?» — спросил я ее. «Да, я его любила, как и тебя, 1 минуту. Быть может, меньше, чем тебя. Теперь я никого больше не люблю и ненавижу себя за то, что любила тебя». Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, чтобы она испугалась и просила пощады, но эта женщина была демон. «В последний раз», — крикнул я, — «останешься ты со мной?» «Нет, нет, нет», — сказала она, топая ногой, сняла с пальца кольцо, которое я ей подарил, и швырнула его в кусты. Я ударил ее 2 раза. После 2-го удара она упала, не крикнув.

Я не знаю, как это случилось, что я нашел вас. Не знаю того, за что теряю вас. Но так надо. Надо, чтобы сердце мое сейчас обливалось кровью. Надо, чтобы я испытывал сейчас то, что не испытывал никогда. Точно с вами я теряю последнее земное. Только Бог и я знаем, как я вас люблю. Позвольте мне прибавить еще то, что вы сама знаете. Ваша победа надо мной решительна, и я сознаюсь в своем поражении, потому что вы перевернули всю мою жизнь и долго держали меня в плену у счастья, которое мне недоступно. Я почти не нахожу в себе сил для мучений и разлуки, и потому прошу вас не отвечать мне ничего. Мне трудно владеть собой. Господь с вами. Но через 5 дней записано. Вечером я встретил Любовь Александровну и ходил с ней по улицам. Возвращаюсь ночью из Сосновки, ее цветы и письмо, ее слезы, и жизнь опять цветуще запутана моя, и не знаю, как мне быть. Была ты всех ярче, верней, прелестней. Не кляни же меня, не кляни. Мой поезд летит, как цыганская песня, как те невозвратные дни. Что было любимо все мимо, мимо, впереди неизвестность пути. Благословенно, неизгладимо, невозвратимо. Прости. Она зовет его в театр. Он отказывается. Ищет повод для встречи, просит книги, присылает цветы. Любовь Александровна звонила, а мне уже было не до чего. Начался и прошел 1915 год. В конце июля Любовь Александровна гостит в Шахматове. С Блоком они много говорят. Итогом разговора – письмо к ней. «Ни вы не поймете меня, ни я вас по-прежнему». А во мне происходит то, что требует понимания. Но никогда, никогда не поймем друг друга мы, влюбленные друг в друга. Вы с этим будете спорить, но меня не переспорить. Разойтись все труднее, а разойтись надо. Моя жизнь и моя душа надорваны, и все это только искры в пепле. Меня настоящего... Во весь рост вы никогда не видели. Поздно. Постепенно имя ее почти исчезает со страниц блоковских записных книжек. Они встречались, теперь уже редко. Постепенно отношения приняли совершенно внешний и нейтральный характер старого знакомства. И в таком качестве тянулись до самого конца жизни Блока. 21 мая 1917 года он стал разбирать ящик, где похоронена Л.А. Дельмас. Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья. Счастья, да, с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков. Всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резиды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками. Я сжег некоторые записки, которые не любил, когда получал. Но сколько осталось! И какие пленительные есть слова и фразы среди груды вздора! Шпильки, ленты, цветы, слова. И все на свете проходит. Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, помолодевшим от белой ночи и страсти. И это мое жестокое, потому что минутное, старое волнение — вызвало только ее слезы. Бедная,
Она была со мной счастлива.

0: Две Кармен, два апофеоза любовной страсти, две судьбы, одна литературная, другая реальная из жизни поэта. Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал, один жестокостью, другой отравою похвал, коварным поцелуем трус, а смелый наповал. Оскар Уайльд. Можно сделать и такой вывод.
1: Любовь Александровна Дельмас намного пережила Блока. Она умерла в возрасте 90 лет. И 48 лет после смерти поэта она прожила с обессмертившей ее имя славой Блоковской Кармен.

На следующее утро жизнь кроликов продолжалась по-старому. Часть из них ушла пастись в пампасы, часть предпочла тенистые джунгли, а некоторые отправились на огороды туземцев. Задумавшийся, с утра сидел на зеленом холмике, где он и раньше обдумывал свои наблюдения над удавами. Теперь к размышлениям об удавах прибавились тревожные думы о своем же брате-кролике. С этого холмика открывался чудесный вид на пампу, на изгиб реки, широко разлившейся внизу, и поэтому названный обитателями джунглей лягушачьим бродом. Возжаждавший с утра пасся на склоне

0: Все допущенные к столу, естественно, сидели за столом.
1: Король был в хорошем настроении, за завтраком он много шутил и то и дело подымал высокий бамбуковый бокал, наполненный кокосовой брагой, после чего допущенные быстро наполняли свои бокалы и выпивали вместе со своим королем этот веселый, бодрящий напиток.
0: Интересно отметить, что среди допущенных к столу сидели несколько охранников. Под видом допущенных к столу они следили за разговорами допущенных к столу, чтобы вовремя обнаружить следы заговора или просто отклонения от королевской линии, которые впоследствии могли бы привести к заговору. Но так как они, хотя и сидели под видом допущенных, на самом деле не были допущенными, и им по инструкции полагалось меньше налегать на особенно ценные продукты, каковыми считались капуста, горох и фасоль. Но так как допущенные к столу знали, что среди них есть охранники, сидящие под видом допущенных, а также знали, что охранникам не положено есть по норме допущенных, они следили за тем, как едят остальные допущенные. И в то же время сами старались есть как можно больше, чтобы их не приняли, как говорится в кроличьем просторечии, за шпионов. Но так как те, кого в кроличьем просторечии именовали шпионами, знали, что если они будут скромничать за столом, остальные обнаружат их истинные застольные функции, они старались замаскироваться, то есть ели как можно больше, что соответствовало их личным склонностям. Таким образом, получалось, что за королевским столом все ели с огромным патриотическим аппетитом. На этот раз среди допущенных не было кролика, занимавшего должность старого мудрого кролика. Его вчерашние колебания, разумеется, не остались незамеченными королем. На его месте теперь сидел находчивый, предложивший переименовать старого мудрого кролика в Стармуда, что было встречено веселым одобрением. Король по этому поводу рассказал несколько анекдотов из жизни Стармуда. В разгар завтрака в столовую вошел, ковыряясь в своих изъеденных временем зубах, тот, над которым сейчас все смеялись, который еще вчера считался первым королевским советником. Оказывается, теперь он завтракал на кухне. Как раз в это время король шутливо предложил поставить своего бывшего мудреца под сенью морковного дуба и дождаться, когда на его голову упадет морковный желудь, чтобы посмотреть, получит он теперь сотрясение мозга или нет? Все допущенные, смеясь королевской шутке, уверяли, что теперь там нечего сотрясать. «Я знаю, — сказал вошедший, — за что меня пересадили на кухню. Но я не знаю, почему мне подали не очень свежие овощи».
1: «Как так?» – переспросил король, подмигивая сидящим за столом. «Тебе подали не очень-очень свежие овощи?»
0: Допущенные к столу стали заходиться в хохоте. При этом многие из них падали на стол с той нежной доверчивостью, с какой влюбленные при подобных обстоятельствах падают на грудь своих возлюбленных, нередко сочетая это движение с мимолетной лаской. В данном случае они, падая на стол, невзначай прихватывали ртом листья капусты или стручок свежего гороха, что, по-видимому, совпадает по смыслу с мимолетной лаской влюбленных.
1: «Клянусь морковным дубом, сделавшим меня

0: Мудрецом, сказал вошедший, я оговорился, но ведь я же потом исправил ошибку. Еще бы, отвечал король, улыбаясь, иначе ты завтракал бы не на кухне, а где-нибудь подальше. Ну ладно, садись, я добрый, в другой раз будешь знать, кто снабжает витаминами твой не очень-очень сообразительный мозг. И таким образом, под хорошее настроение, старый мудрый кролик был возвращен к столу. Правда, король оставил за ним шутливую кличку Стармут, что, с одной стороны, вносило в его должность некоторую шутовскую двусмысленность, а с другой стороны, еще больше приближало находчивого к королевскому семейству. Примерно с месяц находчивый жил в числе допущенных к столу, припеваючи и попиваючи лучшие королевские напитки, не говоря о самых свежих овощах, доставляемых с огородов туземцев. Все здесь находчивому нравилось, и только одно удивляло, что когда собираются допущенные к столу, почему-то ни король, ни остальные не говорят о цветной капусте. Это было очень странно, потому что король при каждой встрече с рядовыми кроликами так или иначе касался вопроса о цветной капусте, а здесь почему-то не принято было о ней говорить. Раздумывая об этом, он решил, что, вероятно, среди допущенных к столу есть еще более узкий круг посвященных, то есть допущенных к столу. Толику. И они, вероятно, не только говорят о цветной капусте, но хотя бы раз в неделю пробуют ее. Так думал находчивый, а спросить ни у кого не решался, потому что не знал, кто именно среди допущенных к столу допущен к столику. Спросить, думал находчивый, значит признаться, что ты сам к этому столику не допущен. И он решил дождаться случая и спросить обо всем самого короля. И такое время пришло, потому что король однажды сам попросил его остаться с ним после обеда для личной беседы. «У меня к тебе поручение всенародной важности», — сказал король. И когда королева прикрыла дверь и, возвратившись, присела рядом с находчивым, добавил: «Ты готов его исполнить?» «О, король!» — сказал находчивый, опуская глаза. «Тут наш придворный поэт набросал куплет. Так вот, ты должен выйти в джунгли на нейтральную тропу и на протяжении всего пути туда и обратно спеть этот куплет. Мои уши к вашим услугам», — сказал находчивый и шевельнул ушами. Король внимательно посмотрел на его уши, как бы стараясь определить, насколько они надежны. «Тогда слушай», — сказал король, и прочел стихотворение, записанное соком ягод бузины на широком банановом листе. «Задумавшийся кролик на холмике сидит, видны оттуда пампа и лягушачий брод, но буря все равно грядет». Вздрогнуло сердце находчивого от страшной догадки. «Ваше Величество», — с дрожью проговорил он, — «не означает ли...» «Не означает», — перебил его король, нахмурившись. Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет значит, выдать удавам своего собрата задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского стола и уйти в рядовые кролики. Ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возвратить королю все полученные награды. Значит, он должен был возвратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила королева, из которого началось его возвышение. Но дело было в том, что на обратном пути домой он на радостях съел пол капустного листа, хотя никак не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память. Дело в том, что, принимая от королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть, но, возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его есть. Все это сейчас с быстротой молнии промелькнуло в голове находчивого, и он понял, что ему неловко, что он никак не может возвратить королеве этот наполовину обкусанный капустный лист. Конечно, он понимал, никто его за это преследовать не будет, но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимей завтрашнего предательства. Неловкость — это сейчас, вот-вот. А завтра, это еще бабушка надвое сказала, может, вообще ничего не будет. Или, скажем, будет солнечное затмение. И по этому поводу все отменят. «Хорошо», — сказал находчивый, вздохнув и бросив мученический взгляд на королеву. «Только можно я одну поправку внесу?» «Если это не меняет сути», — согласился король. «Я хотел бы пропеть так», — сказал находчивый и пропел. «Задумавшийся некто на холмике сидит, видны оттуда помпа и лягушачий брод. Но буря все равно грядет». «Идет», — сказал король и весело хлопнул находчивого по плечу. Он понял, что находчивый, пытаясь перехитрить его, на самом деле довольно успешно перехитряет свою совесть.
1: «Тем более, — добавил король, — что некоторые считают, будто вообще все это предрассудки».
0: «А можно я еще одну поправку внесу? — попросил находчивый и, не дожидаясь согласия короля, быстро пропел. «Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет».
1: «Ну, это уж романс без слов», — махнул рукой король. «Вот что значит дать слабину».
0: «Ничего, ничего», — вдруг перебила его королева. «Так получается еще приманчивей. Только у меня одна просьба. Пожалуйста, когда будешь петь, последние два слова в третьей строчке бери как можно выше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам! Понятно?»
1: «Конечно», — сказал находчивый. «Я это обязательно учту».
0: «Ладно», — сказал король, — «так и быть. Добавь только одно слово. Значит так, видны пам-пам-пам-пам. И не будем торговаться».
1: «Хорошо, Ваше Величество», — сказал находчивый.
0: «И ля-ля-лячий брод, говоришь?» — спросил король, проверяя на слух последнюю строчку.
1: «Совершенно верно», — подтвердил находчивый. «И ля-ля-лячий брод пою».
0: «В наших краях, — сказал король, задумавшись, — известны три брода,
1: тигрины, обезьяни и лягушачьи. Не получится ли путаница?» «Да нет же, — сказала королева, — не надо думать, что они глупее нас».
2: «Мой король, — сказал находчивый, — я одного не пойму. При чем тут строчка? Но буря все равно грядет».
1: «Ну, ты же знаешь нашего поэта, — сказал король. Он ведь жить не может без бури».
2: «А он знает, для чего будут использованы его стихи?» – спросил находчивый. «Ему было бы легче, если бы он не один участвовал в предательстве задумавшегося».
1: «Нет, конечно, нет», – поморщился король. «Он поэт, он парит в небесах. Зачем его посвящать в наши малоприятные земные дела?»
2: «Да». «Конечно», — грустно согласился находчивый.
1: «Ладно», — сказал король, — «текст утрамбован окончательно. Я удивляюсь, как ты быстро сообразил убрать некоторые натуралистические подробности».
2: «О, король», — потопился находчивый, — «в таких случаях само соображается».
1: «Кстати», — вспомнил вдруг король лукаво, — «можешь доесть тот капустный листик, что тебе подарила королева».
2: «О, королева!» – прошептал находчивый и, ужасно смутившись, спрятал голову между лапками. «Простите эту сладость».
1: «Чего ж там?» – добродушно взбодрил его король. «Все мы кролики. Но какова служба информации, а, королева? Ах ты, плутишка!» – промолвила королева и с грустной укоризной погрозила лапкой находчивому.
2: Надо было видеть, король, с каким неподдельным жаром он воскликнул: «Никогда!» Тут королева подала находчивому королевский журнал, где было записано, что такого-то числа придворный кролик находчивый выступит на нейтральной тропе с исполнением вариаций без слов на тему бури, дабы всем жителям джунглей было бы ясно, что кролики бодро живут и бодро размножаются. Находчивый расписался, и король собственноручно потрепал его по плечу.
1: «Теперь проси, — сказал король, — что-нибудь такое, чтобы тебе нравилось и чтобы я мог сделать».
2: «Я только спрошу, — отвечал находчивый, — я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о цветной капусте, тогда как, беседуя с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней».
1: «А что говорить? — пожал плечами король. — Опыты проходят успешно, и мы им всячески способствуем. Все младодопущенные думают, что кроме допущенных к столу есть еще сверхдопущенные к столику».
2: «А разве нет?» – опечаленно спросил находчивый.
1: «Нет, дорогой мой, — дружески приобняв его, — отвечал король, — больше не к чему мне вас допускать, разве что на супружеское ложе». «Фу, король, как грубо! — сказала королева, отворачиваясь и в то же время стрельнув глазами в сторону находчивого.
2: Но находчивый так опечалился, что даже не заметил этого. «Теперь ты понимаешь, — сказал ему король, — почему мне труднее всего?»
1: «Нет,
2: — сказал находчивый, очень огорченный, — что сверхдопущения не существует».
1: «Потому что для каждого из вас, — отвечал король, — есть тайна, вам есть к чему стремиться. А у меня нет тайны постижения. Если я уж чего не понимаю, так это навсегда. Вот почему мне трудней всех в моем королевстве. Но у меня есть одно утешение. Ему, — король показал лапой на небо, — ему еще трудней.
2: Но если нет сверхдопущения к столику, то и мне не к чему стремиться, — воскликнул находчивый через свое разочарование, поняв печаль короля.
1: Как это грустно!
2: Это у тебя пройдет, — сказал король уверенно. Со временем стремление удержаться за столом делается единственным неутоляемым стремлением допущенных к столу. А теперь ступай, выспись. И завтра со свежими силами на нейтральную тропу.
1: Находчивый раскланялся и покинул королевский дворец.
2: «Знаешь, чем мне нравится находчивый, — сказал король, прохаживаясь по кабинету, — тем, что у него есть совесть».
1: «С каких это пор? — спросила королева несколько удивленно.
2: «Ты ничего не понимаешь, — сказал король, останавливаясь посреди кабинета. Когда даешь кролику деликатное поручение, не смертельная доза совести бывает очень-очень полезна».
1: «Я не очень тебя понимаю, — отвечала королева рассеянно, потому что она все еще была огорчена тем, что находчивый с такими живыми глазками оказался такой ненадежный.
2: «Да, — повторил король, продолжая прохаживаться по кабинету, — когда кролик, выполняя деликатные поручения, испытывает некоторый стыд, он старается как можно чище выполнить его, чтобы потом не извиваться от стыда, оставив за собой неряшливые улики. А это как раз то, что нам надо. Несмертельная доза совести. Вот что должны прививать кроликам наши мудрецы».
1: «Но каковы мужчины, — сказала королева, вздохнув, — сам говорил никогда и сам же его съел».
2: «Будем надеяться, что съест, — ответил король не в попад, обдумывая, как бы получше внедрить в сознание кроликов несмертельную дозу совести, чтобы они, работая на благо королевства, никогда не оставляли за собой неряшливых улик.
1: Сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений короля кроликов и поэта. В характере поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями.
2: Кстати, король пришел к власти благодаря одной из бурь, которую неустанно воспевал поэт. «Это не совсем та буря, которую я звал, — говаривал поэт, — первое время недовольный правлением короля. Но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным, единственным и полным содержанием умственной жизни кроликов. Против этого поэт не мог устоять. Одним словом, поэт ужасно любил созерцать буревестников. Увидит буревестника, воспоет. Увидит горевестника, восплачет. И то, и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников. Бывало, не успеет отрыдать на плече горевестника, а уже высмотрит из-за его поникшего плеча взмывающего в небо буревестника и приветствует боевую птицу радостным кличем. Он был уверен, что его поэтический голос непременно взбодрит буревестника и напомнит окружающим кроликам, что кроме любви к свежим овощам есть у них высшее предназначение – любовь к буре. Кролики иногда прислушивались к его голосу, сравнивая любовь к овощам с любовью к высшему предназначению, и каждый раз удивлялись, что любовь к овощам они ясно ощущают в своей душе, а любовь к высшему предназначению – они чувствуют очень смутно. Точнее, даже совсем не чувствуют. В старости поэт все так же восторгался при виде буревестника, но, ослабнув зрением, стал за него иногда принимать обыкновенную ворону. И король, чтобы поэт не конфузился перед рядовыми кроликами, велел приставить к нему глазастого крольчонка-поводыря, чтобы тот его вовремя останавливал. Кстати, крольчонок этот оберегал поэта и от всяких колдобин и ям, когда они гуляли в пампасах, потому что поэт все время смотрел на небо в поисках буревестника и не замечал вокруг себя ничего. «Разразись над миром!» — бывало начинал поэт, но тут его перебивал глазастый крольчонок. «Дяденька поэт, это не буревестник, это ворона!»
0: «Ах, ворона!» — отвечал поэт, несколько разочарован. «Ну, ничего! Призыв к буре никогда не помешает!»
2: Но мы опять отвлеклись, а надо о жизни поэта и короля рассказывать по порядку. К тому же вся эта история, в сущности, гораздо грустнее, и надо, соответственно, снизить тон. Одним словом, когда король и поэт примирились, король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов.
0: «Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов», — говаривал будущий король.
2: Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у короля никак не доходили.
0: «Крутишься на троне, как белка в колесе», — оправдывался король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах. «Но я велел заготовить еще 10 кадок чернил, так что кое-что делается в этом смысле».
2: Держа в руках королевскую власть, король кроликов с горечью убеждался, что все силы уходят на то, чтобы эту власть удержать.
0: «Для чего власть, — думал король иногда, — если все силы уходят на то, чтобы ее удержать?»
2: И в конце концов он пришел к такому решению, что надо увеличить королевскую охрану, чтобы освободить свое время и силы для дел, ради которых он и рвался к власти. И он увеличил королевскую охрану и почувствовал, что ему становится легче.
0: часть сил, уходившая на то, чтобы удерживать власть, освободилась. Но в один прекрасный день ему в голову пришла вполне здравая мысль, что такая сильная охрана может сама попытаться отнять у него власть. Как же быть? Если сейчас внезапно уменьшить охрану, решил король, злоумышленники подумают, что наступил удобный случай для захвата власти. Поэтому он еще больше увеличил охрану, дав новым охранникам тайные задания охранять короля от старой охраны. Но это еще больше осложнило положение короля. Стало ясно, что новая охрана, имея такие широкие полномочия внутри старой охраны, будет слишком безнадзорной и потому опасной для короля. Тогда он старой охране дал тайное указание следить за новой охраной на случай, если новички захотят его предать. Но это еще больше запутало короля и осложнило его жизнь. Имея такую огромную охрану, с такими сложными полномочиями, надо было дать каждому охраннику какую-то ежедневную работу. Иначе, развратившись от безотчетной власти, любой из них мог стать злоумышленником. И вот чтобы у каждого была работа, и каждый должен был бы отчитываться за нее, пришлось вести слежку за всем племенем кроликов, и в особенности за теми кроликами, которые находились на королевской службе. Но среди тех, кто находился на королевской службе, было немало кроликов, которым король абсолютно доверял. Это были товарищи его юности, помогавшие ему взять власть в свои руки. И вот пришлось установить слежку и за этими кроликами, хотя король им доверял. Сложность его теперешнего положения состояла в том, что он не мог сказать, таких-то и таких-то кроликов надо освободить от слежки, потому что он им доверяет, а за такими-то следить. Это было бы слишком не похоже на закон, который должен ко всем относиться безразлично. «Я себя не исключаю», — говорил король начальнику охраны, «если обнаружите, что я в заговоре против своей законной власти, карайте меня, как и всех».
3: «Только попробуйте войти в такой заговор», грозно отвечал ему начальник охраны, и это успокаивало короля.
0: В королевстве кроликов страшнее всего было оказаться под огнем патриотического гнева. По обычаям кроликов патриотический гнев следовало всегда и везде поощрять. Каждый кролик в королевстве кроликов в момент проявления патриотического гнева мгновенно становился рангом выше того кролика, против которого был направлен его патриотический гнев. Против патриотического гнева было только одно оружие – перепатриотичить и перегневить патриота. Но сделать это обычно было нелегко, потому что для этого нужен разгон, а разгоняться и перепатриотичить кролика, который вплотную подступился к тебе со своим патриотическим гневом, почти невозможно. В силу вышеизложенных причин начальники доносящих кроликов не решались требовать доказательств, когда речь шла об измене королю того или иного кролика. Совершив несправедливость по отношению к своим бывшим друзьям, король в глубине души готов был ожидать, что они постараются отомстить ему за эту несправедливость. И когда стали поступать сведения об их измене, он эти сведения воспринимал с жадным удовлетворением. И вскоре в окружении короля не осталось ни одного из старых друзей, кроме поэта. А что же он? Сначала он напоминал королю о его великих предначертаниях, и король ему неизменно отвечал, что все помнит хорошо, но пока, к сожалению, приходится вертеться на троне, как белка в колесе. Кроме того, он приказал заготовить еще несколько кадок чернил, чтобы, когда придет время всеобщего образования кроликов, быть наготове. Поэта сначала мучила совесть, и он решил, по крайней мере, ничего прямо прославляющего короля не писать. Но что-то мешало ему уйти от придворной жизни и роскоши, к которой привык и он, и, что самое главное, его постепенно разросшаяся семья. Ведь король все-таки кое-что делает для будущего, — говаривала жена поэта. Вон новые кадки с чернилами стоят в королевском складе.
3: Да, придется подождать, посмотреть, — утешал себя поэт
0: и делал то, что мог, а именно не писал стихов, прославляющих короля. Когда король стал уничтожать своих друзей, кроме мучения совести, поэт стал чувствовать мучение страха. Он считал, что король преувеличивает опасность, но, видимо, нет дыма без огня, ведь его, поэта, не арестовывают, не подвешивают за уши, как других кроликов. Однажды король пригласил его на ночную оргию, где пили хорошо перебродивший нектар и веселились в обществе придворных балеринок. Поэту пришлось веселиться со всеми, чтобы не обижать короля. Впрочем, сам король неожиданно освободил его от не слишком настойчивых угрызений совести. «Ох, и даст! «Останется нам когда-нибудь от нашего поэта!» — сказал король шутливо в разгар оргии. Сам того не ведая, он заронил в душу поэта великую мечту. Он решил, что отныне вся его жизнь будет посвящена разоблачению короля гневной поэмой «Буря разочарования». И ему сразу стало легче. С тех пор он не пропускал ни одного греховного увеселения у короля, оправдывая это тем, что он все должен видеть своими глазами, чтобы разоблачение было и глубоким, и всесторонним.
3: «Мне что? Для меня все это только материал», — говаривал он, глотая цветочный нектар или обнимая придворную балеринку.
0: Поэт очень быстро привыкал к материалу, который впоследствии собирался разоблачить гневным сатирическим пером. Иногда ему самому представлялось странным, что он вновь и вновь старается испытать те низменные удовольствия, которые он уже испытывал. Ему все казалось, что он еще не дочувствовал каких-то деталей нравственного падения короля. И все-таки он искренне готовился написать свою поэму «Буря разочарования». Он думал начать ее, как только удалиться от придворной жизни, а удалиться он собирался, как только изучит все детали падения короля. Он считал аморальным начинать поэму, пока сам пользуется всеми льготами придворной жизни. Поэтому он решил, не теряя времени, разрабатывать поэтические ритмы своей будущей разоблачительной поэмы. Работа с ритмами без слов ему очень понравилась. С одной стороны, его гневные порывы не пропадали даром, а с другой стороны, смысл их оставался недоступным придворным шпионам. Он сочинял какой-нибудь ритм, записывал его на лист магнолии и прятал в ящик, сокращенно написав на ритме смысл его будущего предназначения, чтобы потом не забыть. Иногда он эти ритмы читал королю, и король всегда одобрял свежесть и наступательный порыв каждого нового ритма. Однажды он прочел ему ритм, выражавший ярость по поводу медлительности короля в деле всеобщего образования кроликов. Одобрив ритм, король сказал: «Тебе хорошо, ты разговариваешь прямо с Богом, а мне с кроликами приходится иметь дело. Я тебя прошу, заполни этот ритм яростным разоблачением кроликов, медлящих с уплатой огородного налога». Услышав такую просьбу, прямо противоречащую смыслу его ритма, поэт растерялся и согласился исполнить просьбу короля. Ему показалось, что король что-то заподозрил, и он таким образом решил рассеять его подозрения. Он пришел домой и написал заказанные ему стихи. Между тем неправедное использование ритма праведной ярости вызвало в душе поэта новый прилив еще более яростного ритма, и он, записав его, окончательно успокоился. Как обычно, для маскировки он сделал заголовок над записью ритма: «Повторная ярость по поводу о-о-о-о». «Дорого обойдется королю это мое унижение», — сказал он себе, представляя, как он исхлестает короля, когда заполнит словами ритмы повторной ярости. Теперь каждый раз, когда король такими беспардонными просьбами унижал его божественные, ну, если не божественные, то, во всяком случае, праведные ритмы, в душе поэта зарождался новый ритм протеста, и он его записывал, чтобы в будущем еще более язвительными стихами разоблачить короля в поэме «Буря разочарования». Так что теперь, читая королю свои новые ритмы, он с немалым самоедским удовольствием ждал нового унизительного задания. Наконец он принял решение уйти со двора, чтобы начать поэму, но тут жена стала на его пути. Она сказала, что ему сейчас хорошо уходить со двора. Он уже прожил свои лучшие годы. А каково его подросшему сыну покидать двор, когда перед ним раскрывается такая карьера? Вот устрой сына, тогда уйдем, сказала она ему. А ты пока еще пособирай ритмы. И он устроил сына в королевскую охрану. Ему по этому поводу пришлось вынести унизительный разговор с начальником охраны, которого он не любил за жестокость и который его презирал за стихи. Но и после этого он не смог покинуть двор. Упрямая жена его начала закатывать истерики, потому что поэтическая глушь, о которой он мечтал, была мало подходящим местом для его дочерей, собирающихся выйти замуж за кроликов придворного круга. «Пристроим сначала дочерей, — рыдала она, — а ты пока пособирай ритмы». «Да я уж вроде достаточно собрал», — пытался он вразумить жену. Но вразумить жену не удавалось еще ни одному поэту. И ему пришлось подождать, пока дочери выйдут замуж. А все это время он принимал участие в различных увеселениях короля, хотя пока еще не принимал участие в его коварных проделках. Так и не найдя выхода из этого трагического противоречия, поэт заболел и в один прекрасный день умер.
2: Перед самой смертью его посетил король со своими сподвижниками и, пожелав ему доброго здоровья, намекнул, что в случае его смерти он самым лучшим образом распорядится его трупом. И король выполнил свое обещание. Над трупом поэта склонялись знамена с изображением цветной капусты. Сам король и все допущенные к столу стояли в почетном карауле, а молодые кролики читали стихи первого поэта кроликов. Его похоронили в пантеоне, а ворохи листьев магнолии с записями ритмов будущей поэмы перешли в королевский архив. Главный ученый королевства расшифровал все ритмы будущей его поэмы и нашел на каждой из них соответствующее стихотворение, вошедшее в хрестоматию королевской поэзии. Так, для ритма, кратко озаглавленного «Ярость по поводу медлительности», он нашел стихотворение, высмеивающее злостных неплательщиков огородного налога. А на ритм, озаглавленный «Повторная ярость по поводу», он нашел стихотворение, высмеивающее все тех же, а может быть и других, неплательщиков огородного налога. Итак, все ритмы нашего трагического неудачника были расшифрованы столь примитивным образом, что дало более поздним поколениям кроликов возможность утверждать, будто первый поэт кроликов был довольно-таки бездарный рифмоплет. Правда, находились и более образованные ценители поэзии, которые утверждали, что у поэта был ранний период, когда он писал божественные стихи, и только впоследствии, под влиянием короля, он стал писать чепуху. Но другие, еще более тонкие знатоки, а может быть, еще более тонкие хулители, утверждали, что и в более ранних стихах его замечалась та неуверенность в силе истины, то есть они имели в виду неуверенность в конечной и самостоятельной ценности истины, что является, по их мнению, единственным признаком прочности и жизнестойкости всякого творчества. Именно отсутствие этой уверенности в душе поэта, по их мнению, привело впоследствии к столь прискорбному падению его таланта. К сожалению, к нам в руки не попали эти спорные или бесспорные продукты самого раннего творчества нашего поэта. И у нас нет собственного мнения по этому поводу. Мы просто излагаем мнение поздних ценителей, чтобы познакомить читателей, интересующихся этим вопросом, с самим фактом существования такового мнения. Ибо все это касается несколько более поздней истории королевства кроликов. Наша тема – это, в сущности, расцвет королевства кроликов в ожидании цветной капусты.

0: Господин, купите осла. Это не простой осел, умный, как философ. Трудолюбивый, как пчела. Купите нас.
1: Восточные сладости, восточные сладости. Господин, купите своим детям восточные сладости.
2: Мази благовония, мази благовония. Нектар.
3: Кушили, кушили на любой вкус, любых размеров.
4: Господин, не проходите мимо. Я вижу, вы не из наших краев. Вернетесь домой, поставите в углу своей комнаты красивый арабский кувшин. Он будет вам напоминать о славном городе Багдаде.
5: Что ж, уважаемые, вы правы, пожалуй. Я действительно приехал издалека. А кувшины твои отменные.
4: Выбирайте. Выбирайте любой. Господин путешественник.
1: Вот этот.
4: Или, может быть, этот. Ну, вот этот.
5: Этот. А вот мне нравится этот кувшин с тонким горлом.
4: О, господин путешественник, извольте, рассмотрите его как следует.
5: Да. Он изящен, как птица.
4: Да, да, да, да.
5: Замысловатый орнамент.
4: Да, да, да.
5: На нем что-то написано. Что это за слово?
4: Я сам толком не знаю, господин иноземец. Гончар говорит, что это слово приносит счастье.
5: Счастье?
4: Да.
5: Хорошо, покупаю. По рукам!
4: По рукам! Да благословит Аллах вашу дальнюю дорогу, господин путешественник. А что касается надписи,
5: да,
4: у большой мечети, вот там, живет человек по имени Селим, по прозванию «Ученый». Он может прочесть всякую книгу, проникнуть в тайны любых загадочных знаков. Обратитесь к этому умудренному науками человеку, да продлит Аллах его годы.
3: Покупайте кувшины! Кувшины на любой вкус!

0: А вот и большая мечеть. Скажите, уважаемый, где здесь дом ученого Селима?
1: А вот там, дорогой.
0: Благодарю вас, уважаемый.
2: Входите, входите. Дверь не заперта.
0: Я разыскиваю ученого Селима.
2: Он перед тобой, добрый человек.
0: Мир вашему дому, уважаемый Селим.
2: Да пребудет мир и с тобой, добрый человек. Что привело тебя ко мне?
0: Я купил на базаре вот этот кувшин. В память о славном городе Багдаде. Здесь среди орнамента буквы. Я хочу, чтобы вы прочитали, что написано на этом изящном кувшине.
2: Ну что ж, попробую удовлетворить твое любопытство, добрый человек. Ибо любопытство – это свежий ветер, который дует в паруса разума. Так, это по латыни, ну да. Мутабор. Вот что написано на твоем кувшине, добрый человек.
0: Мутабор? А что же означает это слово?
2: Это слово. Вот сейчас им украшают глиняные кувшины, дворцы и минареты. А когда-то оно имело магический смысл. И мало кто хранил его в памяти. Да, с тех пор, как волшебник Кашнур потерял человеческий облик, это слово утратило свою силу.
0: Уважаемый Селим, вы говорите «волшебник»?
2: Да, волшебник Кашнур.
0: Это должно быть целая история. Вы знаете ее, уважаемый Селим?
2: Как же не знать, добрый человек, когда я сам был ее участником.
0: Ну, так расскажите же мне, уважаемый Селим. Видите ли, я записываю интересные истории вот в свою тетрадь. Угу. В этом и заключается смысл моих путешествий.
2: Ну что, это похвальное занятие. Ты добрый путешественник, подобен садовнику, который привозит с южных широт семена неведомых цветов и выращивает их у себя дома. Истории, записанные тобой на Востоке, семена. Эти же истории, рассказанные тобой у себя на родине, пышные цветы.
0: Ну так я слушаю вас, уважаемый Селим.
2: Спрячь на время свою тетрадь. Я как раз сейчас собирался на небольшую прогулку, которую привык совершать в этот час. Ты можешь сопровождать меня, и мы дорогой побеседуем.
0: Охотно, учитель.
2: Да будет тебе известно, добрый человек и путешественник, что в этот предвечерний час я имею обыкновение прогуливаться возле тенистого пруда, расположенного у самого дворца багдадского калифа. Стража знает меня и пропускает беспрепятственно. Ты проследуешь вместе со мной.

0: Ну вот мы и пришли.
1: О, как красиво здесь. Какой чистый пруд в тени платанов и смоковниц. А эти белые ливы. Настоящий райский уголок.
0: Да, смотри, смотри, путешественник. Смотри и запоминай все, что увидишь. Видишь, как танцуют эти аисты?
1: Вижу, уважаемый учитель. А ведь они словно что-то рассказывают друг другу, а?
0: Да. Не так уж далек от истины, путешественник. А видишь, вон на той стороне пруда, увитую плющом беседку.
1: Да-да, вижу.
0: А вот, присмотрись, добрый путешественник, повнимательней. Ты увидишь там две человеческие фигурки.
1: Да, вижу.
0: О, так знаешь же, собиратель были и небылиц, что это никто иной, как багдадский калиф и его великий визирь.
1: Да ну, а что же они тут делают?
0: Тише, что? Тише. Они тоже каждый день приходят в этот час к пруду и наблюдают танец аистов.
1: Каждый день?
0: Да. Каждый день с тех пор, как случилась эта история. А случилась она давно. Я тогда был еще не таким старым, как ты видишь меня теперь, но уже и не таким молодым, каким вижу я тебя, добрый путешественник. А город Багдад был таким же, как теперь. Города старятся гораздо медленнее, чем люди. И пруд этот был таким же, как сейчас, и дворец калифа. И вот однажды вечером, в послеполуденный час, наш тогда совсем еще молодой калиф Хасид предавался отдыху. Лежа на диване, он курил длинную трубку розового дерева и попивал кофе из чашечки китайского фарфора.
2: А, отличный кофе. Ой, какой табак. Просто блаженство.
0: Калиф действительно был наверху блаженства. В такой час он благосклонно выслушивал любые просьбы. Это отлично знал великий визирь калифа Мансур. Вот и теперь он вошел в покои калифа, низко поклонился и молча отошел в сторону.
2: Чем озабочен ты, великий визирь? Почему на лице твоем такая печаль?
3: О, великий государь! Я не знаю, печально мое лицо или нет, но хорошо знаю, что у ворот дворца стоит бродячий торговец со всякими диковинными товарами. И еще знаю, что я не могу купить у него даже самую ничтожную безделушку, потому что мне нечем за нее заплатить.
2: Ты отлично знаешь, великий визирь, что пока в чашке моей есть кофе, а в трубке

0: Ясные очи меня, жалкого бродячего торговца.
1: Пусть и на тебя падет благословение Аллаха, торговый человек. Ну, показывай, что за товары в твоем сундуке.
0: Вот извольте, государь мой повелитель, не угодно ли взглянуть?
2: Чего здесь только нет. Смотри, визирь, да это же ожерелье из жемчуга.
3: Это самоцветные перстни.
2: О, этот золотой кубок совсем неплох.
3: А роговые гребни один лучше другого. Полюбуйтесь, великий государь.
0: Выбирайте, выбирайте, выбирайте все, что вам по душе. Я недорого возьму.
1: Да о чем ты говоришь, смешной человек? Неужели ты думаешь, что нашей казны не хватит, чтобы оплатить 1000 таких сундуков с товарами? Ну ладно, возьму-ка я у тебя вот этот красивый кинжал. Он подойдет к моему красному халату. А для великого визиря вот этот красивый кинжал, он подойдет к его зеленому халату.
3: Да вознаградит Аллах щедрость моего повелителя.
1: А вот это гребень с драгоценными камнями, он для жены великого визиря.
3: Щедрость ваша не знает границ, мой повелитель.
1: Ну что ж, мы сделали свой выбор, торговец. Вот этот кошель, полный золота, развеселит твое сердце.
0: Да простит великий государь мою дерзость. Я не желаю карибского золота.
1: А чего же ты желаешь?
0: Я желаю всего лишь перстень с пальца великого государя и повелителя.
1: Ну нет, любезный торговец. Ты желаешь невозможного. Да будет тебе известно, что это семейный перстень нашего рода. И он дорог мне не только как память, но и как символ моей калифской власти. Так что проси все, что угодно, только не это.
0: Государь и повелитель сказал все, что угодно.
1: Да, именно так я и сказал.
0: Да не отсохнет мой язык дерзающий попросить такую плату за мои жалкие товары.
1: Чего ты желаешь?
0: Халат с плеча великого калифа и челму солнцеподобной головы великого калифа. А также халат с плеча великого визиря и челму с луноподобной головы великого визиря. Если высоким господам угодно будет одарить меня таким царственным подарком, они смогут взять все, хоть весь этот сундук.
3: Однако дерзость твоя и впрямь не знает границ.
1: Ну, подожди, а скажи, по крайней мере, а для чего тебе нужна наша одежда, а? Если не секрет?
0: Ух, у меня не может быть секретов от багдадского калифа. Я вывешу царские одежды в своей лавке на видном месте, чтобы люди видели, с кем я торговал и кто одарил меня столь милостиво. Это привлечет мою лавку знатных и богатых покупателей. Богатство мое умножится.
1: Да ты, я вижу, не прост. Ну да ладно. Слуги, принесите 2 халата и 2 челмы для меня и для визия. А эти мы отдаем бродячему торговцу.
0: Да благословит Аллах великого калифа. Великий калиф и его визирь могут взять из сундука все, что угодно.
1: Да нам ничего больше не нужно.
0: Ну, посмотрите.
1: Любезный торговец, вот разве что вот посмотреть вот эту вот коробочку. Ох, она так и бросается в глаза.
0: Посмотрите, посмотрите. Сделайте милость, посмотрите.
1: Так, какой-то порошок до краев. Пергамент, испещренный какими-то неизвестными значками. Интересно.
2: Что бы это значило, любезный торговец?
0: Да простит меня великий повелитель.

0: Но этого не знает никто. Много лет назад я нашел эту коробочку на улице священного города Мекки. И с тех пор держу ее в своем сундуке. И покупать ее никто не покупает. И выбросить жалко.
1: Ну тогда я возьму себе эту коробочку. Я большой любитель всяких редкостей. А в особенности тех, которые покрыты тайной.
0: Я буду счастлив. Я буду счастлив услужить вам, высокий господин.
1: А, вот и наши одежды. Ну, любезный, получай халат с плеча калифа и челму с его головы.
2: И халат с плеча великого визиря и челму с его головы.
0: О, вот и хорошо. Вот и хорошо. Да вознаградит вас Аллах за вашу щедрость.
1: Какой древний пергамент. Вот-вот и рассыплется. Однако, неплохо бы узнать, что тут такое написано. Не знаешь ли ты, визирь, кто бы мог прочесть эти письмена?
3: Всемилостивейший господин и повелитель, у большой мечети живет человек по имени Селим, по прозванию ученый. Он может прочесть всякую книгу. Прикажи позвать его, может быть, он проникнет в

0: И калиф послал за вами, учитель.
1: Да, это так. Я уже говорил, что случилось это давно. Я был гораздо моложе, чем теперь. И кувшин моих знаний был наполнен едва ли до середины. Однако многие языки были мне подвластны к тому времени. И живые, вот как курдский, армянский, немецкий. Да, и мертвые, как латынь. И вот это спасло меня от позора экзекуции, ибо калиф Хасид был милостив и жесток одновременно, как и подобает настоящему калифу.
2: Послушай, люди говорят, что ты человек мудрый и ученый. Взгляни-ка на эту рукопись. Может быть, ты разберешь, что тут написано. Если разберешь, получишь от меня награду. А не разберешь, получишь 12 палочных ударов по пяткам за то, что люди незаслуженно называют тебя ученым.
1: Да исполнится твоя воля, о господин. Какой древний пергамент, однако. Прикажи меня повесить, господин, если это не латынь.
2: Ну что ж, латынь так латынь.
1: О, смертный, ты, который держишь в руках этот клочок пергамента, возблагодари Аллаха за его милость, ибо вместе с этим ничтожным клочком пергамента ты держишь в своих руках великую тайну.
2: Тайну?
1: Если ты понюхаешь черный порошок из этой коробочки и произнесешь священное слово «мутабор», ты можешь обернуться всяким зверем лесным, всякой птицей небесной, всякой рыбой морской, и будешь понимать язык всех живых существ на земле, в небе и в воде.
2: Ух ты!
1: Когда же ты пожелаешь снова принять образ человека, поклонись 3 раза на восток и снова произнеси священное слово «мутабор».
2: Мутабор. Все?
1: Нет, не все. Но горе тому, кто, приняв образ птицы или зверя, засмеется. Заветное слово навсегда исчезнет из его памяти и уж никогда не стать ему снова человеком. Помни об этом, смертный. Горе тому, кто смеется не вовремя.
2: Вот так вот и написано.
1: Именно так, господин мой повелитель.
2: Ну что ж, видно, люди не напрасно называют тебя ученым. Вот тебе 10 золотых монет и ступай с миром. Да смотри, держи язык за зубами.
3: Знаешь, что бывает за разглашение государственной тайны?
1: Я не из болтливых. Я, дорогой путешественник, действительно все это время держал язык за зубами, впервые рассказал об этом тебе, потому что теперь тайна потеряла всякий смысл.
0: А отчего же, уважаемый Селим?
1: Ну, чтобы понять это, нужно дослушать историю до конца. И вот после того, как я покинул дворец, между калифом и визирем произошел такой разговор.
4: Вот это славная покупка.
5: Мой господин имеет в виду кинжалы и гребень для моей жены.
4: Кинжалы кинжалами. Я говорю о волшебной коробочке и об этом слове «мутабор». Теперь я буду знать, о чем говорят в моей стране даже птицы и звери.
5: Справедливо, мой господин.
4: Ни один калиф с тех пор, как стоит Багдад, не мог похвастаться таким могуществом. В общем так, приходи ко мне завтра пораньше, пойдем вместе погулять, понюхаем чудесный порошок и послушаем. О чем говорят в воздухе, в воде, в лесах и долинах?
5: Мудро, мой господин. И был вечер, и была ночь, и наступило утро. Только калиф успел одеться и позавтракать, как визирь, послушный его приказанию, уже явился, чтобы сопровождать своего повелителя во время прогулки. Они вышли из дворца и направились вон в ту беседку, где находится и сейчас. Угу. А в то далекое утро визирь сказал калифу.
6: Великий калиф,
4: да?
6: У этого пруда я не раз видел аистов.
7: Это призабавная птица. У них всегда такой важный вид, будто они первые советники вашей милости.
6: К тому же они очень разговорчивы и постоянно болтают на своем птичьем языке. Мы можем попробовать ваш чудесный порошок. Послушаем, о чем говорят аисты, а заодно испытаем, каково быть птицей.
4: Ну что ж, неплохо придумано, визирь.
2: А, вон, смотри, шагает аист. Расхаживает взад-вперед, разыскивает лягушек. Он даже слышно, как прищелкивает клювом. Интересно, что же он хочет этим сказать?
6: Да. Не превратится ли нам в аистов?
2: Да, я не против. Давай, только сначала повторим, что надо сделать, чтобы снова стать людьми. Как там сказано?
6: Надо поклониться 3 раза на восток, а потом произнести мутабор.
2: Мутабор. Ага, и я снова стану калифом.
6: А я снова стану визирем.
4: Но смотри, не смейся.
2: Ты помнишь?
6: Да.
2: А то мы пропали.
6: Да, да.
2: Так, берем щепоточку. Угу. Вот это, я думаю, хватит.
6: Да, вероятно.
2: Нюхаем.
6: Ну как, ваша милость?
2: Запах приятный. Так, ну-ка давай я тебе насыплю, визирь.
6: Благодарю вас, ваша милость. О, приятный запах. Приготовились.
2: Мутабор.
8: Будьте здоровы.
9: Благодарю вас, мой визирь.
2: Визирь, смотри, что это с твоими ногами? Стали тонкими, как спицы, покрылись красной шершавой кожей?
8: Да. Взгляните на себя, ваша милость. С вашими ногами произошло то же самое.
2: А туфли? Твои туфли превратились в плоские когтистые лапы?
8: Но то же самое произошло и с вашими туфлями, мой властелин.
2: Да.
8: С той разницей, что у вас на лапе... Простите. На ноге я вижу ваше родовое кольцо.
2: Да. Видно, это кольцо не поддается волшебству и остается при мне, будь я человек или птица.
9: А шея? Шея, любезный мой визирь, твоя шея вытянулась на целый аршин.
8: Да.
9: Борода твоя совсем исчезла. А нос стал длинным и твердым. Ну и славный же у тебя получился нос, мой визирь.
8: Но осмелюсь доложить, что и вы ничего не потеряли, превратившись в аиста. А я бы даже позволил себе сказать, что вы стали еще красивее.
9: Итак, мы аисты.
8: Аисты, ваша милость. Не угодно ли вам послушать, о чем говорят наши новые сородичи, если только правда, что мы теперь можем понимать их речь?
2: Ну, конечно же, угодно.
8: Смотрите, ваша милость, второй аист опустился на островок.
2: Ага.
8: Чистит клювом свои ноги, оправляет перья, направился к первому.
9: Притаимся в кустах и понаблюдаем за ними.
8: Чем-то они отличаются от нас. Вот чем. Это не аисты, а аистихи.
4: Интересно, как это ты догадался, что это аистихи?
8: Сам не знаю, мой повелитель. Только вдруг мне стало ясно, что это аистихи.
4: Это, наверное, потому, что мы аисты. А ведь каждый аист точно знает, где аист, а где аистиха.
7: Они прихорошенькие. В особенности вот это, с длинными ногами.
4: Да, ноги у нее действительно красивые. Недаром она их так тщательно чистила. Однако давай послушаем, о чем они говорят.
10: Мое почтение, любезная щелкунья.
11: Мое почтение, душенька блинонож. Вы знаете, я прилетела сюда пораньше, чтобы полакомиться свежими молодыми лягушатами. Может быть, вы составите мне компанию? Слушайте лягушачью лапку и хвостик ящерицы.
10: Покорнейше благодарю. Но мне право не до завтрака. Сегодня у моего отца званый вечер, и мне придется танцевать перед гостями. Поэтому я хотела бы повторить некоторые сложные фигуры, в которых особенно ярко демонстрируется красота моих ног.
11: Но, дорогая длинноножка, кажется, там, в зарослях кустарника, притаились два незнакомых аиста.
10: Да что вы!
6: Это она, с вашей милостью,
1: да?
10: Что ж, любезная щелкунья, ну, пусть себе наблюдают. Надеюсь, они по достоинству оценят красоту моих ног и грациозность моих движений.
2: Ах, какая кокетка! Как она прохаживается по лужайке.
6: А какие выделывает коленца.
2: Ой, признайся, визирь, она тебе нравится.
6: Ваша милость, господин мой повелитель, я хоть сейчас и аист, но в душе остаюсь мужчиной-человеком и не могу смотреть на аистиху, как на женщину.
2: Ой, ну что это? Она поджала одну ногу и раскланивается перед нами. Умора! Умора!
6: Великий государь, боюсь, что мы не к добру развеселились, ведь нам нельзя смеяться, покуда мы обращены в птиц.
10: Ах, милая щелкунья, я совсем забыла. Мне же еще куча дел. До свидания, моя дорогая. Я так рада была повидаться. Я
6: Ваша милость.
2: Я-то и забыл. Клянусь бородой пророка, это будет плохая шутка, если мне навсегда придется остаться аистом. А ну-ка, визирь, ну-ка давай быстренько припомним это проклятое слово. Ну давай.
6: Оно, кажется, вылетело у меня из головы.
2: Вылетело, поймай. Ну?
6: О, так это слово тарабум.
2: Тарабум?
6: Или мутороп.
2: Да, кажется, мутороп. Давай же, визирь, повернемся к востоку. Так, поклонимся.
6: Мутороп!
2: Ну, что, визирь?
6: Ничего.
2: Не укорачивается ли мой нос? То есть клюв?
6: Да нет, незаметно.
2: Ну, давай тогда попробуем тарабум.
6: Ну, как угодно, ваша милость.
2: Тарабум! Ну, что?
6: Ничего.
2: Подожди, а может, муртубор?
6: Муртубор! А муртубур?
2: Да, муртубур! Мурбурбур!
6: Мурбурбур! Нет, муртурброд! Муртурброд!
2: Бутерброд! Ой, беда!
6: Ай, беда!
2: Да нет, ни слова беда! Беда самая настоящая!
6: Беда,
2: горе
6: настоящее
2: нам!
6: Горе нам!
2: Ой, мы рассмеялись-то не вовремя! Ай, вот за это и поплатились!
6: Ай, мой повелитель, всю жизнь я удерживался от смеха не вовремя! Один раз не удержался, и вот что получилось!
2: Ой, горе нам, мой верный визирь! Стой! Раз уж мы птицы, давай проверим силу своих крыльев. Можем ли мы взлететь?
6: Как угодно, ваша милость.
2: Летим?
6: Летим.
2: Держат ли тебя крылья, мой визирь?
6: Держат, ваша милость. Я просто немного устаю с непривычки, но лечу!
2: Давай сядем на крышу моего дворца и посмотрим, что делается в городе.
6: А? Ну, что ж, сядем на крышу.
2: Сядем. Вот так.
6: странное творится в городе Багдаде. Народ славит великого калифа, а великий калиф сидит на крыше собственного дворца.
12: А что ж мне делать? Не могу же я являться перед народом в облике птицы. Мне никто не поверит, что я калиф, даже если я покажу свой родовой перстень.
6: Да.
12: А если даже и поверит? Не может же аист управлять государством. Во-первых, голова такая маленькая.
6: Да, да, да.
12: На нее же не подобрать челмы.
6: О, да, да, да.
12: А во-вторых, нет ладоней, чтобы, хлопнув три раза, позвать слуг.
6: А кто это едет на вашем коне, убранном парчою? Да это вы, ваша милость.
12: Да что ты городишь?
6: Ну точно вы!
12: Визирь, ну что значит я?
6: Взгляните сами.
12: А я? Это что, значит не я, а какой-то посторонний аист?
6: Ну, все аисты похожи, мой господин.
12: А перстень на пальце? Он ведь есть не у любого аиста, не так ли?
6: Так, мой повелитель.
12: Так значит, я это я?
6: Вы мой повелитель.
12: А тот на коне? А кто ж тут на коне убранном парчою?
6: Тоже вы, простите, великодушно. Да что гадать? Давайте подлетим поближе, сами убедитесь.

0: этого флигеля все должно быть видно хорошо.
1: Ой, плохи наши дела, мой визирь. Потому что вслед за калифом на пегой лошади едешь ты.
0: Ну, вот же я, перед вашей милостью.
1: Не знаю, не знаю, все аисты похожи. У тебя, например, даже нет отличительного перстня.
0: Только ваша милость сомневается?
1: Да нет, ничуть. Могу только сказать, что с нами обоими сыграли злую шутку.
0: Ай-яй-яй-яй, неужели нам суждено навек остаться аистами? Страшно подумать, питаться всю жизнь лягушками.
1: Но все-таки не следует терять надежды на спасение. Летим, мой верный друг визирь, в священный город Мекку. Может быть, молитва, вознесенная Аллаху, снимет с нас колдовство.
0: Слушаю и повинуюсь, мой повелитель. Летим.

0: Верни нам облик человека, Аллах. Удел жесток, о, слезы птичьи. Восток, восток, верни нам прежние обличья.
1: Верни.
0: Вперед, вперед.

0: Господин, я не могу угнаться за вами. Нет, не могу.
1: Давай, давай.
0: Вы летите чересчур быстро. К тому же становится темно. Не мешало бы нам подумать о ночлеге.
1: Я и сам устал. Мой верный визирь. Крылья едва держат меня.
0: Я вижу внизу какие-то развалины. Давайте спустимся и укроемся в них на ночь.
1: Спускаемся, визирь.
0: Спускаемся.
1: Спускаемся.
0: Спускаемся.
1: Куда это мы попали?
2: Все говорит о том, что когда-то на этом месте стоял богатый и пышный дворец.
1: Эти обломки колонн. А здесь, смотри, сохранились узорчатые своды. Во всяком случае, под этими перекрытиями можно провести ночь.
2: О, что это? Господин и повелитель, может быть, это и смешно, чтобы великий визирь, а тем более аист, боялся привидений, но, признаюсь, мне становится как-то не по себе. Не кажется ли вам, что кто-то поблизости стонет и вздыхает? А?
1: И правда? Признаюсь тебе, визирь, что и в мое сердце забрался страх. Но аист птица любопытная.
2: О, господин мой.
1: Я пойду и посмотрю, в чем дело.
2: Умоляю, умоляю вас, господин, не подвергайте себя новой опасности. Я смелюсь просто не пустить вас туда.
1: Нет, я иду.
2: Нет.
1: Не стыдно визирю хватать своего великого халифа за хвост.
2: Нет. Ну, хорошо. Раз не удается удержать вас от этого безумия, господин мой повелитель, я иду с вами.
1: Это достойно великого визиря.
2: Осторожно, осторожно, здесь провал.
1: Да.
2: А, вот эта дверь.
1: Да.
2: Вы хотите толкнуть ее клювом?
1: Да.
2: Не делайте этого.
1: Волос! Ой, сова. Это всего лишь плачущая сова, а мы так боялись.
2: Да. Ах, какая странная сова.
3: Я не сова, дорогие аисты, а заколдованная принцесса. Как я рада вас видеть. Мне давно предсказали, что аисты принесут мне счастье.
1: Дорогая совушка, так ведь и мы не аисты. Я багдадский калиф, а это мой визирь.
3: Видимо, вас постигла та же горькая участь, что и меня.
2: Да уж куда горше, дорогая совушка. Несколько часов назад мы видели самих себя в самом центре Багдада.
3: О, узнаю руку волшебника Кашнура. А скажите, любезные аисты, не давали ли вы кому-нибудь свою одежду?
1: Ну как же? Как же, конечно, давали. Ну тот самый бродячий торговец, который снабдил нас волшебным порошком, выпросил в уплату за товар наши халаты.
2: Да, истинная правда. И наши чалмы. Ай-яй-яй, Аллах.
3: Да будет вам известно, что этот торговец и был никто иной, как волшебник Кашнур. Да будет вам известно и то, что я единственная дочь властелина Индии.
1: Индии?
3: Да, злой волшебник Кашнур возжелал сделать своего сына Мирзу знатным вельможей. Однажды он явился к моему отцу сватать меня за своего сына. Мой отец очень рассердился и приказал выгнать Кашнура.
1: И Кашнур
4: отомстил тебе, бедная принцесса.
3: О, да! Он облачился в платье черного раба и сам стал черным.
5: Стал черным?
3: Ну да, он превращается в того, чье платье надевает. Наверное, его сын Мирза тоже обладает этим колдовским свойством.
4: Так значит, это сын Кашнура разгуливает сейчас в моем халате и имеет мой облик?
3: О, несомненно, мой господин.
0: А сам Кашнур разгуливает в моем халате и имеет мой облик.
3: И это верно, высокий визирь.
4: О, Аллах, помоги мне снова стать калифом. И я по заслугам накажу этого проходимца. Клянусь, ему не поможет даже колдовство.
5: Однако закончите же свою историю, несчастная сова.
3: Так вот, злой волшебник принял облик черного раба, проник в наш сад и протянул мне чашу с питьем. Не успела я сделать глоток, как стала отвратительной птицей. Я хотела закричать, позвать на помощь, но от страха я лишилась голоса. А злой Кашнур схватил меня и принес сюда. Здесь его резиденция. Сюда они слетаются на симпозиумы.
5: А кто слетается?
1: Кто слетается?
3: Злые волшебники. Во время этих слетов он хвастает перед ними, как расправился со мной. И все надо мной хохочут. А он говорит мне: а вот сумей-ка в таком виде с круглыми злыми глазами, с крючковатым носом и острыми когтями выйти замуж. Как только кто-нибудь из людей сделает тебе предложение, ты снова станешь человеком.
1: Предложение?
3: Да. Милые аисты, я помогу вам принять человеческий облик. Но пусть один из вас, став человеком, женится на мне.
4: Да. Дорогая сова, мы должны посвящаться друг с другом. Иди.
5: Да.
4: Иди сюда.
5: Слушаю и повинуюсь, мой господин.
4: Ты должен жениться.
5: Великий калиф, вы забываете, что у меня уже есть жена. К тому же я старик, а вы еще молоды.
4: Не могу же я жениться на сове.
5: Прошу простить меня великодушно, но ведь и вы, ваша милость, аист.
4: Визирь, ты забываешься. Как ты разговариваешь с калифом? В конце концов, я тебе приказываю.
5: О, господин мой повелитель, можете хоть сейчас заклевать меня своим клювом.
4: Избирайся.
5: Но я не стану жениться на сове.
4: Не станешь?
5: Не стану.
4: Не станешь?
5: Не стану.
4: Последний раз спрашиваю, не станешь?
5: Нет.
4: Тогда я сам женюсь.
5: Нет границ мужеству моего калифа.
4: Любезная сова, прекрасная принцесса, я женюсь на тебе, едва стану человеком.
3: О, я счастлива, и я вам помогу. Я говорила вам, что здесь собираются злые волшебники. Они слетаются сюда раз в месяц, и сегодня слет. Я уверена, что Кашнур похвастает своим злодеянием и проговорится, назовет заветное слово. Пойдемте, пойдемте.

Здесь сверху, сквозь пролом в потолке, можно все увидеть.

0: место.
1: А вот ты наш бродячий торговец.
2: Это и есть злой волшебник Кошмар.
1: Да-да-да.
3: Тихо, тихо, господа.

0: творим.
1: Мы зло творим, на то мы злодеи. Мы зло творим, мы зло творим.

0: загорай,
1: Ольга. Переносит волшебник свой, не за горой, он сам переносит.
0: Мы лишних слов не говорим, у нас зловещие идеи.
1: Мы зло творим,
2: мы зло творим,
1: а то мы злодеи. Мы зло творим, мы зло творим, а то мы злодеи.
3: И теперь, мой сын Ерза, богданский калит, а сам я высокий визит.
4: А вдруг они снова станут людьми? Тогда тебе не сдобровать, волшебник Кошнур.
3: Никогда. Никогда они не вспомнят заветное слово. Никогда.
4: Да, как же это так? А что же это? Что же это за магическое слово ты составил?
3: А, вам-то я скажу. Это слово мутабор.
4: Как?
3: Мутабор.

0: Мутабор.
1: Ура! Визирь, теперь-то мы не забудем это слово.
2: Никогда.
1: Так, да, ну надо поскорее выбраться с этого чердака.
2: Незаметно выбраться. Да,
3: я помогу вам, высокие господа.
2: Спасибо.

0: Теперь повернемся к востоку.
1: Надо повернуться к востоку и три раза поклониться, мой господин.
0: Муть!

0: Панікуємо великим, вместо крыльев руки, вместо перьев халатов.
1: Такое счастье, слава Аллаху, я снова вижу великого калифа, столь же прекрасного, столь смелого и мудрого.
2: О, Аллах! Как хорошо чувствовать себя человеком.
3: Да простит мой повелитель мои недостойные речи, но смелюсь напомнить, вы дали слово жениться на сове.
4: Конечно, багдадский калиф держит свое слово.
2: О, мудрейшая сова, добрейшая принцесса, тебе мы обязаны своим спасением. Позволь же в знак благодарности попросить твоей руки.

0: женой, о великий и прекрасный калиф.
1: О, красавица! Неужели это ты только что была такой безобразной совой?
0: О, это так, мой муж и повелитель.
1: Полюбуйся, визирь, на эту прекраснейшую из девушек.
2: Слава Аллаху!
1: Слава Аллаху! Что он за все испытания наделил меня таким счастьем.

0: Да будет тебе известно, путешественник, что индийская принцесса была действительно прекрасна.
1: Да, вот это история. А как же калифу удалось вернуться во дворец? Ведь там уже царствовал самозванец.
0: Стража узнала настоящего калифа по родовому перстню. А злого волшебника и его сына схватили, и халиф Багдада сказал им: «Или превратитесь на моих глазах в аистов, или я отрублю ваши коварные головы». Кашнур решил, что лучше иметь птичью голову, чем не иметь никакой головы. И самозванцы превратились в аистов. Халиф повелел повсюду произносить громко слово «мутабор», выводить его в орнаментах, на дворцах и мечетях, и даже на глиняной посуде. И вот от частого употребления слово это потеряло магический смысл. Многие красивые слова теряют свой смысл от частого употребления, и злому волшебнику не суждено изменить свой облик. Однако, взгляни, путешественник, калиф и визирь собираются уходить.
1: А почему же им так полюбился этот пруд?
0: Ну, насколько мне известно, они вспоминают свои давние приключения. К тому же они привыкли встречаться с Кашнуром и его сыном, смотреть, как они резвятся на островках и ухаживают за истихами.
1: Взгляните-ка, уважаемый Селим. Два аиста подошли к калифу и раскланиваются.
0: Так это и есть Кашнур и его сын Мирза.
1: Ах, это они. Да. Благодарю тебя, учитель. Уважаемый Селим, интереснейшую историю ты поведал мне. Я опишу ее в своей книге, чтобы все дети, даже те, что живут вдали от стран Востока, могли вдоволь подивиться приключениям багдадского калифа.
0: Но скажи мне свое имя, уважаемый путешественник, собиратель историй и писатель книг.
1: Мое имя — Вильгельм Гауф.

Вы слушали радиоспектакль «Калиф Аист» по одноименной сказке Вильгельма Гауфа. Автор инсценировки Борис Штейн, композитор Шандор Калыш, режиссер Виктор Трухан. Роли исполняли артисты, путешественник Виктор Зазулин, Селим Ученый Армен Джигарханян, Калиф Владимир Пинчевский, Визирь Леонид Каневский, Волшебник Кашнур Лев Любецкий, Сова Принцесса Индии Виктория Лепко, Продавец кувшинов Александр Леньков, Аистихи Екатерина Райкина и Людмила Гнилова. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Звукорежиссер Альфия Кутуева, ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко и Вера Кайнара. Музыкальный редактор Ирина Ушанова, литературный редактор Маргарита Шабурова.

0: Сегодня в номере.
1: В Союзе композиторов. Новые работы к 50-летию советской власти.
0: Оптимистическая трагедия на оперной сцене.
1: Они стали студентами Ленинградской консерватории. Украинские гости в Ленинградской филармонии. Радиорецензия.
0: Зарубежные поездки ленинградских музыкантов на фестивале «Музыка для всех» в Польше.

0: Союзе композиторов. Новые работы к 50-летию советской власти.
1: Мы попросили рассказать об этом члена правления Ленинградского отделения Союза композиторов, профессора, заслуженного деятеля искусств Бориса Александровича Арапова.
2: В преддверии 50-летия Великого Октября в Ленинградском Союзе композиторов кипит творческая работа. Создаются новые произведения самых различных жанров. В кратком выступлении невозможно перечислить все, что создается ленинградскими композиторами. Постараюсь остановиться только на некоторых произведениях. Теме космоса посвящает свою новую оперу молодой композитор Вадим Веселов. Опера написана на сюжет известной книги Ефремова «Туманность Андромеды» и готовится сейчас к постановке театром оперы и балета имени Кирова. Становлению новой деревни в первые годы советской власти и борьбе за новую идеологию посвящает свою оперу «Веринея» по известному роману Сейфулиной Сергей Слонимский. Эта опера, недавно показанная на оперной секции Союза, вызвала большой интерес. Написанная с большим темпераментом, с интересным использованием народных интонаций, с большими драматическими развернутыми хоровыми сценами и с яркой характеристикой основной героини Веринеи, она, безусловно, заинтересует наши оперные коллективы. Академический театр имени Станиславского и Немирович Данченко готовит эту оперу к юбилейной дате. Образом современных героев и теме революционной борьбы посвящены также оперы Валерьяна Богданова-Березовского «Город Ленина», Даниила Френкеля «Рыбаков» и ряд других. Особенно хочется отметить интерес к оперному жанру у нашей молодежи. Здесь наблюдается ряд новых интересных творческих поисков. Так Владислав Успенский закончил камерную оперу «Саламандры» по Чапику, Борис Архимандритов телеоперу «Живите». Все эти оперы интересны и по своему жанру, и образно-музыкальному воплощению. К сожалению, наши театры еще не проявили достаточный интерес к камерным операм, и назрела необходимость в создании специального экспериментального камерного оперно-балетного театра. Как всегда, разнообразные работы и в балетном жанре. Интересен балет Шварца «Страна чудес», готовящийся к постановке в декоративном оформлении в стиле Палеха, а также богатый интонациями чешского народного мелоса балет Матвеева «Чешская легенда». Теме сильной личности и революционным героям посвящены готовящиеся к постановке балеты Чернова «Овод», Боярского «Олеко Дундич», «Тиль Ольншпигль» Юрия Фалиха. Темой современности овеяны произведения кантатно-ораториального жанра. Прежде всего хочу отметить яркую и по-новому трактующую тему слова полку Игорю ораторию Люциана Пригожина. В суровых эпических тонах написана эта музыка с использованием богатейших современных приемов хорового и оркестрового письма. Текст почти всюду сохранен в подлиннике. Фрагменты из этой оратории, исполненные на Ленинградской весне, имели большой успех. И мы с нетерпением ждем исполнения этой оратории полностью.

Если Люциан Пригожин использовал в своем произведении гениальный памятник русской старины, то в кантатах и ораториях Пустыльника, Успенского, Цветкова, Кравченко звучат стихи Твардовского, Хикмета и Маяковского. Создаются и много произведений в симфоническом и камерных жанрах. С нетерпением ждем исполнения новых скрипичных концертов Вениамина Баснера и Вадима Салманова. Для стимулирования создания новых массовых песен объявлены конкурсы местного и всесоюзного значения. Предстоит очень напряженный год работы. Необходимо руководству Союза помочь композиторам довести свои замыслы до конца, бороться за высокое качество произведений, а исполнительским организациям, театрам, лучшее, что создано к 50-летию Великого Октября, донести до широкого массового слушателя.

0: Высокий мастер слова Леонид Максимович Леонов, автор не только повестей, романов, пьес, но и очерков, острых публицистических статей. Сегодня мы предложим вашему вниманию его очерк «Падение зарядия», а затем прозвучат фрагменты из его статей, актуальных и сегодня. Читает артист Вячеслав Дугин.
1: Пройдите вдоль Красной площади, мимо праздничных трибун и Ленинского мавзолея, мимо цветистых и великолепных нагромождений Василия Блаженного, мимо двух именитых бронзовых российских граждан, переменивших нынче свое место жительства. Идите по Варварке до первой улочки направо, остановитесь в стороне, чтоб не сшибло вас машины, и глядите вниз. Позади вас будут греметь шумные улицы пролетарской столицы, двигаться манифестации или скользить длинные и нарядные машины. И если вам интересно взглянуть на то, как сменяется жизнь великой столицы, спуститесь вниз по щербатой старомосковской мостовой. Несколько десятков лет назад вы увидели бы осевшие, окосолапившие дома, церковки, перегородившие проезды, облезлые стены. Когда-то она жила своей пестрой и дикарской жизнью, это зарядьевская каменная труха. Что-то копошилось в этих изогнутых и узких норах, занесенных

Колы мокрые, мокринские, москворецкие. Даже в них сказалась близость воды. В тесном этом пространстве, огороженном с одной стороны китайской стеной, киты – земляные укрепления, а с другой – ограниченным рядами живорыбным и ямским, где простонародье покупало птицу и всякий ходовой товар, всего было здесь набито понемногу. Здесь помещались грошовые бакалейные торгаши, москательные заведения последнего разряда, пирожные и обрезочные, откуда даже по ночам шибало вкусной вонью жареных ветчинных обрезок, еврейские мясные лавки, казенки, и всегда толпился возле них всякий жалкий людской сброд, крутильные и золотоконетельные заведения, свечные фабрички, извозчичьи трактиры и постоялые дворы. Здесь ютилась ремесленная голь, скорняки и картузники. Тут уживались вместе армяне, персы, евреи и бородатейшие староверы. Все это торговало, двигалось, шумело испокон веков. На некоторых здешних фамилиях даже отразился их вековечный товар. Помнится, имели здесь хреновщики свои торговые подвалы, и фамилия им зато была дадена Хреновы. Наверное, так установилось со времен Ивана IV, когда в последний раз полили здешнее место татары, и полсотни лет спустя таранил китайскую стену Трубецкой, вышибая засевших за нею поляков. В пору моего детства своеобразная степенность и даже благообразие сквозили из этой предельной скудости и нищеты. Они обманывали любого пристального, но случайного наблюдателя. Какая-то яростная, крикливая окраска отличала весь строй здешнего бытия. Она заставляла думать об этом месте, как о далеком форпосте экзотической Азии в Москве. Но это был только задний двор Москвы, ее простонародный ширпотреб, ее громадная обжорка, поставлявшая в разнос любую снеть и закуску для верхних торговых рядов тогдашнего московского универмага. В декрете, прекращавшем частную торговлю, был невидимо подписан приговор и всему мелкостному укладу жизни в здешней низинке. Она находилась за рядами, отсюда ее название, зарядье. У моего деда была там крохотная бакалейная ловчонка. Его звали смешно Леон Леонович Леонов. Он проторговал в зарядье 49 лет и все время жил в темном полуподвале среди толстых, каменных, никогда не просыхающих стен, достаточно описанных в моих барсуках. Этот дом Берга, в стенах которого при ломке обнаружены были небольшие хоромы времен царя Алексея, был, наверное, наиболее занятной в зарядье дырой. Мне, мальчику, он казался огромным. Это приземистая твердыня, выстроенная в бреду каким-нибудь спившимся прощелыгой, была хитроумно составлена из бесчисленных железных галерей, темных с дырявыми полами коридоров, с закутками по сторонам, где бронилась нищета и орали новорожденные ребята, осклизлых и на редкость крутых лестниц. Когда после ареста отца семья наша распадалась, младший брат мой разбил голову о камень, катаясь по перилам на одной из них. Впрочем, он умер годом позже, провалившись в прорубь на Москва-реке. Скудные удовольствия бывали у зарядьевских детей. В верхний этаж этой коробки, потехи ради, вставлен был знаменитый Кукуевский трактир. Мальчишкой я бегал туда купить кипятку для чая. За чайник взимали семитку, 2 копейки. Вход был из подворотни. Газовый рожок полыхал там круглые сутки, задуваемый ледяным сквозняком, и на лицах загулявших мастеровых, спускавшихся мне навстречу, лежал мертвенный голубоватый отсвет газового пламени.
и всегда потрясали мальчишечье воображение.

0: Эти сводчатые потолки, орган с серебряными трубами, откуда почти круглосуточно неслась гортанная задумчивая такая музыка. Фальшивые пальмы, обвитые как бы войлоком, грубые и сытные яства на буфетной стойке и бумажные фуксинные раскраски цветы на ней. И, наконец, сами извозчики тех времен. Как сидели они молчаливые, с прямыми спинами, гоняли бесконечные чаи и прели в синих ватных полукафтаньях. При трактире помещался постоялый двор. Лошадь же означает близость овса, а где овес, там и голуби. Стаи мирных, медлительных голубей беспрестанно кружились над всем пространством от Василия Блаженного до самых проломных ворот, выходивших на реку. Эта экзотическая пестрота была обманчива. В тесных каморках там проживали со своими семьями злые чахоточные мастера мелких и неприметных ремесел. Жизнь у них была лютая и скорее заслуживала наименования «жития». Искусство выжимания пота без одновременной поломки костей стояла очень высоко в заряде. И потому трудно было осудить этих задиристых, ожелтевших и очумелых от страшного труда по 12 часов в сутки людей за их манеру проводить время на этой планете. Как они лупили своих жен или учили родимых деток, памятно, наверное, многим зарядьевским старожилам. Единственной их утехой было выпить в праздничный день для забвения жизни. Формула эта запомнилась мне с самой начальной поры моего милого детства. Казенок всей местности имелось достаточно, и пьянство процветало, сверхъестественное, вплоть до появления зеленого змея и других клинических спутников белой горячки. И доселе помню, как двоюродный дядя Сергей Андреевич сиживал, свесив ноги на каменном подоконнике, призывая чертей, чтоб забрали его в свою дружную компанию. Давайте вместе с вами спустимся в воображаемое зарядье той поры. Утро. И от ближайшего Николы плывет по закоулкам тягучий великопостный благовест. Запоздалая метель нанесла за ночь сугробы синего пушистого снега. Шагайте прямо целиной. Все равно тропинки здесь протопчут не ранее полудня. У титанической тумбы, похожей на причал для морских кораблей, сидит нищий и тощий человек в опорках. У него нет ничего. Ни бога, ни копейки, ни семьи, ни родины. На его губах, синих и раскусанных в кровь, отвращение и горечь. В его темных глазницах еще прячется хмельная недобрая ночь. Мимо с лотками на головах проходят пирожники, семенят старухи-говельщицы с лисьими глазами и в лисьих шубах. Бегут с картонками готового товара картузные мастера. Блинчики торопятся с луковыми и с кислой гречневой муки блинками. Они направляются к Казенке, в Ершов переулок, ибо будет утро, будут и пьяницы. Народное горе дружит с вином. Они проходят мимо, равнодушные, сосредоточаясь на мыслях о своей сегодняшней копейке. А человек смотрит вдогонку им безжалостным, насмешным взором или печет что-то вроде «Летите, пчелки!». Он корчится от холода и мерзости. Он жалок и беспомощен. И вот к нему приближается другой, благообразный, небольшого роста, бесстрашный. «Посторонитесь, чтоб этот не задел вас своим колючим величием и брецающей амуницией. На нем черная суконная шинель, перепоясанная ремнем и шашкой. На нем шапка с плоским донцем и металлической лентой, а на ней Георгий, поражающий змея. Не этого, другого. Кроме того, три ряда медалей, крестов и других эмалированных вещиц. Мы, оборванные зарядские ребята, смотрим на его фантастические регалии и гадаем о чудесных подвигах, которые он совершил в молодые годы на полях сражений. Он движется к тумбе, скрипя сапогами и звеня. Кажется, вся империя отражается в его зрачках. Это городовой Басов, многолетний охранитель старомосковского благочиния. Следите внимательно за всей процедурой скорой помощи и испытанного царского здравоохранения. Басов нагибается, кряхтя от старости. Он берет горсть снега, вязаной рукавичкой. Попеременно он трет то правое, то левое ухо пропойцы. Он делает это усердно. Он не жалеет снега. Ножны его колотятся об откинутую голову пациента. Грязный кусочек розового ушного хряща багровеет, пухнет. И вот в трещинке, скупая, родится капелька крови. В мастеровом, как известно, лишней крови нет. Человек стонет, извиваясь от басовских манипуляций, и стыдно думать, что, наверное, его жена, его мать, смотрит на это откуда-то сверху, дыханием протаяв гляделку в замерзшем тесном окошке. «Ничего, все на свете поправимое», — учительно внушает Басов и заодно протирает снегом лицо, где придется. «Вино не должно разуму отшибать». Может быть, он говорит не этими словами, но смысл его речения таков. И человек вскакивает и несется куда-то наобум, слепой от боли и унижения. Ах, Басов, Басов, отец родимый убогих зарядьевских людей. Городовой бредет дальше, к лавке деда, и на снегу остается глубокая колея от его шашки. Дед был чудак. О нем ходили анекдоты. Ему по-своему отдавала дань почтения и покровительствовала московская шпана. По утрам у его лавки собирались опойные, в опорках, юродивые фигуры с хитрого рынка, обломки людей, вышвырнутых по ненадобности за борт жизни, на Горьковское дно. Рваные человеческой утиль. Они тащились к нему просить на нездоровье, на семейное горе, на построение сгоревшей избы в несуществующем селении, на стихийное бедствие, а самые откровенные – просто так – выпить огуречного рассола для опохмелки. Дед был слабый человек. Он давал всем. Когда он умер в 17-м году, целая когорта этих свирепых горемык молчаливо провожала его на кладбище. Басова всегда сердили эти сборища. Не дело, Леон Леонович. Так ведь, Эва, просят. Все одно, гони. Предосудительного за дедом, кроме сына арестанта, посаженного в 1905 году, не числилось ничего. За всю свою очень долгую жизнь дед не выходил никуда, кроме чудового монастыря да суконных, то есть купца суконного, бань в Замоскворечье. В довершение всего он был неграмотен, лучший паспорт благонадежности в те времена. Но беда. У него был сын Максим, давно уже взятый Басовым под наблюдение. Молва приписывала этому черному, длинноволосому человеку, окончившему полтора класса сельской школы, склонность к чтению крамольных книжек вслух. Прибавляли также, что он сочинял нечто в рифмах и от себя. В начале жизни отец служил молодцом, как называлась тогда эта должность в лавке у деда, резал хлеб, развешивал жареный рубец по цене 2 гривен за фунт. Позже, однако, связался с каким-то литературным кружком, куда входили всякие самоучки, маляры, портные и просто шумливые мужики. Здесь началось его знакомство с Федором Шкулевым, Спиридоном Дрожжиным, Нечаевым и другими теперь совсем забытыми поэтами. В заряде литературы, можно сказать, не ценили. И свой сюртук, например, в котором отправлялся на литературные выступления, поэт Максим прятал в Дворницкой. Собираясь в кружок, тайком переодевался у дворника, а на рассвете, возвращаясь через окно, чтобы не будить родителей, в той же Дворницкой облачался в косоворотку и поддевку для приобретения прежнего зарядьевского обличья. В дальнейшем жизнь его усложнилась. По-видимому, ему мало стало одних дешевых изданий с Никольского рынка. Он стал пропадать чаще, на длительные сроки. Кончилось тем, что вещи и пророчества соседей и предсказания Басова сбылись. После ряда мелких арестов Максим Леонов был изъят из жизни уже накрепко. Особое присутствие судебной палаты определило ему за издание брошюр Либкнехта и Розы Люксембург, сборников революционных песен и других популярных пособий, как за призыв к мятежу, год 8 месяцев крепости одиночки, который он и отбыл в Каменщиках, в Таганке. Помянутые детали неотделимы в моем представлении от тогдашней Москвы. Вдвоем с бабушкой первое время отправлялись мы к отцу на свидание, популярную тогда таганскую тюрьму. Позже свидания стали почему-то невозможны. Мы ехали туда на конки, гремучее сооружение на колесах, запряженное, кажется, четверкой унылых гробовых кляч. При подъеме в гору прицепляли еще пару таких же одров, и тогда к скрипу колес присоединялся визг кнутов и неистовые понукания верховых. Я помню бескозырки тюремных солдат, галдеж переклички с родными, двойную проволочную сетку и за ней какое-то пыльное, разлинованное лицо отца. Мне памятно также его возвращение в заряде, совсем как на знаменитой картине. В ярко освещенных дверях появился высокий человек с белым узелком. Лицо его мне показалось черным. Он молчал, потом виновато улыбнулся. Я подбежал и стал развязывать узелок, верно ждал гостинцев. Кажется, мне шел 8-й тогда. Вплоть до самой высылки из Москвы отец заходил в заряде лишь изредка. В просторечии его здесь звали не иначе, как Леоновским арестантом. Но со временем это слово звучало уже не так оскорбительно, как прежде. В нем прятался какой-то полувопросительный оттенок. Басов при встречах отворачивался. Люди заходили к деду под пустяковым предлогом, чтобы взглянуть хотя глазком, какие бывают они. Им было любопытно, чего же добиваются эти люди. Приблизительно так же называлась та самая брошюра Либкнехта. Но и раньше случались события, заставлявшие задумываться иные неповоротливые умы. Однажды мне запомнилось узкое длинное окно, и хоть был февраль или апрель, какие-то путанные грозовые облака за ним. Раздался гулкий удар, и взволнованно зазвенели стекла. Что-то произошло. Весь день в заряде было тревожно, а нам, как всегда, ребятам, весело от предчувствия какой-то перемены. В воздухе запахло новизной. Мы с восторгом вслушивались в цоканье казачьих подков по булыжной московской мостовой. Вечером один картузник, с которого по памяти я списал моего Дудина в барсуках, сообщил в лавке у деда, что грохнули бомбой князя Сергея. Он рассказывал каждому со злым упоением, как, услышав взрыв, бросился на звук, и караульный офицер ударил его в лицо. Но он продолжал свои попытки взглянуть на великого князя в таком редкостном виде, и офицер ударил его вторично. Москва услышала имя Каляева. Отсюда, собственно, и началось истинное падение Зарядья. Спокойный лад бездумной здешней жизни обрывался у самого края новых времен. Стали чаще происходить аресты. Басов умер. И где теперь его медали, истории неизвестно. Другая такая же величина всезарядьевского масштаба, дьякон Иван Иванович от Николы Мокрого, стал шибко пить. У него имелись к тому причины личного характера. Он уже старел, а все не удавалось ему получить собственный приход в безграничное духовное руководство. Это был жилистый, насквозь рыжий старик, циник и обладатель таких обжорных качеств, что невольно в голову взбредали былинные сравнения. Старый древний поп жил, и все скрипел ему на досаду. Раз в церкви во время его проповеди диакон толкнул бабушку в бок и шепнул на ухо о попе: «Гугнивый черт, ишь как распинается!» Старуха шарахнулась в сторону, точно рушились стены, которые ко времени юности моей и рухнули, наконец. Он жил, этот редкостный экземпляр зарядьевской породы, в крохотном домике возле церкви, где еще недавно помещалась, кажется, костюмерная мастерская. Мы проходим как раз мимо него. Загляните в тесный дворик, упирающийся в самую китайскую стену. Для меня он незримо существует и теперь. Большой человеческий ветер прошел однажды по этой низине, и вековой мираж распался, и ни один камень не напомнит вам сейчас, что населяло эти грустные места. Трещины его непоправимы, чинить здесь нечего. Иссякли те соки и гормоны, которые когда-то питали этот навеки омертвевший организм. Через проломные ворота, на которых ветер колеблет жалкие прутики и притаившиеся там зелени, мы выходим на набережную. Мы идем с вами, неизвестный друг, по отшлифованному автомобилями асфальту, столь несвойственному в моих воспоминаниях для здешних мест. Идите медленнее. Этого стыдного и скорбного куска старомосковской жизни вы не увидите больше никогда. И если вам будут рассказывать про нарядность прежней жизни, про лихие русские тройки, про румяные пшеничные блины со снитками и другими специями, про московское гостеприимство, про душевный благовесть 40 звонких московских сороков, вспомните Зарядье. Это изнанка развенчанного мифа. Здесь, где стоим мы с вами, когда-то шумел знаменитый грибной рынок, что съезжался сюда со всей России на первой неделе Великого Поста. Сверкало всяческое изобилие, и русские фламандцы могли бы писать с натуры расписные лари со щепным товаром, с дугами, раскрашенными фуксином, с резными ковшами, корзинами узорчатого плетения, с кадушками всех покроев, а в кадушках пахучие меды и гриб, одинаковая утеха нищих и богачей. Гриб черный и белый, и красный, в соленьях, в маринадах и сухой. А летом на славной Москва-реке, на этом самом месте, стояла обычная плавучая купальня. Холст и тес, сшитые на скорую руку. То был публичный вертеп на воде. Мясистые пожилые девушки с наружностью римских матрон в длинных пыльных юбках, в кофтах на выпуск, гуляли по набережной в ожидании жертв. Сторговавшись, они спускались к воде и гибкие мостки трапа прогибались под тяжестью их перезревших мерзостей. Оглянитесь, две из них ссорятся из-за клиента. И даже мы, мальчишки, жадные до происшествий и привычные ко всему, жмуримся и опускаем глаза. Вот одна поднимает подол и, хлопая себя по телу, выкрикивает бранные непристойности. Они валятся в воздух, как объедки из помойной бодьи. И бывалый городовой невдалеке, видимо, гурман и ходок по дамской части, покровительственно и деликатно подкручивает крашеные усы, прислушиваясь к музыке ссоры. Не торопитесь уходить. Прежде чем вернуться в нашу Москву последних лет, взгляните вверх из Зарядьевской низины. В последний раз. Ваши глаза, ослепленные прошлым, пусть различат в туманном нашем небе контуры настоящей и будущей социалистической столицы. Позади вас шумит оживленный и веселый московский порт. Новые грузопотоки, прочертив страну, наложат свой особый отпечаток на характер московских пристаней. Гранитные ступени, террасы поведут вас вверх, к мостам, осененным крылатыми фигурами народных героев. Восходящая линия лампионов отразится в полированных гранитных плоскостях этой лестницы. В линялом золоте московских куполов, видевших стрелецкие казни, голодные бунты, коронации царей и перебежки красногвардейцев, отразятся легкие балконы новых домов, их могучие колоннады, пропускающие под собою нарядный и счастливый людской поток и глазастые окна, широко открытые солнцем. Прекрасные здания мудрой и неувядающей архитектуры обступят в отдалении Красную площадь. По новым улицам, прорубленным сквозь каменную ветошь, мы пройдем с вами, мой спутник, через самый удивительный город мира. Мы встретим на своем пути гигантские стадионы, фабрики молодости и народного здоровья. Мы побываем в аэропортах, полных еще невиданной конструкции летательных машин. Мы послушаем, как поют птицы в наших будущих парках. Мы осуществим все это наяву, потому что мы не боимся работы. И еще потому, что мы этого хотим. Мечтайте же, потому что мечтать сегодня – это значит уже работать в полную нагрузку. Москва строилась, облепляя себя домишками кольцо за кольцом. Но теперь она уже не прежняя Москва. И Зарядье сегодня, как петровский боярин, у которого отхватили клок его дремучей бороды, с тревожным, немножко виноватым и растерянным лицом. И все же, несмотря на все перечисленные очевидности, мне грустно сегодня и жаль чего-то. Чего?
1: Вы слушали очерк Леонида Леонова «Падение Зарядья». А теперь предлагаем вашему вниманию фрагменты из его некоторых статей, актуально звучащих и сегодня.
0: Мы вступаем в пору, когда глубже, выше и поэтичнее на языках земли будет звучать слово «труд». И думается, что в эту пору преступление против коллектива, против общества будет караться не как нынче принудительными работами, а наоборот, отлучением от труда, от творческого общественного процесса, караться бездельем, означающим, что эта жалкая, человекоподобная тварь хотя бы временно не нужна обществу. Едва ли надо напоминать, что эстетическое воспитание человека является важнейшей, неотъемлемой частью его общего культурного и морального развития. Я исхожу из того, что человек, обладающий хорошим вкусом, не способен не только появиться в пьяном виде на улице или сквернословить, но и украсть у родины 100 рублей или миллион. И не потому только, что это карается законом, а потому, что это крайне отвратительно.

Есть на Руси пословица, в которой как бы округлилась вся положительность, характерная для нашего народа. Дело человеком ставится, а человек делом славится. Русский человек всегда уважал людей трудовых, поэтому так глубоко и чтят у нас тех, чье дело укоренилось в почве настоящего и дало росток свой в будущее. Наш народ всегда стремился отметить мастера, закрепить имя его в памяти поколений. В несуесловной благодарности одного поколения другому заключается, между прочим, живая связь поколений, основанная на уверенности предков в том, что их дело не пропадет зря, а перейдет в руки надежных наследников. Мне кажется, что на этом был основан древний обычай класть в фундаменты великих зданий первые кирпичи с именами выдающихся граждан своего времени. Это был не только знак почета и благодарности людям, которые положили свою силу и разум в основу великого начинания. В этом был сознательный умысел, который, подобно цементу, скреплял камни живого дела. Самая всенародность этих имен придавала нерушимую вечность народному делу, объединяла его в монолит, что вековечнее меди и выше царственных пирамид. Благодаря этому древнему обычаю мы знаем имена наших великих зодчих, строителей древних соборов, художников, литейщиков, оружейников. Имена их сохранились на чертежах, в рабочих клеймах, на великолепных изделиях. За последние несколько лет мы узнали множество героических имен наших современников, обеспечивших все те исторические преобразования, осуществления бесчисленных материальных и духовных достижений, которые можно сравнить лишь с вулканическим извержением ценностей. И действительно, трудно перечесть, сколько же за эти годы поразительных сокровищ, подобно лаве, извергалось из глубин народа. Возводимое нами здание, расширяясь, приобрело много ветвлений и крыльев. Оно растет по законам рождения кристалла, в котором форму придают овеществленные, пришедшие в движение социальные законы, химия и математика общественной жизни. В этом смысле наш строй диктуется самыми насущными и священными потребностями человеческого общежития. Под каждым будущим крылом этого здания также должны возводиться основательные фундаменты. Таким образом, молодежи, не успевшей проявить себя раньше подвигами в боевой, духовной, хозяйственной практике, не поздно и нынче закрепить свое имя в истории нашей великой стройки.

0: Наверное, не меня одного, но и все мое поколение современников, вступивших в итоговую полосу жизни, частенько тянет оглянуться назад с достигнутого пригорка на пройденный вместе со страною путь. В такие минуты, естественно, возникает желание прикинуть в уме, без фальши и самообольщения, все про и контра истекшего периода. А там, глядишь, и литературно, за письменным столом, разобраться в существе теперь уже очевидных, качественных и абсолютно во всем обозначившихся перемен. Кажется, лишь вчера сам проходил мимо всех этих пламенеющих ориентиров и вех, а уже даль какая. Гражданская война с памятным через Каховку и Сиваш походом на Врангеля, с чего началась моя творческая юность, представляется отсюда бесконечно отодвинутой, как бы через обратную сторону бинокля. Поистине эпоха времен Очаковских и покорения Крыма. Необозримый, пока еще не осмысленно нами до конца, на фоне нашего общего детства, происшедшее преображение России. При свете огневых орбит на небосклоне виднее становятся прожитые годы с их свершениями, беззаветным энтузиазмом и общеизвестными тягостно-страшными переживаниями. Сколь многое и дорогое сгорело в плазме великого индустриального переплава. Это весьма важно в наши дни, когда меняется буквально все. Государственные системы и границы, стимулы человеческой деятельности, воззрение на природу с ее тайнами, генеральное направление всемирного прогресса, моральные основы общественного сознания, самый темп времени, наконец, и мы вместе с ними.
1: Публицистические произведения Леонида Максимовича Леонова читал артист Вячеслав Дугин.

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о флаге. Поэт Маяковский не зря назвал наш советский строй краснофлагим. В октябре 1917 года ваши отцы и деды завоевали для вас счастье и свободу под красными ленинскими знаменами. Того же горячего цвета и ваше пионерское знамя. То пламенное знамя, с которым вы шагаете в будущее. Вот мы и решили, что сегодняшнюю программу буду вести не только я, но еще и ваша сверстница, пионерка, так сказать, представительница будущего. Да позвольте, где же она?
1: Здесь я! Здесь!
2: А, ну вот и хорошо.
1: Ой, чуть не опоздала. Извините, товарищ старший ведущий.
2: Как ты сказала? Товарищ?
1: Ну да. Может, я вас неправильно назвала? Гражданин ведущий?
2: Товарищ. Гражданин. Ты слышишь, какие это слова?
1: А что? Слова как слова, обыкновенные.
0: Нет, это не обыкновенные слова. Товарищ. Ты знаешь, как произносили это слово ребята в те дни, когда старшие под красными знаменами воевали за дело революции?
3: Товарищ. Какое красивое слово. Сколько теплоты и счастья в этом слове. Раньше его произносили шепотом, чтобы, не дай бог, не услышал городовой, а то же его закуют в кандалы. Против царя идешь. Теперь это слово стало свободным, как птица, выпущенная на волю. Днем я бродил по городу и заговаривал с прохожими, чтобы лишний раз повторить слово «товарищ». Рабочий с винтовкой на плече обернется и спросит: «Тебе чего, мальчик?» Ответишь что-нибудь: «Рукав измазан в глине» или «Смотри, мол, винтовку не потеряй». Он улыбнется, скажет «Спасибо». А ты идешь дальше, отыскивая, кому бы еще обратиться. На углу нашей улицы торговала семечками бедная бабушка Ивановна. Я подходил к ней и, стараясь быть строгим, спрашивал: «Товарищ бабушка, почем семечки?» Должно быть, старушке тоже нравилось это слово. Улыбаясь, она протягивала мне горсть семечек. «Возьми, сыночек, лузгай, сиротка, бери, бери». А однажды я встретил Алешу Пупка, нищего мальчика из поселка Шанхай. Было уже начало зимы, а он шел без шапки, втянув неостриженную голову в воротник рваного женского пальто. Я остановил Алешу и спросил: «Ты почему без шапки, товарищ?» «Нема», – тихо ответил Алеша. «Порвалась шапка». «Возьми мою», – предложил я, снимая с себя выцветший драный картуз без козырька. Алеша отказался взять у меня картуз и ответил: «Обойдусь, спасибо, товарищ». И мы улыбнулись друг другу, согретые теплом этого слова.
2: Вот что это за слово, товарищ. А гражданин, какое это гордое звание. Недаром когда-то двое мальчишек чуть не поссорились из-за него. Вот как это было.
4: Жил Данилка в подвале высокого дома в Питере на Литейном. Родился здесь Данилка, вырос и всех жильцов знал наперечет. Первый этаж занимала графиня Щербацкая, на втором комнаты князя Пирогова-Пищаева, еще этажом выше тайный советник Горохов, а на самом верху статский советник Ордатов. Жильцы все именитые, важных чинов и званий. И лишь Данилкины отец и мать, да и он сам Данилка, из простого народа. Много разного было за последние дни, с той поры, как произошла революция. Данилка даже устал удивляться, но в этот день принес Данилкин отец газету. Развернул,
5: глянул на сына.
2: Но отныне ты гражданин Российской Республики. Сам Владимир Ульянов-Ленин декрет подписал.
6: Пап, а это важнее, чем статский советник?
2: Важнее.
6: И важнее, чем тайный?
2: Важнее, чем тайный.
6: И больше, чем граф?
2: Больше.
6: И выше, чем князь?
2: Выше.
4: Бросился Данилка на улицу, побежал к дружкам своим и приятелям. А у меня звание высокое-высокое, важное-важное, важнее, чем статский советник, важнее, чем тайный, больше, чем граф, выше, чем князь. Я гражданин Российской Республики. В газетах про это написано. Сам Владимир Ульянов-Ленин декрет подписал.
6: Вдруг видит Данилка мчится к нему рыжий Кирюха. Подлетел Кирюха, перевел дыхание сразу же.
7: Знаешь, кто я? Я гражданин Российской Республики.
4: Какой же ты гражданин? Это я гражданин. Это про меня в газетах написано.
7: Про тебя. Станут на тебя изводить бумагу.
4: Я гражданин!
7: Нет, я гражданин.
6: Проходил в это время по улице рабочий парень. Он и разнял ребят.
4: Оба вы правы. И ты, Данилка, гражданин Российской Республики, и ты, Кирюха, и я.
8: И я тоже гражданин Советской Республики.
9: И я.
10: И я.
11: И я.
2: Конечно, конечно, ребята. Для всех нас написал когда-то Владимир Ильич Ленин этот декрет.
1: Садитесь, садитесь, ребята. Молодцы, что пришли. Положи свой барабан, барабанчик. Знаменосец, поставь знамя вот сюда, рядом с этим флагом.
12: А что это за флаг?
1: Это боевой флаг корабля. Какой он старый.
2: Да, он помнит о многом. Слышишь, о чем он шелестит? Это происходило в дни Отечественной войны, возле города, осажденного врагами. Там, в степной хижине, жил в то время Петя, ваш сверстник, пионер. Шел бой. Когда грохот орудий немного стих, Петя подошел к двери.
13: Петя подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Первое, что он увидел в свете беспокойного огня, был человек, лежавший совсем недалеко от порога под окошком. Он лежал на спине, неудобно приложив голову к стенке. Это был краснофлотец в солдатском обмундировании, но в матросской шапке с черными лентами, прилипшими к окровавленному лбу. «Дядя, что с вами?» – бессмысленно закричал Петя. «Вам больно?» Некоторое время матрос смотрел на Петю, как бы желая понять, что это за мальчик. Откуда он взялся? Можно ли ему верить? Пете вдруг все стало ясно. Он понял, что хотели сказать глаза умирающего матроса. Они говорили: «Могу ли я тебе довериться? Враг ты или друг?» «Я друг». «Что? Что вы хотите?» В груди у краснофлотца тяжело заклокотало. Он сделал страшное усилие и неловкой рукой стал вытаскивать из-под себя какую-то вещь. Петя с усилием приподнял одеревеневшее тело матроса и вытащил какое-то смятое окровавленное полотнище. «Знамя?» – проговорил шепотом мальчик. «Да, это наше боевое знамя, флаг корабля. Возьми его, я тебе верю». Петя обеими руками взял полотнище. Он понял все, что произошло. Понял, что был страшный последний бой на подступах к городу, что матросы держались до последнего человека, что знаменосец был смертельно ранен и, спасая знамя, полз по степи до тех пор, пока не дополз до хижины. А теперь он умирал. И, умирая, передавал боевое знамя ему, Пете с тем, чтобы он сохранил его. И в то же время Петя уловил в глазах матроса мелькнувшие сомнения. Кровь прилила к щекам мальчика, на ресницах закипели слезы обиды. «Я пионер», — сказал Петя с усилием. «И я вам даю...» Голос его дрогнул совсем по-детски и оборвался. «И я клянусь, честное пионерское, что я честное пионерское под салютом!» Петя поднял руку и сделал пионерский салют. Потом он прижал к губам смятый, продранный осколками флаг.
6: «Так вот почему этот флаг такой темный, суровый!»
7: «А наше знамя рядом с ним веселое, алое!»
9: «Совсем как заря на небе!»
6: «А оно наше знамя ведь и вправду цвета утренней зари! Ну, когда день только начинается! Весь день у нас впереди, ребята! Вся жизнь, все будущее! Как весело мечтать о будущем!»
9: «Я буду учиться и стану геологом! Хотя не в Сибирь я уеду, а в Вологду! Хотя не в тайгу за алмазами ринусь, а в Подмосковье искать буду глину! Я буду трудиться и стану геологом! А почему это слово мне дорого? С ним красота мне доступна земная, и с ним красоту человека узнаю! Не испугать меня зноем и холодом! Я настоящим буду геологом! Клады найду я в долинах и реках, в недрах земли и в душе человека!»
6: Эти стихи написал такой же мальчик, как вы, Саша Зорин. А сколько у нас таких мальчиков и девочек?
10: «Капля за каплей растят волну. Вместе мы тоже сила. Если собрать на линейку одну всех пионеров звено к звену, вот бы чудесно было!»
11: «В белых панамках спешит Артек встать на линейку эту. Но в Москве уже выпал снег, дети в пальто одеты.
10: Мы деревца сажали в саду, озеленяли скверы, дружно трудились в этом году юные пионеры. Вместе собрать бы все деревца, лесу тому не будет конца.
14: Мы разводили желтых утят, с ними возились долго. Если поплыть они захотят, будет мала им Волга.
10: Если собрать всех наших гусей, будет им короток Енисей.
15: Мы принесли ворока бумаг, если свалить их в кучу, будет стоять второй аюдак, прячась вершиной в тучу.
6: Даже зимой вы слыхали гром, это несли мы железный лом. Собрано столько было, если его сложить в вышину, мост перекинется на луну, вот мы какая сила!
9: Ну что там мост на луну? Ну это ж так, фантазия. А вот мы с соколом скоро полетим на Марс. Обязательно полетим.
6: Кто это мы? С каким соколом?
9: Ну с Мишкой, с товарищем моим. Мы уже давно с ним тренируемся на космонавтов. Как только мы узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга сокол и беркут, так сразу решили, что я теперь тоже буду беркут, а Мишка сокол. А еще мы решили с Мишкой, что до тех пор, пока нас не примут в космонавтскую школу, мы будем с ним понемножку закаляться, как сталь. И как только мы это решили, я пошел домой и стал закаляться. Я залез под душ и пустил сначала тепленькой водички, а потом, наоборот, поддал холодной. И я ее довольно легко перетерпел. Ну, тогда я подумал, что раз дело идет так хорошо, надо, пожалуй, подзакалиться чуточку получше. И пустил ледянистую струю. У меня сразу вжался живот, я покрылся пупырками и так постоял с полчасика и здорово закалился. А после обеда у меня потекло из носу, и я стал чихать. А мама сказала:
16: «На-ка, выпей аспирин, и завтра будешь совсем здоров. А теперь ложись, ложись, ложись, на сегодня хватит, все».
9: Ну, у меня сразу же испортилось настроение, я чуть было не заревел. Но в это время под окошком раздался крик:
17: «Беркут! А Беркут! Да Беркут же!»
9: Я подбежал к окошку, высунулся, а там Мишка.
11: «Чего тебе, сокол?»
17: «Давай, выходи на орбиту!»
11: «Да мама не пускает!
9: Я простудился.
16: Не высовывайся так далеко, не высовывайся. Упадешь. С кем это ты?
9: Ну, мамочка, ну ко мне друг пришел. Ну, небесный брат.
16: Нет, нет, нет.
9: Ну, близнец.
16: Нет,
9: ну,
16: мамочка, нет, нет, нет,
9: нет. Ну, а ты мешаешь.
16: Мам, нет, нет, не высовывайся.
9: Ну, мне мама не велит высовываться.
17: Не велит высовываться? И правильно. Это будет у тебя испытание на невысовываемость.
9: Эх, сокол, ты мой сокол. А мне тут может сутки безвыходно торчать.
17: Очень хорошо. Прекрасная тренировка. Закрой глаза и лежи, как в сурдокамере.
9: Сокол, вечером я с тобой установлю телефонную связь. Ладно?
17: Ладно. Ты устанавливай со мной, а я с тобой.
9: И он ушел. А я лег на папин диван, закрыл глаза и тренировался на молчание. Потом встал и сделал зарядку. Потом понаблюдал в иллюминатор неведомые миры. А потом пришел папа, и я принял ужин из натуральных продуктов. Самочувствие было превосходное. Я принес и разложил раскладушку.
2: Ты уже спать? А что это так рано?
9: Вы как хотите, а я буду спать.
13: Спать? Ребенок наш, кажется, заболел.
9: Заболел. Если они не понимают, что все это тренировка на космонавта, так зачем объяснять? Не стоит. Потом сами узнают из газет, когда их будут благодарить за то, что воспитали такого сына, как я. Пока я думал, прошло довольно много времени, и я вспомнил, что пора налаживать телефонную связь с Мишкой. Я вышел в коридор и набрал номер. Мишка подошел сразу.
18: Да-да, говорите.
9: Сокол, это ты?
18: Что-что?
9: Сокол, это ты или нет? Это Беркут. Ну, как дела?
18: Очень остроумно. Ну, довольно разыгрывать. Сонечка, это вы.
9: Да какая там еще Сонечка? Это Беркут. Беркут! Ну ты что, обалдел, что ли?
18: Кто это? Что за выражение? Кто это говорит?
9: Это никто не говорит. Я повесил трубку. Наверное, я не туда попал. Тут папа позвал меня, я вернулся в комнату, разделся и лег. И только стал задремывать, вдруг...
2: Алло, Беркутова? Позвольте, какого Беркутова? Здесь такого нет. Набирайте, пожалуйста, внимательнее.
9: Ой, папа, ну это же меня, меня, ну скорее дай трубку. Это Сокол, это Беркут. Сокол!
19: Слушаю вас.
20: Докладывай. Чем занимаешься?
19: Я сплю.
20: Ну, я тоже. Я уже почти совсем заснул, да вспомнил одно важное дело. Беркут, слушай, перед сном надо спеть вдвоем на пару, чтобы у нас получился космический дуэт.
9: Ладно, Сокол. Я хорошо пою, громко. Громче меня никто не может. Я по громкости первый в нашем хоре. Ну, Сокол, начнем?
21: Я

0: Таня,
1: что случилось?
2: Уже поздно.
3: Возмутительно.
4: Нет. Это небесные близнецы, сокол с беркутом, поют перед сном.

0: Да-да, ребята, я убежден, что следы ваши останутся и на тропинках далеких планет, и на наших земных дорогах. Ведь и у нас на Земле немало еще нехоженных троп. Каждый из вас совершит в жизни что-нибудь важное. Может быть, такое, о котором узнает весь мир. А может быть, и такое, о чем никто не узнает, но непременно что-нибудь очень хорошее. Ведь недаром вас осеняет знамя ваших отцов, пылающее, как факел свободы. Недаром вы растете под веселым пионерским знаменем.
1: Мы с вами в такое время живем, что подвиги всюду рядом. Мы с вами летаем уже вдвоем, чтоб завтра лететь отрядом. Слава героям! Синюю высь! Теперь мы смотрим уверенно!

0: Попутчики нагнали Алмазова в ржах на выгоне, уходящем вниз к реке. Над обожженной солнцем дорогою, над широким полем, над деревенскими крышами, горевшими под солнцем, сизая проносилась пыль. Теплый ветер проходил по нивам, как по морю, и гнал по хлебам зеленые волны. Во ржах по межам в перебивку, захлебываясь, били перепела. Синими звездами качались васильки. Попутчиков было двое. Шли они обочиной накатанной дороги, ступая по теплой пыли и бодро потряхивая портками на босых, залубенелых от навоза и солнца ногах. За их спинами висели стянутые лыком плетеные кошели и пыльные анучи. Поравнявшись с Алмазовым, они убавили шагу, поздоровались, и чернобородый, похожий на цыгана, мужик, внимательно всмотревшись черными веселыми глазками, сказал: «Далеко, товарищ, идешь?» Алмазов назвал село.
1: «И мы туда?» — весело ответил мужик. «А ты

Как не знать? Что ж теперь родные места проведать идешь? Хочу поглядеть, ответил Алмазов. Погляди, погляди, сказал мужик. Только смотреть-то, брат, не на что. Все ее гнездышко по сучкам разволокли, пожалуй, не признаешь. Пошли рядом бывший барин и мужики. Черный шел споро, босыми ногами поднимая пыль, подхватываемую ветром. Старик все забегал вперед и перекатывал плечи, оттянутые кошелем. «А я гляжу, гляжу», — с удовольствием говорил он, заглядывая в лицо Алмазова. «По походке алмазовский, а личность вроде не тая. Я тебе еще вот каким знавал, на своей ладони тебе носил, и был ты чуть поболее воробья. А ту пору мы к твоему папеньке приходили канавы рыть на лугах, а ты, бывалча, все у речки сидишь под мельницей, порточки засучимши. Бывало, идем мимо, а ты из речки решетом трясешь, гляди, мол, вот она, рыба!» Мужики засмеялись. «А теперь ты, братец, совсем скис, ни почем тебе не признать. Как живешь-то?» — продолжал мужик. «Живу», — ответил Алмазов. Мужики переглянулись. Так не соответствовала вся видимость барина этому слову. Был он худ, длинен, измят. «Так-так», — сказал черный, — «вот оно какое дело! Не чаял, небось, пешечком пыль-то клубить!» Шли полями по скату. Внизу лентой свивалась река, за рекой полого поднимался противоположный скат, и было видно, как по нему, по хлебам, ходили такие же волны. Точно невидимая рука гладила зеленый бархат. Над полями, над рекой, над зелеными волнами высоко в небе висели пуховые белые облака. Казалось неподвижным в том, как зеленели вокруг хлеба, и высоко в небе стоял над полями ястреб-конюк, была такая полная, вечная тишина, что Алмазову стало казаться, что ничего не изменялось. По-прежнему по канаве душно цвела медуница, а внизу над ручьем горела куриная слепота, а на том берегу за деревней, где раньше лежала алмазовская усадьба, сквозили мужичьи поля и бесконечно ходили зеленые волны. «Запахали землицу», — догадываясь о мыслях Алмазова, — сказал черный мужик. «Тебе-то, небось, жалко?» — с сочувствием спросил старик. — От сладкого к горькому привыкать. — Эх! — вздохнул он, не то жалея, не то радуясь. — Так-то всякому человеку своя черта. Твой папенька, бывало, катит со станции пыль столбом, а ты вот не хуже нашинского пятки бьешь. Деревня, в которую входили мужики, по видимости, ничем не разнилась от той, что с детства запомнил Алмазов. По-прежнему солнце освещало неширокую улицу, покрытую подсохшей, крепко убитой грязью. Два ряда изб уныло глядели маленькими окнами друг на дружку. По-прежнему осевший на все четыре угла доживала свой век хотенка беспутного деревенского пастуха и бобыля Ореха, горького пьяницы. Нового было в деревне белевшие свежим деревом дома, пятистенки, ладно крытые под щепу, с пустыми окнами и ненавешенными дверями. «Заходи, заходи», — весело сказал Алмазу черный мужик, останавливаясь у новой избы. «Заходи, гостем будешь». Алмазов вошел в сени,
пахнувшие струганным деревом.

0: и дегтем и прошел за хозяином через нежилую половину, где на дубовых спицах висела смазанная дегтем сбруя. В избе было жарко и светло, гудели над столом мухи. На печи, спустив тощие ноги, сидела старуха одна в избе и большим кленовым гребнем вычесывала голову. Войдя в избу, мужик скинул кошелку и бросил в угол. «Чей такой?» — спросила старуха, вглядываясь в Алмазова. Не спеша мужик снял шапку и повесил над дверью. Не спеша ответил: «Гости привел. Антон Петрович и сынок. Ух, и худущ!» — сказала старуха, старчески зоркими глазами разглядывая гостя. «Аль голодом сидел?»
1: «А ты не чеши язык!» — строго сказал черный. Он снял с полки большой позеленелый самовар, перевернул над лоханкой, вытряс золу и, стоя с пучком полыхающей лучины в руках, сбочив голову, говорил: «Теперь время рабочее, межень. Все ее семейство в лугах, одна старуха дома. А мы вот который день понапрасну лапки бьем. Все насчет землицы. Вашей землицы», — добавил он, — «ты уж не гневайся. Землица-то тебе все едино теперь не нужна». Алмазов кивнул утвердительно. Все в черном мужике было ладно, пригнано, крепко, как в хорошо срубленной избе. И делал он свое дело споро, ладно и весело, точно играя. Лад и хозяйская крепость примечались во всем. Лес на избе был ровный, прямой, щитно пригнанный, подоконники дубовые, толстые, стол новый, прочный, печь, занимавшая пол избы, велика и плечиста. Даже закипавший перед печью самовар был коренаст, устойчив и также черен. Алмазов сидел у окна на скамейке. Мягкие его белокурые волосы были мокры и примяты, лицо бледно. Он с любопытством поглядывал на черного мужика, возившегося около самовара, и барабанил по столу тонкими пальцами. За его спиной на новой, еще не давшей трещин стене, с выступившими слезинками смолы, висели старинные фотографии без рамок, господа в широких светлых брюках со сбитыми густыми прическами, может статься предки Алмазова, извлеченные из господского альбома и вывешенные на мужицкую стену для утехи. «Ты меня-то, небось, не помнишь?» — продолжал хозяин, сдувая с поспевшего самовара пыль. «А я тебе хорошо помню. Киндея Гаврилова, может, слыхал?»
0: «Кажется, помню», — ответил Алмазов.
1: «Печник?»
2: «Во-во-во!» — радостно заговорил мужик. «Отец мой! У вас в Хлигелю клал печи, а я его сын, Алексей. Тогда и я хаживал к вам. Ты-то был вот такой!»
1: «Много воды утекло», — сказал Алмазов.
2: «Воды, брат, утекло много», — подхватил хозяин, садясь за стол и подставляя под кран чашку. «Время было, упаси бог, всего перепробовали, теперь вспомянуть тошно. Нынче мал-мальски опять на своем подошли к обзаведению, и хлебушка есть».
1: «Семья-то у вас велика?» — спросил Алмазов.
2: «Семья? Семья, брат, сам пят. Да вот дочку отдаю, тебе будь на свадьбе гулять. Вместо чая пили пряный малиновый лист». Алмазов выглянул в окно. По улице, освещенной солнцем, ходили куры.
1: Ветер трепал длинное черное перо в петушьем хвосте. Слугов возвращались люди с граблями на плечах, с блестевшими на солнце полосами кос. От пестрой кучки баб, проходивших по улице, отделилась девка в малиновом сарафане, побежала к избе. «Наши идут», — сказал Алексей, заглядывая в окно. Из сенец вошла девка в белом платке, спустившемся на голую, загорелую шею. Увидав гостя, она остановилась, вытерла широким рукавом лицо и улыбнулась. И по улыбке Алмазов признал в ней бойкую девочку, когда-то приносившую к ним в дом в Лубином лукошке, повязанным красным головным платком, пахучую лесную малину. И девка узнала Алмазова, покраснела, поправила платок и подала горячую и жесткую руку. «Узнали?» — спросила смело. «Узнал, узнал», — поспешно ответил Алмазов. «Все такая же?» «Ну, где такая?» — бойко ответила девка. «Теперь в старухах хожу». Потому как смело и прямо глядела девка, как уверенно и весело блестели ее карие глаза, Алмазов понял, что она была молода и счастлива. Под вечер он пошел за деревню вниз к реке. Вся деревня уже знала о приезде барина, на него глядели как на чудо, и загорелые лица следили за ним в открытые окна. Выйдя за деревню, он свернул с дороги и пошел межою к реке. Солнце опускалось над лесом. Подойдя к речке, он разулся и перешел вброд по голым и холодным камням, и вода журчала вокруг его ног. И Алмазов припомнил, как в детстве лазил по этим же камням и вместе с деревенскими ребятами ловил под берегом раков. Перейдя реку, Алмазов обулся и по обрыву поднялся к усадьбе. Парк наполовину был вырублен, грачи гомозились на немногих оставшихся деревьях. Над спущенным прудом, заросшим травою, лежали дубовые разбитые вершины, еще не сбросившие сухих, звеневших по ветру листьев. Вокруг пруда и по парку дико разрослась сирень. Там, где стоял Алмазовский высокий с колоннами дом, окнами на церковь, чернела куча обгорелых обломков, затянутая бурьяном, и вокруг колосился ячмень, буйный, зеленый, местами полегший от тучности. В парке по траве рассыпались одуванчики, и под уцелевшими липами ковром цвела Иванда Мария. Пахло нагретой землей и медом. Старая яблоня наклонилась ветвями до самой земли. Алмазов пошел к церкви, мертво сквозившей за деревьями. В ограде было пустынно, зеленела густая трава, и со свистом падали над белой колокольней стрижи. Одно окно за витой решеткой заблестело нестерпимо ярко. Алмазов прошел мимо знакомой паперти с большими выкрашенными в зеленую краску дверями и, шурша высокую травою, завернул за алтарь к фамильному склепу дворян Алмазовых. На него по-прежнему взглянул мраморный неподвижный ангел с раскрытой книгой у сердца. На месте мраморной доски с алмазовскими именами в сером камне темнели четыре дыры от болтов. Алмазов присел на памятник, снял шляпу, задумался. Под ногами его пробежала по камню полевая мышь и скрылась в траве. Холодно краснела на последнем солнце колокольня и погасала быстро. И тотчас же внизу,
0: На пенькомочище громко закричали лягушки. Опять на минуту Алмазову показалось, что он босоногий восьмилетний мальчик, забежавший после игры в ограду.
1: Когда зашло солнце и улеглась на дорогах пыль, а над лесом, над полями опустилась широкая, теплая, как дыхание человека, вечерняя тишина, Алмазов вернулся в деревню. По улице в сумерках стенкой прохаживались ребята. Средний в закинутом на затылок приплюснутом картузе и ситцевой косоворотке нес на ремне гармонь и бойко перебирал по ладам. На губе его белел потухший окурок. В ногу с гармонистом шагал длинноносый парень в косматой овчиной шапке, искали белые зубы, надсадно запевал под гармонь страдания. «Черным черно мое сердце, черней черного чела!» И стенка подхватывала в раз, не видала свою зазногу, а не сегодня, не вчера. Кто-то легонько толкнул его под локоть. Обернувшись, он увидел маленькое, заросшее рыжей бородою лицо и темный хмельной, подмигивающий ему глаз.
3: «Ну как, барин, весело? Гуляет народ?»
1: Алмазов внимательно посмотрел на невысокого мужика и узнал в нем Холомея, в прежние времена частенько приходившего на Алмазовский двор просить у Антона Петровича на водку. Памятен Алмазову был Холомей тем, что когда-то посадил его Антон Петрович за поджог сенного сарая, и после тюрьмы Холомей пьяный приходил на усадьбу, его почему-то не трогали собаки, бросал на дорогу шапчонку и, затоптав ее в пыль, плакал и жаловался так громко, что в парке ему откликалось эхо. Теперь Холомей почти не изменился, только посерела у висков бороденка, и глубже ушли темные глазки. Да виднее просвечивала в них прикрытая боль. Ночевал Алмазов в сене под сквозной крышей, в которую всю ночь светил месяц. Сено еще не остыло от полевого зноя, и где-то около головы Алмазова всю ночь пел и ползал кузнечик. Спал он чутко, чувствуя на лице дыхание сквозняка и холодный свет месяца. С ним спал младший сын Алексея, мертво, не шевелясь и не слышно дыша. Поутру Алмазов ушел за деревню. Он прошел огородами через пахучую высокую коноплю, с которой падала каплями ночная роса. Обошел деревню, звучавшую петухами, и спустился в луга. Он шел берегом, сбивая с ольховых кустов холодные капли, и за ним на седой от росы высокой траве оставался видный след. Над тихой водою, над зелеными лопухами кувшинок курился порог. Дикая утка, подняв сноп брызг, вырвалась из-под его ног. Изо всех сил кричали в зеленые соки крастели. Он шел в луга, на солнце, поднимавшееся над туманом. Покудова хватал глаз, на зеленом просторе белыми точками двигались люди. Изредка ослепительно вспыхивала на солнце коса и погасала. Алмазов пошел к двум ближайшим косцам, бойко махавшим новыми белыми косовищами. Было слышно, как бодро сжигают по густой тяжелой траве косы и стучит брус в подвязанной их коленке бруснице. Пожилой
2: Широкий мужик с плотной курчавой бородой, в холщовой рубахе, уже пропотевшей на лопатках, босой, в полинялых, вымоченных росою по колено, портянках, ходко гнал широкий прокос. За ним шел молодой парень без шапки, в рубахе распояской, с жестяной брусницей, привязанной лыком к ноге. Вокруг обкошенных кустов лежали густые, пахучие, мокрые валы. На голой кочке у вросшего в землю черного камня валялся плетеный кошель и стоял глиняный кувшин, заткнутый зеленым лопухом. Завидев Алмазова, мужик остановился и отставил косу. «Бог помощь!» — сказал, подходя Алмазов. Мужик взглянул на него серыми прищуренными глазами, весело ответил: «Спасибо, подходи к нам закуривать». Он присел на корточки, достал из лежавшего под кустом пиджака кисет, вынул бумажку. «Утро сегодня», — сказал он, сидя на корточках, с прилипшей к губе бумажкой и кроша на ладонь табак. «В благодать! Не слыхать, как коса режет!» Алмазов присел на сырую кочку и взял у мужика бумажку. «Надолго к нам?» — спросил мужик. «Нет», — ответил Алмазов. «Не пробуду долго. Поглядеть пришел». «Хочу поглядеть», — сказал Алмазов. «Так», — ответил мужик, свертывая цигарку и садясь. «Глядеть-то не на что стало. Вот ваши лужки косим». Парень в рубашке распояской, звонко и быстро шаркая, наточил косу, засунул в брусницу брусок и продолжал обкашивать густой сивый от росы куст. Добив прокос, он положил на плечо мокрую косу и, шагая через валы, подошел к старику. На молодом безусом лице его по кирпичному загару золотился сухой пушок. В его глазах, как и у старика, светился веселый задор работы, а на лбу, под спустившимися густыми темными волосами мелкими капельками, блестел пот. Он положил косу на землю и присел на скошенную траву. Старик перебросил ему кисет. «Жених», — подмигнул он Алмазу, — «завтра его свадьба, а он у меня лямку трет». Парень застенчиво улыбнулся. «Теперь время рабочее», — говорил старик. «Раз, два и готово. Пироги не простынут, валяясь сено возить. Не хочешь ли с нами помаяться?» — шутя сказал Алмазову. «Запасная коса есть». «А что ж», — ответил Алмазов, — «я бы не прочь». «Бери, пробуй». Парень, улыбаясь, достал из куста косу и подал Алмазову. «Постой, я тебя наточу», — сказал старик, и, взяв горсть зеленой мокрой травы, вытер косу, упер косовище в землю и звонко зашаркал по тонкому лезвию коротким отбитым бруском. «На, получай, как бритва». Алмазов неловко взял косу, попробовал замахнуться, и коса воткнулась в землю. Мужики засмеялись. «Это, брат, тебе не книжки читать», — сказал старик. Понемногу Алмазов размахался. Прокос выходил неровный, коса срывалась, но ему не хотелось отступаться. Старик отвел его вниз к реке, в осоку, и сказал: «Пяткой, пяткой нажимай, тут тебе самая козьба». Осока резалась легко. Оставшись один, Алмазов прошел ряд до реки и посмотрел вверх, где догоняли его старик и молодой. Поднявшееся солнце уже подсушило росу. Под ногами Алмазова выступала и хлюпала вода, зыбился луг. Солнце освещало дно реки, заросшей длинными склоненным течением водорослями. Алмазов видел, как между водорослями по песчаному дну перебегают юркие пескари. Появились маленькие мушки и надоедливо лезли в глаза. Стало припекать. «Подрядье-то весело», — сказал старик, прогнав длинный прокос и подходя к Алмазову. «За это нашего брата бывало по шапке». Алмазов вытер со лба пот
1: и улыбнулся. Ему было легко. Поднявшийся полуденный ветер обвивал его голову, руки понемногу привыкли к косе. Было приятно, что высокая, жесткая, шелестящая осока ровно и легко ложится под косой. Пройдя шестой ряд, старик обмыл в реке косу и сказал: «Ну, барин, довольно. Теперь бабы придут ворошить. Пойдем свадьбу гулять». Алмазов отдал косу и остался тут же. Он лег на спину, на свежескошенную траву, в тень, и стал глядеть в небо, по которому, словно бараны по полю, рассыпались мелкие облачка. Весь день он проходил по лугам, заходил в лес, где на лицо липко садилась паутина, и на березах пересвистывались невидимые иволги, заходил в поля и подолгу смотрел на зеленые волны хлебов. Вечером ему повстречались спешившие с хуторов на свадьбу ребята, и он пошел с ними. В деревне около Алексеевой новой избы толклись и визжали ребятишки, заглядывали в окна. Алмазов вошел в избу, тесно набитую народом. За столом тесно сидели девки, раскрасневшиеся с блестящими глазами. В самом углу, через головы баб и ребят, стоявших вокруг стола, Алмазов разглядел невесту. Лицо ее было заплакано, платок низко спущен на лоб, но под платком глаза глядели весело и бойко. Когда входил Алмазов, девки молчали, перешептывались и кусали подсолнушки. У стола посреди хаты стоял сам Алексей в черной жилетке поверх вышитой рубахи. Завидев Алмазова, он улыбнулся, сожмурил хмельные глаза и поманил пальцем: «Пожалуй, с нами свадьбу гулять, Сергей Антонович!» — крикнул он через голову. Выждав время, девки запели свадебную. Одна, белозубая, начинала, и другие подхватывали звонкими голосами. Песня была грустная, прощальная, свековавшая века. И Алмазов приметил, как невеста, наклонив голову, тихонько вытерла концом платка слезы. Девки пели не спеша, берегли себя. Впереди до приезда сватов была целая ночь. В избе было жарко. Девки утирали губы платками и потели. Алмазов долго стоял у двери, стиснутый людьми, чувствовал, как в дверь просачивается с улицы свежий воздух. «К жениху пройдите», — сказал ему стоявший возле него черный парень. «А где жених?» — спросил Алмазов. «Я доведу», — с готовностью ответил парень. «Ступайте за мной». Алмазов вышел за парнем, и они пошли улицей, ступая по крепко убитой дороге. С речки тянуло холодком, зажигались на небе первые звезды. «Теперь она целую ночь заведут», — говорил парень. «Вам-то наше дело, конечно, неизвестно».
4: «Как?»
1: — на целую ночь спросил Алмазов. «А так. Теперь у жениха и невесты гуляют, а к рассвету приедут к невесте сваты опять гулять». Подошли к другой освещенной избе. Алмазов увидел в окно косматые затылки мужиков, сидевших за столом, и красные платки баб. Звонкие бабьи голоса пели бойкую плясовую. У жениха было так же тесно. За столом сидели мужики и бабы, и не спеша ели. Отец жениха, веселый старик, с которым Алмазов утром косил на речке, по очереди наливал гостям из четверти и каждого уговаривал выпить. Мужики молча пили и, закусив холодцом, клали ложки спинками кверху. Бабы морщились и утирались платочками. Жених сидел за столом в черной сатинетовой рубашке с вышитым на груди кармашком и неподвижно, как на фотографии, смотрел перед собою. Его посадили за стол рядом с мужиками, молчаливо глядевшими на веселых баб. Хозяин налил в стакан и поднес ему. «Ты выпей, небось», — сказал ему сидевший обоч мужик. «От этого не сохнут». Алмазов выпил полный стакан мутной, пахнущей хлебом самогонки и поморщился. «Наша горькая», — подмигнул хозяин, глядя ему в рот. «Да ты ешь, ешь», — уговаривал его мужик. «Закусывай». Алмазов закусил густым холодцом и почувствовал, как самогонка ударила в голову. Захотелось смеяться. Он улыбнулся, вздохнул и поглядел на сидевших с ним мужиков. Ему было приятно от того, что по телу разливается тепло, и легкой стала голова. «Весело у вас», — сказал он мужику.
5: «У нас, брат, весело», —
1: ответил мужик, подмаргивая веселым глазом.
0: Алмазов вышел из избы на крыльцо, когда над деревней, над полями лежала теплая ночь, и месяц светил на порожнюю улицу. Над рекою за старой алмазовской усадьбой расплывалось по небу дальнее зарево. Над головой Алмазова пискнула и неслышно пала в ночь летучая мышь. К нему подошел мужик в белой рубахе и, пошатываясь, сказал:
5: «Гуляешь, Сергей Антонович?»
1: «Гуляю», — ответил Алмазов. Мужик стоял перед ним и улыбался в темноте.
5: «Аль не узнаешь?»
1: «Ванька», — спросил Алмазов, признав в мужике своего приятеля по детству, сына алмазовского лесника Семена.
5: «Признал, признал», — ответил мужик. «Был Ванька, а стал Иван Семенович», — насмешливо вставил из синей чей-то голос. «Сергей Антонович», — сказал Ванька, трогая Алмазова за локоть, — «пожалуйста, на пару слов». Алмазов сошел с крыльца. Ванька показал на отдувавшийся карман и сказал тихо, наклоняясь к уху: «Прошу тебя, сделай милость, зайди». Они пошли на край деревни к Ванькиной хате. Дорогой Ванька покряхтывал, шел впереди и молчал. У своей избы он остановился и пропустил Алмазова в темные сени.

0: А правда ли, что, полюбив, человек распрямляется, как цветок на свету?
1: И так бывает.
0: Вот какая история случилась на реке Ангаре, недалеко от города Иркутска. В середине 20 века в тех местах строили мощную гидростанцию.
1: И встретились там три человека.
0: Судите сами, хорошие они или дурные. Мы не будем лезть к вам с указкой, ведь мы от всей души доверяем вам.
1: История, о которой пойдет речь, это...
2: История моей жизни.
3: И моей.
4: Моей тоже.
2: Меня зовут Валя.
4: Меня Виктор.
3: А меня звали Сергеем.
5: Я дружу с ней, но рассказ этот не обо мне. Меня зовут Лариса. Очень жаль, но я пройду стороной.
6: Сердюк моя фамилия. Мне уже за 50. Вот что плохо.
0: Вероятно, это случилось 2 года назад, в тот самый вечер, когда Сергей с Виктором подошли к Валиному магазинчику. Помнишь, он был неподалеку от барака, где они жили тогда.
1: Вот он стоит, магазинчик, да строительство рукой подать.
7: Говорят про меня, симпатичная я. А еще вы поглядите, какой милый у меня.
5: А это сама Валя. Она тут работает кассиршей. А это ее подруга Лариса. Уже 7 часов вечера, рабочий день их кончился.
7: Поздно темнеть стало, правда, Лариска?
8: Весна? Какие кольца у нас узкие, еле замок входит.
7: А ты стукни по замку палкой.
8: Да ну ничего не получается.
7: Ну-ка дай. Видал?
8: Порядок.
7: А весело вокруг. Люблю весну.
9: Добрый вечер, девушки. Ну что, закрыли свой универмаг?
7: А ты не смейся, универмаг. У нас сегодня выручка, как в центре. Мы бабло выбросили реально. Знаешь, какой шум был.
9: Да, знакомьтесь, это мое начальство, Сергей.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: А это Валя, мастер вертеть ручку у кассы. А это у нас Лариса Петровна, зав прилавком. Девушки отзывчивые.
7: Так это вы и есть Сергей.
9: А ты его знаешь разве?
7: Приметила. Навещает нашу торговлю.
3: Приходится. Я, правда, булки больше с поджаристой корочкой люблю. А у вас они бледненькие какие-то.
7: А с поджаристой многие любят. А что это вы смотрите на меня как странно? Точно я вас обидела.
3: Да нет, почему? Вы, по-моему, красивые очень. Вот я и смотрю на вас.
9: Ай да сменные, а? Валечка, у нас смутить это суметь надо.
7: Ладно. Значит, вы самый старший на экскаваторе?
3: Да нет, самый старший у нас батя Сердюк. Он начальник экипажа, а я начальник смены, старший машинист.
8: На старшего что-то не смахиваете.
3: А вы наш шагающий ША-75 видели?
8: Нет.
3: Заходите поглядеть, он у нас симпатичный, 10-кубовый.
8: Я вижу, он вам нравится.
3: Да он всем нравится.
9: Работяга, 14 000 человек заменяет.
7: А говорят, старший машинист на шагающем большие 1000 зашибают.
3: Ну, отчасти.
7: А вы, извините, еще не женаты?
3: Нет.
7: Лариска ЧП, богатый жених прибыл. Разрешите вам понравиться нам.
3: А вы любите танцевать?
7: А что?
3: А у вас это получается.
7: А может, я вам приглянулась? Витенька, отойди, я тебя, кажется, разлюбила.
9: Нужна ты ему больно. Он у нас парень дорогой, лучше на всем свете нет.
3: Ну, ладно, пойдем. До свидания, девушки.
7: Будь здоров, расти большой.
9: Приходи на танцы, оттуда в кино пойдем на последний сеанс.
7: Ладно. Эх, прощай до утра, лавочка. Ой, Лариска, голова кружится. Шумный день сегодня был с этой воблой, устала я.
5: Треплись, а ты много.
7: А тебе жалко. Девичий век короткий. А он смешной, этот машинист.
5: Ой, смотри, не влюбись.
7: Очень надо. Я своего Витечку ни на кого не променяю.
5: Да, он у тебя красавчик.
7: Да. Примечайте, девочки, мой миллионок в кепочке.
10: А милого кепка завлекает крепко.
5: А вон идет Родик. Гидравлик шагающего, славный малый.
0: О чем задумался, Родик? По Москве скучаешь?
11: Случается. Родной город, как-никак. У меня ведь там мама и две сестренки. Ох, и заботились они обо мне. Я даже поэтому и удрал из Москвы. Научиться жить по-своему, это ведь увлекательнейшая задача для маменькиного сынка.
0: А это кто развалился на скамейке?
11: Сейчас посмотрю. А, это подсобный наш, Лапченко Афанасий. Ленив маленько. Ну что ты все валяешься, братец?
12: Охота.
11: Денис, откуда корреспонденция?
13: Из армии, дружки помнят. Слышь, Сережа,
3: да?
13: А мой капитан там майора получил.
3: Поздравляю.
13: Спасибо.
3: Родик, как батя сегодня злой?
11: Он нам сейчас устроит парад войск.
13: Батя.
6: Все в сборе. А Лапченко где? Валяешься? А ну встать. Тебе тут что, санаторий для убогих или стройка коммунизма? Я почему отчаиваюсь? Мне эта смена дорога. Сам в ней машинистом был. Год тому назад меня в начальники экипажа выдвинули. А Сергей на мое место в пульт управления заступил. Виктор тогда слесарем-смазчиком работал. Однако кончил курсов электрика и в первые помощники вышел. А теперь посмотри на Дениса. Кем он был? Отставным танкистом и не более. А уж через полгода слесарем-смазчиком стал. Это я понимаю рост. Это вполне соответствует стройке коммунизма. Ну что, взглянул на него Лапченко? А теперь на себя погляди. Уловил разницу? Ты на какой машине работаешь? Венец человеческого ума. Образец гения. Следовательно, и сам образцом являться должен. А ты как реагируешь? Курсы проходишь? Лекции слушаешь? Самостоятельно растешь? Каким был, таким и остался. А теперь перейдем к пункту 2. Кто вчера находился в 10 утра у пульта управления?
14: Я.
6: А ты, Сергей, где был?
14: В комитет вызывали.
6: Так значит, это ты, пижон, допустил хулиганство и засыпал землей машиниста Бабкина? Сергей знал об этом?
14: Знал.
6: А как реагировал?
14: Смолчал.
6: Имеешь от меня зато выговор.
14: Да неправду говорит Сергей, не знал он.
6: Так. Да, Виктор, зайдешь на шагающий, с Вяткиным посоветуйся. Что-то у вас там купроксный выпрямитель шалит.
14: Завтра, бать. Я сегодня в кино пойти обещал.
6: Кому обещал?
13: Вальке кассирше. И кто только с ней в это самое кино не ходил?
14: Лапченко, помолчи. Валя хорошая девушка, батя. Умная, добрая, отзывчивая.
13: Отзывчивая? Вот это в корень. Думаете, зря прозвали ее Валька Дешевка?
6: Лапченко, спрашиваю тебя в последний раз. Будешь человеком? Так заждешь на шагающий, Виктор.
14: Ладно.
11: Ветерком с Байкала тянет. Ну ладно, пойду маме письмо сочиню. На чистые пруды.
14: Эх, письма, письма.
3: Что не пишут из Ленинграда?
14: Нет.
3: Не расстраивайся, Витюшка.
14: Смешной ты. Утешаешь, да?
3: Ты очень отца любил.
14: Он замечательный был. Добрый, веселый. И мать тоже. Он всегда ей что-нибудь рассказывал, а она весело так смеялась. Я даже сейчас смех ее слышу. Когда мать умерла, я думал, отец с ума сойдет. А потом он эту женщину встретил. И нет его. С той женщиной чужой мне человек живет. Скучный, испуганный, недобрый. Вот как любовь-то может человека повернуть.
3: Ну, ты этой мысли не верь, слышишь? Нехорошая эта мысль, злая.
14: Недобрая, верно. Ну, я пойду, а то с батей шутить не приходится. Да, Сергей, отдай Вальке билет. Она меня у кино ждет на 8:40. Ну, объясни положение. А на второй билет сам иди. Она, девочка, ничего, будь уверен.
3: Да нет, Родику лучше.
14: Родик. Родик у нас столичный кавалер. Боязно. Лучше ты.
0: В маленьком клубном кино над Ангарой крутят не нашу ленту. Рядом тысячи людей строят то, что им нужно. А здесь чужие, неведомые страдания. В них даже поверить трудно.
15: Сергей молча смотрит картину. Он не берет Валину руку, не гладит ее, пользуясь темнотой. А ведь она так привыкла к этому.
0: Кончилась картина.
7: Ну вот, спасибо, что пришли. Передавайте привет Виктору.
3: А может, не вас проводить?
7: Нет, не надо. У нашего дома ребята. Они смеяться над вами будут.
3: А что, Виктор, когда провожает, тоже смеются?
7: Нет, они его уже засекли. А вы новый. Им не нравится, когда я с разными гуляю.
3: А вам нравится?
7: Конечно. Не соскучишься. Мне люди надоедают очень быстро.
3: Почему?
7: Не знаю, так выходит. Ну, ладно. Мне пора. До свидания.
3: До свидания.
7: А вы что ж домой не идете?
3: Да посидеть захотелось.
7: Здесь хорошо. Иркутский мост виден. И сад городской. А почему вас на танцах никогда не видать?
3: Да у меня нагрузок много. Я ведь комсорг. Но потом над собой работать тоже надо.
7: Это точно. Вы из всех моих знакомых самый сознательный. У вас верные родители живы.
3: Живы. Они рядышком живут, в Черемхове. Отец по угольному делу мастер, а мать просто очень хорошая женщина. Я к ним через воскресенье езжу. Тут ведь недалеко.
7: А у меня отец морячок был.
3: Был?
7: Был.
3: А мать жива?
7: То ли жива, то ли не жива. Не играет роли.
3: Значит, вы совсем одна.
7: Зачем же? Если хотите знать, Сережа, у меня дочь есть.
3: Дочь?
7: Да, только она в детдоме живет. Вот какая история, Сереженька. Жалеете меня?
3: Да нет, отчего ж. Вот вы кассиршей работаете, это разве интересно?
7: А не хуже остального. Я ведь всякого напробовалась. В прагмаге тоже свои преимущества есть.
3: Какие?
7: А это много будете знать, состаритесь скоро. Что-то я какая-то сегодня на себя не похожая. Не очень веселая, правда?
3: Да я ведь не знаю, какая вы обычно.
7: И то верно. А мне мой характер нравится. Вот такого парнишку встретить, как я, влюбилась бы до смерти. А вы всегда холостой были?
3: Да нет, был женатый. Что вы смеетесь?
7: Не знаю. А куда ж вы ее дели, жену-то?
3: Мы разошлись.
7: А чего?
3: В помощи друг друга не нуждались, так я думаю. Не настоящая была любовь.
7: А вообще-то она есть?
3: Кто?
7: Настоящая любовь.
3: Должна быть.
7: Это хорошо. Иногда бывает страшно. Совсем ты одна.
3: А Виктор?
7: Что Виктор? Расскажите, Сереж, что-нибудь о себе. Подлиннее только. А то я вся треплюсь, а вы молчите.
3: Ну, а что же рассказывать? Ну, я чем примечателен? В Сибири родился? О! А вы не смейтесь. Вся вторая половина 20 века наша будет, то есть сибиряков. Сюда сердце России перемещается. Вот еще Ломоносов 200 лет тому назад сказал, российское могущество Сибирью произрастать будет. Вот на нашу долю это время и выпало.
12: Это кто же на скамеечке сидит?
13: Она, наша Валечка.
16: Смотри, цыган, новенького подцепила. Ай да Валька дешевка.
13: Да что ты, дурачок, ей речи произносишь? Она слов не любит. Она к другому привыкшая.
16: Расселся тут на виду. Ты ее в тень веди. Отпору не получишь.
0: Сергей медленно встает и резко бьет по лицу второго парня.
16: Пошли, пошли, цыган.
13: Пошли.
16: Парень, психовый парень какой-то. Да.
7: Простите меня, Сереженька.

0: подходит к ангаре, и нежное дыхание прохлады еле заметно поднимается над рекой.
1: Валентина с Ларисой лежат на берегу ангары и думают каждая о своем. Валентина верно об Викторе, а Лариса вспоминает детство, юность, высокое синее небо в то воскресное утро 22 июня 1941 года.
2: 34. Разве это так много? Неужели прошла жизнь?
3: Да ладно тебе! Окунемся еще разок.
2: Ладно.
3: Ну что ты все молчишь?
2: Мечтаю.
3: О чем?
2: О том, чего больше не будет.
3: О, а чего больше не будет?
2: Детство.
3: А зачем оно тебе?
2: Хочу, чтобы все началось сначала.
3: Опять в школу ходить очень надо.
2: Ой, глупая ты, Валька.
3: Новое дело. Чем же я глупая?
2: Ну, моя песенка уже спета, а тебе ведь всего 25.
3: Ну и что?
2: Призадумайся, Валентина. Хотя замуж выйти нынче нелегко.
3: Мне тем более. Слава не та. А захотел бы и выскочила. Дураков-то много. Только скучно. Сама замуж вступаешь, что меня-то гонишь?
2: Мне уже поздно. Да и женишок мой под берлином где-то зарыт.
3: А у тебя жених разве был?
2: Верно, был. Только мы с ним даже встретиться не успели.
4: Да, война.
2: А Лиска вчера из роддома вернулась.
3: О, ненормальная. Кого родила?
2: Пацанчика. Я глядела, страшненький, а глазки как вишенки.
3: Что ж, им комнату отдельную дадут?
2: Обещали. У нее Петр, знаешь, как на котловане отличается.
3: А, не завидуй. Пеленки, пастерушки, тазики, горшки.
2: Эх, Валька, ты так говоришь, потому что тебе это недоступное счастье.
3: Фу, подумаешь, захочу и рожу. Делов-то. А знаешь, Ларк, я тут одному чудаку наврала, что у меня ребенок есть.
2: Вот дуреха, зачем?
3: А интересно было, как реагировать станет.
2: Ох, трепачка ты все-таки, Валька.
3: Ну, на том стоим. Слушай-ка, лучше что расскажу. Я сегодня письмо по почте получила от неизвестного.
2: А что написано?
3: Не знаю. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Только все это ни к чему. Летите, бумажечки.
2: Ты что это?
3: А я знаю, кто писал.
2: Кто?
3: Один чудачок.
2: Ты что?
5: Привет работникам прилавка. Ну как самочувствие, Лариса Петровна?
2: Живем, не жалуемся.
3: Ты куда?
2: Пойду по берегу попрошу.
5: Че это она ушла?
3: Тактичность проявляет. Витенька, а это правда? Ты мое имя во сне произносишь.
5: Че не хватало, а?
3: Витька, а я замуж решила идти.
5: Да не смеши, это за кого это?
3: А хотя бы за тебя.
5: Да? Вот смеху-то было бы, а?
3: Что ж тут смешного?
5: Да брось-то, не было печали. Нам с тобой и так весело. Я к тебе сегодня попозже приду, только ты свою эту Чулиду в кино отошли на последний сеанс. Скажи, картины интересные. Скажешь?
3: Скажу.
5: Ну, а ты порядок. Ну, я пошел, а то с батей шутить не приходится.
3: Вот бы смеху было.
2: Ну что, поговорили?
3: Порядочек. Витенька-то чудак. Пойдем, говорит Валентина, в ЗАГС распишемся.
2: Ей-богу.
3: Ей-богу. Лариса?
2: Да?
3: А ты куда сегодня вечером идти хотела?
2: В кино на последний сеанс, а что?
3: Не ходи.
2: Почему?
3: Картина, говорят, неинтересная.
2: А ты сказала Виктору, что Сергея пригласишь?
3: Нет, пусть будет сюрприз. Мой день рождения. Кого хочу, того и приглашаю.
2: Ох, Валентина, мутишь ты что-то?
3: А ты меня не критикуй. Слетай-ка лучше на кухню, вилки ножи вымой.
2: Давай.
3: Эх, Валька, Валентина, докажи-ка ты им всем. Войдите. Сережа?
6: Здравствуйте, Валя.
3: Здравствуйте.
6: Мне записку прислали, чтобы пришел.
3: Точно.
6: Я, правда, удивился, ведь мы с вами не виделись после того случая у кино.
3: День рождения у меня нынче.
6: Ну вот что ж вы не сказали, я без всего.
3: Нарочно. Не хочу, чтобы вы тратились на меня.
6: Ну а почему же? Я же богатый.
3: Тем более, значит, это вам ничего не стоит.
6: А почему вы через Виктора не предупредили?
3: А пусть будет для него сюрприз. Ну ладно, Я на кухню сбегаю, Лариске помогу.
6: Виктор?
5: Сергей? А ты здесь почему?
6: А меня Валя на день рождения пригласила. Сюрприз тебе хочет сделать.
5: Ты подумай, а цены ей нет. Иду сюда и думаю, что я весь вечер делать буду с этим, с двумя гражданочками. Прихожу, а тут ты. Золотая девчонка, ничего не скажешь.
6: Виктор?
5: Ну?
6: Спросить тебя хочу.
5: Ну, спрашивай.
6: Не пойму я, как ты к Валентине относишься.
5: Ну, как? Ну, нравится она мне очень.
6: Нравится.
5: Ну, она веселая, танцует, знаешь как. Но об остальном умалчиваю.
6: Подарок ей принес.
5: Да тут вокруг нее один фотограф крутился. Так поверишь, Сережка, я сам не свой ходил, а только не плакал.
6: Женился бы.
5: Да ну, охота была себя связывать. Не пришло еще это времечко, Сережа. Город над войной Невой, город нашей славы трудовой. Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою. Приятно слышать. С новорожденной вас, Лариса
3: Спасибо.
5: Петровна. Валечка, прошу.
3: Ай да Витенька у нас.
6: А вам очень идет, Валя, этот платочек.
3: А вот Сережа мне ничего не подарил.
6: Да, но ведь я не знаю.
3: Ладно, ладно, за мне садите, Сереженька.
6: Спасибо.
5: Итак, предлагаю тост.
3: За новорожденную.
5: За новорожденную.
3: Ну, а вы что же молчите, Сереж? Может, вы нам про международные доложите? У вас это получается.
6: Было дело. Я, знаете, недавно беседу проводил. В женском бараке современные положения Франции обрисовывал. Так помню, еще с вашей стороны записка поступила. Как объяснить падение рождаемости во Франции? Так мне почему-то показалось, Валя, что эту записку вы прислали.
3: А что же не ответили на нее?
6: Ну, как-то не хотелось в женском бараке в подробности вдаваться о падении рождаемости.
3: Струсили, значит.
6: Струсил.
3: Только вы не очень зазнавайтесь, что записочки-то получаете. Мне тоже письма пишут.
5: Благодарные покупатели.
3: Видать, они. Не верите? Могу зачесть. Как, на ваш взгляд, Сережа, читать?

0: Мне кажется, вы очень одиноки. Не миритесь с этим ни за что, Валя. Как бы я хотел вам помочь.
1: Может...
0: Ну что?
1: Может, это тебе Баптиста сочиняет, а?
0: А вот и нет. Вот последнее письмецо. Эх, Валечка, солнышко мое, гоните вы к черту вашего Виктора и выходите-ка лучше за меня замуж.
2: Чего? Неправда, не было такого письма.
0: А вы откуда знаете? Слыхал? Какой мне совет про тебя дают? Только я лучше не за него, а за тебя замуж пойду, верно, Витенька?
3: Чего заруешь?
0: Мне вот Сережа говорил, ты мое имя во сне произносишь.
3: Ладно смеяться-то.
0: Может, он мне врал, дружок-то? А хотите, скажу, Сереженька, почему он от меня отступается? Слава обо мне не такая идет, чтобы меня женой своей назвать. Помните, как ребята у кино говорили?
2: Да неправда, Виктор, скажи ей.
0: Заступаетесь. Ну что ж, это даже благородно за друга-то заступаться. Только он что-то молчит, дружок-то. А теперь уходите все. Отменяется день рождения. Тем более я его выдумала. Он у меня в августе. Пошутила я, в общем.
2: Эти письма я писал, Виктор.
4: Ты?
2: Я люблю Валю. Я ее очень люблю. И я не знаю, как мне жить, если ты не согласишься моей женой быть.
0: Еще
2: просто не знаю. Я бы ни за что не сказал. Только ты сам от нее отступился.
0: Слышишь? А теперь уходи отсюда. Не нужен ты мне, уходи.
3: Ты что, всерьез?
0: Иди, Виктор.
3: Запомним.
5: Витя! Оставь его. Слышишь, Валентина?
0: Почему оставь?
5: Ведь не любишь ты его.
0: А ты почему решила? Вот поженимся, узнаем на досуге. Парень он денежный, с ним не соскучишься.
5: Не буду с тобой жить. К Тамарке перееду. Страшно мне с тобой, Валька. Лариса.
0: А ты что скажешь?
2: Дочку твою из детдома возьмем. Вместе будем, втроем.
0: Нет у меня никакой дочки. Все я выдумала. Все, понял? А сейчас одну меня оставь.
2: Мне без тебя нельзя. Нельзя и все.
0: Уйди, пожалуйста.
6: Сергей медленно выходит из комнаты. Валя опускается на кровать и плачет.
7: Мужской барак. Ночь.
8: Ребята, что слыхать?
9: Ничего не слыхать.
8: Виктор не вернулся?
9: Нету.
8: И Сергея нет?
9: Да нет.
8: Горим, ребята.
10: Горим. Ярким светом.
8: И батя не прибыл.
9: На слюдянке батя вернется, нам такое пропишет.
8: Могу представить.
9: Ты где был?
3: Не твое дело.
9: Ну, знаешь, в армии бы за такие штучки...
3: Да помолчи ты!
9: Мой бы майор с тобой поговорил, будь уверен.
8: Батя.
11: Норлы отличились. Образцовая смена. Ни одного нарушения за год. Сколько стоял экскаватор?
12: 2 часа.
11: 2 часа. 10 тысяч народа простояли цельных 120 минут из-за ваших фоксов-шуточек.
8: Сергей идет.
10: Да, да.
11: Начальство да, явилось. Это да. Еще что такое? О, видали? Лунатик-фанатик.
10: Да.
11: Ты кто? Старший машинист или, может быть, лунный житель?
10: Батя вернулся со слюдянки.
11: Ты что улыбаешься, чудик?
10: Прости меня, батя, меня и Виктора слово даю, больше не повторится такого.
3: Обо мне помолчи.
11: Больно просто отделаться хочешь, начальник.
10: Да нет, все это не так просто. Может быть, сейчас она меня и не любит. Но я сделаю так, что буду ей нужен. Она согласилась, наконец. В воскресенье 15 июля свадьба. Я прошу вас всех, придите, сделайте этот день для нее счастливым.
6: Ты не спишь, Валя? Всю ночь льет дождь, над Байкалом шумят летние ветра и гонят на Ангару низкие тучи. Скоро утро, Валя. Воскресное утро 15 июля. Последнюю ночь ты проводишь одна в комнате. Что ждет тебя там в новой, неведомой жизни, которая начнется завтра? Светает, Валя. Погляди за окно, какое дождливое утро. Ты хочешь бежать? Поздно. Ты слышишь?

0: Дверь стучат. Это Сергей. Он пришел за тобой. И если ты решила, открой дверь, Валентина, и дай ему руку.
1: Я решила. Сереженька!
2: Валя!
1: Мы идем.
2: Да, но я не один. Вот познакомься, это мои друзья шагающего.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Веселая компания. Куда они торопятся? Да еще в дождь.
0: А разве ты не знаешь? На окраине Иркутска есть удивительный дом. Ты входишь в него холостым, а выходишь женатым. Как в сказке, не правда ли?

0: Однако поспешим в новую комнату Вали и Сергея. Там уже кричали горько, пили и ели на славу. И боюсь, что нам с тобой ничего не достанется.
1: Когда поешь, всегда вспоминаешь.
0: Или о будущем думаешь.
2: Да, песня хороша, есть о чем вспомнить.
3: Лично я предлагаю кушать дальше.
4: Правильно, все.
3: Стучак.
0: Войдите. Можно. Лариса, пришла наконец.
5: Не сердись.
0: Это ты не сердись и не думай обо мне плохо, ладно?
5: А кто старый помянет, тому глаз вон.
0: Вот, познакомьтесь, моя подружка.
1: Сердюк Степан Егорыч, прошу сесть рядом.
5: Спасибо.
1: Эх, 50 мне. Где же вы раньше были?
5: А где было раньше, там теперь нет, товарищ Сердюк.
0: Знаете, Валя, я этот день никогда не забуду. Я учусь в простой московской школе, и мне очень хотелось знать, как тут живет наш родик и кто его друзья. И мама просила, чтобы я все-все разузнала. Вы простите, что я столько болтаю. Я, кажется, выпила немножко много. Но ничего, мы этот вопрос замнем. Я вот гляжу на вас и думаю, какое-то счастье свадьбы. И разве не радость знать, что ты сберегла себя для любимого, и совесть твоя чиста перед ним, как это белое свадебное платье? Почему вы плачете? Не надо плакать, Валя. Поглядите лучше на вашего Сережу, как он любит, как он смотрит на вас. Я очень вам завидую, ведь вы такая счастливая.
6: Что ты, Валя, не плачь.
7: Если бы я могла, Сереженька.
6: Ты можешь. Все-все забудется.
7: Правда?
6: Правда.
1: А ну все тихо. Молодые танцуют.
0: Свадебный вальс. Как трудно забыть тебя. Пройдут годы, многое сотрется в памяти, но твой нехитрый, простой мотив будет вечно напоминать им этот далекий вечер.
7: Который час? У меня голова кружится.
6: Половина второго.
7: Ночи?
6: Ну, конечно.
7: Ой, какая я глупая, чего спрашиваю. Сережа, а как твою маму звать?
6: Полина.
7: Я ее буду очень любить, ладно? И твоих сестер тоже. Их две.
6: Две.
7: Я их обеих буду очень любить. А я им понравлюсь.
6: Очень.
7: Ой, я столько вина выпила, все болтаю, болтаю. Можно я еще буду болтать?
6: Давай.
7: Вот я все думаю. А почему ты меня не поцеловал ни разу?
6: Поцелую.
7: Когда?
6: Когда ты проснешься.
7: Это как в сказке про спящую красавицу, музыка Чайковского. Я по радио слышала. И правда ужасно хочется спать. Вот обидно, правда. Ты милый, ты мне больше ничего не говори. А какие они были хорошие, твои друзья. Можно я усну, Сережа? Ты не рассердишься? Ой... Скорей бы утро, ведь ты меня тогда поцелуешь. Дай платок.
6: Что ты?
7: Вот, и никакой помады. Ты можешь ничего-ничего не бояться утром.
6: А теперь спи.
7: Я уже совсем-совсем сплю. И даже сон какой-то вижу. Только скажи, Сереженька, мы с тобой... До самой старости не разлучимся.
6: Пока не умрем.
7: Как прекрасно.
6: Льет дождь. Кажется, он льет по всей земле. Мимо домов бегут ручейки. Вода смывает мусор. Остатки вчерашнего дня. Дождь очищает землю. А помнишь, как это было с тобой? Ее увезли на рассвете, и ты весь день не мог найти себе места. Все не ладилось, и ты думал только о ней. Звонил по телефону и сотни раз спрашивал у дежурной сестры.
8: Ну как с моей? Нового ничего?
6: Помнишь, ведь все было так, правда?
9: У вас рождается сын?
8: Хорошо бы.
9: А я напротив живу. На этой скамейке часто дяденьки сидят. Я аж привык. Некоторые даже конфеты дарят.
8: Да у меня нет.
9: Бывает. А вы знаете, сколько из этого дома маленьких ребят вынесли? 1000?
8: Неплохо.
9: А ведь странно, нет человека, и вдруг он появляется.
8: Да уж, так устроено, брат. Тебя как зовут?
9: Антоном, я из Челябинска приехал.
8: А быть кем собираешься, Антон?
9: Доктором.
8: Давно решил?
9: Прошлую субботу. Раньше я пассажиром быть собирался, чтобы ездить всюду. А вы знаете, у нас на дворе девчонка живет, так она не верит, что на свете Чарли Чаплин есть.
8: Ей-богу.
9: Ну, не пуха вам.
8: Это кто же тебя научил?
9: Бабушка. Если, говорит, сидит кто на скамейке, так желай ни пуха, ни пера.
8: Ну, передавай привет бабушке.
9: Ладно, скажу.
10: Серегин?
11: Я?
10: Иди, дождался.
11: Благополучно.
10: Сюрприз тебе, иди.
12: Родился человек. Родился человек. Нет. Два маленьких человечка, братик и сестренка, близнецы Серегины. Родители назовут их Леночка и Федор. Комната Вали и Сергея. Тихо, не мешайте спать гражданам. Они еще очень маленькие, им надо спать и набираться сил. Стучат, а Валя задремала, ее надо разбудить. Проснись, Валя.
7: Что?
12: В дверь стучат.
7: Кто там?
11: Я.
7: Сереженька.
8: Спят?
7: Ага, не шуми, смотри.
8: Федька-то какой смешной, а?
7: Чем же он смешной?
8: Да что-то больно толстый делается, на буржую похож. А Ленка симпатичная.
7: Дать компот.
8: Давай, я его с булкой люблю.
7: С поджаристой корочкой.
8: Помнишь?
7: Кушай.
8: А у нас Валентина новости, может, станет наш шагающий.
7: От чего?
8: Да редуктор ремонта требует, и цепи на ковшах менять надо, а времени у нас нисколько.
7: Сердюк, небось, надрывается.
8: Да он вообще в последнее время сам не свой ходит.
7: В Лариску влюбился, а скандалил с твое начальство, Сереженька.
8: Ну а чем же, он еще не старый.
7: Ну это как взглянуть. Что Виктор к нам не заходит?
8: Не знаю его дела.
7: Сережа. Ты всех на свете лучше.
8: Алёныш, а тебе не скучно?
7: А мне скучать времени нет.
8: Ты уж потерпи. Вот ребят в ясли определим, учиться пойдешь или работать.
7: Куда же идти прикажешь?
8: В бетонщицы. Сейчас бетон все решает.
7: А по-моему, ручку касс свертеть и то интереснее.
8: Странно ты рассуждаешь. А по-твоему, что же человеку для счастья нужно? Чтобы дело, которое он делает, было чуточку лучше, чем он сам.
7: Как это? Не пойму.
8: Ну, как тебе объяснить? Не умею. Ну, понимаешь, вот если человек настоящее дело выполняет, нужное дело, он и сам от него становится лучше, чем был. Ну, не хочешь, бетонщица, иди к нам на шагающий. Начнешь с подсобной работы, а там на курсы пойдешь без отрыва. Да, окажется, талант, можешь в помощники мастер выйти. Говорят, на Волге какая-то девчина всей сменой на шагающем командует. Вот красивая судьба, правда?
7: Ладно, если тебе так желательно, чтобы я свой хлеб ела, обратно в магазин пойду. Народ знакомый заходит, не соскучишься.
8: Что ты говоришь, Валька?
7: А ты не кричи, ребят разбудишь.
8: А ты пошлости не говори.
7: Магазин ему мой, видишь ли, не нравится. Да я заказ и сколько хотел денег зарабатывал.
8: Что?
7: А ты думал, на одну зарплату жила, дудочки? Одному мелочишку не сдашь другому, им 10-20 копеек не деньги, а мне за день-то сумма.
8: Валька!
7: Да ну тебя!
8: Ну, Валь, ну, Валёныш, ну не надо.
7: Прости, Сереженька, прости.
8: Ну не плачь, что ты. Мне так хочется, чтобы ни одна слезинка из глаз твоих не пролилась. Люди на земле должны быть счастливы, это факт. Особенно те, которые коммунизм строят. Вот мы с тобой, например. Ты устал?
7: Да.
8: Усни. А я тебе всю посуду перемою и в комнате приберу самым тщательным образом. А если Федька проснется или Леночка, я тебя разбужу, и все будет в полном порядке.
6: А между тем наступает день, который Валя никогда не забудет.
7: Лучше бы поспал подольше, выходной сегодня.
8: Да такая духота, не спится.
7: Полотенце-то мохнатый взял.
8: Да вот она, видишь.
7: Батя, важный.
8: Не к нам, бать.
13: Я-то?
1: Прогуливаюсь я.
8: Ну-ну.
1: Слыхал я, Лариса Петровна комнату тут получила.
8: А вы уж не к ней ли случайно? Побрились, приоделись.
1: Выходной сегодня.
8: Галочка, извините, в нашем универмаге приобретали.
1: Да вот что, сменной, идешь купаться? Ну иди.
8: А у нас время терпит.
1: Ох и вредный ты. У меня может быть дело.
8: Квартира 3, батя.
1: Без тебя знаю.
8: Хорош.
7: Было время, ты не лучше выглядел.
8: Ну да, ты скажешь.
7: А помнишь, как в магазин за спичками являлся? Ой.
8: Что?
7: Да у меня, верно, молоко пригорело.
8: О, старый знакомый, здорово.
9: Здравствуйте, а я вас тоже запомнил. Ты знаешь, у него за один день 2 детей родилось.
7: Интересно.
9: Ну как они у вас? Ничего себе!
8: Процветают. А ты, Антон, не раздумал доктором
9: быть?
8: Нет,
9: еще.
8: А это кто с тобой?
9: Лера. А мы рыбу ловить идем.
8: А меня с собой возьмете?
9: Еще бы! А у меня плод самодельный есть.
7: Не ушел еще? Вот и хорошо. Сереженька, а я тебе одну вещь сказать хочу.
8: Ну, говори вещь.
7: Сереженька, я тебя очень, очень люблю. А за что, знаешь? За то, что узнаю тебя, и никак узнать не могу.
8: Валёныш.
6: Сергей целует Валю, а она обнимает его и не знает, что видит его в последний раз.
8: Ну, пойдемте, ребята.
7: Смотри, полотенце не потеряй.
8: Нет.
13: Сергей ушел.
7: Ушел? Что, не заходишь к нам?
13: Дела, Валечек.
7: Ты похудел.
13: Обедать забываю.
7: Похорошел, что
13: Дальше
7: ли?
13: Дальше некуда.
7: С кем на танцы теперь ходишь?
13: В танцах перерыв.
7: Что так?
13: Подметки протерлись.
7: Говоришь ты как-то странно.
13: А я вот стою сейчас и думаю, была у нас с тобой любовь, Валентина, или нет?
7: Не было, Витенька. Так, гуляли, веселились.
13: Подсчитали, прослезились.
7: Эх, Витенька, а много ли оно стоило, мое веселье-то? Дешевка. Меня так и звали, Валька Дешевка. Вот тогда-то он меня и полюбил, Сережа, женой своей назвал. И эта его любовь меня человеком сделала. Да ты не сердись.
13: А чё сердиться-то? Всё забыто.
7: Родик, здравствуйте. Вы к нам? К Сереже? А его нет.
14: Да.
7: Что с вами, Родик?
14: Ничего.
7: Вот вернётся Сережа, и мы чай будем пить. И Виктор с нами. Будете, Родик? Я сейчас чайник долью быстренько.
13: Ну, говори.
14: Сергей утонул.
13: Как?
14: Мальчишка с девчонкой рыбу ловили. Ну, плот у них был самодельный. Плот перевернул, а вокруг никого. Сергей спасать их поплыл. Сначала девчонку на берег вынес, потом за пацаном. А его уже нет. Видно, нырял за ним долго, а сил уже не было. Парень-то он успел на плот положить, а сам... Парень жив остался.
13: Ой, Родик.
14: Надо Валентине сказать.
13: Зачем? Молчи.
14: Ну, все равно ведь не скроешь.
13: Правда.
14: Иди, скажи ей.
13: Я не могу.
14: Скажи, Витенька.
13: Да не могу я.
14: Ладно, сам скажу.
1: Погляди, пижон, я отцу штаны купил. Хороши?
13: Что?
15: Ты не говори ничего, Степан Егорыч. Сейчас нельзя говорить.
7: Куда же я шапочку-то потевала?
13: Посмотри за ребятами, Лариса. Вот так, батя. Сергей утонул.
14: Врешь!
13: Нет Сергея!
6: И хотя скоро наступит вечер, солнце ласково освещает порыжевшие листья деревьев. Я смотрю и вижу, как невдалеке от меня на пригорке расположились 5 рабочих и с ними 1 девушка. Они сидят молча, не жестикулируя, словно думают каждый о своем.
1: Я вас спрашиваю, что остается после смерти от рабочего человека? Дела, память о них навсегда остается. При коммунизме смерти вовсе не будет, потому что дела человека станут тогда во 100 раз наших лучше. Сергей ближе всех к тому времени стоял. Жил как человек, работал как коммунист, умер как герой. Вечная ему слава. Сегодня 2 недели с того дня. Будем о будущем думать. Сергей в земле лежит, а мы жить остались. Значит, нам слово дадено. Шагающий из ремонта выходит. В экипаже одного человека не достает. Как поступать решим?
14: Степан Егорыч, я вот что предложить хочу. Не надо нам в экипаж пятого. Вчетвером за пятерых работать будем. Виктора сменным назначьте. Денис первый помощник по электричеству. Ну, я по гидравлике останусь. А Лапченко слесарь-смазчик. Довольно, но сиделся он в запасе-то. А подсобных нам не потребуется. Да сами справимся. Однако ставку пятого члена экипажа считай нужным сохранить.
1: Зинка,
5: я.
1: Слетай на берег. Валентину позови. Поняла?
5: Поняла.

0: здравствуйте.
1: Здравствуй. Постирал белье?
0: Да, домой уж собралась.
1: А чё так далеко стирать ходишь?
0: А здесь вода чище.
1: А ребят с кем оставила?
0: Лариса с ними.
1: Так вот, смена решила работать за Сергея, оставку его сохранить и всю получку тебе полностью.
2: А Валя молчит. Как долго она молчит. Почему мне хочется, чтобы она отказалась? Почему мне это так хочется?
0: Спасибо.
3: Когда человек уходит из жизни, то и вещи его постепенно покидают свои места. Пройдет несколько месяцев, но комната уже молчит о своем прежнем жильце. А у Вали этого не случилось. Тут все не тронуто. Только возле диванчика висит Сергеева фотография. Большая. Ее увеличивал иркутский фотограф с улицы Маркса. В комнате тихо и тепло. Ребята уже спят. Слышно, как тикают в углу ходики. Ну вот проходит ночь, наступает утро. За осенью приходит зима, а за зимою снова весна. Апрель. Холодный, ветреный апрель. И все-таки весна.
4: Ну вот и 30 апреля. Поздравляю, Валя. Федору Леночке уже год исполнился. Вы только подумайте. А где же они?
0: Они у Ларисы, им там спокойнее будет.
4: Сегодня у нас пир будет, весь Серегинский экскаватор придет. Ну, все-таки вроде крестные отцы.
5: Пойдем на кухню, Зинка, поможем там.
4: Пойдем.
0: Получку Сережину принесли. Аккуратные. Витя?
2: Че испугалась-то?
0: Не ждала.
2: А я вот он. Сердишься?
0: Не заходил почему?
2: В утешители не годен.
0: Мог бы прийти.
2: Тебя, Валька, увидеть боялся.
0: Молчи.
2: Думаешь, забыл, все помню. Куда ни погляжу ты, Валька. Я думал, у нас шуточки, пустяки. А вон как обернулась. Знаю, сам во всем виноват. Собственными руками счастье свое уничтожил. Но не приснилось же. Было ведь, Валя, было.
0: Молчи.
2: Ну как живешь?
0: Живу.
2: Скучаешь?
0: И так бывает. Сережи нет, и меня нет, кажется.
2: Зачем ты?
0: А ты меня не жалей. И мне свои радости оставлены. Вдовьи радости. Детишек надо воспитать, об их счастье позаботиться.
2: Ну а ты сама, твоя-то жизнь где же? Ну комнатку приберешь, хозяйство, ребятки. Немало ли, Валька?
0: А мне много зачем? С голоду не умру. Денег, спасибо вам, хватает.
2: А хочешь, скажу правду. Не рад я за тебя, что ты эти деньги приняла. Нет, не рад, Валька.
0: Новость. Это почему же?
2: Мне с детских лет благодеяние противны. Ты гордая была, отчаянная, а сейчас на себя обернись.
0: Ну, что замолчал?
2: И девенкой заделалась.
0: Вот ты какой стал, Витя.
2: А меня таким любовь к тебе сделала.
0: Злым.
2: А хоть бы...
0: Злым, злым!
5: Что это вы тут расшумелись? Хорош. Полгода пропадал, а явился, скандал устроил.
2: Не любишь ты ее.
5: А еще чего?
2: Никто ее не любит.
5: Да ты что, взбесился?
1: Ты что, Виктор?
5: Уймите смену, товарищ Сердюк, он у вас на людей кидает.
2: Ладно, садитесь, все поговорим на чистоту. Долго я вам подпевал, а теперь хватит,
4: да
2: довольно.
4: Да он и вправду какой-то ненормальный.
2: Нескладно у нас с Валентиной получается, бать. Деньги ей платим, а за что? За то, что она сложа руки без дела сидит?
1: Ты что, сдурел сменной?
4: Что ты, Витюша?
6: Да как не стыдно тебе?
2: Да замолчи, Родион! Это ты ее человеческое достоинство унижаешь своими интеллигентными выдумками.
7: Ты что говоришь-то, Витя?
6: Ну, знаешь, братец.
7: Здравствуйте, поздравляю с днем рождения. А это Нюра, монтер с управления, выдающееся лицо.
8: Добрый вечер.
7: Знакомься, моя смена. Орлы, дружнее во всем свете нет.
2: Уйди, Афоня, не до тебя.
9: Что же вы молчите, батя? Не слышите, что говорить-то?
1: Что ты путаешь? А ну, объяснись.
2: О Сергея, о детях его подумали. А она что же, не живой человек, что ли?
7: Погодите, братцы.
1: Лапченко, скройся.
8: Ты что мне говорил? Дружнее нету.
2: Пойми, Родион, ну разве возвышают ее ваши деньги? Да мне глядеть на это нестерпимо.
6: Видимо, ты особые интересы имеешь.
2: Что?
1: Виктор!
8: Спокойно, ребята!
2: Да, имею особые интересы. Люблю Валентину. А что мне от вас скрывать? Вы моя семья, ну и слушайте. Не смог я своего счастья удержать. А от чего? Да ничтожный человек был, цена копейка. Вот стала Валентина жена Сергею, вот мой итог. Ладно, думал, забудется. Так не забылось. Ребята она ему родила. Матерью стала, а я зато еще крепче о ней думал. Ведь это я мог быть на Сергеевом месте. Я бежать от нее решился. И опять не смог. Мне бы знать только, что она здесь, рядом. Большего не надо. Вот он мой интерес, Родион. Понятно тебе?
6: Прости, Витя.
2: Батя, возьмем Валентину на шагающий.
1: Нельзя, дело не знает.
2: Да пусть присматривается, пока мы сами за нее работу исполним. А там и учить помаленьку начнем. Ну, пройдет год, а у нее уже профессия, и домой она не подачку, заработок принесет. Рабочим человеком станет.
1: Ну, а вы как думаете?
7: А что ж тут думать? Я так думаю, мой бы майор тоже.
10: Слыхали про майора-то?
5: Уж тебе, Лапченко, про майора послушать всегда польза.
8: А чем он тебе плох, Лапченко-то?
1: Ой, бабоньки, что-то вас многовато стало.
5: Это что, и в мой адрес тоже?
1: А хотя бы в твой. Если я тебя люблю, это еще не причина перед тобой на цыпочках ходить.
5: Сказал. При всех сказал.
1: Ну и что? Зато тихо. Полный молчок. Ну как обо всем Валентин-то расскажем?
2: Позволь, бать. Я вам про себя сегодня все рассказал. Позволь, я ей скажу.
0: Что же ты мне скажешь, Витя?
2: Пора своей жизнью жить, Валентина. Ступай к нам на шагающий. Делу тебя научим, профессию получишь. Из всех профессий самую лучшую.
0: Понятно. Свою линию проводишь сменной. Только не разберу, по какому поводу обо мне заботишься. За предложение спасибо. Только ж я одна проживу, без благодетелей. Думаете, не сумею? Уеду я. На свете городов много.
7: А ты зачем обижаешь нас? Зачем?
0: Начальство мне твое не по душе, солдатик. Уж больно оно злопамятное. Видно, никак мне кое-чего забыть не может.
2: Эх, Валентина, прощайте.
1: Эх, Валя, Валя.
6: Напрасно ты. Он ведь любит тебя. Необыкновенно.
5: Не права ты, Валя. Зачем Витюшу обидела?
1: Верни Виктора, Валя. Верни.
6: Хочешь, я его позову?
0: Спасибо. Только он не вернется. Не такого характера. Знаю я. Ты вернулся.
2: Мало на меня похоже. Ты еще не так узнаешь меня, Валентина. Не оставлю тебя. Уедешь, за тобой пойду. И найду всюду. Так не позволяй. Запрети мне друзей бросать ради тебя, Валька. Ведь я теперь за Сергея сменный мастер. Здесь каждая заклепка, каждый винтик моим потом политы. Эта машина как человек. Душу она имеет. И без нее не будет мне ни жизни, ни счастья. На колени встану перед тобой. Только не дай под лицом быть перед товарищами.
0: Не надо, что ты, Витя?
2: Говорю, иди к нам на шагающий. Забудь обиды свои. Любовь мою, все забудь. Ведь это нашего Сергея машина. Твоего Сергея. Нет его больше на свете. А нам с тобой, Валька, еще ответ перед жизнью держать.
11: А пока все ждут, что ответит Валентина, там наверху в комнате Ларисы крепко спят двое Серегиных. Федор и Леночка. Они спят и видят сны, каких нам с вами уже не видать больше. Федору снится маленький желтый цветочек. Сегодня утром он впервые в жизни увидел, как рядом с его башмачками торчало из земли это странное не поймешь что. А Леночке снится голубой мячик. Ей подарил его утром мальчик Антон, тот, что станет доктором.
12: Я завидую их снам, детству, но больше всего, пожалуй, дню, когда они станут совершеннолетними. Как изменится мир, и как много прекрасного увидят они на земле, отвоеванный нами для коммунизма.
11: Берег Ангары. На деревянном мостике стоит Виктор и Валя.
0: Витенька, родной, спасибо.
2: За что?
0: Погляди-ка.
2: Получка.
0: Первая. Если бы он узнал, вот радовался бы.
2: Да.
0: Спасибо.
2: Ну что ты?
0: А на Волге, говорят, какая-то девчина всей сменой на шагающем командует. Думаешь, возможно?
2: Вполне.
0: Ой,
2: что-то?
0: Дождинка за воротник попала.
2: А говорят, наш шагающий в Братск отправляют. Слыхала?
0: Прощай. Мне в ясли надо за ребятками.
2: Валя.
0: Нет, молчи.
2: Никогда.
0: До свидания.
2: Избежав с мостика счастливая, с заплаканными глазами, она убегает в темноту. Станет ли она когда-нибудь моей женой? Согласится ли? Кто знает. Но это уже другая история и другой рассказ. А этот мы закончим на том, что я стою на дороге, смотрю ей вслед и думаю, как крепко люблю ее.
11: Счастливого пути, Виктор!
13: Джейн! Джейн!
14: Я здесь, мэм.
13: Ну вы что, оглохли? Не слышите звонков?
14: Слышу, мэм.
13: Так откройте же, откройте, наконец!
14: Ну, сию минуту, мэм.
13: Кого этот черт несет такую рань? Пойду-ка посмотрю. Миссис Соверлот, как я рада, моя дорогая.
15: Как я рада.
13: Это очень мило с вашей стороны навестить меня. Джейн, ну что вы стоите? Возьмите у миссис пальто.
14: Ну, слушаюсь, мэм.
13: Проходите, пожалуйста.
15: Спасибо.
13: Проходите, моя дорогая. Спасибо. Джейн, возьмите, наконец, у миссис перчатки. И подайте нам в гостиную чай.
14: Слушаюсь, мэм.
13: Как я рада вас видеть.
15: И я очень рада вас видеть.
13: Ну, садитесь, садитесь, пожалуйста.
15: Я так соскучилась по вас.
13: Вы знаете, с тех пор, как мы вернулись из Европы, мы с Чарли просто сгораем от нетерпения показать вам все, что там накупили.
15: Ой, как интересно.
13: Чарли! Чарли! Миссис Оверволк пришла взглянуть на наши новые антикварные вещи. Не правда ли это очень мило с ее стороны?
15: Ваш Чарли, кажется, не слышит.
13: Конечно, он себя в кабинете читает. Мой муж, знаете, всегда увлекается древностями. И поэтому всякий раз, когда какой-нибудь антиквар присылает ему новый каталог, он штудирует его от корки до корки.
15: Ой, скажите...
13: Ах, мне так не терпится показать вам столько интересного. Скорее бы уж эта Джейн принесла чай.
15: Ну?
13: Вам нравятся эти часы? Вот те, что стоят у стены.
15: О, чудесные! И какие огромные! Наверное, очень-очень старинные.
13: Разумеется! Это Селволеттели. Не правда ли великолепная работа?
15: Очень! Очень интересные часы. Жаль только, что не сохранились стрелки.
13: Какие стрелки? Моя дорогая, какие стрелки? У них и не было стрелок. У этой марки не бывает стрелок.
15: Не бывает? А как же они показывают время?
13: Боже мой, какое время? Какое время? Они ничего не показывают, они вообще стоят.
15: А, ну да, старинный механизм. Наверное, никто не берется ремонтировать.
13: Да нет, они никогда и не ходили. Именно поэтому часы этой марки и пользуются таким спросом. Он был одним из самых замечательных часовых мастеров. Часы его работы никогда не ходили. Вас это удивляет? Чарли! Чарли! Скажи, пожалуйста, Селволеттели когда-нибудь ходили?
16: Только поддельные, дорогая.
13: Спасибо, дорогой. Слыхали? Слыхали? Настоящие никогда не ходили. Это один из признаков, по которым вы всегда можете отличить часы этой марки.
15: Интересно, а где же вам посчастливилось раздобыть такую уникальную вещь?
13: Ой, ой, не спрашивайте. Все произошло как... У Конан Дойля.
15: Ой, как интересно, ну-ну-ну.
13: Мы совершенно случайно откопали эти часы в какой-то захудалой лавчонке. Кстати, хозяин лавочки клялся, что никаких стрелок не было у них и в помине.
15: Ай-яй-яй-яй-яй.
13: Да-да-да-да, он это нам гарантировал. А отсутствие стрелок, вы сами понимаете, моя дорогая, такой признак, что тут уж никак нельзя ошибиться.
15: Да.
13: Да, одну минуточку. Вот, прочтите, что написано на этом ярлычке. Он был на часах, когда мы их покупали.
15: Настенные часы Селволетели, модель без стрелок. Никогда не имела стрелок, не ходят и никогда не ходили. Без маятника.
13: Ну, конечно, я совсем забыла. Вот именно без маятника. Это делает их еще более ценными.
15: Да, если бы только не этот пролом сбоку, правда?
13: Ах, моя дорогая, я не стану хвастаться. Этот пролом действительно неподлинный. Нам его сделал один мастер здесь, в Нью-Йорке, когда мы вернулись. Не правда ли, превосходная работа?
15: О, да. Но, извините, я дилетантка в антикварных делах. Что обозначает этот пролом?
13: Этот пролом должен создавать впечатление, что кто-то сбросил часы на пол, а потом топтал их ногами.
15: Ногами? А почему именно ногами?
13: А потому что считается, что все настоящие часы этой марки обязательно побывали у кого-нибудь под ногами. Понимаете?
15: Понимаю.
13: Конечно, в наших часах пролом – это только имитация, но, согласитесь, она исключительно хорошо сделана. Если нам бывает нужно сломать какую-нибудь из наших вещей, мы всегда обращаемся в мастерскую Ферруджи на 4-ю авеню.
15: Куда-куда?
13: На 4-ю авеню.
15: Ага.
13: Там есть один замечательный человек, он что угодно сломает. Чарли, как зовут того мастера у Ферруджи, который ломал нам часы?
16: Альфред Глупс, дорогая.
13: Спасибо, дорогой. Ну, конечно, Альфред Глупс. Так вот, дорогая, этот мистер Глупс поистине знаток своего дела. Сначала он положил часы на пол, повернул их на бок, постоял, свирепо глядя на них, а потом стал ходить вокруг, бормоча что-то, не то по-немецки, не то по-японски, словно бы ругал их.
15: Ай-яй-яй-яй-яй.
13: Затем как подпрыгнул и обрушился на них обеими ногами. И с такой поразительной точностью.
15: Ах, подумать только.
13: Да-да-да-да, представьте. Между прочим, наш друг, мистер Эппин Хайфен-Смит, он крупнейший специалист в этих вопросах, осматривал наши часы и сказал, что пролом сделан великолепно, и его почти невозможно отличить от настоящей фрактуры.
15: Простите, от чего нельзя отличить?
13: От настоящей фрактуры. А что вам непонятно?
15: Нет, ничего. Вы, наверное, хотели сказать фактуры.
13: Возможно. Я иногда путаюсь в научных терминах. Пусть это вас не смущает. Для женщины научные термины не имеют никакого практического значения. Верно, дорогая?
15: Ну, безусловно.
13: Да. Так вот, о чем я говорила, да, о чем?
15: А мистер Эппин...
13: Мистер Эппенхайзен-Смит сказал еще, что было бы совсем хорошо, если бы мы бросили часы с 4-го этажа. Понимаете, итальянские дома в 13 веке строили в 4 этажа.
15: Ага.
13: Сейчас, минуточку, Чарли, это было в 13 веке. Я не ошибаюсь, Чарли? Это тогда выбрасывали из окон итальянские часы?
16: В 14-м, дорогая.
13: В 14-м. Спасибо, дорогой. Видите, я еще и хронологию путаюсь.
15: Вот это уже опасно. Человеку, коллекционирующему антикварные вещи, обязательно нужно разбираться в хронологии, иначе она делает глупейшие ошибки.
13: Вы знаете, вы совершенно правы, дорогая. Вот на днях я как раз и попала из-за этого в ужасное неловкое положение. Я отнесла ложку к 12 веку, а на самом деле она принадлежала к 11 с половиной. И, конечно, хозяйка ложки была страшно огорчена.
15: Огорчена из-за такой мелочи, как полвека.
13: О, нет. О, это не мелочь, дорогая. Дело в том, что великие итальянские мастера ложек жили раньше XI века. Или я что-то перепутала? Во всяком случае, до этого времени ложки изготовлялись только для того, чтобы ими есть.
15: Угу.
13: А потом великий мастер... Чарли, как звали этого великого итальянского мастера ложек?
16: Лашкуччи.
13: Ну да, Лашкуччи. Как же я могла забыть? Так вот, Лашкуччи делал ложки, которыми нельзя было есть. Вот тогда-то вокруг них и начался ажиотаж.
15: Вы зеваете.
13: Неужели вам скучно?
15: Ой, что вы, что вы, что вы, наоборот. Для меня самое большое веселье рассматривать интересные вещи.
13: Тогда взгляните на эту стеклянную шкатулку. Не правда ли интересная вещичка?
15: Прелесть! Какая прелесть!
13: Боюсь, без лупы вы не сможете ее хорошенько рассмотреть. Вот, возьмите.
15: Благодарю.
13: Сейчас лучше видно.
15: Да-да, конечно. А ну что это обозначает, вот эти наклейки в рамочках?
13: Вы не догадываетесь?
15: Нет.
13: Это автографы. Вот подпись королевы Елизаветы. Узнаете?
15: Ой, да, да, да, да, да. Как будто.
13: Вглядитесь, вглядитесь, как следует. Видите, заглавная буква Е.
15: Да, да, да, да, да.
13: Или нет? Пожалуй, это почерк Петра Великого. Настоящие автографы всегда очень трудно разобрать.
15: Да, да,
13: но да,
15: да,
13: да, но у Чарли есть к ним ключ. А вот это, знаете, что это?
15: Что?
13: Наполеон.
15: Изумительно! Даже трудно поверить, что передо мной собственноручная подпись Наполеона.
13: Ой, нет, простите, это не Наполеон, это Робеспьер. Кажется, он был одним из маршалов Наполеона. Чарли! Чарли! Робеспьер был маршалом Наполеона.
16: Личным секретарем.
13: Ах, да, его личным секретарем. Ну, да-да-да-да, конечно. Но я совсем забыла про чай. Пойдемте же в гостиную, я угощу вас чашкой чая.
15: Да нет, благодарю, я же пила.
13: Нет-нет-нет, вы обязательно выпейте чашку. Идемте. Минуточку, дорогая. Взгляните сначала на чайник.
15: На этот?
13: О, нет, не на этот. Это просто чайник из серебра для заварки. На него нечего смотреть.
15: А на какой же?
13: Вон на тот, что на полке. Ну, разве не прелесть?
15: Прелести. А почему он лежит на боку?
13: Ой-ой-ой-ой-ой, не поправляйте. Этот чайник все равно не будет стоять. Это один из признаков. Чайники марки Сварцмахер никогда не стоят.
15: Любопытно. А как вы думаете, в Нью-Йорке можно достать такой чайник? Я бы купила.
13: Что вы? Разве здесь можно купить что-нибудь стоящее? Мы отыскали его в маленьком погребке в этом... Как же называется это местечко в Голландии? Чарли! Чарли! Как называется тот городок в Голландии, где мы заходили в винный погребок?
16: Холландадам, дорогая.
13: Как-как?
16: Холландадам.
13: А, да, конечно.
15: Ой,
13: Холландадам.
15: В этом чайнике, наверное, хорошо заваривается чай.
13: О, я думаю, чай в нем должен быть бесподобным. Только чайник течет.
15: Ну, ведь его можно запаять.
13: Что вы, дорогая? Это один из признаков, подтверждающих подлинность вещи. Когда идет речь о чайнике этой марки, знатоки прежде всего проверяют, течет ли он. Если не течет, то это почти наверняка подделка. Не старше 20 лет.
15: А из чего же он сделан? Тоже из серебра.
13: О, нет, что вы. Настоящие Сварцмахеры делали столько из олова и оковывались железными обручами, снятыми с бочек для джина. Сейчас, конечно, пытаются имитировать эти чайники, делая их из серебра, но ничего не получается, нет, ничего. Джейн, кто там звонит? Ну, откройте же.
17: Ой, чуть не забыла. Посмотрите, старинный рога для вина.
15: Какая прелесть! Ой, нет, у вас особое дарование находить редчайшие вещи.
13: Не буду хвалиться, это приобретение моего мужа. Чарли, я показываю миссис твои рога. Какой это век, Чарли, 9-й?
16: Да, 9-й.
13: До нашей эры?
16: Нет, нашей эры.
13: Спасибо, дорогой.
15: А что там у них внутри?
13: Гниль.
15: Ой!
13: Разве вы не видите? Красивейшая зеленая гниль, которую абсолютно невозможно воспроизвести.
15: Ой, какой ужас!
13: Мой Чарли носил эти рога к сквизу. Есть такой итальянский магазин в Лондоне. Там крупнейшие специалисты. Так вот, они сказали ему, что ни у кого не видали таких рогов. И что создать искусственно такую необыкновенную красивую гниль невозможно. Джейн, кто к нам пришел?
18: Почтальон. Вам письмо, мэм.
13: Письмо? От кого? О, от мадам Бигуди. Знаете, это милейшая женщина. Мы познакомились с ней в Британии. Она большой знаток антикварных вещей. Я ее сделала своей доверенной. Извините, милочка, я только, знаете, бегло просмотрю письмецо.
15: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
13: Чарли! Чарли! Чарли, мадам Бигуди нашла для нас в какой-то деревушке необыкновенный столик. Послушай, что напишут. Ну иди же сюда. Ну иди же скорее, Чарли.
16: Ну что, ну что тут у вас случилось? А, миссис Роуд, добрый вечер.
15: Добрый вечер.
13: Ну слушай же, слушай. Необыкновенный столик. Вначале у него было 4 ножки, но сейчас только 2. Это удивительная находка. Его можно прислонить к стене или повесить на серебряной цепочке к потолку.
16: Прекрасно.
13: В крышке стола не хватает одной доски, но это ничего не значит, потому что даже у самых лучших экземпляров, изготовленных в Британии, обязательно не хватает, по крайней мере, одной доски.
16: Великолепно.
13: Чарли, как ты думаешь? Не послать ли нам телеграмму, чтобы оставить стол за нами, а?
16: Обязательно. И спроси, за сколько они согласны отломать еще одну ножку.
13: Хорошо. Сегодня же я это сделаю. Ну, а теперь, моя милая, будем пить чай.
15: Спасибо. И богу, мне не хочется.
13: Нет. Нет, вы обязательно будете пить чай.
15: Нет.
13: Это старинный чай Очуш. Его выдерживают в бочках из-под нефти, пока он не начинает бродить. Вам он очень понравится. Джейн, подайте сюда чай.

20-летняя Мария Нарышкина родом из глухого, забросанного песками городка Астраханской губернии. Это был молодой, здоровый человек, похожий на юношу, с сильными мускулами и твердыми ногами. Всем этим добром Мария Никифоровна была обязана не только родителям, но и тому, что ни война, ни революция ее почти не коснулись. Ее глухая пустынная родина осталась в стороне от маршевых дорог красных и белых армий, а сознание расцвело в эпоху, когда социализм уже затвердел. Отец-учитель не разъяснял девочке событий, жалея ее детства, боясь нанести глубокие незаживающие рубцы ее некрепкому растущему сердцу. Мария видела волнующиеся от легчайшего ветра песчаные степи Прикаспийского края, караваны верблюдов, уходящих в Персию, загорелых купцов, охрипших от песчаной пудры, и дома в восторженном исступлении читала географические книжки отца. Пустыня была ее родиной, а география — поэзией. 16 лет отец свез ее в Астрахань на педагогические курсы, где знали и ценили отца. И Мария Никифоровна стала курсисткой. Прошло 4 года, самых неописуемых в жизни человека, когда лопаются почки в молодой груди и распускается женственность, сознание и рождается идея жизни. Настал конец учения. Собрали девушек в зал, вышел зав Губано и разъяснил нетерпеливым существам великое значение их будущей терпеливой деятельности. Девушки слушали и улыбались, неясно сознавая речь. В их годы человек шумит внутри, и внешний мир сильно искажается, потому что на него глядят блестящими глазами. Марию Никифоровну назначили учительницей в дальний район, село Хашутово, на границе с мертвой среднеазиатской пустыней. Тоскливое, медленное чувство охватило путешественницу Марию Никифоровну, когда она очутилась среди безлюдных песков на пути в Хашутово. В тихий июльский полдень открылся перед нею пустынный ландшафт. Солнце исходило зноем с высоты жуткого неба, и раскаленные барханы издали казались пылающими кострами, среди которых саваном белела корка солонца. А во время внезапной пустынной бури солнце меркло от густой желтоватой лесовой пыли, и ветер с шипением гнал потоки стонущего песка. Чем сильнее становится ветер, тем гуще дымятся верхушки барханов, воздух наполняется песком и становится непрозрачным. Среди дня при безоблачном небе нельзя определить положение солнца, а яркий день кажется мрачной лунной ночью. Первый раз видела Мария Никифоровна настоящую бурю в глубине пустыни. К вечеру буря кончилась, пустыня приняла прежний вид. Безбрежное море дымящихся на верхушках барханов, сухое томящее пространство, за которым чудилась влажная, молодая, неумолимая земля, наполненная звоном жизни. В Хашутово Нарышкина приехала на третий день к вечеру. Она увидела селение в несколько десятков дворов, каменную земскую школу и редкий кустарник, шелюгу у глубоких колодцев. Колодцы на ее родине были самыми драгоценными сооружениями, из них сочилась жизнь в пустыне, и на устройство их требовалось много труда и ума. Хашутово было почти совсем занесено песком. На улицах лежали целые сугробы мельчайшего беловатого песку, надутого с плоскогорья Памира. Песок подходил к подоконникам домов, лежал буграми на дворах и точил дыхание людей.
Всюду стояли лопаты, и каждый день крестьяне работали, очищая усадьбы от песчаных заносов. Мария Никифоровна увидела тяжкий и почти ненужный труд, потому что расчищенные места снова заваливались песком, молчаливую бедность и смиренное отчаяние. Усталый, голодный крестьянин много раз лютовал, дико работал, но силы пустыни его сломили, и он пал духом, ожидая либо чьей-то чудесной помощи, либо переселения на мокрые северные земли. Мария Никифоровна поселилась в комнате при школе. Сторож-старик, очумевший от молчания одиночества, обрадовался ей, как вернувшейся дочке, и хлопотал, не жалея здоровья, над устройством ее жилья. Оборудовав кое-как школу, выписав самое необходимое из округа, Мария Никифоровна через 2 месяца начала учение. Ребята ходили неисправно. Придут то 5 человек, то все 20. Наступила ранняя зима, такая же злобная в этой пустыне, как лето. Застонали страшные снежные бураны, перемешанные с колким жалящим песком. Захлопали ставни в селе, и люди окончательно замолчали. Крестьяне заскорбели от нищеты. Ребятам не во что было ни одеться, ни обуться. Часто школа совсем пустовала. Дети на глазах Марии Никифоровны худели и теряли интерес к сказкам. Крепкая, веселая, мужественная натура Нарышкиной начала теряться и потухать. Долгие вечера, целые эпохи пустых дней сидела Мария Никифоровна и думала, что ей делать в этом селе, обреченном на вымирание. Было ясно, нельзя учить голодных и больных детей. Крестьяне на школу глядели равнодушно. Она им была не нужна в их положении. Крестьяне пойдут куда угодно за тем, кто им поможет одолеть пески, а школа стояла в стороне от этого местного крестьянского дела. И Мария Никифоровна догадалась. В школе надо сделать главным предметом обучение борьбе с песками, обучение искусству превращать пустыню в живую землю. Тогда она созвала крестьян в школу и рассказала им про свое намерение. Крестьяне ей не поверили, но сказали, что дело это славное. Мария Никифоровна написала большое заявление в окружной отдел народного образования, собрала подписи крестьян и поехала в округ. В округе к ней отнеслись сочувственно, но кое с чем не согласились. Особого преподавателя по песчаной науке ей не дали, а дали книги и посоветовали самой преподавать песчаное дело. А за помощью следует обращаться к участковому агроному. Мария Никифоровна рассмеялась. Агроном жил где-то за 150 верст и никогда не бывал в Хашутове. Ей улыбнулись и пожали руку в знак конца разговора и прощания. Прошло 2 года. С большим трудом к концу 1-го лета удалось Марии Никифоровне убедить крестьян устраивать каждый год добровольные общественные работы месяц весной и месяц осенью. И уже через год Хашутова было не узнать. Шелюговые посадки защитными полосами зеленели вокруг орошаемых огородов.

урожая, потому что дерево бережет снежную влагу и хранит растения от истощения горячим ветром. Даже шелюговые посадки увеличили немного урожай трав, а сосна – дерево попрочней. Хашутова из века страдала от недостатка топлива. Топили почти одними смрадными кизяками и коровьими лепешками. Теперь шелюга дала жителям топливо. Крестьяне не имели никакого побочного заработка и страдали от вечного безденежья. Та же шелюга дала жителям пруд, из которого они научились делать корзины, ящички, а особо искусные даже стулья, столы и прочую мебель. Это дало деревне в первую зиму 2000 рублей приработка. Поселенцы в Хашутове стали жить спокойнее и сытнее, а пустыня помалости зеленела и становилась приветливей. Школа Марии Никифоровны всегда была полна не только детьми, но и взрослыми, которые слушали чтение учительницы про мудрость жить в песчаной степи. Мария Никифоровна пополнела, несмотря на заботы, и еще больше заневестила с лицом. На третий год жизни Марии Никифоровны в Хашутове, когда стоял август, когда вся степь выгорела и зеленели только сосновые и шелюговые посадки, случилась беда. В Хашутове старики знали, что в этом году должны близ села пройти кочевники со своими стадами. Через каждые 15 лет они проходили здесь по своему кочевому кольцу в пустыне. Эти 15 лет хашутовская степь паровала, и вот кочевники завершили свой круг и должны явиться здесь снова, чтобы подобрать то, что отдохнувшая степь вымогла из себя. Но кочевники почему-то запоздали. Они должны быть ближе к весне, когда еще была кое-какая растительность. «Все равно придут», — говорили старики, — «беда будет». Мария Никифоровна не все понимала и ждала. Степь давно умерла. Птицы улетели, черепахи спрятались в норы, мелкие животные ушли на север к естественным водоемам. 25 августа в Хашутово прибежал колодезник с дальней шелюговой посадки и начал обегать хаты, постуковая в ставни. «Кочуи прискакали!» Безветренная в этот час степь дымилась на горизонте. То скакали тысячи коней кочевников и топтались их стада. Через трое суток ничего не осталось ни от шелюги, ни от сосны. Все обглодали, вытоптали и истребили кони и стада кочевников. Вода пропала. Кочевники ночью пригоняли животных к колодцам села и выбирали воду начисто. Хашутова замерла, поселенцы лепились друг к другу и молчали. Мария Никифоровна заметалась от этой первой, настоящей в ее жизни печали, и с молодой злобой пошла к вождю кочевников. Вождь выслушал ее молча и вежливо, потом сказал: «Травы мало, людей и скота много. Нечего делать, барышня. Если в Хашутове будет больше людей, чем кочевников, они нас прогонят в степь, на смерть, и это будет так же справедливо, как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. Кто-нибудь умирает и ругается». «Все равно вы негодяй», — сказала Нарышкина. «Мы работали 3 года, а вы стравили посадки в 3 суток». Я буду жаловаться на вас советской власти, и вас будут судить. Степь наша, барышня. Кто голоден и ест траву Родины, тот не преступник». Мария Никифоровна втайне подумала, что вождь умен, и в ту же ночь уехала в округ с подробным докладом. В округе ее выслушал зава Кроно и ответил: «Знаете что, Мария Никифоровна, пожалуй, теперь в Хашутове обойдутся и без вас».